0: циклоны. На Юпитере они хорошо видны, на Сатурне они видны. Нептун подальше, и там трудно что-то увидеть. Но при близком рассмотрении Voyager увидел. А потом мы долго, много лет не имели возможности что-то детально там рассмотреть. Теперь Хаббл опять заметил темное пятно, а природу его, кажется, раскололи, поняли уже наземные астрономы. Это в Чили обсерватория Европейская Южная обсерватория, там замечательные телескопы, у которых есть система адаптивной оптики. Они улучшают качество картинки, четкость, которая замазана, размыта нашей атмосферой, а телескоп имеет возможность такой вот оптико-механической хитростью восстановить четкость картинки. Когда-нибудь надо будет рассказать вообще о том, как это работает. Это очень интересно. Как из размытого изображения сделать более четкое.
1: Поставим галочку.
0: Обязательно расскажем. Правда, интересно. Так вот, похоже, что это антициклон там, который открыл нам, не нам открыл, а открыл более плотным нижним слоям атмосферы выход наверх. Он, знаете, как вот вихрь гуляет по поверхности Земли и затягивает внутрь, да? Элли или кто там с домиком летал вот в стране Оз, да, там разные такие вот истории бывают. Я знаю, автомобили даже затягивают мощные вихри воздушные. Так вот, этот вихрь просто вытянул более нижние глубоко лежащие слои туда, наверх, где мы их увидели в телескоп. Там, видимо, сероводорода было много. А попав туда наверх, он оказался под солнечными ультрафиолетовыми лучами. Они его раскололи, эти молекулы, и там возникли маленькие темные частички, которые как раз окрасили вот это вот темное пятно. Ну, по крайней мере, химический анализ вроде бы на это указывает.
1: А вот мы можем рассмотреть теперь уже и по спектру понять что-то новое о том, из чего состоит Нептун, какой он?
0: Ну, внутрь-то глубоко туда не заглянешь, конечно. Все это те или иные слои облачности, более глубокие, менее глубокие. Но о планетах-гигантах довольно много известно. Модели, которые строят математики, они, в общем, проверяются в тот момент, когда рядом с планетой пролетает космический аппарат или выходит на орбиту. По крайней мере, внутреннее строение Юпитера и Сатурна мы довольно хорошо понимаем, потому что и у того, и у другого работали орбитальные аппараты. Когда орбитальный аппарат бегает по орбите вокруг планеты, он чувствует ее гравитацию, гравитационное поле. А гравитационное поле имеет конфигурацию, зависящую от того, как внутри массы, слои разной плотности расположены. Так что про Юпитер и Сатурн мы знаем довольно хорошо, их внутреннее строение. А вот с Ураном и Нептуном дело хуже. Там не было еще спутников. Надо туда лететь, выводить на орбиту искусственный аппарат. Но это дорого, и пока нет таких проектов. Ну, по крайней мере, проекты есть, денег нет на их реализацию.
1: Ну, будем надеяться, что и это когда-нибудь изменится. И
0: к сожалению, не скоро.
1: Не скоро, но изменится.
0: А дело в том, что даже НАСА, которая на сегодняшний день единственная изучает планеты за Марсом, то есть Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, оно сейчас финансирование не потеряло, но сократилось у них финансирование, и они некоторые проекты уже, вот, которые были, вот-вот начнутся реализовывать, откладывают на более далекий срок. Наука как-то вот не очень хорошо финансируется, даже там, где она в приоритете.
1: Тут хотелось бы просто, чтобы скорости выросли.
0: Полетов?
1: Да, тех аппаратов, которые будут отправлены туда.
0: Для этого их надо делать миниатюрными. Чем меньше вес аппарата, тем легче его запустить с большой скоростью.
1: Тогда и будем писать песню про облака, темногривые циклоны.
0: Друзья, несколько выпусков неземного подкаста тому назад мы здесь встречались с замечательным любителем астрономии Стасом Коротким. И в конце передачи он предложил конкурс для тех, кто наиболее интересно опишет свои астрономические впечатления. Он предлагает пригласить его к себе на астроферму, ну и показать настоящее небо, настоящую работу астрономов. К нам пришло довольно много отзывов, много этюдов наших слушателей, и мы выбрали самый яркий, затронувший наше внимание этюд, который написал человек под ником Гинко. Мы пошлем ему приглашение, ну а Стас Короткий свяжется с ним и приглашение на астроферму Гинко получит.
1: За пределы Солнечной системы полетели. Мы скоростью мысли-то можем летать вообще по всем галактикам. А там найдена звезда, которая готова превратиться в магнитар. Вообще, мы теперь знаем, мы уверены, что мы знаем, как появляются магнитары.
0: Нет, конечно, не уверены. Но давай напомним, что такое магнитары. После окончания жизни массивных звезд на их месте остаются их ядра, сжавшиеся до большой плотности. Мы эти ядра называем нейтронными звездами. Они очень маленькие. Размер порядка 10 километров. А масса там – это 2-3 солнечных. Вот попробуйте Солнце до размеров 10 километров сжать, какая будет плотность. А вещество невероятно плотное, оно плотнее, чем атомные ядра даже. Тут так
1: упаковано. Это невозможно себе представить.
0: Никто не может. Но физикам это очень интересно. Мы изучаем нейтронные звезды. Сегодня около 3000 нейтронных звезд обнаружено. Это такой безумно интересный физический объект. В лаборатории такое не получишь. Наперсток или там кубический сантиметр вещества нейтронной звезды сотни миллионов килограмм. Миллионы тонн весит. Вот как это представить? Наперсток миллион? Никак. Но на этом обычно и кончаются особенности нейтронных звезд. Но астрофизики-то знают еще одно невероятное свойство – это напряженность магнитного поля рядом с ними. Нейтронные звезды при сжатии, это же ядро звезды, оно сжимается, чтобы стать таким плотным, оно раскручивается очень быстро, и молодые нейтронные звезды с бешеной скоростью вращаются. А сжимаясь, они еще и тащат с собой магнитное поле, которое когда-то было у звезды, а при сжатии оно сопровождает нейтронную звезду, и там рядом с ней до невероятной мощности усиливается. И вот этот быстро вращающийся ротор с магнитным полем не что иное, как радиостанция. Или не только радио, оно и свет, и рентгеновские волны, иногда гамма-волны излучает. Мы их называем пульсары, потому что эти излучения идут такими импульсами очень быстрыми, там до 1000 импульсов в секунду, ну, иногда десятки импульсов, все хорошо. Мы понимали, почему есть нейтронные звезды с напряженностью поля, магнитного поля, в миллиард гаусс. Я напомню, у Земли вот это магнитное поле, которое тут компас, стрелку компаса нашего крутит, полгаусса. Ну, где-то там у полюсов, у северного, у южного порядка одного гаусса. Миллиард гауссов на поверхности нейтронной звезды. И тут стали обнаруживаться редкие нейтронные звезды, у которых не миллиард, а 100 тысяч миллиардов гаусс напряженность магнитного поля. Вот чтобы это представить, ну, во-первых, давай посмотрим. Я вот тут заготовку сделал. Магнитное поле. Сейчас. Вот два магнитика. Смотри, между ними какая-то среда. Она не дает этим двум магнитикам сблизиться. Они хотят, а она их расталкивает. Это и есть их магнитное поле. Очевидно, здесь между ними спрятана энергия, которая работает у любого электрического магнитного поля, есть плотность энергии. Тут она такая незначительная, что кроме веса самого магнитиков, магнитное поле мы не ощущаем. Вот он, кубический сантиметр магнитного поля, которое само по себе весит миллиграммы. Неощутимая вещь. Я рассчитал. А сколько будет весить магнитное поле рядом вот с этими нейтронными звездами магнитарами? Оказалось, каждый кубический сантиметр пространства, пронизанный этим магнитным полем, весит 40 тонн. Вот представь, пустота. Ты ничего не видишь. Кубический сантиметр пустоты 40 тонн, это как железнодорожный вагон.
1: Да, если бы мы знали, что такое эта пустота, мы же...
0: Это магнитное поле.
1: Магнитное поле.
0: Откуда оно такое? Да, у звезд иногда бывает магнитное поле сильное. Ну, Солнце – хорошо изученная звезда. На поверхности Солнца такое среднее магнитное поле – 1-2 гаусса. У Земли тоже примерно 1 гаусс. На поверхности Солнца вот, очень похожее на магнитное поле Земли. Иногда оно уплотняется. Вот такие... Черные пятна, солнечные пятна, там магнитное поле уплотняется до 1000 гаусс. Но что такое 1000 по сравнению со 100 тысячу миллиардами Гаусса. Таких звезд раньше не находили. И вот нашли. То есть там, конечно, не какое-то безумное поле, но оно очень большое. Я вот выписал себе 40 тысяч Гаусс. Это еще живая звезда. Она еще не сжалась. Уже 40 тысяч Гаусс. 40 тысяч раз больше земного магнитного поля. А 40 раз больше того редкого, которое на поверхности Солнца в виде пятен, вблизи солнечных пятен возникает. А это вся звезда таким полем обладает. Поэтому, умирая и сжимаясь, она может его сконцентрировать как раз до той величины, что мы обнаруживаем у магнитаров. Вот приятно, что концы с концами связываются. Мы понимаем теперь, почему откуда магнитары в природе.
1: Спасибо, Владимир Георгиевич. Продолжим обсуждать на следующей неделе события нашей Вселенной. Ну, а я напомню, что тем, кому хочется узнать о ней больше, заходите, подписывайтесь на канал «Вселенная Плюс». Там Владимир Сурдин и Алексей Семихатов уже выступают против Илона Маска. Очень интересно. Ну, а на этом у нас сегодня все. До встречи.
0: Всего доброго. Пока.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, я Алексей Семихатов. Состоит ли наука из фактов? Конечно. Кроме них в науке есть концепции, теории, методы, кое-что еще. Но без фактов наука не была бы наукой. Установленные научные факты составляют ее фундамент, а некоторые – ее зал славы. И тем не менее, вот моя основная претензия ко многим стандартным учебникам. Они излагают в первую очередь и почти только факты. Наверное, так и надо было делать, когда фактов было еще мало. Вспоминается отзыв об одном византийском императоре, данный его дочерью. «Мой отец, — писала она, — был очень образованным человеком. Он прочел все книги. Все, какие существовали в тогдашнем мире». И некоторое время в поствизантийскую эпоху наука продолжала состоять почти только из фактов. Методы еще не утвердились, концепции не окрепли. Там и тогда учебники с описаниями простых фактов были бы в самый раз, давали бы представление о том, что такое наука. Но сегодня не дают. Фактов огромное количество, многие из них сложно устроены и вплетены в концепции. Не последовательности фактов, а концепции позволяют нам понимать устройство мира. Если говорить не о скоплении знаний в кладовых, а о науке, то это развитие концепции, то есть процесс. Мой идеальный учебник не дал бы фактам заслонить процесс. Он показал бы не набор знаний, да, жутко полезный, но временами, чего греха таить, скучноватый, а науку как захватывающее предприятие. Это мой идеальный учебник, повторюсь, рассказывающий в первую очередь не про знания, а про способ его получения, про науку. Добро пожаловать! Сегодня у меня в гостях главный научный сотрудник Института физики атмосферы Российской академии наук, доктор физико-математических наук, профессор Валерий Исакович Кляскин. Здравствуйте. И главный научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, профессор Акоп Погосович Назаритян. Здравствуйте и большое спасибо, что нашли время прийти сюда. Общее место состоит в том, что мы непрерывно обижаемся на неудачные предсказания, относящиеся к будущему, будь то прогноз погоды, курс доллара, что угодно. Тот факт, что мы обижаемся на плохие предсказания, говорит, наверное, о том, что мы убеждены, что хорошие предсказания возможны, что будущее можно предсказывать. Почему? Давайте начнем с того, что посмотрим сюжет.
1: Сегодня опять о прогнозах. Подчеркнем, ничего удивительного в этом нет. Ведь и наука вся просто-напросто переполнена прогнозами. Исследователь, замышляя что-то, не может не прокрутить в голове грезящий ему результат. Да и все мы, далекие от изысканий, никогда не прочь заглянуть за горизонт. В самых разных ипостасях, и по разумным, и по неразумным поводам. Во все совать носы – сущность человеческая. Первое, что на поверхности, популярность и востребованность неоспоримы – прогноз погоды. Краткий и долгосрочный. По мелким поводам – пойдет ли дождичек в четверг, и по масштабным, о глобальном, к примеру, потеплении. И до того перегрелись от ожиданий, что не понимаем. Почему не говорят нам безапелляционно? Потепление всеобщее или с таким же прилагательным похолодание грядет? А за окном то дождь, то снег. Если пребывание в неизвестности, то, естественно, хоть спать пора, но никак не уснуть. Когда вдумываемся, новые вопросы появляются. А может, нас за нос водят? Ведь заметно, кое-где пошло сильное потепление, в других местах похолодание. Где жарко было, жарче становится, где холодно, холоднее, где влажно, еще большая сырость. Правда, Северный Ледовитый океан заметно ото льдов освобождается. Во всяком случае, Северный морской путь караваны судов проходят за одну навигацию. Ледоколы, особенно атомные, помощнее недавних, обычных, но ведь не только в них дело. Вот мы и сами по существу пришли к выводу, только сформулировать никак не решаемся. А суть в том, что нет однозначного ответа, и быть не может, ибо планета наша для веселья мало по маяковскому оборудована, слишком сложно устроена и на контрастах построена. Земная кора настолько тонка, что ее в масштабе даже с яичной скорлупой не сравнить, скорее с кожурой яблока. Жарковато уже в шахтах. Ядро раскалено до 1000 градусов, и этот сверхперегретый котел нещадно полярные льды арктические и антарктические холодят. И сверху, и снизу. Дуют космические ветра. Вулканы раскаленной магмой пылают. В атмосфере ураганы, вихри зарождаются, подводные землетрясения, цунами порождают. Может, достаточно ужасов? Вот отчего появился новый, как кажется, удивительно точный термин. Нервозность погоды.

0: Eva Pascal Marija
1: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
2: Добрый вечер, друзья! Вы на канале Лаборатория научных видео, и сегодня здесь будет проходить стрим в рамках проекта «Научная станция». Давненько мы не проводили эти стримы, практически с Нового года. Мы отлаживали наши технические возможности, и, надеюсь, теперь к этим стримам мы вернемся, и они будут вновь регулярными. Сегодня у нас постскриптум, а это значит, что наш гость у нас сегодня замечательный, это Александр Соколов, редактор портала Anthropogenes.ru, а я Георгий Соколов, если вы еще не узнали, будет отвечать на ваши вопросы на тему саркофагов Серапиума. В ноябре на нашем канале Anthropogenes.ru вышел фильм, посвященный этим саркофагам, нашей поездке к ним, их истории, тому, как эти саркофаги были изготовлены, как их затащили в катакомбы и так далее, и так далее. У видео порядка 200 тысяч просмотров, и накопилось множество вопросов. Александр, готовы ли вы на них сегодня отвечать?
3: Постараюсь. Я видел список вопросов, я отобрал энное количество из них. Там некоторые повторяются. На некоторые из них вообще-то ответ был дан в видео, то есть надо смотреть внимательно ролик. Я просто для уважаемых зрителей напомню, во-первых, чтобы зрители не ждали, что я сейчас буду рассказывать опять про серапеум, все-таки я настаиваю, что ударение ставится в этом слове так, серапеум. Я советовался даже с историками по этому поводу. Вот, я не буду сейчас рассказывать вам всю эту историю, потому что для этого счет у нас видео длиной 1 час 1 минута. Вот, где достаточно подробно мы об этом рассказали. Ну, значит, если кратко, еще раз, что серапеум – это такой некрополь. Находится он в катакомбах в Саккаре, недалеко от Каира, недалеко от древнего Мемфиса. И там хоронили священных быков Аписов. Вот, там был культ этого Аписа, которого, так сказать, отождествляли с богом Осирисом. И вот погребение этих быков, они привлекали внимание египтологов, и они привлекали и привлекают внимание различных альтернативных историков, потому что быков этих, часть из них, хоронили в огромных каменных саркофагах. И вот по поводу этих каменных саркофагов существовало и существует множество спекуляций. Вот, как в русскоязычном интернете, так еще больше, наверное, в англоязычном, потому что различных, если вы пойдете в английский YouTube и напишите там серапеум по-английски, увидите огромное количество роликов, которые будут на разные лады рассказывать примерно одно и то же. Про невозможные огромные саркофаги, которые весят сотни тонн, которые туда не могли притащить, которые сделаны с космической точностью. И мы, в общем, все это мы разобрали. То есть мы лазили в сам серапеум и измеряли.
2: Александр, можно я сейчас встряну на секундочку, потому что я не сказал несколько важных организационных моментов.
3: Да, все, то, молчу.
2: Да, молчать не надо. Запомни то место, на котором ты остановился. Я сейчас просто попрошу наших зрителей, чтобы они задавали обязательно вопросы. Наш стрим для этих вопросов, собственно, и нужен. Вопросы, посвященные вот этой теме. То есть саркофаги, их изготовление, их история и так далее. Желательно вопросы о тех, кто смотрел наш фильм. И если вы задаете вопросы с помощью специальной ссылки, которая сейчас появится в чате, либо с помощью суперчата, то ваши вопросы будут заданы в первую очередь, потому что таким образом вы поддерживаете наш стрим. Вот по этой ссылке, которая сейчас появилась в чате, можно и стрим поддержать, чтобы мы их проводили больше и лучше, и таким образом задать свой вопрос приоритетный. А мы после стрима попросим Александра выбрать два лучших вопроса, и их авторы получат замечательные футболки форума «Ученые против мифов». Кроме того, не забудьте, что вы можете подписаться на Patreon лаборатории научных видео. Вот опять же ссылка на Patreon я отправил в чат. Таким образом, поддерживать лабораторию регулярно и смотреть все видео, которые выходят на наших каналах, раньше всех. Ну и получать некоторые другие бонусы. Вот, собственно, все. А теперь, я, Александр, продолжай, а вы, дорогие зрители, задавайте вопросы.
3: Приехали мы в Серапеум, сходили туда, с Георгием Соколовым и с Виталием Краусом залезли в один из саркофагов. Значит, у Георгия был угломер электронный, с помощью которого провели замеры. И там поснимали видео, пофотографировали, поизмеряли и, значит, показали несколько вещей в этом видео. То есть, во-первых, да, для чего мне понадобилось, конечно, проработать достаточно большое количество источников, посвященных этой специфической теме. В том числе пришлось заказывать кое-какую литературу там, из Штатов, просить коллег, чтобы они ходили в библиотеки в разные, например, в Кливленде. Короче говоря, пришлось попотеть. То есть готовилось это видео несколько месяцев, значит, в процессе чего я даже начал пытаться учить древнеегипетский язык, потому что вообще по-хорошему

0: целых, которые погребение или там, не знаю, даже кого-то повыше. А это бог вообще. Это была элита. А, значит, что значит нефункционально? Вот все, что вас окружает, функционально? Серьезно? Не знаю, у меня куча тут нефункциональных вещей лежит. Ну, понятно, что они стоят не столько, сколько стоит саркофаг. Ну, пойдите на современное кладбище и посмотрите там на нефункциональное, на какое-нибудь там пафосное московское, или не знаю, там богатое кладбище. Посмотрите на пафосные погребения каких-нибудь российских бизнесменов. Насколько они функциональны. Вот. Во все времена было куча нефункциональных вещей, причем там даже, скажем так, благосостояние нижних слоев населения особо-то и не волновало правителей, которые, допустим, это финансировали.
1: Ну да. Тут нужно вообще, насколько я понимаю, насколько хорошо жил кто?
0: Какой насколько процент? Хорошо жил кто? Во-первых, что мы понимаем, что значит нефункционально? Вот, допустим, кинотеатр, он функционален или нет? Храм Христа Спасителя, он функционален или нет? Статуя Родины Матери в Волгограде, она функциональна или нет?
1: А ведь когда насколько ее хорошо? Строили, кстати говоря, когда ее строили, я не уверен.
0: Не все жили хорошо. Что все не все жили хорошо. Потому что война недавно закончилась, в общем, эхо войны и все такое. Ничего. То есть, как бы, что мы понимаем под функцией этого объекта? Например, сплачивать народ, воодушевлять, мотивировать, внушать веру в хорошее будущее. Потому что пока у нас счастливо в Мемфисе живет божественный бычок, женщины будут нормально рожать. А если женщина не рожает, она может пойти туда. Бычок на нее даже там не подышит, а только посмотрит. И у нее хорошо беременность будет протекать потом. И так далее. Очень функционально.
1: Согласен. Не стоит, во-первых, современным машинам ко всему этому подходить. Во-вторых, иногда можно на себя критически посмотреть и увидеть в своем глазу точно такое же бревно. Я вот хотел тоже спросить, а миллионы людей, играющих в танки, они вообще функциональными вещами занимаются?
0: Нет, ну сейчас тебе скажут, что просто это просто от того, что зажрались, а тогда еле-еле сводили концы с концами. Но нет, Египет, в общем, были, конечно, у него периоды экономического упадка, но в данном случае вот это место как раз, вот это Саккара вообще, оно процветало, потому что это был как раз центр паломничества, куда со всей вообще там доступной тогда территории, и не только из Египта, а из других сопредельных стран, ехали паломники, везли с собой товары, денежки, и все это там цвело и пахло вообще. Кстати, про это в видео я тоже рассказываю. Это был религиозный центр такой, мощный, который процветал благодаря именно вот этим нефункциональным таким священным животным прежде всего.
1: Нет, ну я просто хотел сказать, что порой люди, живущие не очень хорошо, занимаются совершенно нефункциональными вещами, и, может быть, поэтому они так не очень хорошо живут.
0: Ну, вот посмотрите сейчас на Мекку. Мекка. Что такое Мекка? И туда едут со всего мира мусульмане. Они вообще, многие из этих паломников, на последние деньги туда прутся. До недавнего времени ходили туда пешком. Но сейчас вот уже чаще летают все-таки на самолетах. Но еще десятилетия, несколько десятилетий назад реально ездили туда караванами на верблюдах через пустыни.
1: Ладно, давай зачем? Дальше, у нас много вопросов.
0: Чтобы спасибо. Обойти вокруг Каабы. Бросить камнем, там, зарезать барашка, там, съесть и так далее.
1: Ладно. В общем, друзья, человек – это не очень функционально действующее существо вообще по жизни. Почему-то часто любят писать, что люди, они такие же логичные, они же не будут делать что-то ненужного, неправильного. Ну, поглядитесь вокруг и посмотрите на других людей или на себя. Из чата Иквил спрашивает, а как вообще в голове рождается эта цепочка размышлений, что саркофаги идеально сделанные, а значит, люди не могли? Хотя очевидно, что они не идеальные даже по видео и фотографиям.
0: Это вопрос к психологам, наверное, которые изучают вот такое явление. Но я постоянно сталкиваюсь с тем, вот Валерий Сенмут тут написал замечательную фразу: «У немоглика глаза велики». Просто когда мы беремся за какой-то очередной фантастический

0: фантастический, невероятный, невозможный артефакт, который в описании не Моглика. Идеальный, совершенный, за пределами современных технологий. Там не ржавеет, в воде не тонет. Значит, когда на него посмотришь в реале, выясняется, что все не совсем так. Ну, хочется, людям хочется чуда. Это некое такое восторженное восприятие и его последствия, судя по всему.
1: Ну да, и вот только что я видел ролик некого товарища, я не знаю, египтянина или какого-то араба, который говорит, что он лично измерял саркофаги с помощью электронных инструментов. Правда, он не показывает, как он их измерял, показывает какие-то мутные фотографии отдельные. Вот, и анимация нарисована. И что там все с точностью до тысячной доли градуса. Ну вот мы измерили. Как-то не получается точности до тысячной доли градуса там. И вот хочется понять, этот человек, он...
0: Искренне врет.
1: Он искренне врет. Или он понимает, что он врет. Ну, это мы, к сожалению, в голову этому человеку не залезем и уже не узнаем. Седых Анастасия спрашивает, когда говорят про саркофаги, то и деревянные, и каменные называют просто саркофаги. А есть у них специальные названия, чтобы в разговоре различать, о чем речь?
0: Не знаю, можно сказать гроб. Смысл будет тот же самый. Из какого он саркофаг, я так понимаю, может быть из чего угодно. Составной, цельный, из дерева, из камня, из металла. Вот так. Я так понимаю, что материал никак в названии не отражается. Ну, может, там какие-нибудь коллеги, не знаю даже, к каким специалистам тут обратиться, ну, просто к археологам,
1: гробовым дел-мастерам.
0: Да. Просто саркофаг – это просто большой гроб, я так понимаю. И все.
1: Спасибо. Александр Демидов спрашивает. Здравствуйте, как идут дела с вазой, которую девушка делает?
0: Дела идут вот недавно, буквально вчера я тут с ними общался и регулярно захожу, смотрю. Полость растачивают. Надеемся, ждем, что в обозримом будущем эта работа будет закончена, сможем посмотреть на вазу уже.
1: Ну там вроде финально. Внешняя форма уже практически готова.
0: Внешняя форма готова, осталось там сделать полость, а потом просверлить дырочки в ручках, я так понимаю. И все.
1: Я так понимаю, что они еще там пошлифовать хотели?
0: Ну, пошлифуют. В общем, ждем, смотрим каждый день. У них там мышка уже живет, питомец свой. Вот, сейчас они там занимаются внутренней полостью, расточкой. Вот, Виталий говорит, сейчас включает трансляцию, да? Но сейчас там никого нет.
1: Там ночь.
0: Поэтому... Можно посмотреть на пустую мастерскую.
1: Ну, возможно, там видно кусочек вазы.
0: Ну да, видно, скорее всего.
1: Спасибо, Виталик. Давайте двигаться дальше. Борис Матвеев спрашивает, а как реагировали музейные работники Серапиума на ваши измерения и комментарии, эмоции, соответствующие опровержению чудесности саркофагов?
0: Так, первое, значит, как реагировали музейные работники.
1: Да.
0: Потирали руки довольно вообще, как они реагировали.
1: Ну, там
0: вопросы с музейными работниками там решаются вообще.
1: Там всегда. В основном был один музейный работник, задача которого была как бы с богатого туриста побольше денег содрать и следить, чтобы...
0: Турист не превышал, так сказать,
1: да.
0: Сверхпрайса.
1: Да. И чтобы там, не идет ли кто. Ну, во всяком случае, он делал вид, что он там стоит на шухере.
0: Будем, учитывая, будем что, всяких, что на Ютубе видео всевозможных, где лазают в саркофаги разные туристы, миллион. Я думаю, что это у них вообще ежедневный бизнес. Но, честно скажем, это вообще, конечно, не совсем легально. То есть официально так делать, наверное, нельзя. Официально нужно по-другому.
1: Нам, в частности, задавали вопрос наши сопровождающие, когда мы вот именно как раз к пирамиде Джойсера и к этому комплексу всему приближались, что «А не хотите ли вы залезть в какой-нибудь саркофаг или еще куда-нибудь, там уединиться и помедитировать?» Ну, то есть, видимо, так спрос на такие услуги тоже есть. Кому-то, кто-то ездит туда Вот, для каких-то...
0: Помедитировать в саркофаге.
1: Да, для мистических целей. А так, я понимаю, они привыкли, что кто-то залезает в эти саркофаги, у них есть там более-менее стандартный прайс на то, куда можно залезть, сколько человек залезть и что там сделать.
0: Ну, еще раз, друзья, нужно подчеркнуть, что это вообще нелегально. То есть, если легально, это нужно через...
1: Министерство
0: через Министерство древности договариваться. И там, кстати говоря, прайс все равно будет, но будет совсем другой.
1: Так, спасибо, Александр. Спрашивает Таки Харакун, по-моему, так зовут зрителя. Есть ли какие-то аналоги этим саркофагам у других народов? Можно даже в двух версиях, по уровню сложности и по уровню домысливания.
0: Ну, есть, значит, насчет именно аналогов, именно саркофагам, чтобы вот так они были объектом таких спекуляций. Есть различные памятники в Индии, есть куча памятников в Новом Свете, в Мезоамерике, там, в Перу. Это, ну, это самое сооружение с полигональной кладкой, мегалитические. То есть таких объектов подобных много, но именно саркофаги, в основном они египетские, значит, есть саркофаги римские, например, есть саркофаги средневековые, которые вообще покруче по качеству исполнения, по-моему.
1: Да есть. Но почему-то... поздние вообще уже, после средневековья, всякие крипты Габсбургов. Вот я был, например, в Вене и смотрел на саркофаги Габсбургов. Это же вроде уже не средневековье, а саркофаги покруче выглядят, честно говоря. Это не просто большие кубики из твердого камня, они такие вычурные, красивые. Вообще каждый как произведение искусства.
0: Но они меньше популярны. Пока до них там не дотянулись руки какого-нибудь очередного альтернативного историка, который не восславил этот объект в своем видео. Потому что вот так у меня вот только что опять прислали там какого-то индийца, который про там индийские всякие храмы невозможные рассказывает, что это все тоже станки с ЧПУ, 3D-печать, там жидкий камень и прочее. А без этого, конечно, такое великолепие не могли. На самом деле индийские храмы, они сильно крутые. Покруче, наверное, египетских в некотором роде. Вот, есть же Баальбек. Вот там не саркофаги, там просто огроменные мегалиты. Вот.
1: Кстати, в чате я видел какой-то провинкнул вопрос про ртуть в какой-то там мезоамериканской пирамиде. Я, честно говоря, не знаю, о чем речь.
0: Но там находили действительно ртуть. Значит, я только знаю, что ее находили. Вот. Ничего сказать не могу. Надо нашего коллегу, специалиста по Мезоамерике Дмитрия Беляева спросить. Вот. Что там за ртуть в Мексике, в пирамиде?
1: Так, следующий вопрос. Ваше предположение, почему в измеренном саркофаге углы увеличиваются сверху вниз от 90,5 в верхней части до 91 плюс у дна? Это технология обработки или маленькая выборка, или что-то еще?
0: Я думаю, что маленькая выборка. То есть делать выводы вот на основании того, что мы там три угла измерили, а технологии я бы не стал. То, что там все углы внутри получились чуть больше 90 градусов, но вот тут как раз можно сделать осторожное предположение, что это потому, что он там не совсем на самом деле прямоугольный, а слегка вот такой.
1: Угу.
0: То есть, когда они там эти шлифовывали стенки, они их чуть-чуть... Меня тут ругают, что я микрофон задеваю все время. Они чуть-чуть их так сделали вогнутыми. Поэтому чуть-чуть углы больше 90. Там как писали, не может такого быть. В прямоугольнике не может все углы быть больше 90 градусов. Да, потому что это не совсем прямоугольник, это сложная фигура. Вот, а что касается технологии, ну вот надо хорошо бы измерить их все и посмотреть на статистику, что там получится.
1: Ну да. Чтобы измерить их все, нужно там порядочно денег, так понимаю, заплатить.
0: Слушай, вот по-хорошему действительно договориться с министерством.
1: Ну да, идти
0: официальным
1: путем. Да, кстати говоря, пользуясь случаем, я сейчас встряну и скажу, что следующий форум «Ученые против мифов» скорее всего состоится в конце марта. Вот сейчас даты предварительные 26-27 марта. И он будет таким египетским уклоном. То есть он не будет весь посвящен Древнему Египту, но там будет, скорее всего, несколько выступлений и стилистика такая в эту сторону, заточенная. Вот. И мы планируем, может быть, связаться в том числе с посольством Египта в России. Может быть, с ними подружиться. И чем черт не шутит? Может быть, нам рано или поздно получится измерить что-нибудь больше, чем просто один саркофаг. Вот. Ну, это непредсказуемо, конечно, чем закончится. Попробуем. А дальше движемся. Илья Владимирович спрашивает. В эти храмы могли заходить только жрецы или всякий мог поклониться священным останкам?
0: Значит, насколько я знаю, там не то, что только жрецы, а там большую часть времени даже и жрецы не могли заходить. То есть это все закрывалось, видимо, запечатывалось и засыпалось вообще. То есть доступ в этот, вот эти подземелья был в течение 70 дней от смерти Аписа. То есть это когда Апис умирал, это все раскапывали, раскрывали, значит, это как-то там даже слово было, там какой-то ритуал открывания вот этого дома Аписа. И туда был доступ жрецам и, видимо, каким-то особенным паломникам, которые там, не знаю, или там какими-то деньгами участвовали, или там какой-то вклад делали в сооружение этого всего, которые там оставляли вот эти стелы. 70 дней длился ритуал, вот этот весь, приготовление этой мумии, потом ее там таскали туда-сюда, ритуал отверзания уст, возили ее там по озеру священному на лодке, потом тащили в эти катакомбы, захоранивали, и все это закрывалось. И, судя по всему, большую часть времени туда доступа не было. Вот, насколько я понимаю, это было вот так.
1: Спасибо. Так. И тут же Илья Владимирович же спросил. Про расходы на строительство пирамид мы знаем из записей. А сохранились ли записи о расходах на саркофаги или о строительстве храмов? Именно расходы на саркофаги.
0: Это нужно спросить нашего коллегу и друга Максима Лебедева, который вообще занимается экономикой Древнего Египта. Хотя он больше по Древнему Царству. Но... Там и в Древнем Царстве тоже храмы строились. Он расскажет что-то. Я здесь только вот то, что касается Серапиума, и то, что касается оплаты труда работников. Там в некоторых случаях оно там описывается, что платили им хорошо по тогдашним меркам. Когда вот реально они тащили саркофаг, за 10 дней транспортировки его они получали паёк 30-дневный. Мясо, зерна, масло и одежды – серебра, еще там чего-то им давали. Сколько-то мир. Угу. О чем имеются записи.
1: Спасибо. Так, значит, мы в эфире примерно час. Пользуясь случаем, я, наверное, сделаю несколько объявлений. Во-первых, я призываю, дорогие зрители, у нас еще несколько десятков вопросов в очередь. Если вы хотите, чтобы ваш вопрос... задали в первую очередь. Вы можете задать его через суперчат, что сегодня мало пользуются суперчатом. Друзья, вам не нравится этот стрим, вы не хотите его поддержать, очень странно. Хотя бы поставьте лайк этому стриму, чтобы как можно больше людей его увидели. А вот задать вопрос можно с помощью специальной ссылки, которая сейчас появилась в чате, или через суперчат. Это первое, что я хотел сказать. Вы также можете поддержать лабораторию научных видео с помощью Патреона. И тогда вы будете поддерживать регулярно, раз в месяц. И все видео, которые выходят на наших каналах, вы будете видеть в первую очередь. Вы также получите еще ряд приятных бонусов. А что у нас выйдет на этой неделе? Во-первых, завтра, в четверг, в 19:00 по московскому времени, на канале Anthropogenes.ru будет опубликован уже 9-й эпизод форума «Ученые против мифов 16». Это лекция известного популяризатора космонавтики Виталия Егорова «Лунный заговор в кино от Джеймса Бонда до Рамштайн». Виталий собрал различные фильмы за последние 50 лет, в которых так или иначе упоминается лунный заговор, обыгрывается лунный заговор, там в сюжет встроен лунный заговор, или просто какие-то даже в юмористическом или не юмористическом контексте, и сделал вот такой обзор сделал из него некоторые выводы, ну и ответил на вопросы зрителей. Доклад получился яркий и интересный. А в субботу мы надеемся, что на канале «Лаборатория научных видео» будет по скриптум Александры Архиповой, социального антрополога, посвященной ее лекции, тема которой «Опасные слухи о вакцинах». Там тоже накопилось очень много острых вопросов, и Александра будет в Москве и готова на эти вопросы ответить. А теперь, я думаю, что мы можем двинуться дальше. Вопрос от Анастасии Седых. А в надписях на саркофагах могут встретиться ошибки? Или грамматики в нашем понимании тогда не было?
0: Грамматика еще как была, ошибки еще как встречаются. Но вот я не могу конкретно сказать про ошибки именно на саркофагах в Серапиеве, но вообще в погребениях и на стенах храмов ошибки встречаются. И, кстати, их анализу посвящены даже исследования. Я такие видел работы, где там перепутано слово, перепутан иероглиф, пропущен какой-то символ. Косячили только так. И там причем даже удивляются. То есть, ну ладно, это же, допустим, в какой-нибудь там простой гробнице ошибка. Но это стена храма какого-нибудь там крутого. Его должен был принимать какой-нибудь крутой жрец. То есть он что, не читал, что ли, что там написано? То есть если бы он прочитал, он должен был, по идее, эти ошибки увидеть. Но они все равно встречаются. Да, есть они. И кто-то удивляется, как же так? Ошибки. Он же там долго выбивал эту надпись, много дней, наверное, и не заметил ошибку. Но там фишка в том, что тот, кто выбивал, он, может, вообще был неграмотный. То есть пришел один по трафарету, надпись нарисовал, а потом уже пришел с зубилом каменщик и по этому трафарету камень стесывал. Ошибки есть. Да, и ошибки есть и в каменных в этих изваяниях, и в надписях, в погребениях, на статуях. И тем более они есть в папирусах. Причем даже там их реально анализируют, эти ошибки. Допустим, я упоминаю папирус, кстати говоря, в видео я рассказываю про венский папирус, где описан процесс мумификации быка Аписа. Этот папирус, он написан двумя писцами. Один писал на одной стороне этого папируса, а второй писал на второй стороне этого папируса. Так вот, в исследовании этого папируса говорится, что анализируются ошибки, характерные для одного писца, ошибки, характерные для второго, и говорится, что первый хороший, грамотный, ошибок мало, а второй так себе, троечник, косячил там на каждой странице, условно говоря, в каждом абзаце этого своего текста. Причем ошибки характерные, то есть это его личный почерк.
1: Спасибо. Максим Шигов спрашивает, точнее он говорит, отличное исследование, четко по полочкам с примерами. А можно такое же про полигональную кладку индейцев?
0: Можно. Для этого надо просто туда поехать.
1: Для начала.
0: То есть мы с радостью, более того, даже мечтаем, планируем, но получится или нет, не знаю. То есть рассказывать заочно не хотелось бы, пересказывая там и показывая чужие фотографии, поехать туда, поснимать видео. Может быть, у нас это получится рано или поздно.
1: У нас были небольшие, так скажем, вот подходы к этой теме. Ну, например, у нас, по-моему, на 5-м или на каком-то в этом районе 5-го форума «Ученые против мифов» выступал лектор по фамилии, по-моему, Кизилов, если я не ошибаюсь. Да. И он на сцене, у него там был небольшой мастер-класс, показывал, как делать полигональную кладку. Он показывал на примере двух небольших блоков. Ну, то есть не гигантских, а вот какие мы ему купили, какие-то два куска что-то там, пенобетона или что-то такого.
0: Пеноблоки там были.
1: Пеноблоки, вот, да. И он из них, он показывал, как это делать с помощью примитивных инструментов из веревки, палки и зубила простейшего. И это первое. Второе, хочу сказать, что полигональная кладка не является чем-то уникальным для индейцев. Насколько я понимаю, она встречается вообще много где в мире. И она вообще предшествует привычной нам кладке из параллелепипедов. Ну, потому что до того, чтобы строить из параллелепипедов, вот строительство из параллелепипедов – это технология более высокая, потому что это некий стандарт. Вот мы приходим к некой стандартизации поверхностей, блоков и к стандартизации их укладки. А полигональная кладка – это мы берем камень, какой есть, подравниваем его, подгоняем их друг к другу и, вот, и кладем. То есть мы строим из того, что у нас есть. Вот. Другое дело, что да, действительно, индейцы достигли в этой технике вообще, наверное, совершенства. Вот. Ну и хотелось бы, конечно, поехать посмотреть на месте, потому что тоже явно мифологизированная тема, так же, как с саркофагами. Все это идеальная точность и прочее.
0: Я думаю, что там до такой степени еще больше мифологизировано, потому что туда меньше народу просто ездит. Чисто по финансовым, там, техническим причинам, чем в Египет.
1: Ну, не скажи. Американцам ближе значительно.
0: Ну, американцам, да.
1: Американцам многие-то всего этого растут, сам понимаешь, не из России.
0: Популярных публикаций меньше, фильмов меньше.
1: Я вот хочу сказать...
0: Египет просто вне конкуренции по такой раскрученности.
1: Ну вот в качестве примера, кстати говоря, мы сейчас переводим фильм про Серапиева на английский язык для нашего английского канала. И у нас там есть какой-то момент, когда мы показываем, сколько видео всяких про Серапиева на Ютубе и комментариев. И начали смотреть видео, сколько видео на английском и сколько комментариев на английском, на нашем английском канале написали на тему Серапиева. Больше, чем на русском, существенно. Хотя канал у нас маленький, англоязычный, но там понаписали уже про Серапиева много-много комментариев. То есть там это, по-моему, еще более, гораздо более популярная тема, чем у нас. А про индейцев я вообще молчу, потому что американцы ездят туда примерно как мы в Турцию, наверное. Рядом. Двигаемся дальше. Алексей поддерживает стрим. Спасибо вам, Алексей. И говорит, изрекает точнее. Правда одна. Ложь многолика. Удачи в нелегком труде. Спасибо вам, Алексей. Хотя, возможно, с этим утверждением можно было бы и поспорить насчет того.
0: Аминь, аминь.
1: Что правда одна. Александр Пресняков спрашивает. Добрый день. Были ли исследования аписов со стороны генетиков и сравнения с современными породами коров в этом регионе?
0: Я видел работы антропологические, зоологические, где исследовались найденные бычки и коровки, в том числе вот эти в Сакаре. Был анализ вот этого единственного быка Аписа, выжившего в Лувре. И еще раз повторяю, что я прочитал про то, что готовится монография с анализом вот этих коров из некрополя матерей Аписа. Но она еще не вышла. Возможно, там будет и генетика тоже. Вообще генетику животных, всяких вот этих древнеегипетских, изучали. Например, кошек. Не так давно я видел исследование древнеегипетских кошек. Ну вот, именно генетическое. Что касается коров, не знаю. Но то, что их изучали, их изменчивость, к каким породам они относились, там, какими качествами обладали, на эту тему исследований, насколько я знаю, немало. Они есть. Да.
1: Спасибо. Елдаким ТВ спрашивает, а что реально есть люди, которые не в курсе, что до нашей цивилизации жили и более древние, давно почавшие в веках, наверное, почившие, великие технологические цивилизации, а мы, наверное, только четвертая или пятая раса?
0: Ну, это если Блаватской начитаться, то там уж не помню, сколько раз было. Но вообще, да, есть люди, которые не в курсе. Я, например, не в курсе. Георгий, а вы в курсе?
1: Ну, я в курсе, что есть люди, которые в это верят. Вот, это правда.
0: Давайте дальше.
1: Главная проблема заключается в том, что от этих великих технологических цивилизаций, как ни печально, я скажу такую фразу, ничего не осталось, никаких следов высоких технологий. Увы. Есть множество адептов высоких технологий прошлого, но самих высоких технологий, вот проверка, которую провели мы, показывает, что никаких высоких именно в современном понимании этого слова технологий к сожалению, не было раньше того времени, когда они были изобретены. Александр Иванов спрашивает, когда был в Египте в храме Сфинкса, видел угловой узел стыковки трех огромных блоков из границы. Узел из гранита. Узел очень сложный, перевязывает.

0: кладка местами встречается. Но как бы я тут, поскольку темой этой специально не занимался.
1: А она именно скорее имеет какую-то функцию, или это просто вот такие блоки? Так получилось. Не можешь прокомментировать?
0: Нет, не возьмусь. Надо ребят спрашивать, египтологов.
1: Хорошо.
0: Может, они скажут.
1: Спасибо. Виктория Соколовская спрашивает, а почему на других похожих гранитных саркофагах нет надписей фараонов? Или только этот решил отметиться?
0: Этот, это какой? Ну, еще раз, надписи там есть на четырех саркофагах. На четырех саркофагах из 24 надписи есть. Почему они не на всех? Они не на всех саркофагах и в человеческих погребениях, кстати говоря. С какими-то элементами ритуала связано это или нет. Для чего? Потому что они все разные. Они все разных размеров, они из разных материалов. Они делались в разное время, и, видимо, вот эта традиция, подход, он там менялся. Менялись сами эти катакомбы, кстати говоря. То есть там, начиная с того, что сначала хоронили в отдельных гробницах, потом стали хоронить в катакомбах. Сначала там были эти малые подземелья, потом большие подземелья, сначала деревянные, потом каменные. То есть ритуал менялся. Почему они не писали на всех саркофагах, я не знаю. Вряд ли кто-то это может объяснить. Возможно, считалось, что достаточно вот этой стелы, на которой вся информация будет. В четырех случаях надписи есть и на саркофагах. Вот. Я думаю, что это только особенностями ритуала как-то можно объяснить. Возможно, каждый раз, это же такая моя фантазия, бык умирал неожиданно, и саркофаг, поэтому его степень отделки зависела от того, насколько неожиданно умер бык. Вот. В большинстве случаев он умирал неожиданно, и они его не доделывали. Там на многих саркофагах обработка достаточно грубая.
1: Спасибо. Вопросы задает зритель Селигер. А вы были в ступенчатой пирамиде Джосера? Как вы думаете, почему ее подземная часть так отличается от подобных других пирамидах?
0: Мы были в пирамиде Джосера. Вот не далее, как в апреле мы там были.
1: Мы были там в тот же день, как и в Серапиуме, вообще-то. Потому что они рядом.
0: Да, она вообще отличается и не только подземная часть, но и во многом другом она отличается от более поздних пирамид. И я уважаемому коллеге скажу, а пирамиды, они каждую, какую ни возьми, они чем-то от других отличаются. Почему у нас ломаная пирамида, ломаная, например? Почему она именно такая? Это ступенчатая. Потом они стали делать, так сказать, истинные пирамиды. В пирамиде Джосера в самой ней помещений нету практически. Они все под ней. Потом они стали делать помещения в пирамиде. Они экспериментировали. Они пробовали. Вот эти катакомбы огромные под пирамидой Джосера, там как бы эта система катакомб, которая относится в том числе и катакомбы с вот этих некрополей священных животных. Там, кстати говоря, какие-нибудь там катакомбы ибисов гораздо больше, чем галереи Серапеума. Вот. Почему-то именно в Сакаре они вот увлекались этими катакомбами. Вот они экспериментировали. Каждая пирамида – это индивидуальный проект. Вот. Не говоря о том, что пирамида Джосера была вообще первая фактически пирамида. Там многое было сделано впервые. В дальнейшем они проект меняли. То есть как бы, часть сделали подземных помещений. Я уж не помню, есть там пирамида, в которой вообще подземных помещений нету? Какая-то из них. Вот, поэтому точно так же, почему все эти саркофаги не похожи друг на друга? Потому что это штучный товар, так сказать, по индивидуальному проекту.
1: Спасибо. Меня вот уже спрашивают, зачем я держу эту вазу. Просто хотел похвастаться, что самый первый наш результат самого первого эксперимента, вот ваза из мраморной брекчи, которую Ольга Вдовина первой делала, вот даже с дырочками в ручках, у меня тут вот в руках. Довольно тяжеленькая, кстати говоря. И люди почему-то без уважения относятся к мраморной брекчи, а она вообще увесистая вообще такая и прочная. Ногтем не процарапаешь, как пишут в комментариях. Но продолжим. Виктория Соколовская, еще один вопрос.

0: создает. Если внимательно сравнивать углы внутри саркофага и модельки, то видно, что имеет место заметно разный способ производства. Все же угол стенки саркофага как бы отломан, а не отбит и закруглен, как у тестера. Вы понимаете?
1: Тестер – это угол, видимо, Ольги Вдовиной?
0: Ну, видимо, да.
1: Я понимаю. Я хочу сказать, что мы не утверждаем, что они идентичны, по идентичной технологии сделаны. Мы не знаем, по какой технологии, строго говоря, делались углы в саркофагах. Цель эксперимента было, Ольги Вдовиной было показать возможность принципиальную изготовить такой уголок примитивными орудиями, то есть с помощью каменных инструментов. Вот. Скорее всего, технология была не совсем такая, хотя бы потому, что, еще раз, Ольга Вдовина пользовалась инструментами вообще каменного века, а все-таки саркофаги в Серапеуме делались уже в железный век. И, наверное, все-таки там использовалось что-то еще. И, наверное, подход был какой-то более продвинутый. Вот важно, что видно, что качество изготовления этих углов принципиально не отличается. Может быть, у Ольги Вдовиной даже уголок поаккуратней сделан, чем в саркофаге.
0: Спасибо. Так, вопрос. Сейчас я попробую прочитать. А египетские немоглики не верили, что древние недотепы не могли рисовать в пещерах лет эдак 10-20 тысяч назад? Ведь краску могли придумать только великие египтяне, что почти космическая технология.
1: Ну, тут, видимо, сарказм такой, что немоглики были всегда, имеется в виду. Но я подозреваю, что все-таки немоглики – это явление современной цивилизации, которые просто очень сильно появились благодаря тому, что люди очень сильно оторваны от ручного труда и не представляют себе решения простейших задач. Для древних просто, если они видели какое-то такое сооружение, для них все было просто. Ну, в каком-то смысле их тоже можно было назвать немоглику, потому что говорил, что это все с божественной помощью, и сооружения эти делались, чтобы показывать, что это Бог построил. Но все-таки это немножко явление другого порядка и с точки зрения психологии, там, и социологии и прочее. Немоглики, мне кажется, это... Хотя шутка мне ясна, юмор. Юмор я оценил, но мне кажется, что это чистое явление нашей, именно нашей технологической цивилизации, когда большинство людей не занимается физическим трудом от слова совсем. Ну, я имею в виду в западных странах.
0: Виктория Соколовская еще один вопрос задает. Есть много других подземных мест, где способ затаскивания блоков никак не подойдет описанным методам по многим причинам. Например, как в гробнице Сенусерта III, такие резкие перепады высот, крутизна спуска, глубина, сложные повороты, размеры проходов и так далее.
1: Я даже специально открыл план гробницы Сенусерта III. Можно, если я сейчас включу демонстрацию экрана, и на этот план мы посмотрим. Сейчас я включу демонстрацию экрана. Включил. Вот этот план. Ну, там сверху рисунок – это разрез горизонтально, а снизу – это вот вертикальный разрез этой гробницы. Ну, честно говоря, на первый взгляд не вижу там каких-то прям... Да, саркофаг находится в секции под номером 11. То есть его надо было вот от входа туда дотащить. Во-первых, у них было на то, что его дотащить туда времени, например, год. Они его могли год перемещать. Те способы, которые я рассказываю в видео про Серапеум, транспортировки. А почему они не годятся здесь? Я рассказал про возможные способы транспортировки горизонтально или под небольшим уклоном. Способ поворота саркофага на 90 градусов. Способ его опускания с помощью убирания песка из-под него. Здесь везде, ну, в подавляющем большинстве случаев, его все-таки перемещают под уклоном вниз. Ну, как бы еще раз. Чтобы компетентно ответить на вопрос, хорошо бы поехать залезть в эту гробницу. Каюсь, не был я в гробнице Сенусерта III. Посмотреть ее внутри. Потому что, опять же, может оказаться, что у немогликов глаза велики. Когда нам начнут рассказывать про узкие проходы, через которые саркофаг не пролезут, то же самое рассказывали про Серапеум. Абсолютно то же самое. То же самое, но, кстати, египтяне, которые нас туда везли, включая водителя, который нас вез, помнишь, Гош, в Серапеум?
0: Да.
1: Она заливала нам про то, что невозможно было его туда протащить, узкие двери, огромные статонные саркофаги. Это все, кстати, египтяне точно так же рассказывают, как и наши ребята.
0: Ну, причем с таким видом, что тоже сложно сказать, он действительно верит в это, либо ему нужно туристу навесить побольше лапшички.
1: Ну а почему бы ему не верить в это? Так, отключаю демонстрацию экрана. Вот, поэтому я не... надо смотреть на гробницу Сенусерта III. Мне, на мой дилетантский взгляд, кажется, что эта задача решаемая.
0: Спасибо. Фараон сказал, надо затащить. Пришлось затащить.
1: Затащили.
0: Пришлось затащить. Юра Нии спрашивает, а плоскость крышки как подгонялись? По месту притиралась или в размер изготавливались? Во множественном числе.
1: Детали технологии нам неизвестны. Вот что касается изготовления саркофага, мы можем только предполагать, как это делалось. В том числе у нас там есть примеры, когда есть недоделанные саркофаги, что крышка спиливалась прямо с саркофага, с цельного куска, и потом вот к нему же и притиралась. Вот как они делали крышки в данном случае, значит, подробности в эксперименте познаются. Может быть, когда-нибудь нам удастся такой эксперимент произвести. Пока что в наших ближайших планах эксперимент по транспортировке веса, сопоставимого с весом саркофага и серапиума. Мы уже несколько раз обсуждали этот проект. И очень хочется попробовать. Вот. Подгонка крышки – это будет следующий этап. Вот сейчас Оля Вдовина закончит свою вазу с невозможными ручками, невозможной полостью внутри.
0: И будем собирать 17 миллионов.
1: Будем собирать 17 миллионов на саркофаг.
0: Угу. Шутка или нет?
1: Да.
0: Спасибо. Грик Вейн спрашивает. Мегалиты в Питере. Кто же их сделал? Разве в 18 веке были технологии, способные резать гранит со сверхточностью?
1: Ну вот здесь опять звучит слово «сверхточность». Надо идти измерять мегалиты Петербурга. Какая там сверхточность у них? С какой точностью они сделаны? Пока что мы измеряли мегалиты 20 века. Тумбы с площади в Петербурге и там 20-го и 21-го. Какая там сверхточность была? Какие суперинструменты? Тут как бы резать это одно, а добиваться определенной точности это, насколько я понимаю, другое. И точность, когда мы говорим про точность в 1-1,5 градуса, вот как, допустим, в серапиуме, это все-таки, на мой взгляд, это, если руки растут из правильного места, это достижимая точность. Провести прямую линию и по ней как бы ровно там, отбить, отрезать, это решаемо. То есть, ну, как бы здесь вы должны, конечно, понимать, что большую часть истории человечества использовался только ручной труд и только ручная обработка всего. И кто-то хочет сказать, что до появления машин ничего не могли сделать достаточно точно.
0: Кто-то хочет это сказать, совершенно
1: верно. Кто-то хочет это сказать, но это не так. И даже во многих случаях до сих пор используется. То есть, когда там, допустим, делается гладкая поверхность, как в Древнем Египте, видимо, использовали так называемую поверочную плиту. Это просто гладкая поверхность, плита гладкая, эталонная, которую намазывали краской, прикладывали к некой поверхности, убирали, и потом те части этой плиты, которые выступают, они окрашивается краской. Их надо стесать. Еще раз приложили плиту. И еще раз. И вы можете до сих пор эти поверочные плиты прекрасно увидеть использующиеся в современном производстве. Они продаются.
0: Ну, угольники и отвесы всевозможные. Это...
1: Угольники и отвесы. Когда вы натягиваете веревку, она у вас получается прямой. Когда вы наливаете воду в какую-то емкость, у вас получается горизонтальная поверхность воды этой.
2: Вешает обрезы, ниточки, получается вертикальные.
1: Да, когда вы вешиваете, говорят, меня было не слышно. А так можно поднимать? Вешаете грузик на ниточке, у вас получается отвес вот, вертикальный. Я только что был в Хургаде, и там строится дом. Фото сейчас, наверное, не покажу. И я вижу, что строится дом, и там на веревочках грузики висят. У каждого из углов этого дома те же самые точно отвесы, как в Древнем Египте, сейчас в 21 веке.
0: Ну и опять же, 18 век, это все-таки, мягко говоря...
1: 18 век – это век, когда уже механизация была вполне, и измерительные приборы были достаточно качественные.
0: Уже даже микроскопы существовали, между прочим.
1: И микроскопы, и телескопы, и сталь.
0: Достаточно хорошего качества.
1: Да, и куча всего вообще к тому.
0: И законы Ньютона.
1: Это уже открытие. Начало, это уже промышленная революция пошла.
0: Ну, почему-то люди этого не понимают, что такое 18 век.
1: Ну вот, надо показывать, тоже рассказывать про эти вещи так же, как и про Древний Египет. Это что-то настолько же далекое, что Древний Египет, что 18 век. 18 век до нашей эры, наша эра, какая разница?
0: Движемся дальше. Анастасия Седых задает еще один вопрос. А насколько выделка саркофагов была опасна с точки зрения здоровья? Много было каменной пыли? Или ни один египтянин в процессе работы не пострадал?
1: Я думаю, что пострадал и не один. И подходы к технике безопасности тогда были, конечно, совсем иными, чем сейчас. Вот, но я думаю, что тем не менее, если они там работали... То, что пыль летит, это я подтверждаю из наших экспериментов, это очевидно следует, что производство вредное. Наверное, раз они там работали в течение многих лет, они какие-то использовали придумки какие-то свои, чтобы как-то минимизировать этот вред. Может, лицо чем-то заматывали. Может, работали на открытом воздухе. Мы не знаем этого. Детали мы не знаем. То, что их там много полегло, то, что в погребениях, допустим, городка строителей пирамид у кучи народу там всевозможные травмы, переломы нижних конечностей в большом количестве, это факт. Ну и, наверное, дышали они тоже всякой дрянью.
0: Я же не помню, недавно была какая-то новость про тело или мумию с переломами ног, то есть там кто-то уронил что-то тяжелое на ноги. Уже не помню.
1: Была статья со статистикой по вот этими погребенными рабочими из городка строителей пирамид, что у них там повышенная частота именно травм ног. То есть они там роняли регулярно что-то на ноги тяжелое.
0: Спасибо. Так, дальше. Уважаемый автор ролика, спасибо за ваш труд. А есть ли стеллы, на которых рассказывается, как делали саркофаги? Кто и чем, сколько получали за это денег. Не как таскали что-то куда-то, а как делали сами саркофаги.
1: Вот, к сожалению, мне-то про такие стеллы неизвестно. Я хочу сказать, что далеко не все стеллы из Серапеума опубликованы. Я так понимаю, даже не все переведены. И, кстати говоря, вот из тех материалов, которые мне достались, гораздо больше переведено, кстати, вот этих стелл из некрополя матерей Аписа. Но и там далеко не все. Вот на тех стеллах, которые доступны, такой информации нет. И понятно почему. Потому что саркофаги не делали в Серапеуме. А там стеллы, которые касаются именно работ, связанных непосредственно с Серапеумом. Саркофаги делали где-то в другом месте, возможно, далеко. То есть, если это гранитный саркофаг, делали его прямо в Асуане, в каменоломнях, и потом везли. Или они везли кусок и потом где-то делали. Мы этого не знаем. Но это были не те работники, которые оставляли стелы памятные в Серапеуме. Поэтому там, к сожалению, такой информации нет. Было бы очень круто найти такую стелу. Может, найдут. Но только о транспортировке, как его тащили до Серапеума, как его тащили внутри катакомб, как там его закрывали и все это замуровывали. Как делали камеры погребальные сами, расширяли эти катакомбы. Вот про это там информация в основном. Про работы непосредственно в этом некрополе.
0: Спасибо. Андрей К. Это из комментариев к видео. Острый вопрос. Интересно, сколько сейчас платят за такую пропаганду?
1: Я не знаю, что Андрей называет пропагандой. Рассказ про Древний Египет? Что там? Что он называет пропагандой здесь? Ну да, вот мне подсказывает Виталий, 100 рублей донатами платят за такую пропаганду. То есть наш проект существует на средства, в том числе на ваши средства, дорогие друзья, в значительной степени, на средства тех, кто жертвует какие-то, кто-то побольше, кто-то поменьше, нам на Патреоне и на Ютубе в основном. Вот сколько платят за такую пропаганду. Но нам платят не за пропаганду, а просто те, кому нравится наш проект, нас поддерживают. Здесь все, по-моему, честно. Вот. Но, видимо, подразумевается, что есть какой-то заказчик теневой, которому выгодно почему-то рассказывать, что саркофаги сделаны древними египтянами, а не инопланетянами. Ну, наверное, это инопланетяне тогда. Кто еще может это заказывать? Других идей нет у меня.
0: Нет, но есть разные, там, хотят скрыть величие русского народа, который напрямую произошел от славян ариев, которые на самом деле их великая цивилизация все это построила, и чтобы унизить русский народ, вот оплачивают пропаганду, что якобы это строили египтяне.
1: Ну, я даже здесь не говорю, кто это строил. Может, это были славяно-арии, но примитивными орудиями, ручным трудом. Я тут антропологии и генетики не касаюсь вообще в своем видео. Так что тут не тот вопрос.
0: А вот на следующем форуме «Ученые против мифов», возможно, коснемся антропологии и генетики.
1: Надеюсь.
0: Да. И некоторых мифов, которые в этой области есть. Кстати говоря, вот что я сейчас делаю. Я сейчас кину свои контакты в чат. Если кто-то хочет получить промокод на форум «Ученые против мифов», пишите мне вот по этим контактам. И как только у нас появятся билеты, я этот промокод вам пришлю. Вот. Ну, как я уже говорил сегодня, на форуме будет довольно много посвящено именно Древнему Египту, и он весь будет такой слегка с египетским уклоном. А Селигер снова задает вопрос. Александр, а можете объяснить с точки зрения антропологии такую помешанность древних на религии? Это идет от непонимания природных явлений первобытным человеком?
1: Во-первых, они не первобытные. Начнем с того. То есть называть древних египтян первобытными – это вообще кощунство, по-моему. Они были очень крутые. Я вот сейчас реально, когда стал пытаться письменность Древнего Египта изучать, блин, извините меня, такую систему придумать надо очень... как следует постараться. Вот, я подозреваю, они были помешаны на религии не сильнее, чем любое другое общество вот той эпохи и многие общества до сих пор. То есть это то, что сейчас называется религиозный фундаментализм, а тогда это было, в общем, другой жизни просто не было, когда религиозная картина мира была единственной картиной мира. Вот. Но это вопрос, наверное, каким-нибудь там историкам религии или психологам, там, которые изучают там, процессы, происходящие в голове у человека, когда он там предается каким-то религиозным практикам. Вот. Но я не думаю, что в Египте религиозность была выше, чем у каких-нибудь там шумеров или там, каких-нибудь их соседей кушитов или у... хоть кого-то. Просто в Египте было больше ресурсов и больше возможностей эту религию воплощать в материальных свидетельствах. Так, наверное. По-моему, как только какая-либо из этих цивилизаций набиралась таких ресурсов и появлялись возможности, сразу начинали строить храмы, некрополи, там, какие-то там жертвенники и прочее, прочее, прочее. Человек таким был большую часть своей истории. До тех пор, пока не появилась, не знаю, научная картина мира. Наверное, так.
0: Спасибо. Борис Верес пишет. «Был я в том Египте. Прекрасно видно, что строилось это людьми, причем не особо умелыми и старательными». Спорное. Но вот людям, которые там не были, хрен докажешь. Идеальные углы и все такое. Как бороться?
1: Так, можешь повторить еще раз последнюю часть?
0: Людям, которые там не были, хрен докажешь. Идеальные углы и все такое, видимо, люди считают, которые
1: ну
0: там
1: да.
0: не были. И как бороться с этим? С
1: тем... Ну вот видео, мы пытаемся как раз с помощью видеотрансляций, фотографий показывать тем, кто там не был. Но самое интересное, что туда туристы ездят, смотрят и потом рассказывают про невероятные углы и прочее. Так что... Видимо, даже съездить и посмотреть своими глазами бывает недостаточно. Нужно соответствующее сопровождение какое-то. Экскурсия нормальная. Ну, хотя бы качественное видео, где можно это все увидеть воочию.
0: Да? Ага. Да, спасибо. А вот, кстати говоря, Федор прислал нам 350 рублей на пропаганду.
1: Вот. Спасибо, Федор.
0: Это ответ нашему зрителю, который спрашивал, сколько сейчас платят за пропаганду. Вот научная пропаганда вот так вот ценится нашими зрителями. Дорогие зрители,
1: спасибо.
0: Поддерживайте научную пропаганду по ссылке в чате. И ваш вопрос будет задан вне очереди, потому что вопросов еще много. И еще наш зритель Long Fred также поддерживает научную пропаганду. Спасибо вам. И как раз Екатерина Суровцова спрашивает, у нас есть ученые, которые участвуют в раскопках в Египте?
1: Да, у нас есть ученые, и немало ученых, которые участвуют в раскопках в Египте. И не только в Египте, там, допустим, в Судане, но это тоже памятники, имеющие отношение к египетской цивилизации. В частности, вот наш коллега-друг Максим Лебедев, который очень надеемся, что он будет участвовать и выступать на ближайшем форуме. Он работает в экспедиции, которая уже много лет копает непосредственно в Гизе, гробницы рядом с знаменитыми пирамидами. Есть и другие наши коллеги, в том числе антропологи, которые ездили и ездят в Египет изучать мумии, например. Так что да, наши египтологи трудятся в Египте давно и плодотворно, и это здорово. Спасибо. Сотрудничество с египтологами других стран, кстати, в том числе в международных каких-то экспедициях.
0: Юра Нии спрашивает, как оцениваете качество французской археологии тех времен? Соответствовала она тому времени? Видимо, времен Мариетта?
1: Я не такой эксперт по истории археологии, чтобы сравнивать. Ну, как бы к Мариетту, там, к нему есть тоже претензии с современной точки зрения. Не все хорошо было качественно задокументировано. Вот благодаря этому мы, вот, например, не знаем, там, что стало с лебедками, например, или еще с чем-то. То есть документации по современным представлениям качественно не было. Но, кстати говоря, во многих египтологических публикациях и гораздо более поздние времена я знаю, что у современных специалистов есть там вопросы к качеству этого всего, потому что очень часто, опять же, я здесь как дилетант говорю, как бы то, что читал, то, что слышал, что египтологи, значит, в большей степени это не археологи, а те, кто работал с текстами. Вот, и в меньшей степени именно как археологи. Вот, но сейчас ситуация уже другая, и подход совсем другой. Ну вот, что касается Мариетта, там часть, например, документации просто при наводнении, представьте себе, в Каире, да, такое бывало, Нил выходил из берегов, и часть документации просто затопила, залила. Вот, поэтому значительная часть материалов, связанных с раскопками Серапиума, утрачена. Вот так.
0: Спасибо. А как, спрашивает Димон Зет, а как, по-вашему, относятся ли пирамиды в Гизе к созвездию Ориона?
1: Никак не относятся. То есть это известная была байка про то, что они там как-то, значит, там их отнесли со звездами, и они очень классно там наложилось одно на другое, потом выяснилось, что вообще не классно, и что на самом деле надо перевернуть это отображение созвездия, чтобы вышло наложение. Короче, туфта это, так, если кратко. Судя по всему.
0: Олег Арте спрашивает. А бытовая ежедневная жизнь обычных древних египтян исследовалась? Как они жили, что ели? Были ли какие-то подобия столовых, магазинов?
1: Да, конечно. Ну, и кстати говоря, это тоже было одно из таких когда-то претензий к египтологам, что они изучают жизнь царей, жизнь элиты, а не вот простых египтян. Но уже давно это не так. И изучают и жилища, и для этого там проводятся исследования погребений и там каких-то поселений. Вот, кстати говоря, то самое поселение город строителей пирамид. Вот насчет магазинов я не знаю, но там найдены многочисленные печи для хлеба, найдены какие-то специальные там какие-то длинные столы или лавки, на которых резали рыбу. И много других мест и приспособлений, где там, допустим, готовили еду, находят там какие-то большие емкости, в которых пиво варили. То есть быт древних египтян вовсю изучается. Их образ жизни, их там, как они питались, чем они болели.
0: Спасибо. Еще один вопрос от Селигер. А про прямоту наклонных ходов в Великой пирамиде, что якобы там не отклоняется от прямой на протяжении десятков метров, это правда?
1: Насколько я знаю, там тоже это сильно преувеличено все.
0: Гревцав. Последующие подземные храмы и захоронения – это деградация или более искусные, то есть с инженерной точки зрения сооружения? Не очень понятно, последующие зачем?
1: Какие?
0: Может, за Серапиомом?
1: Может, сам себе? Еще раз, как звучит фраза
0: целиком? Последующие подземные храмы и захоронения – это деградация или более искусные с инженерной точки зрения сооружения?
1: Я не очень, честно говоря, понимаю, о чем речь идет.
0: Ну, я понимаю, что, допустим, Серапиом строился там с такого-то по такой-то, вообще захоронения эти делались в течение там чуть ли не там тысяч лет. Сколько-то веков. После них, наверное, что-то еще строилось. Оно было более совершенно.
1: Там на самом деле особо вот, и как раз кризис вообще всего вот этого, кризис строительства, кризис культа религиозного в Египте приходится на начало нашей эры, там в Серапиуме в том числе уже больше ничего не строилось, и просто потом все это было заброшено. Там после в Саккаре какие-то там коптские монастыри были, но понятно, что с точки зрения архитектуры и сложности это, конечно, ни в какое сравнение не идет. Там был упадок и запустение на много веков после этого. Вот. Хотя, наверное, не я должен об этом судить. Вот. Но по поводу подземных храмов, может быть, как раз имеется в виду те самые катакомбы серапиомские. Что я не знаю, что там еще после этого было такое подземное в Египте.
0: Я думаю, что просто есть, вот часто говорят о том, что там все деградация, что не совершенствование, а сплошная деградация, что самые древние постройки, они самые крутые. Вот. Видимо, это имелось в виду. Как это можно прокомментировать?
1: Ну вот, то, что я сказал.
0: Хорошо, дальше. Айсен Амосов. Как думаете, насколько скоро немоглики начнут утверждать, что крестьяне в России никак не могли вспахать поле с помощью лишь коня? Не вспахать ведь поле без трактора. Значит, инопришельцы или инопришленцы пахали поля?
1: Ну, я совершенно не удивлюсь, если я подобные вещи увижу, потому что уже сейчас начинают рассказывать, что там метро не могли построить, еще что-то не могли, корабли не могли плавать.
0: Паровозы не могли сделать.
1: Железную дорогу построить и прочее, прочее, прочее. То есть, как бы открытие там просто фонтаном бьют про то, что не могли сделать наши предки еще там 100 лет назад. Вот поэтому, да, и землю пахать не могли, скорее всего.
0: Есть, кстати, очень такие... Есть сайт, на котором подборка фотографий из каменоломен примерно там, наверное, за 150 лет. То есть, начиная с момента, когда начали появляться вообще эти фотографии, скажем, там, вторая половина 19 века до середины 20 века. Очень полезно смотреть, как действительно обрабатывали камень до широкого распространения именно электрических устройств всевозможных, машин. Вот как их там кирочками, зубильцами рубят, вырубают на них всевозможные изображения, транспортируют на лошадках. Не знаю, если я сейчас найду ссылку, пока Александр будет на следующий вопрос отвечать, то брошу в чат, но не факт, что сходу найду. Серж Любомудров приветствует нас. Говорит, что забежал лишь, чтобы поприветствовать. Придется смотреть позже. И, как всегда, поддерживает наш стрим. Спасибо вам, Серж. Федор Буданов спрашивает, а когда примерно началась вся эта истерия про нереальные технологии, погрешности до сотых миллиметра и аналогичный бред? Может, имеется зачинщик с именем и фамилией?
1: Я знаю только Эриха фон Деникина. Хотя и до этого были там какие-то, так сказать, адепты палеоконтакта прежде всего. То есть это началось, по-моему, именно как рассказы про древних инопланетян. Там Агрест был у нас, математик, Казанцев, писатель-фантаст, кстати говоря, тоже. Это советская тема в том числе, эти палеоконтактеры. А за рубежом это, прежде всего, Эрик фон Деникин, Захария Ситчин. Вот из них это все пошло во второй половине, даже, наверное, в последней трети 20 века, с появления документалок такого РЕН-ТВ-шного свойства. Типа воспоминания о будущем. Вот это, все вот эти небылицы оттуда выросли. Вот, когда, как, понятно, что это во многом связано с особенностями личности этих людей, потому что господин фон Деникин, он пиарщик. Достаточно его тексты почитать, чтобы понять, что он не исследователь никакой, он пиарщик. Для него, ему важно было, чтобы красиво звучало. Поэтому сказать вместо 100 тонн, там, 2000 тонн, для него было легко.
0: Спасибо. Димон Z спрашивает, как вы думаете, почему в Долине Царей во всех захоронениях были найдены иероглифы, как и предметы бытовых украшений, а в пирамиде ни одной надписи, особенно учитывая грандиозность сооружения? Орфография сохранена.
1: Так, еще раз, где чего было найдено?
0: А в Долине Царей во всех захоронениях были найдены иероглифы, как и предметы быта, а в пирамиде нет.
1: Так, значит, нужно просто понимать, значит, что Долина Царей – это немножко другая эпоха. Это вообще 1000 лет спустя, после пирамид Гизы. То поначалу не делали никаких надписей в погребениях. Значит, даже предполагают, что жрецы, вообще все свои заклинания, там вот эти ритуалы, это все передавалось устно. И уже только позднее это стали записывать на стенах. То есть, или там на стенах, на папирусах. И в пирамидах надписи появляются. Это, опять же, я могу соврать, но, по-моему, в пирамиде Униса, что ли, первые самые тексты пирамид вот эти, на стенах. И где-то там же первый саркофаг, в котором надпись какая-то присутствует. То есть в пирамидах надписи есть, но просто не в первых пирамидах, а в тех, которые уже там позднее стали строить, уже в там, 5-й династии, там, 6-й династии. А не было просто традиции такой на стенах там что-то писать. Значит, когда мы сравниваем Долину Царей с пирамидами Гизы, еще раз, надо понимать, что между ними 1000 лет. Это, в общем, как если сравнивать, там, не знаю, домонгольскую Русь и вот современную Россию. И спрашивать, а почему вот сейчас не так, как было там, в домонгольской Руси?
0: Спасибо. Федор Буданов еще раз поддерживает наш стрим. Пишет, еще немного на пропаганду. Не планируете ли заманить на стрим Олега Двуреченского, чтобы он рассказал о последних раскопках в Узундаре?
1: Двуреченского прямо не планировали, но теоретически, да, можно и Двуреченского позвать. Он у нас выступал, по-моему, на самом первом форуме в 2016 году.
0: Да, произвел хорошее впечатление на зрителей в том числе.
1: Да.
0: Сильное. Ноготинец поддерживает стрим, спасибо вам, Ноготинец, и пишет, только посмотрел видео про саркофаги, спасибо вам. Пошел смотреть. 4 серии «Древние египтяне». У вас там упоминания. Рекомендуете? Ноготинец мне вот подсказывает. Не ноготинец, а ноготинец. Сашка, рекомендуешь ты сериал 4 серии «Древние египтяне»?
1: Да. По крайней мере, мне он понравился. Там к нему есть, конечно, тоже какие-то претензии к некоторым деталям. Но вообще он очень прикольно снят, и там показаны интересные детали. Вот там целая серия про Серапиум, даже более того, не про Серапиум, а вот про историю этих близнецов, которые я упоминаю в видео. По-моему, уникальная вещь. Там все по, как это, все по секретным документам, все по древним текстам там реконструировано.
0: Спасибо. Максим Трусов спрашивает, а есть где-нибудь схема с размерами этого саркофага?
1: Есть, могу даже показать. Одного из саркофагов, еще раз, они все разные. Вот, я сейчас попробую включить. Сейчас вот так, видно? Сейчас уберу я Георгия тут. Вот, пожалуйста, это схема саркофага, которую мы рисовали, когда делали заказ для компании «Возрождение». Вот, посмотрели? Вот, длина около 4 метров, в высоту там 2,5, где-то в ширину 2,5, толщина стенок 40 сантиметров. Вот, но это, по-моему, как раз вот самый большой саркофаг «Амасис». Они там разные, некоторые существенно меньше.
0: Иван Иванов задает вопрос. Учитывая, что эти саркофаги были созданы в период правления династии Птолемеев, имеются ли на саркофагах или местах отправления культа греческие надписи?
1: Значит, греческие надписи есть на некоторых стелах. То есть там не только по-гречески, там вообще на разных языках, в том числе в Серапеуме и особенно в некрополе матерей Аписа, там есть, например, более поздние надписи на коптском, например. Вот. Но это уже после того, как этот некрополь уже не функционировал. А на стелах есть на греческом. Есть на, как бы там иероглифические надписи, демотические, демотика, греческие. И даже еще на каких-то языках, я сейчас не назову на каких. Тут, поскольку там приезжали какие-то знатные паломники из разных мест, то надписи писались на разных языках. На греческом точно там ряд надписей есть.
0: Спасибо. Сейчас, прежде чем задать следующий вопрос, несколько объявлений. Во-первых, о том, что у нас выйдет на этой неделе. Завтра на канале Anthropogenes.ru в 19:00 по Москве будет опубликован уже 9-й эпизод форума «Ученые против мифов». Виталий Егоров у нас выступил с докладом о теме «Лунный заговор в кино» от Джеймса Бонда до Рамштайн. Кстати говоря, те, кто подписан на наш Patreon, уже смотрят эту лекцию, ну а для всех остальных она будет доступна завтра. Я сейчас скину ссылку на Patreon лаборатории научных видео в чат. Да, я призываю вас поддерживать наши стримы. Благодаря вашей поддержке мы можем их проводить. В первую очередь благодаря тем, кто подписан на Patreon и является спонсором нашего YouTube-канала. А в субботу мы планируем провести еще один постскриптум, на этот раз с социальным антропологом Александрой Хиповой, которая на последнем форуме «Ученые против мифов» выступила с лекцией «Опасные слухи о вакцинации». Это будет в субботу. Ну и хочу сказать, что пока предварительно проанонсировать, что форум «Ученые против мифов» следующий, весенний, 17-й по счету, у нас запланирован на конец марта.
1: Говори.
0: Угу. Да, добавляю, я, в принципе, все сказал.
1: Да просто, что у нас готовится очередное видео, которое будет тоже на околоегипетскую тему. Да, друзья, я на всякий случай хочу еще раз сказать, что я не египтолог, просто, может быть, полезнее было бы, конечно, такие стримы делать в связке с египтологом. Потому что многие вопросы, которые явно адресованы не ко мне. Потому что, еще раз, я в данном случае рассказываю о конкретной теме, о вот этих саркофагах Серапеума. Когда меня начинают спрашивать там про быт древних египтян, тут, конечно, я вряд ли вам расскажу что-то сверх достаточно поверхностных знаний. Вот. Но, тем не менее, некоторые темы, связанные с Древним Египтом, как мне кажется, нам удается неплохо раскрывать. Вот, в том числе благодаря тому, что мы работаем с хорошими консультантами. Вот, и следующее видео, которое у нас выйдет по мотивам нашей, опять же, поездки в Египет апрельской и уже отчасти моей поездки в Египет в январе 2022 года, она связана с вертолетиком, древнеегипетским вертолетиком, знаменитым в Абидосе, в храме. Вот, собственно, про этот самый вертолетик и про другие там древние технические устройства, уже много всего написано и снято, но мы постарались это сделать несколько в другом ключе, потому что мне кажется, что это интересный пример узурпации и переписывания истории в Древнем Египте. И вот в этом контексте это получается, как мне кажется, забавно. Плюс мы частично даже в Питере снимали. Питерский сфинкс неким образом перекликается с этой историей. Должно получиться интересно.
0: Спасибо. Я еще хотел пригласить наших зрителей в наш телеграм-чат. Тех зрителей, кто досмотрел стрим до конца. Ну, правда, еще не конец, конечно. Но почти до конца. И тех, кому нравится общаться с нами, вот я сейчас брошу в чат ссылку на наш телеграм-чат научной станции, где можно пообщаться и с нами, и с другими нашими постоянными зрителями. А, во-первых, хочу поблагодарить Нульбокс 02, который поддерживает наш стрим. Говорит, что ребенка на заднем фоне жалко, папу зовет, не ругайте. Ну, это правда, ребенок явно зовет папу. И вопрос от Doomsday. У пирамид огромная масса, как она в песок себя не вдавливает? По-моему, это имел в виду зритель.
1: Значит, пирамиды стоят вообще на скальном основании. То есть, да, при том, что при строительстве пирамид регулярно, неоднократно совершались технические ошибки, в результате чего их там некоторые стройки даже вообще прекращались. И у нас есть пример пирамиды в Мейдуме, которая не была достроена, и, видимо, там вся обвалилась от просто давления, так сказать, этих кладки колоссального. Вот. Но вообще пирамиды, например, что касается Гизы, они стоят на естественном фундаменте, просто на известняковой скале. И даже можно посмотреть, что, допустим, у пирамиды, как минимум у пирамиды Хафра, часть нижних рядов – это просто монолит. А дальше уже там идут известняковые блоки. Это просто часть была вытесана в монолитной скале, поэтому она там прямо на известняковой скале стоит. Они на песке, конечно, они это строили. Это касается и других пирамид. Вот.
0: Спасибо, Александр. Спасибо, дорогие зрители. Спасибо, Виталик. Спасибо, Ксюша, Мариша. Все, кто незримо поддерживал наш сегодняшний эфир. До новых встреч. Смотрите стримы научной станции на каналах Лаборатория научных видео и Антропогенез.ру. Пока.
1: До свидания.

0: Acceptance.
1: Добрый день, вечер, утро, кто во сколько будет это смотреть. Меня зовут Григорий Сергеев, председатель поискового отряда «Лиза Алерт». Сейчас я разговариваю с очень крутым, знаменитым человеком, к которому отношусь с большим уважением. Это Михаил Ярин.
2: Привет! Для меня большая честь, как бы, говорить для «Лиза Алерт», вот, для организации, которую я безмерно уважаю, ну и всячески пытаюсь ей помогать по мере сил и возможностей. Вот. Благое дело люди делают, богоугодное, правильное.
1: Спасибо. Есть определенный план нашего сегодняшнего разговора, который связан с тем, что недавно происходило в жизни Михаила. Это дико интересно, на мой взгляд. У тебя же было путешествие в Малайзию, правильно? И это была природная среда.
2: Да, самый старый дождевой лес в мире считается. Национальный парк Таман-Нигара. Мы его прошли насквозь с подъемом там на господствующую высоту на 2000 с лишним метров. Вот, это было 7 дней, 6 ночевок. Где-то порядка 110 километров, может.
1: За неделю?
2: Да, неделю.
1: Это разная высотность, да?
2: Да, там от, грубо говоря, там 200 метров в долине реки до 2000 мы набрали, ну, практически за день с небольшим. Очень тяжело было вверх лезть при таких условиях. Там очень интересно, то есть ты смотришь, и это лес. Ну, лес как лес. Угу. Все зеленое, там деревья растут, кусты какие-то. Но в то же время это совершенно другой лес во всем. Там другие запахи, там другие звуки, там другое, там все другое. Там другие деревья, они по-другому растут. У нас как бы нет таких вот деревьев, которые вот растет, но если только в сосновом бору и наверху макушечка. А угу. Там за счет того, что плотность большая, там смотришь, и вот этот ствол идет, а ствол такой, ну вот, в два моих обхвата. Вот, он идет вверх, ну, метров там, не знаю, на 15, и потом бац, и макушечка. То есть можно домик построить и жить там, на самом деле. Он не утончается, он идет прямиком. Плюс, так, да, как столб. Значит, ты идешь по тропе, и вдруг на тропе рядом растет фикус. Ну, вот реально, вот эта штука с такими вот листьями, которая у нас обычно растет там где-нибудь в коридоре какой-нибудь конторы. Угу. А он там просто, он там живет. Или что-то лежит под ногой, ты гида спрашиваешь, Марио, это что? Он говорит, это манго. Ишь, как манго? Да, это манго. Попробуй. Его можно есть. Но оно, говорит, еще не особо зрелое. Вот, там совершенно нет перегноя. Потому что все, что падает, все сразу, вся органика сразу уходит в рост. То есть влажность высокая, температура высокая, процесс гниения мгновенный. И все сразу ушло в корневую систему, все это быстро съели. Перегноя нет. Никто не запасает. Все сразу идет в дело. Вот. Совершенно другие звуки. То есть, если сейчас я встречу человека, который будет на меня громко кричать, я ему буду говорить, что ты орешь, как цикада. Цикады кричат, аж уши закладывают.
1: Это начинается ночью. Я видел у тебя в инсте видос,
2: а, да.
1: Темнеющий они лес, вот... и вот этот звук.
3: До захода солнца осталось 10 минут. Джунгли ожили.
4: Ну, говорю просто, что типа у местных, ну, когда темнеет, они уже там все расслабляются, начинают мыться, все дела. Поэтому, видимо,
2: спешу. Да, под вечер начинают орать. Причем они орут на разные голоса. Это самцы, им очень хочется, значит, там, женщину к себе. И вот они... Я один раз насчитал там где-то до 7 или 8 звуков разных. Значит, насекомые мелкие летают, всякие комарики есть, но гнуса как такового нет. То есть я набрал кучу репеллента, но он мне не потребовался как таковой. В этом плане очень комфортное там пространство в Малайзии. Потому что, ну, мы в горах были, и там нет вот этого вот болотистой среды, которая обычно является местом пребывания всей этой заразы. То есть на фонарик прилетали, но так вот, чтобы жарили, кусали, ну, по крайней мере, у меня не было дискомфорта.
3: Это улей. Пчелы внутри. Вот они делают такой вход. Вот там все воском залито. А сам улей где-то в корнях внутри. А это вот старые входы валяются.
1: Потому что возникает же сразу мысль, ну, первая ассоциация с любой историей про джунгли, это какое-то невероятное количество насекомых.
2: Да, это может быть там, например, на Амазонке или еще где-то, где очень высокая влажность. В Малайзии это горный район, где мы были, и там как бы с этим мелко все. Но один постулат стопроцентно оправдался. То есть фраза «ты у меня сгниешь в джунглях», она буквально порез любой там, колючка тебя задела или там еще что-то. Если он вовремя не обработан, на следующий день он начинает нарывать.
1: Ох!
2: Да, моментально. Я спасался тем, у меня есть там американский антибиотик трехкомпонентный. И вот я сразу раз, там йодом прижег, если что-то есть. Я пару раз в колючки так по-жесткому влетал. И потом антибиотиком, и вот у меня как бы все было нормально, я еще там своих лечил с запущенными всякими вещами. Вот это очень серьезная такая штука.
1: У вас большая команда была?
2: Нас было 15 человек.
1: Ух!
2: Там различные были ребята, все молодые. Вот, кто-то там шел с научно-познавательными целями, кто-то шел как обычный турист, просто, я называю, шерпом работал, помогал там грузы таскать и все это дело. У меня была единственная цель, я шел как бы для повышения квалификации, потому что на глобусе остались два района, которые я не почувствовал руками. Это вот джунгли и пустыня. Вот сейчас про джунгли я уже могу что-то, какую-то картинку внятно представить и какие-то рекомендации дать. Наверное, надо туда еще раз зайти, там пару раз, тогда уже будет уже четкое понимание того, как это делать. Там тепло, вот это вот очень радует. Там ты как бы все время под пологом находишься, поэтому прямые лучи солнца особо не попадают. Душно. Где-то до 80% доходило, я метеостанции мерил в одном месте. А так где-то в районе 70% влажности и температура внизу порядка 30, когда поднялись наверх, ночью было 16.
1: Комфортно.
2: Но все равно... Да, внизу тепло, хорошо, вода теплая, ты идешь целый день, приходишь. Я тяжело шел, ну, во-первых, я, так сказать, в два раза старше, чем все участники был. Во-вторых, без акклиматизации, ну, у меня там свои особенности организма. Поэтому я приходил всегда последний, и ты приходишь, залезаешь в речку и начинаешь остывать.
3: Вот сейчас через эту речку мы пойдем. А вчера ночью мы в ней сидели и остывали. Это был неземной кайф.
2: И вот, вот это вот. То есть я накупался уже. Пока здесь все в снегу сидели, я накупался по полной программе. Очень сильная дегидрация в первые 3 дня. Угу. Просто. Есть классический индикатор. Вот, это цвет мочи. Угу. Если у тебя моча начинает напоминать чай крепко заваренный, то значит у тебя уже вся влага из тебя вылетела.
1: Жесткое обезвоживание.
2: Да, жесткое обезвоживание. У меня было 2-литровые фляги. Ну, во-первых, я шел, принимал препараты, это аспирин кардио и гипоксен. Мне там товарищ мой военный врач посоветовал. Вот. Плюс постоянно использовал порошок, потому что у тебя же соль вся выходит, все у тебя все выходит из организма.

0: Это не это за сутки, а за день движения.
1: Да, за день движения. Ну, где-то порядка 8-10, вот так получалось. Очень низкая скорость передвижения. А все северные люди, все практически без акклиматизации. И даже вот здоровые лоси, вот парни, они говорили, что в первые там 2-3 дня ловили зайчиков. То есть идет резкий перегрев организма, гипертермия. Я вот затылком чувствовал. Чувствую, что у меня затылок начинает перегреваться. Я гиду говорю, все, 5 минут стоим. И начинаю каким-то образом там охлаждаться. Пот вытирать, там, потом прикладывать сюда платок с водой. Вот. И ребята тоже ловили такие глюки. То есть для таких условий нужна акклиматизация. Так вот резко с места приземления сразу в бой, ну, чревато. Плюс меня подвела очень сильно моя вот эта вот экспедиционная черта, когда ты берешь, так, вот это вот надо взять, это нам пригодится, так, а вот это тогда пригодилось, я тоже возьму. Кстати, я перегрузился, реально. Слава богу, что там какую-то часть успел сбросить на входе, но, тем не менее, я перегруженный был. Я когда второй раз туда пойду, у меня будет там в 2 или в 3 раза меньше снаряжения, потому что, ну вот я тащил с собой солнечную панель в надежде на то, что если там сядет пауэрбанк, я буду подзаряжать девайс. Uh-huh. Во-первых, пауэрбанк не садится, потому что там плюсовая температура.
0: Ну да, тепло.
1: Все время. То есть если он у меня в Магадане садится просто потому, что там холодно, то здесь он абсолютно нормальный, он как у меня был заряженный, так и остался. Во-вторых, чтобы пользоваться панелью солнечной батареи, тебе нужно как минимум там 1-1.5 часа светлого времени. То есть ты должен либо рано прийти. А в джунглях очень интересно. Там вот у меня по навигатору там 7.20 закат солнца. Вот 7.20 до 20.00, с 19 там, 20 до 20.00 идут сумерки, 40 минут. Потом опа, и свет выключен. Угу. И когда ты приходишь, даже приходишь на бивак, угол падения солнечных лучей другой, и ну, очень сложно подзарядиться. То есть нужна дневка полноценная, а в том режиме, в котором мы шли, дневок не было. Поэтому панель, она вот просто как груз носит. Угу. Вот таких нюансов много накопилось. Там тащил фотоаппарат. В результате все снял на iPhone. Семерочка прекрасно выдержала все, весь пот, как бы это сказать, и всю воду. Фотоаппарат просто протаскал, а он у меня такой тяжелый достаточно. То есть много нюансов всяких есть.
0: А что по одежде? В чем ты шел?
1: Значит, я шел в синтетике, в специальной, это американская экипировка, ситка охотничья. Вот. Но она такого гражданского варианта, не охотничьего камуфляжа. Значит, почему в синтетике? Потому что хлопок, ну, во-первых, там ничего не высыхает. Ты все время мокрый. Вот. Но синтетика, есть шанс то, что ты при движении более-менее подсохнешь. Если ты хотя бы будешь там на биваке ходить, ну вот я вот умудрялся там теплом своего тела штаны высушивать. Угу. Вот. И она, даже будучи мокрой, она все равно какая-то легкая. И она не гниет. И прочность не меняется. У товарища брюки из хлопка лопнули буквально там в предпоследний день. И он шел такой красивый в полушортах, полубриджах. Плюс эта экипировка там со спецобработкой, она особо не заванивалась, хотя я каждый вечер все это дело полоскал, потом вывешивал, и после, просто утром одеваешь влажное, но, по крайней мере, оно выполоскано от пота. Угу. Вот. А, значит, что касается обуви. Обувь безмембранная. Обувь должна быть понятной, разношенной. Девочка купила американские джангловые ботинки и буквально еще в Куала-Лумпуре просто постирала себе все в кровь. Значит, ноги все время влажные. Кожа размягчена. Любая складка, любая какая-то вот шовчик, это моментально превращается в кровавую мозоль. Сразу. То есть если здесь у нас в средней полосе это еще может как-то прокатить, но там не прокатывает, потому что ну, плотность кожи очень низкая. Она вся как в бане. То есть водяночку ты натираешь, буквально я взял в руки посох, через час у меня на пальце была водянка, несмотря на то, что даже я в перчатках шел.

0: Даже через перчатку?
1: Я шел, да. Просто вот, ну, терлось там, шовчик попал, и все. Я шел в двух носках. Я все время хожу в двух носках при любой температуре. Один у меня очень тонкий синтетический лайнер, а сверху одет трекинговый носок с кулмаксом. Это специальный материал, который охлаждает. Угу. Вот. У меня ни одной водянки, у меня вообще проблем с ногами не было. Несмотря на то, что я шел в двух носках. То есть даже когда трекинговый носок начинал там сползать, даже когда я шел в абсолютно мокрых ботинках после бродов, но все равно, вот этот лайнер, он ногу облепляет, и как бы все остальное начинает по нему скользить.
0: Были такие, кстати, пострадавшие, которые ошибки с одеждой допустили серьезно?
1: Не, ну, пострадавших-то не было особых. То есть девочки, например, выявили идеальное правило, что лучше идти, для них, например, лучше идти в лосинах.
0: Ну, понятно.
1: Благо, ходит, как бы ничего не цепляется, механическая защита есть. Парни подумали, сказали, типа, ну а что, мы тоже можем же в лосинах идти. Просто шорты одеваешь и все, ну чтобы как цискориться не ходить. Небольшая проблема — это пиявки сухопутные.
0: Ух ты.
1: То есть это тварь, которая перемещается с бешеной скоростью. Вот, поэтому все местные ходят, заправив штаны в носки. Вот, я шел, у меня были специальные резиночки такие, которые штанина сверху берется, и резиночка придавлена, еще плюс там закручена под резинку. Вот, но тем не менее, они прекрасно поднимались у меня по штанам, и ты идешь такой, что-то как-то не так, раз, а у тебя на пузе уже сидит такая нахохлившаяся, насосавшаяся, ты ее, значит, отрываешь, кровище идет. В общем, все такие ходили перемазанные, в крови, у меня даже палатка в кровище. То есть вот это вот реальная как бы забава. Они безвредные, но они не несут никакой отравы, но как бы крови много. И вот нужно, тот, кто шел чисто в шортах, тот, конечно, постоянно остановились, что-то присели, раз и сразу ножик достает, или там нюхательный табак, с нюсом их снимали. И начинает, а у тебя вот, а у тебя там.
0: То есть ее нельзя просто взять и отчпокнуть от себя, надо какие-то...
1: Нет, ну я... Отчепокивал, как бы, можно отчепокнуть. Кто-то отрывал, кто-то ножом их подцеплял, кто-то там табаком, разные способы. Но факт остается фактом. Причем их там две разновидности. Одна болявая, так кусается больно, а вторая не больно. Ну вот, и успел и увидеть.
0: Какая-нибудь гадость там живет, которая кусается?
1: Вот так конкретно кусается, чтобы вот совсем плохо стало, там комарики кусаются очень хорошо, и лихорадку ДНГ переносят, там малярия существует. Ну, там нормальный набор тропиков.
0: А это как? Можно это все... предварительные прививки какие-то или что?
1: Да, это был список прививок. Я пошел в клинику на Цветном бульваре, там у нас есть кабинет тропический, всем известный, кто улетает за рубеж. Я писал про это даже там целый этот алгоритм, как найти. Вот, у меня есть книжка специальная прививочная, и я сделал прям в два приема, сейчас скажу, 5 прививок для того, чтобы обезопасить себя. Ну и плюс ты смотришь, из чего ты пьешь, что ты пьешь. Угу. Вот, соответственно, я там для себя не экспериментировал с едой в желухе. Особо старался там не нападать на фрукты, особенно мне непонятные.
0: Ты имеешь в виду с водой просто отравление в связи с неполной очисткой? Это имеешь в виду?
1: Да, значит, смотри, там вообще с водой там нормально. Там горные реки, они чистые, я из них пил и просто так пил, ничего нет. Гиду подходишь, показываешь пальцем, говоришь, Клер, он такой говорит, Клер, пей. Но если там какая-то лужина, где вода стоячая, там уже надо фильтровать. У нас были фильтры насосные такие, МСРовские, которые качаешь. Вот. Был проточный базовый, где залил, и просто она сама течет. Uh-huh. Я использовал йодосодержащие препараты с антидотом. То есть таблетку кидаешь, 2 таблетки на литр, полчаса подождал, антидот туда положил, ну, чтобы не воняло. Вот. И дальше ты уже пьешь спокойно. Вкус йода уходит, вода чистая. У меня как бы никаких проблем с желудком и с кишечником не было. Абсолютно нормально.
0: А еду какую вы с собой несли?
1: У нас была и наша еда, которую мы привезли с собой, и была малазийская, которую там как бы гиды для нас покупали. Вот. То есть, ну, как бы обычно, ничего такого мы супер экзотического не делали. Рис хорошо идет, макароны хорошо идут. Тебе нужно восполнить потерю энергии. Вот. Совершенно спокойно ты это делаешь.
0: Тушняк.
1: Да, был тушняк, Кранидово привезли, там несколько упаковок.
0: Идти сложно не только в горку, а и вообще, потому что просто жарко, да?
1: Да, но где-то после третьего-четвертого дня ты уже так втягиваешься, и по ровному месту ты темп держишь нормально. Вниз тоже более-менее, вот, но вверх сразу темп моментально садится, дыхалка начинает сбоить. И, ну, достаточно проблематично. Там есть тропа, но эта тропа — это направление. Они их не чистят. У них вообще там на самом деле драконовский режим. Сейчас я к этому вернусь. Вот, и ты по этой тропе идешь. В особо опасных местах она оборудована алюминиевыми лестницами. Раньше там веревки висели. Сейчас они там лет 5 назад, по-моему, привезли вертолетом лестницы, закрепили их. Но там реально как бы вот вертикальная стенка метров там 10, с которой можно совершенно спокойно навернуться и дальше туда в джунгли улететь. Вот. А так она нечищенная, завалы, все как положено, бревна валяются, корней очень много, вот, стальные выходы, где-то веревки висят, где-то нет, то есть это не Теренкур, там поработать надо. Вот, а теперь, значит, по поводу драконовских методов. Они очень жестко относятся к экологии. То есть перед выходом ты распаковываешь рюкзак полностью. К тебе подходит гид с протоколом, записывает тебя и пишет, сколько у тебя пластика, сколько у тебя банок, сколько у тебя батареек.
0: Ого!
1: Сколько у тебя всего этого, да, пакетов полиэтиленовых. А на выходе этот протокол привозят на точку финиша. Ты распаковываешь рюкзак и достаешь весь этот мусор. И реально, вот я человек курящий, как бы, ты садишься курить, докуриваешь, так вот по сторонам оглянулся, потом достал пакетик полиэтиленовый, туда бычок положил, спрятал в карман рюкзака и пошел дальше. Скрыл упаковку из-под еды, и все такие, это считанный или не считанный полиэтилен? Типа, считанный. Значит, ты эту упаковку помыл, скрутил в рюкзак и на выход. На стоянках очень чисто, ну, попадается какой-то мусор там, ну, вот буквально, ну, ты знаешь, там, он, это единичные, 3, 4, 5 каких-то бумажек. Но так вот, как у нас, когда там просто горы какие-то, непонятно, этого нет. Найдут, будешь платить и плакать.
0: Ну, здорово. Как бы
1: вот в этом плане они, конечно, молодцы. И плюс к тому, нельзя наносить ущерб природе. Я вот протаскал мачете все это время, и только в одном месте, мы когда обходили, я там буквально там метр прохода прорубил. Там, ну, колючие пальмы убрал, как бы, чтобы народ мог перейти. Все. У гида есть мачете, он идет, и вот за 7 дней он этим мачете сделал там буквально, если не считать то, что он делал новые метки, ну, как бы старые обновлял, то он буквально там 3-4 палки срубил. Если тебе нужна, нужны дрова на костер, ты приходишь, вон сухого бамбука набрал, бамбук, кстати, горит обалденно. Вот. Или палок, которые торчат. То есть только сухие вещи. Ничего, никаких стоек под палатки срубить, колышки, нет. Ну, давай выкручивайся, найди палку какую-нибудь сухую.
0: Температурный режим вечером уже такой, более-менее адекватный, можно дышать спокойно.
1: Да, вполне. Ты чувствуешь себя комфортно. Внизу такой, я вообще там спишь на спальнике. Но интересно, что как только температура падает, ну, чуть-чуть, я вот первый раз испытал такое просто паническое чувство холода, такое, раз спальником быстро накрылся. И потом опять спишь, все нормально.
0: А сколько у тебя было с собой, получается, килограмм в рюкзаке?
1: Ой, у меня много было. У меня было где-то в районе 30. Да, меня потом разгрузили, и ребята, и в конечном итоге я, когда выходил, я шел, у меня где-то было порядка там 20-23, вот так.
0: Кстати, какая разница по весу у тебя на выходе, на входе? Не мерил?
1: Ну, дочь, когда меня увидела, средняя сказала: «Папа, какой ты худой». То есть визуально видно, а так нет, не мерил.
0: Просто интересно, это же тоже потеря такая должна быть. Ну, не один
1: килограмм. Конечно, ты работаешь в режиме кардионагрузки, у меня пульс 120 ударов был в первый день. И обильно потеешь, и плюс постоянно физические упражнения на протяжении, от, грубо говоря, там от 8 до 10 часов.
0: Ну да.
1: Все это такое, приходишь такой вполне себе в форме.
0: Высыпаться успевали? Спать удобно?
1: Да. Да. Да, спать удобно, спишь нормально, даже сны снятся, причем такие нормальные, без глюков.
0: Здорово. Как вы ехали обратно?
1: Мы зашли в джунгли, на следующий день закрыли страну, закрыли все нацпарки. Но так как мы были уже внутри, соответственно, мы закончили маршрут, мы вышли. И буквально... мы вышли, мы поехали в полицию сразу, потому что гиды сказали: парни, девочки, в общем, ситуация следующая. Страна закрыта, передвижение ограничено, давайте-ка в полицию. Мы заехали в полицию прямо тут же, на пикапах, которые нас вывозили. Uh-huh. Там начальник полиции нам сказал, как всякий уважающий себя человек в погонах, которому не нужны геморрои на уверенной его территории, он сказал: ночуйте, и на следующий день в Куала-Лумпур. Мы сказали: есть, нам открыли там какую-то казарму бамбуковую, мы в ней переночевали, как-то подсушились, вот, и проанализировали ситуацию и решили, что надо двигать. А так, ну, мы все-таки организованная банда. Мы приехали, нашли гостиницу, приехали. За счет того, что часть программы была свернута, какие-то средства остались, поэтому из экспедиционных средств мы сняли гостиницу. Причем гостиницу сняли в 10 минутах от аэропорта. Угу. Приехали, скинули туда барахло и поехали в аэропорт. И дальше понеслась. Кто мог прямо сейчас, тот, соответственно, обладал средствами, купил билет, улетел. У нас один человек летел там через Токио. Вот. Кому-то поменяли, пока никто ничего не понимал. И у нас уж улетело где-то человека 4.
0: То есть тогда еще самолеты летали?
1: Да, тогда все летало. Вот. У меня был билет турецких авиалиний. Турки мне выключили небо на, по-моему, на Москву. Угу. То есть сегмент пропал, он не чекинился. Потом они отключили Куала-Лумпур. То есть я остался без билета. Но у меня был резерв, как бы такой, для чрезвычайных ситуаций. Но было непонятно, что летит. У ребят были билеты на Оман, через Оман, через Мускат, Маскат.
0: Вот. Слушай, а я, что как мне бы, говорят? Сидел... Вот они у тебя отменили билет. Они что, возврат средств или просто извини и все?
1: Я через нашего агрегатора, через Тутуру покупал. Как бы тутушники, они... У меня была прямая связь. Вот. Они тоже сделали, что могли. Поменять они не могут. Возврат они... Кстати, до сих пор никаких известий от турков нет. Ну и, соответственно, сидим. А арабы подтверждают плечо Куала-Лумпур-Маскат, а Маскат-Москва не подтверждают. Мы установили связь с консульством в Малайзии, причем такую: электронная почта, Facebook, WhatsApp, телефон, все полностью. Тут же, значит, зарегистрировались, внесли свои данные. Ну, все как по протоколу положено, вот мы все делали. Вот, и плюс подключились к твиттеру консульства в Омане. Да, по-моему, это Оман, Султанат Оман. И как бы мониторили. Там оманцы пишут, что борт не подтверждается регулярный вот этих авиалиний. И 28 числа, но мы в графике, мы как бы должны уже начать летать были 28 числа. По крайней мере, у меня билеты были на 28 число.
0: Да, но у тебя все отменили, и вы записались, я так понимаю, в списке, который делал МИД, правильно?
1: Да, да, который делал МИД. Но как бы мы не оставили вариант эвакуироваться самостоятельно. Угу. Ну и, соответственно, 28 числа, 27 даже, ночью, прибегает ко мне мой товарищ, вот, и говорит: Оман подтвердил небо до Москвы, то есть борт будет. Угу. Все, я в течение 15 минут открываю на планшете поиск, нахожу билет на этот рейс, вот. Значит, беру резерв, покупаю билет, и вместе с ребятами утром в аэропорт, там мы грузимся. Надо, а там у нас еще была затыка с бронью для троих ребят. Где-то там в системе произошла какая-то, ну, как всегда, какая-то катавасия, и у них вроде бронь пропала. И надо отдать должное персоналу Куала-Лумпуровского аэропорта. Они нашли хвосты, срастили все, и в результате мы как бы одним куском погрузились на самолет. Все, прилетели в Маскат, у нас там было 2 часа, переместились в транзитной зоне, да, к вылету, дальше сели на регулярный борт и были в Домодедово через 6 часов.
0: Слушай, а в Куала-Лумпуре, в Маскаде, там аэропорты пустые или полно народу?
1: Да, абсолютно пустые. Нет. Никого нет, полиция и все. И либо те, кто вылетают, у кого есть чекин. Угу. Вот. А так все закрыто. Никого нет. Ничто, никакие рестораны, кафешки не работают. В Маскате работал Макдональдс один. Вот, и, а в Кулу работал там этот киоск, который эти пончики продавал. Все. На входе тепловизор, компьютер, тебя фотографируют, делают тебе полностью тепловизионный снимок тебя, документы все в средствах индивидуальной защиты. Как бы на улице никого нет, я курить пошел, полицейский подходит, говорит: вы откуда? Я говорю: я из России. Он говорит: я вас прошу, говорит, вы когда покурите, зайдите вовнутрь. Я говорю: вообще вопросов нет, офицер так и сделал. Все, я покурил, пошел вовнутрь, зашел. Очень тихо, очень спокойно все, как бы. Угу. Там же тоталитарное государство, понимаешь? Там, если сказано сидеть, значит, все сидят. И никто никуда не ходит, никто нигде не бегает. Так, что-то какое-то движение есть, но вот... машинка ездит с громкоговорителем. Ну, по крайней мере,
0: я вчера слышал.
1: В Малайзии. Вот. А так они сидят, все. Доктор сказал морг, значит, морг. В этом плане там организация очень хорошая.
0: Вы прилетели в Домодедово?
1: Да.
0: И как там?
1: Двое сотрудников Роспотребнадзора, самолет, видеокамера с флиром, с тепловизионным этим... Вот, каждого засняли, анкета, заполнил, сдал на выходе, вышли, опять анкета, люди, сидящие за столиком в костюмах в индивидуальной защите. Все, а дальше таможня, я тыркаю в зеленый коридор, работающий интероскоп, я говорю: что туда класть, у меня таможники, иди отсюда! Все, дальше вышел, у меня товарищ забрал и привез домой.
0: Угу. Ну, то есть никакой толчии, как мы видели там во всяких фейсбуках, то, что творилось.
1: Ну, во-первых, толчия – это сектор F Шереметьево, куда всех кинули.
0: Там, да,
1: вот, а я прилетел в Домодедово. Там все было очень достаточно быстро в этом плане, без каких-либо особых там затей. Все достаточно доброжелательные. Вот. Ну, мы прилетали не из красной зоны. Малайзия и Оман. Красная зона – это зона, где это Германия, Италия, Франция, это Соединенные Штаты Америки.
0: Понятно, там, где много заболевших.
1: И динамикой, да. А так у нас заболевшие везде.
0: Ну да, весь мир.
1: Вот по Малайзии там какие-то мелкие случаи, вот, ну да, были где-то. Вот, в Омане тоже, наверное, были где-то. Но у нас не было никаких контактов ни с кем. То есть это в списке Роспотребнадзора и МИДа мы не фигурировали. Вот эти страны, откуда мы прилетели. Угу. План по самоизоляции у меня еще был до прилета. Я его согласовал там с семьей, со всеми. Поэтому я приехал в пустую квартиру. Вот я сижу, у меня осталось 4 дня. через 4 дня с чистой совестью выхожу. Симптоматика у меня нормальная, ничего такого нет.
0: Ну, круто, круто. Это очень, очень интересная история. И я сейчас хочу задать тебе такой вопрос. Мы можем в том же режиме попробовать поговорить про одежду, но там надо показывать примеры. Или это неправильно, и надо делать по-другому, надо делать говорящую голову с презентацией. Потому что я как раз во время вот этой изоляции, чтобы не терять, я бы, конечно, хотел, чтобы мы эту такую мощную лекцию отрезали.
1: Знаешь, я могу рассказать на простых каких-то примерах, даже без показа, так сказать, всего этого дела. Основные принципы, алгоритмы. А потом все-таки надо делать тренинг и на пальцах объяснять, рассказывать и показывать.
0: Так, спасибо тебе огромное за исчерпывающий, мне кажется, за исчерпывающий рассказ. Я думаю, что было интересно не только мне.
1: Я всегда, для Лизы Алерт мы всегда работаем.
0: Спасибо огромное. Спасибо тебе большое.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Военное дело Чукчи. Раз мы уж начали говорить про собак в чукотских, то давайте рассмотрим военное дело Чукчи, тем более, что эта тема в последнее время стала популярной, и почему-то вот людей всегда изумляло, что вот герой анекдота еще может и воевать. На самом деле чукчи были самые воинственные на северо-востоке Сибири. Возьмем территорию Чукотского полуострова. Это горы, покрытые тундрой, или горы в районе тундры. Лесов нет. Температура средняя, там минус 20 зимой, и летом плюс несколько, ну, до 10 градусов. То есть достаточно суровые условия. Дерева нет, металлов нет, точнее, не разработаны, нефти нет и так далее, природных ископаемых достаточно нет, соболя нет. Как бы, поэтому землепроходцев, которые шли в Сибирь за соболем, Чукотка особо не интересовала. Или заинтересовала, когда обнаружился, что там морской зуб, то есть моржовая кость. Это одно из объяснений, почему Чукотка, собственно говоря, была присоединена к российскому государству достаточно поздно, при Екатерине II, 80-е годы 18 века. Губерния там была создана, Анадырская, только в 1880-х годах, то есть не губерния, а уезд, Анадырский уезд. А Чукотский полуостров получил статус уезда, то есть Чукотский уезд в 1912 году. И при этом, собственно говоря, чукчи жили внутри по своим законам, и для въезда на чукотскую территорию как на, нужно было специальное разрешение властей на торговлю и на въезд. Просто так нельзя было при царе, при царском режиме въезжать. То есть это считалось так автономной территорией, где преступления, например, судились по местным законам. Если чукча сделал какие-то проступки на территории России, тогда он судился по русским. А если внутри Чукотки, по чукотским, царские власти туда не вмешивались. Собственно говоря, освоение Чукотки, можно сказать, началось в начале 20 века. Вот эта золотая лихорадка, которая описана Джеком Лондоном на Аляске, она перешла на Чукотку. И оттуда приходили старатели искать золото на Чукотке, иногда не безуспешно. Вот это вот такой период освоения. А так чукчи жили сами по себе. Как они жили? Население Чукотки, видимо, и тогда, и сейчас больше экологической ниши не выдержит, 1015 человек обоего пола. И в основном это кочевники-оленеводы. И, соответственно, поэтому их так мало, что нужна территория для прокорма оленей. Кроме того, на побережье жили оседлые охотники на морского зверя, подчеркиваю, не на рыбу, а на морского зверя. Морж, кит, тюлень и прочее. Вот они жили в оседлых поселках приморских, то есть в охотничий сезон, когда море открывалось ото льда, они заготавливали еду на зиму, и складывали его в ямы. Ямы были как холодильники, поскольку вечная мерзлота хорошо хранилась все, ну или достаточно хорошо. И зимой постепенно они съедали еду, и таким образом они должны были дотянуть до следующего охотничьего сезона. При этом зимой могли охотиться на суши, там, кого поймают, баран горный, там, лиса. Единственное, что не на волка. Волк – священное животное, на него нельзя было охотиться. Этим дополняли рацион. Часто были голодовки, возникавшие у оседлого населения из-за того, что не соизмеряли объем запасов соответственно, с наступлением охотничьего сезона, либо из-за природных каких-то катаклизмов, то есть зима затянулась, и не пришли животные на лето сюда и так далее. И поэтому вот голодовки были периодически у оседлого населения. Оседлое население состояло, первое, из самих чукчей, которые потеряли оленей в ходе вот эпидемии или в ходе, например, часто бывают горные завалы, снег падает, и все стадо, собственно говоря, погребено под этим снегом. Такие случаи были. И они, поскольку у них нет средств существования, они поселялись в этих оседлых поселениях на берегу моря. А коренными жителями этих оседлых поселений были эскимосы, которые говорили на своем языке, как не чукчи сказали, и язык эскимосов, и язык чукчи, как русский и китайский. Ничего общего нет. То есть люди совершенно разной культуры, но чукчи перенимали вот эту культуру оседлых морских охотников эскимосскую и, соответственно, постепенно вытесняли эскимосов с побережья. В результате в историческое время мы имеем 15 тысяч чукчей и 1500 эскимосов в разных поселках. То есть, если эскимосский поселок, как там Наукан, Старая Чаплина, по несколько сотен, это Токио или Вашингтон, громадный мегаполис, Нью-Йорк, наверное, громадный мегаполис по местным меркам, когда всего населения там 15 тысяч человек. Сейчас население Чукотки 50 тысяч человек, из них 15 тысяч местные жители, чукчи в основном. Эскимосов примерно столько же осталось, 1200 или что-то в таком духе. При этом, что эскимосы делятся на три племени, одно из них уже вымерло, язык вымер. А чукчи не делятся на племена отчетливо, они делятся на территориальные группировки, что ли. Ну, это как сказать, например, там... мы ростовские, а мы суздальские. Ну, вот что-то в таком духе, разницы нет. Есть, конечно, какой-нибудь говоры, там, типа Вологодского или еще какого-то, или вот южного с гэканьем, да, вот этого говора. То есть есть разница, но она минимальна между чукчами. У них даже племен нет. Это при том, что они живут на громадном расстоянии, теоретически должны были распасться на племена. Но этого не произошло. Это один народ, который различается чуть-чуть там в обычаях географически, но несущественно. И основная масса чукчи исторически они кочевники, оленеводы. Они пришли непонятно когда. Ну, точнее, понятно, что к середине второго тысячелетия новой эры на территорию Чукотки, естественно, с юго-запада, потому что больше неоткуда. А откуда они взялись? Ну, чем раньше занимались, понятно, были охотниками. Постепенно стали оленеводами, то есть скотоводами. Но история Чукотки, вот эта более древняя, она фактически не исследована, потому что в мифах чукотских это мифы, там о происхождении четко не говорится, откуда пришли. То есть они уже, была такая древность, что не сохранилась. Проблема в том, что фактически чукотской археологии нету. То есть мы бы могли по археологии судить, а вот проблемы с археологическими слоями. С одной стороны, в вечной мерзлоте все сохраняется. И если что-то было тысячу лет назад, или дерево, или какие-то материалы, они сохраняются. Но с другой стороны, фактически этого ничего нет. Почему? Потому что, во-первых, что мы находим по археологии? Поселение. А во-вторых, это кладбище. Так вот, ни того, ни другого нету у чукчей. Почему? Потому что у них стойбище. Стойбище – это несколько, 5-7 яранг, которые затем собираются и уносятся. Остается мусор. Но мусор сжигается, поэтому и мусора нет. Единственное, что после стойбища остается, это круг камней, которым был обложен очаг. Это вот что после стойбища осталось, фактически. Кладбище. Земля мерзлая, кто ее будет долбить? Поэтому хранили прямо на земле, не углубляясь. И, соответственно, что получалось? Конечно, человек мог какое-то время сохраняться, но, во-первых, все-таки летом плюсовая температура и начинается разложение тела. А во-вторых, кто запретит лисе, волку, вороне полакомиться? Никто. И поэтому через несколько лет от этого погребения только череп и останется. Поэтому получается, что и могильников чукотских нету. Есть в районе Северной Чукотки, Пектемеля, петроглифы, где показаны там сцены охоты на оленей, какие-то еще сцены, там грибы нарисованы, ну, люди-грибы и прочее-прочее, но это вот отдельный такой случай, и его надо интерпретировать. И потом по петроглифам много историй не напишешь, тем более там с датировкой сложности. Поэтому получается, что чукчи есть, а истории у них фактически нет. История начинается с 1642 года, когда они появляются в записках казаков. И вот с этого мы можем говорить о чукотской истории, когда произошла первая встреча, немирная, кстати, и в ней, кстати, участвовал и тот же Семен Дежнев, который дальше оплыл Чукотку. И с этого времени до Екатерины начинается вот это периодические столкновения между казаками и чукчами, и лишь при Екатерине в 1780-х годах произошло официальное замирение, и чукчи признали себя вот вассалами императрицы, но при этом они дань платили только по красной лисице с лука, то есть мужчины, и только тогда, когда они приходили на торговлю. Все остальные чукчи жили сами по себе и фактически знали, что они подданы русского царя, но даже ни купца, ни какого-то жителя коренной России они в глаза не видели. Они жили себе в тундре и все. А все путешественники, они только вот оплывали или плавали, и их береговые люди видели, потом рассказывали, что вот был такой-сякой пароход. Ну вот, собственно, я характеризовал историю Чукотки и людей. Единственное, что надо сказать, что к 17 веку и чукчи, и эскимосы жили в неолите. То есть у них орудия были из кости и камня, в большей степени из кости, меньше из камня. Ну, из рога, естественно. Железо они знали, потому что железо с первых веков новой эры по эстафетной торговле до них доходило. Из железа делали скребки, например, или там какой-то инструмент. Но оружия фактически железного не было. Только когда пришли казаки, после этого к ним стало переходить вот железное оружие, топоры в первую очередь, потом железо, как кровельное, можно сказать, из которого они уже сами вырезали наконечники копий. Далее к ним попадало оружие с юга, в первую очередь от коряков, они его использовали. До 19-го, да нет, пожалуй, что и до 20 века, чукчи металлургии не знали. Они использовали покупное железо. Они могли лишь использовать холодную ковку, чтобы как-то вот довести нужный им предмет железа до ума. А так они покупали и от русских купцов, и от коряков. Либо покупали, либо захватывали железное орудие и доспехи от коряков, либо от якутов. Но свои доспехи железные они не делали. Единственное, что они могли сделать, это получить вот это вот кровельное железо, ну, низкокачественное, нарезать его на нужные пластины и составить панцирь. Вот это они могли сделать, причем преимущественно этим занимались береговые оседлые, у них времени на это больше. Потому что у кочевых они должны все время за стадом смотреть, при том, что живут в маленьких стойбищах по 5 или сколько-то яранг. В яранге обычно, ну, чем древнее, тем больше семей. Уже к 20 веку там 2-3 семьи. Раньше было больше. То есть 5-7 семей в одной яранге жило. Причем семьи жили внутри палатки, которая ставилась внутри яранги. А яранга была несколько метров шириной, ну, может, 10. То есть такая вот кибитка, не кибитка, а юрта. Ее юрты называли не случайно. Но единственное, что, конечно, технология производства другое. Чукчи использовали для орудий труда и для оружия в первую очередь в 19 и 18 веке и в 17 второй половине 17-го, это железо уже шло. Кость, камень, рог, да, дерево, естественно. Откуда брали дерево? Несмотря на то, что деревьев нету на Чукотке, деревья получали с юга. Это во-первых. То есть они могли ездить в лесную зону, а лесная зона начиналась к югу от Анадыря и на Колыме. Там она подходила достаточно северной, почти к устью Колымы. Они просто ездили в нужные регионы и запасались железом. Второе – торговля. Они могли у кого-то выменить, кто проехал в этот регион, взять вот эту жердь, нужную им, например, или оглоблю, и просто поменять ее на шкуру оленя, на оленье мясо, на мех песца. Вот самый распространенный мех на Чукотке – это песец. Красную лису или чернобурую лису она тоже водится. Шкура белого медведя ценилась, тоже водится на Чукотке. То есть на шкуру, на мех поменять, и не одну жердь вы можете поменять. Эти жерди, как и железо, они получали с одной стороны с Колымы, а с другой стороны с юга, то есть к югу от Анадыря, сами ездили, либо от коряков, с третьей стороны с Аляски. Вот, хотя Аляска напротив находится Чукотки, там климат из-за течения гораздо теплее, и там леса, в отличие от Чукотки, там лес есть. И, собственно говоря, вот жители от эскимосов Аляски, жители Чукотки получали как меха, потому что там и водятся ценные животные с ценным мехом, которых нет на Чукотке, так и дерево спокойненько себе с Аляски шло. Ну и, самое, может быть, простое – это плавник. Просто деревья прибывали к берегу. Подойдите к берегу, найдете какие-то коряги железа. Ну, железо вроде не должны найти, если только корабль какой-то затонул. Но вот искали. Это тоже такая стандартная практика, что ходят по берегу моря и ищут, чего там интересного оно выкинет. И дерева было при этом много. Да, конечно, не все коряги подходят для древок, но много чего можно использовать. То есть вот это откуда железо, откуда дерево, несмотря на то, что ничего нету на Чукотке. Тем не менее, все это можно было найти.

0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья. Это передача данных. Меня зовут Баченина Мария. И вот о чем хотелось бы поговорить. 21 сентября этого года на песчаные бухты около острова Тасмания, который расположен к югу от Австралии, на берег выбросились почти 500 китов. Ну, я сейчас не буду вас утомлять, что это были киты, пилоты, круглоголовые киты, как их только не называют. Меня заинтересовало, почему они так делают. Потому что в нашем сознании человеческом это целая трагедия. А что это с точки зрения китов? Но, естественно, мы хотим поговорить с человеком, который занимается этими прекрасными животными и, наверное, можно сказать, понимает их. У нас на связи доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ имени Ломоносова Ольга Филатова. Ольга, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну и, соответственно, первый вопрос. Наверное, причин несколько, почему они выбрасываются. И если их несколько, то назовите нам, пожалуйста, все, ну, в развернутом виде. Вам слово.
2: Вообще, действительно, по разным причинам киты могут выбрасываться на берег. Иногда это может быть связано с какими-то заболеваниями, но чаще всего это связано с какими-то проблемами со слухом, потому что для китов вообще слух очень важен, поскольку видимость в воде очень низкая, то есть зрением там сильно много не увидишь. А вот слух у них выполняет как бы функцию зрения, то есть они эхолоцируют, они издают щелчки, которые отражаются от препятствий и возвращаются к ним. И благодаря вот этому вот эху они могут судить о том, что перед ними находится на довольно большом расстоянии. И часто вот такие вот, ну, часто киты, которые, когда находят выброшенных на берег китов, обнаруживают, что у них, допустим, либо они оглохли по какой-то причине, либо у них какие-то вот заболевания, из-за которых ослабился слух. А вот такие вот массовые выбросы, как вот этот вот, о котором вы говорите, они чаще всего встречаются, ну, происходят в таких местах, где очень-очень пологий песчаный пляж очень постепенно поднимается. И в таких местах берег очень плохо отражает щелчки. То есть вот если это какой-то вертикальный обрыв, то он хорошо отражает щелчки. А если вот песчаный берег, и он такой достаточно горизонтальный, то щелчки в нем поглощаются, и киты просто как бы не слышат вот это вот эхо, и они не могут определить, что они движутся к своей гибели. То есть они плывут просто спокойно себе по морю, ничего не подозревая, и в какой-то момент оказываются в зоне прибоя. И тогда их уже начинают волнами выбрасывать на берег. А тут еще проблема в том, что у них нет возможности, как бы, вот когда они уже оказались на мелководье, они не могут развернуться. Они начинают бить хвостом, и от этого еще сильнее сами себя как бы выкидывают на берег. И оказываются на берегу, потом, ну, не на берегу, а оказываются в зоне прибоя, потом приходит отлив, вода уходит, и они оказываются, собственно, обсохшими на пляже. Uh-huh. И когда им пытаются помочь, вот чаще всего это происходит вот такие вот массовые выбросы, именно с гриндами, вот как их назвали киты-пилоты, по-английски они называются pilot whales, действительно. А по-русски их называют гринды, и они... Для них характерно то, что они очень социальные. Они живут большими семьями, большие семьи эти образуют, часто вот много семей собираются в такие массовые стада из многих сотен животных. И они друг на друга очень сильно зациклены. И если там, допустим, какой-то один член семьи, допустим, какая-то там старая самка, которую все уважают, если она оказывается на берегу, то все остальные, даже если их унести в воду, они все равно стремятся вернуться к своей вот этой маме или бабушке. И поэтому очень сложно, оказывается, их спасти, потому что их вот выносят, а они возвращаются снова и снова.
1: Вот об этом хотела спросить, потому что я прочитала, что это нелегкая задача и чаще всего безуспешная – спасти выбросившегося на берег кита или китообразного. То есть они все равно уходят обратно на берег, выплывают или на мелководье. Я вот никак не пойму, они действительно не ощущают эту трагедию? Для них это что? Если говорить, конечно, о том, что у них достаточно высокий интеллект.
2: Да, у них, безусловно, достаточно высокий интеллект, но в ситуации паники Это, в общем, и с людьми часто происходит, что когда люди паникуют, то им уже не до интеллекта. Вот в случае всяких стихийных бедствий люди часто совершают какие-то абсолютно абсурдные, в общем, самоубийственные вещи. Но и с китами то же самое. И вот здесь получается, что они в ситуации такой вот опасности, они стремятся оказаться рядом со своими вот ближайшими родственниками, потому что для них вообще самое безопасное место в море – это вот рядом со своими. Это для них вот как бы, ну, вся их жизнь, весь их опыт, все их инстинкты подсказывают им, что надо быть рядом со своими, там безопаснее всего. И вот в ситуации такой вот смертельной опасности они пытаются, соответственно, то же самое проделать. Но оказывается, в западне было.
1: Ну, то есть, получается, это не то, что, извините меня за человеческий язык, они договариваются, а это инстинкт, потому что они-то переговариваются, я так полагаю, каким-то образом коммуницируют друг с другом. Это именно то, чем вы занимаетесь?
2: Да, я занимаюсь коммуникацией, акустической коммуникацией китообразных, но я в основном касатками занимаюсь, потому что гринды в российских водах не обитают. Но, в принципе, они достаточно близки друг к другу, это родственники близкие, и, да, у них довольно много похожих звуков. И, ну, насчет того, инстинкт это или не инстинкт, ну, я думаю, что это и инстинкт, и жизненный опыт, все вместе. Ну, то есть, как про людей тоже же можно сказать, вот они стремятся быть там вместе, это инстинкт или не инстинкт?
1: Мне кажется, это все-таки и то, и другое, да.
2: Вот здесь с китами то же самое, да. То есть стремление к себе подобным первично это, в общем-то, такое врожденное поведение, потому что мы от природы врожденно мы социальные существа. Киты тоже. Но и, соответственно, жизненный опыт, он тоже накладывается, потому что киты стремятся вот именно к своей семье, к животным, которых они хорошо знают с детства.
1: А вот версии, что они могут покончить жизнью, вернее, будет обозначить, из-за того, что заболели, получили какие-то травмы, несовместимые с жизнью. И вот из-за этого это подтверждено научными исследованиями или это все мифы?
2: Довольно сложно научно подтвердить или опровергнуть то, что они сознательно пытаются покончить жизнь, потому что я себе с трудом представляю, как можно поставить эксперимент, который покажет, что сознательно ли они выбрасываются на берег, потому что хотят кончить жизнь самоубийством, или они просто как-то у них там какое-то помутнение в мозгу из-за болезни, и вот с этим это связано. Мы же не можем их спросить, вот, вы хотите умереть или не хотите. Скорее всего, у них вообще нет вот этой вот концепции смерти и концепции жизни, которая характерна для людей. И поэтому я думаю, что все-таки вряд ли они способны к сознательному самоубийству. Но правда в этом, ну вот доля правды в том, что вы говорите, состоит в том, что часто, когда вот спасают китов, выбросившихся на берег, часто выясняется, что они больные. И тут это может быть связано с тем, что киты, они же дышат воздухом, и когда они ослабевают, когда они болеют, им становится сложно держаться на поверхности, выныривать, чтобы подышать, и они инстинктивно стремятся на мелководье, где они не могут утонуть, то есть они могут просто лечь на дно и дышать лежа на мелководье. И когда они оказываются в месте, где есть накат достаточно сильный, то их просто выбрасывают волнами на берег.
1: Момент спасения и момент того, как они находятся. Я прочитала вот эти жуткие подробности, но для меня жуткие, вы поймите меня правильно, потому что для человека это действительно трагедия, а вы только что сказали, что у них нет этой концепции, и, наверное, от этого должно мне как минимум стать легче. Так вот, читаю о том, что какое-то время они находятся еще в живом состоянии, то есть они еще живы. Сколько это получается, какое-то время они могут быть спасены? Это сколько по времени они могут находиться вне воды?
2: Ну, это зависит от того, как, во-первых, какая там погода и укрыли ли их от солнца или нет. Потому что если они, допустим, лежат на солнцепёке, то они достаточно быстро погибают, и у них кожа начинает трескаться, и они просто перегреваются и от перегрева погибают. Если, допустим, когда их пытаются спасать, первое, что с ними делают, если они лежат уже на берегу далеко от воды, то их накрывают какой-то влажной тканью и начинают поливать водой, чтобы вот именно спасти от перегрева и от обсыхания. И тогда они могут дожить, по крайней мере, несколько часов прожить до следующего прилива. когда вода подходит, их уже проще столкнуть в воду.
1: Я извиняюсь, Ольга, что я перебиваю. А как же они дышат?
2: Ну, они воздухом дышат.
1: Да, я понимаю. Но мне казалось то, что их органы дыхания устроены так, что они могут дышать в воде, а не на суше.
2: Органы дыхания у них точно такие же, как у нас с вами. Ну как, есть, конечно, какие-то нюансы отличия, но у них легкие, у них есть дыхало, через которое они вдыхают воздух в легкие. И они совершенно спокойно дышат на воздухе. Проблема в том, что они, если лежат долго на земле, то у них внутренние органы передавливаются, там вот кровообращение нарушается, поскольку они все-таки привыкли находиться в такой как бы относительной невесомости в воде. А здесь получается, что они всем своим весом лежат на вот этих своих внутренних органах. И вот это проблема для них, да, потому что они тогда, ну, у них начинается отек, у них там начинается некроз, и тогда они погибают, ну, через несколько часов или там, может быть. Но это зависит от вида китообразного. Более тяжелые, конечно, для них это большая проблема, они быстрее погибают. Если какие-то более легкие дельфины, то они дольше могут продержаться. Некоторые виды, вот, допустим, белухи, это такое полярное, ну, не дельфин, это такое небольшое полярное китообразное, они вообще живут на, часто довольно живут на мелководьях, и они даже приспособлены к тому, чтобы переждать. Они иногда, допустим, охотятся в каком-нибудь эстуарии речки, и, случайно заигравшись, оказываются в таком месте, где отлив уже отошел, и они не могут вернуться. И они могут совершенно спокойно переждать отлив до следующего прилива без всякой помощи людей. И если медведь их проходящий мимо не съест, то они, в общем, прекрасно с этим справляются.
1: Друзья мои, мы сейчас прервемся буквально на несколько мгновений и продолжим разговор об этих удивительных существах, о китах и китообразных.
0: Не отключайте питание радиоприемников.

0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова и программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
0: Здоровые новости.
1: Распространенность заболеваний щитовидной железы среди россиян выросла на 35% за последние десятилетия. У детей до 80% всех патологий связаны с йододефицитными заболеваниями, у взрослых этот показатель 50%. Это сообщили в Институте клинической эндокринологии. В то же время там отметили, что благодаря кардинальному изменению в подходе к диагностике и лечению опухоли щитовидной железы в настоящее время удается избежать множества необоснованных операций. В Минздраве напомнили, что в 2025 году планируют начать переход на новую систему оплаты труда медиков. Пока речь идет о пилотном проекте в 7 регионах. Это Якутия, Белгородская, Курганская, Омская, Оренбургская, Тамбовская область и Севастополь. Новая система оплаты труда будет с более высоким базовым окладом, который достигнет 60% от общей оплаты труда, а не 30-40%, как сейчас. Кроме того, она уберет разницу в зарплатах медиков в регионах. Всемирная организация здравоохранения включила Россию в список стран, где население наиболее защищено от воздействия табака. ВОЗ считает, что у нас хорошо отслеживают данные о курении и проводят политику профилактики. Также Российская Федерация входит в число 74 стран, полностью запретивших курение в общественных местах. Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщала, что около 1 300 000 человек ежегодно умирают в мире от пассивного вдыхания табака.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: В студии Вероника Борисенкова, программа «Медсовет». Есть такие данные, что примерно каждый шестой человек на Земле страдает хронической болезнью почек и не знает об этом. Вот так ли это? Что поможет сберечь почки, пока еще не поздно? Как вовремя понять, что им грозит опасность? Обо всем этом и не только. Поговорим с врачом-нефрологом отделения пересадки почки Российского научного центра хирургии имени академика Петровского Жанной Ивановной Куракиной. Первый вопрос, что просто те, кто еще путается или не знает, чтобы они перестали путаться. Во-первых, чем нефролог отличается от уролога и с какими заболеваниями все-таки обращаются к нефрологу?
2: Нефролог – это доктор, который занимается диагностикой, лечением и профилактикой людей, страдающих патологией почек. С какими же проблемами приходят люди к нефрологу? В первую очередь, если обнаруживают какие-то изменения в анализах, чаще всего это анализы мочи. То есть, если появляется белок в моче, либо признаки какого-то воспалительного процесса, кроме того, обращаются к нефрологу с болями в спине, с повышением температуры, если появляются отеки ног, лица, если изменяется ритм мочеиспускания, если уменьшается количество мочи. То есть вот это основные жалобы, с которыми человек обращается к нефрологу. Кто же такой уролог? Это доктор, который тоже занимается патологией почек. Но в компетенцию уролога входят и другие органы мочевыводящей системы, такие как мочеточники, мочевой пузырь и уретра. То есть уролог, скажем так, специалист более широкого профиля. Но эти специальности очень переплетаются друг с другом, потому что как уролог, так и нефролог, например, могут лечить воспалительные процессы, например, мочевого пузыря от цистита. Но ни в коем случае нельзя говорить, что уролог – это чисто мужской врач. Вот про гинеколога мы можем сказать, что это чисто женский врач. А уролог занимается не только лечением мужчин, потому что мочевыводящие органы есть как у мужчин, так и у женщин.
1: Жанна Ивановна, а правда, что вот чуть ли не 9 из 10 пациентов могут не догадываться, что у них какие-то проблемы с почками? Что даже сами врачи-нефрологи признают, что иногда явных симптомов, ну, если не серьезная уже, конечно, какая-то проблема, может и не быть.
2: Да, заболевание почек очень часто протекает бессимптомно. То есть клинически человек ничего не ощущает. И очень часто люди обращаются к нефрологу уже, когда

0: наступает терминальная стадия почечной недостаточности. Как же этого избежать, наверное, да? Нужно обследовать почки с частотой не реже, чем один раз в год. Первично нужно прийти обязательно к доктору на прием, потому что осмотр и сбор анамнеза позволяет поставить первичный диагноз. А уже дальше этот диагноз либо нужно опровергнуть, либо подтвердить лабораторными методами. Каких-то скрининговых систем, то есть быстрых каких-то тестов, чтобы поставить диагноз и определить, больны ли почки или нет, их нет. Но есть лабораторные тесты. И они очень просты и доступны во всех поликлиниках, в принципе. Это биохимический анализ крови, который показывает функциональное состояние почек. Там мы смотрим мочевину, креатинин. Это определение скорости клубочковой фильтрации и общий анализ мочи. Дальше доктор либо назначает дополнительное обследование, либо достаточно этих анализов.
1: Что должно насторожить, чтобы уже точно пойти к нефрологу, даже не в рамках диспансеризации? И всегда ли, кстати, отечность – это признак проблем с почками?
0: Вообще у здорового человека отеков не должно быть. Если появляется такой симптом или жалоба, то, соответственно, конечно же, нужно искать причину и идти к врачу и проходить, начинать обследование. Причиной отеков могут быть заболевания сердечно-сосудистой системы, например, либо заболевания сосудов ног, да, нижних конечностей, то есть вены и артерии. Вот эти вот отеки, они отличаются. Отеки при заболевании почек, они появляются достаточно быстро, то есть могут, например, менее чем за сутки появиться. Появляются они наиболее интенсивно на лице, руках и ногах. При смене положения тела отеки точно так же меняют свое положение. То есть если человек больше сидит, то, соответственно, отеки спускаются вниз и появляются на ногах. Если человек больше лежит, то, соответственно, на спине. Отеки при заболевании сердечно-сосудистой системы, они развиваются гораздо медленнее. То есть могут быть от нескольких недель до 2-3 месяцев. И сначала появляются на ногах, внизу живота, а потом уже процесс вовлекается в брюшная стенка. Но мы должны помнить, что по одному признаку отеки, да, мы никогда не ставим диагноз. То есть нужно все это определять в совокупности.
1: Про отечность еще такой у меня был под вопрос. Вот если утром просыпаешься, и у тебя чаще всего мешочки под глазами, отечное лицо. Я это вот думаю, может быть, страшного. Просто люди нарушают питьевой режим и много пьют на ночь, и это еще не повод для беспокойства.
0: Смотрите, по поводу питьевого режима. Почки любят воду. И основная профилактика заболеваний почек, то есть это вода. Это чаи, пожалуйста, морсы, компоты, соки, вода с любыми травами. Чем больше человек пьет, тем легче почкам работать. Но существует одно но. Если у человека патология сердечно-сосудистой системы, вот этот объем выпиваемой жидкости нужно обязательно согласовывать с кардиологом. Позволит кардиолог пить количество жидкости большое или нет? Как же понять, сколько нужно пить для адекватной функции работы почек? Все очень просто. Берется масса тела, если это взрослый человек, и умножается на цифру 40. Получается цифра, которую желательно выпивать для того, чтобы почкам было адекватно работать. Если это ребеночек, то масса тела умножается на 60.
1: Жидкость это еще и для профилактики мочекаменной болезни очень полезна, я читала. От чего она происходит, от чего появляются камни в почках, можно ли от них избавиться неоперационным путем?
0: Мочекаменная болезнь – это нарушение обмена веществ. У нас существует три вида камней. Это фосфаты, трипельфосфаты, ураты и оксалаты. Из этих солей образуются камни. То есть мы эти соли потребляем с пищей. И если человек будет мало пить жидкости, при этом у человека предрасположенность к образованию камней, конкрементов, то, соответственно, вот эти соли, которые мы получаем с питанием, они склеиваются, скажем так. То есть песчинка к песчинке образуется камушек. Поэтому при мочекаменной болезни людям обязательно рекомендуют много пищи, чтобы соли вот эти не прилипали друг к другу, не склеивались, да, выводились с мочой. Соответственно, это профилактика мочекаменной болезни.
1: Мелкие камушки могут и сами как-то выводиться при правильной диете, лекарствах?
0: Конечно. Смотрите, консервативно, в зависимости от того, какие камушки образуются, я уже перечислила, да, из каких солей они могут образовываться. По анализу мочи определяется, какие соли образуются. И в зависимости от этих солей назначается, во-первых, диета. Во-вторых, нужно держать pH мочи. При одних камнях одно pH мочи должно быть, при других камнях другое. И назначаются препараты. Сначала, конечно, нужно пробовать консервативно. Обычно получается, если это камушки маленькие, то консервативная терапия обычно бывает удачной. А вот если уже за этими камушками не следите, и они уже становятся булыжниками, то тут уже, конечно, вступают в свою роль урологи, и это нужно уже оперативно удалять.
1: Ну, то есть в основном причина мочекаменной болезни – это неправильный питьевой режим, неправильная диета.
0: Нарушение,
1: да?
0: Обмена веществ и неправильный питьевой режим.
1: Кто находится у врачей-нефрологов в зоне риска? Это те, у кого были какие-то заболевания уже в прошлом, там цистит, пилонефрит, просто нефрит, гипертоники?
0: Люди страдают еще с сахарным диабетом, потому что осложнение сахарного диабета – это тоже почечная недостаточность. Беременные, естественно, да. Ну и если какие-то частые обострения мочевых инфекций, то, естественно, нужно чаще посещать доктора.
1: Давайте, может быть, как-то срезюмируем, на что обращать внимание, чтобы беречь свои любимые почки.
0: Беречь почки – это пить воду. Нужно много-много пить. Я не буду говорить про правильный образ жизни, потому что правильный образ жизни, занятия спортом, высыпаться и ходить на работу с удовольствием – это профилактика всех заболеваний. А вот профилактика заболеваний почек – это вода. Соленая пища очень часто задают этот вопрос. Почему мы при заболевании почек назначаем диету, которая ограничивает потребление соли? Грамм соли задерживает литр жидкости. Если почки вовлечены в процесс, то они будут в меньшей степени выводить эту жидкость. Увеличивается объем циркулирующей крови. Это приводит, во-первых, к повышению давления, которое плохо коррегируется гипотензивными препаратами, да, то есть сложность справиться с давлением. И, во-вторых, могут появляться отеки. При заболеваниях почек мы еще ограничиваем потребление белковой пищи, именно животного белка. Почему? Потому что основная функция почек – это азотовыведение, то есть выведение продуктов распада, да, которые не нужны нашему организму. И одним из таких продуктов распада является мочевина. Мочевина является продуктом распада белка. И это достаточно большая молекула, и молекула токсичная. То есть она может вызывать тошноту, рвоту. Поэтому, чтобы избежать вот этих симптомов, мы людям с заболеванием почек ограничиваем потребление белка.
1: Спасибо вам большое. Говорили о почках, как их беречь, что делать, что не делать, чтобы они правильно и хорошо функционировали. Об этом говорили с врачом-нефрологом отделения пересадки почки Российского научного центра хирургии имени академика Петровского Жанной Ивановной Куракиной. Спасибо вам.
2: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
2: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: В 20 веке было сделано немало важнейших научных открытий, изменивших ход истории. Но одно из них стоит особняком и по степени влияния на медицину вряд ли сопоставимо с чем-либо еще. Речь о разработке антибиотиков. Первый, пенициллин, открыли едва ли не случайно, но при этом он впоследствии спас миллионы жизней. Отцом современных антибиотиков считают шотландца Александра Флеминга. Кстати, журнал Time включил его в список из 100 самых важных людей 20 века. Микробиолог в 1928 году занимался изучением стафилококков в Лондонской лаборатории. И однажды заметил, что плесневые грибы Penicillium natatum, занесенные сквозняком через открытое окно, уничтожили бактерии стафилококка в чашах для выращивания. То есть вокруг плесени появились зоны, где бактерии не росли. Хотя справедливости ради стоит отметить, что использование плесени в борьбе с рядом заболеваний практиковалось еще в Древнем Египте. Там, по некоторым данным, прикладывали размоченный в воде заплесневелый хлеб краном. Но вернемся к открытию Флеминга. Он рассказал о нем на втором международном конгрессе микробиологов, но это выступление как-то не произвело впечатления на ученую публику. И о пенициллине лет на 10 забыли. А вот дальнейшая же история его изучения связана с именами членов Оксфордской группы Говардом Флори и Эрнстом Чейном. Один занимался выделением пенициллина, а второй испытанием его на животных. Первый опыт использования состоялся в 1941 году на умирающем от сепсиса лондонском полицейском. Ученым удалось добиться улучшения его состояния, но запасы препарата были слишком малы, и больной все-таки скончался. А вот в 1943-м началось массовое производство пенициллина в основном основном в США. Объясняют это тем, что на территориях, физически не затронутых военными действиями, наладить выпуск было куда проще. А еще существует интересная, но неподтвержденная теория: везти плесень из Великобритании в Штаты в пузырьке было слишком опасно. Вещество могли перехватить и передать немецким ученым. Поэтому грибковыми спорами решили пропитать подкладки пальто ученых, которые как раз переправлялись через Атлантику. Терапевтические свойства пенициллина быстро оценили, особенно на фронте. Счет пошел буквально на десятки, если не сотни тысяч спасенных жизней. В сентябре 1945-го, накануне приезда во французскую столицу Александра Флеминга, парижские газеты писали: «Для разгрома фашизма и освобождения Франции он сделал больше целых дивизий». В том же 1945-м Флеминг, Флори и Чейн за исследование этого вещества и разработку этого антибиотика удостоились Нобелевской премии в области физиологии и медицины. Что касается России, то если массовое производство пенициллина в Штатах стартовало в 1943-м, то до СССР доходили лишь единичные дозы препарата. Процесс его получения и вовсе оставался неизвестным. Поэтому было необходимо в срочном порядке освоить технологию, наладить выпуск собственного аналога. Этим занималась микробиолог Зинаида Ермольева. Позже ее даже стали называть «мадам пенициллин». Начала она свои исследования в 1942-м, первые образцы были получены в 1943-м. Тогда же запустили производство антибиотика под названием «крустазин». Говорят, что в 1944 году в Советский Союз прибыл один из создателей оригинального пенициллина, Говард Флори, и привез с собой штамм американского препарата. Советские СМИ писали, что «крустазин» оказался даже якобы эффективнее почти в полтора раза, но, правда, терял свойства при хранении и вызывал у пациентов повышение температуры. В России, как и во многих других странах, антибиотики отпускаются без рецепта, но, если верить исследованиям, далеко не все применяют их по назначению. Так, согласно статистике, около 50% россиян самостоятельно назначают себе антибиотики при простудных заболеваниях, а около 95% хранит их в аптечке на всякий случай. Паникеры начинают принимать их при первых же симптомах ОРВИ, когда, как мы знаем, их использование в лучшем случае абсолютно бесполезно. Нецелесообразная антибиотикотерапия порождает массу проблем. От применяемых не по назначению антибиотиков ежегодно погибает около 20 тысяч человек.
2: Говорит, что...
1: Ученые назвали желание откладывать дела на потом болезнью. Такое исследование провели в Стэнфордском университете. Чем может быть вызвана прокрастинация и как с ней бороться, узнал Василий Воронин.
3: Желание откладывать все на потом признали болезнью. К такому выводу пришли ученые из Стэнфордского университета. Название диагнозу дала главная героиня романа «Унесенные ветром». Ее девизом было «Я подумаю об этом завтра». Поэтому подобная прокрастинация и получила название «диагноз Скарлетт О'Хары». Ученые наблюдали за тысячей взрослых пациентов с диагнозом депрессии. В результате исследования у каждого четвертого после лечения сохранились более значительные когнитивные нарушения. Об этом рассказала журналист «Комсомольской правды» Анна Добрюха.
4: В научной работе, опубликованной в журнале Американской медицинской ассоциации, исследователи выделяют особую разновидность депрессивного расстройства. Для тех, кто им страдает, характерна ярко выраженная когнитивная дисрегуляция. В частности, речь идет о таком проявлении, как трудности с планированием и ряд других проблем с исполнительными функциями. Важно разделять переутомление, лень и болезнь. Отличительным признаком депрессивного расстройства может быть деперсонализация, то есть когда человек отчетливо ощущает себя измененным и именно с этим связывает снижение продуктивности. В случае переутомления или эмоционального выгорания человеку трудно сосредоточиться именно на работе, а в остальных сферах жизни склонность откладывать все на потом выражена не так ярко. Если же прокрастинацию породила депрессия, то хочется отложить вообще все, включая развлечения.
3: Если желание откладывать все на потом связано с депрессией, то следует обратиться к специалисту. Если же прокрастинация вызвана какими-то другими причинами, то борьба с ней находится в ваших руках. Однако важно понимать, что каких-то определенных методик, гарантирующих избавление от прокрастинации, не существует. Есть несколько способов, позволяющих в большей или меньшей степени снизить уровень прокрастинации. Несколькими такими способами поделился YouTube-канал IFO.
5: Первым и одним из наиболее важных способов избавления от прокрастинации является распределение дел. Практика показывает, что когда вы четко систематизируете свои дела на бумаге, тогда они упорядочиваются и в жизни. Нужно сознательно воспитывать в себе трудолюбие. Себя необходимо награждать за успехи, чтобы мотивировать дальнейшее трудолюбие. Поскольку же неприятными переживания становятся только тогда, когда человек сам их так оценивает, ему следует учиться получать удовольствие от работы и избегать неудовольствия от оценки ее количества. Следует заменять формулировку «я обязан» на «я выбираю». Распределение усилий. Эта техника знакома всем спортсменам. Ее суть заключается в том, чтобы научиться распределять свои силы так, чтобы все задуманное было осуществлено без надрыва.
3: По статистике, от 15 до 20% людей на всей Земле постоянно откладывают дела на потом. Сама по себе прокрастинация не является болезнью. В значительном ряде случаев это результат дурной привычки. Поэтому важно не избегать проблем и дел, с которыми в любом случае рано или поздно придется столкнуться. Ну или подождать до понедельника. Вдруг проблема решится сама собой. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
2: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
1: Ученые продолжают заявлять о пользе зеленого чая. В очередной раз доказано, что он помогает в борьбе с ожирением. Исследователи из Китая проверили теорию с грызунами. Им давали зеленый чай, и у них уменьшалось количество вредных кишечных бактерий и увеличивалось число полезных, что помогало бороться с ожирением. А все благодаря компонентам, которые содержатся в этом напитке. Ешьте почаще мойву. Употребление рыбы способствует выработке коллагена, укрепляет суставы и улучшает здоровье кожи. Мойву считают полезной из-за того, что в ее состав входит активное вещество, особая форма белка – лизин. Протеины, которые получают из рыбы, легко усваиваются организмом, так как состоят исключительно из важнейших для здоровья аминокислот. Более того, лизин помогает организму вырабатывать антитела некоторых гормонов и активно участвует в формировании кровяных клеток и ферментов. Ученые пришли к выводу, что некоторые продукты действительно способствуют омоложению организма. Список из двух десятков наименований был составлен в рамках совместных исследований специалистами нескольких университетов США и Евросоюза. Он разработан на основе сделанных в последние годы открытий, связанных с биохимическим механизмом старения клеток человеческого организма. К продуктам, способным продлить молодость, отнесли черный шоколад, чай, кофе, яблоки, черную смородину, чернику, брокколи, черешню, помидоры, гранаты, апельсины, персики, сливы, малину, красный виноград, красный лук, шпинат, клубнику и хлеб или хлопья с отрубями. Отмечается, что если другие виды продуктов – мясо, рыба, молоко или злаковые – дают организму необходимые калории, жиры и минералы, то овощи, фрукты и ягоды – это биохимические элементы, предохраняющие и удлиняющие срок жизни клеток. Плакать полезно для здоровья. По словам врачей, плач снижает уровень стресса и способствует выработке гормонов счастья. Кроме того, слезы обладают антимикробным действием благодаря содержанию в них лизоцина – вещества, которые прямым образом влияют на бактерии и на вирусы. Так что не стесняйтесь своих слез, но лучше все-таки, если это будут слезы счастья. С вами была Вероника Борисенкова и программа «Медсовет». Не болейте и будьте здоровы!
2: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Евгений Несмеянов, эксперт по морским катастрофам, писатель, автор 5 книг и ряда статей о «Титанике», в том числе опубликованных в Великобритании и США.
3: Здравствуйте, Евгений.
4: Здравствуйте, Александр. Всем привет.
3: Друзья, проголосуем-ка. Какого из перечисленных объектов не было на борту «Титаника»? Автомобиля «Рено», картины «Купающаяся Черкешенко», бинокля, египетской мумии и, наконец, ящика с опиумом. Пожалуйста, перейдите по ссылке и проголосуйте. Евгений, я вот когда вспоминаю фильм, ну и, наверное, как многие зрители, сразу у меня возникает вот эта картина. Крестообразная, раскинувшая руки, фигура на носу корабля. Соответственно, вопрос, а такое могло быть в реальности на «Титанике»?
4: Сейчас попытаемся разобраться и не только с этим, а и с некоторыми другими популярными зрительными образами из этого культового фильма и сценами из него, такими как перекошенный под углом 45 градусов корпус лайнера, озаренный всеми огнями его разлом, и затем ракетообразный взлет кормы после разлома. Но я подчеркну, что постараюсь избегать рассмотрения художественной составляющей, а сосредоточусь именно на научном анализе, насколько это будет возможно. Но прежде всего поясню, почему наш выбор пал именно на этот оскароносный фильм. Хотя фильмы о «Титанике» снимались и до 1997 года, в том числе в Голливуде. Мы выбрали «Титаник» Кэмерона не только потому, что он самый популярный, самый дорогой, богатый, значит, обласканный критиками, но и не только потому, что в этом году исполняется 25 лет со дня премьеры этого фильма в кинотеатрах России. Но главное для нас это то, что этот фильм самый претенциозный, амбициозный в том плане, что он в наибольшей степени претендует на научную достоверность. И потому, конечно, для нас он представляет наивысший интерес. Да, это художественное произведение, как гласит известный типовой довод защитников и этого фильма, и других. Но не будем забывать, что фильм, конечно, основан на реальных исторических событиях. И эти исторические события очень хорошо задокументированы. К съемкам фильма были привлечены в качестве консультантов ведущие эксперты по «Титанику» из Американского исторического общества «Титаника», из Белфаста.

кривишь душой, и мне, допустим, неизвестно ни одно заслуживающее доверия упоминание о вертикальной или перпендикулярной корме из уст тех немногих счастливцев, кто с этой кормы, собственно, спасся. Во-вторых, и в главных, по данным фирмы судостроителя Harold & Wolff, белфастская фирма, тяжелые механизмы в отсеках «Титаника», такие как правые котлы, допустим, они должны были начать смещаться со своих проектных оснований при достижении судном угла продольного наклонения 35 градусов. Мы знаем из подводных исследований затонувшей, значит, носовой части «Титаника», что в ней все 5 котлов в котельном отделении номер 2, по которому прошелся разлом, эти все котлы на месте. То есть мы можем сделать вывод о том, что, по крайней мере, носовая часть точно никогда не достигала угла наклона этих критических 35 градусов, а вероятнее всего, как я сказал раньше, наклон был гораздо ниже. Но что касается кормовой части, отломившейся, то в ней, в зоне разлома, в ней выпали только 2 цилиндра низкого давления, как раз где прошел разлом. А остальные цилиндры в количестве 6 штук, они на месте, так же, как и вот это. Громадина массой более 400 тонн – это турбина низкого давления. На фото, если что, турбина «Британика». И если бы судно приняло вертикальную стойку под углом 90 градусов или около того, конечно, все эти громоздкие механизмы, вероятнее всего, они бы сорвались со своих креплений и обрушились бы вниз, пробивая переборки и круша вообще все на своем пути, как, собственно, раньше и считалось. Но, как говорят специалисты по подводному исследованию «Титаника», сталь не врет, и мы видим, что обломки «Титаника» поведали нам свою правдивую историю и помогли избавиться от популярного мифа о вертикальной вот этой корме, которая торчала словно башня. Переходим к выводам. Я не буду, конечно, говорить, что из реального фильма Кэмерона только название парохода, это не так. В фильме задействовано совершенно реальное научно-исследовательское судно Российской академии наук, академик Мстислав Келдыш, с не менее реальными аппаратами «Мир» на борту. Я уточню небольшое терминологическое уточнение. Это «Мир-1» и «Мир-2» – это именно глубоководные обитаемые аппараты, а не батискафы, как их часто в прессе называют. Также имеет эпизодическую роль небольшую один из создателей аппаратов «Мира» Анатолий Михайлович Сагалевич. Есть и некоторые кадры со дна затонувшего «Титаника», сделанные в 95 году, хотя этих кадров немного. И также в сюжете фильма задействованы многие исторические персонажи. Ну, разумеется, в исполнении современных актеров это и капитан «Титаника» Эдвард Джон Смит, и директор-распорядитель компании White Star Line Джозеф Брюс Исмей, конструктор «Титаника» Томас Эндрюс, пассажиры Маргарет Браун, Джон Джейкоб Астер, Бенджамин Гугенхайм, другие, мелькает даже пекарь небезызвестный Чарльз Джокин с фляжкой в руках. Как его только фамилию не искажают в русском языке, и Джоугин, и Джуфин, и Юджин, но нужно все-таки запомнить единственно правильный вариант, подтвержденный его потомками, это Джокин. Ну, не так важно это на самом деле. Помимо исторических персонажей в фильме, довольно много вымышленных действующих лиц. Это не только Джек и Роза, это еще и мать Розы, жених Розы Каледон Хокли, телохранитель Каледона, и некоторые соратники Джека по третьему классу, а еще вот эта непонятная темная фигура на самом острие носовой конечности в сцене столкновения, она добавлена, значит, эта фигура на компьютере и с криком отбегает «Сейчас столкнемся». На самом деле это для меня одна из самых больших загадок в фильме, кто этот человек и что он там делает, потому что дополнительных впередсмотрящих на бак «Титаника» не выставляли, и вообще вся носовая часть судна была затемнена для того, чтобы свет не отвлекал впередсмотрящих и офицеров на мостике, поэтому делать там было абсолютно нечего. Вот. Я в заключении подчеркну, что, конечно, фильм «Кэмерон» — это выдающееся произведение, удостоенное множество «Оскаров», имеющий огромный кассовый успех и огромную армию фанатов по всему миру. И, естественно, художественных достоинств этого фильма я ни в коем случае не отрицаю.

0: Но Голливуд все-таки не зря называют фабрикой грез, и Джеймс Кэмерон, будучи признанным мастером в жанре фантастического кино, можно сказать, он не слишком далеко отошел от своего режиссерского амплуа в фильме, в исторической мелодраме о «Титанике», по крайней мере, в сцене разлома и сценах, предшествующих ей и следующей за ней, где судно достигает углов наклона сначала в 45, потом 90 градусов. Все это можно смело относить к фантастике. Я, возможно, предвосхищу какие-то обвинения в чрезмерной придирчивости к мелочам, но укажу, что все вот эти детали, которые мы сегодня рассмотрели, они, по сути, да, имеют достаточно весомую значимость либо в сюжетном плане, как, допустим, вот этот автомобиль или сцена полета, либо с точки зрения визуальной реконструкции. Ведь получается, что все художественные киноизображения «Титаника», где он тонет под углами 45 и 90 градусов, их все нужно переснимать или перерисовывать заново. И также я еще отмечу, что большая часть из того, что я сегодня рассказал, она была известна еще, известна и опубликованная в 97 году, когда шли съемки «Титаника», я напомню, или даже ранее. И вот если кого-то эта тема заинтересовала, то я приведу небольшой списочек литературы. Естественно, если быть совсем строгими, то рекомендуется литература последнего десятилетия, либо там, может быть, 15 лет. Кого интересуют действительно актуальные научные данные и самая новая последняя информация. Вот как-то так.
1: Спасибо. Сейчас я хотел бы увидеть результаты голосования. Какого объекта не было на борту «Титаника»? И большинство проголосовали, смотрите, за египетскую мумию. Ну-ка, прокомментируйте. А на втором месте, да, правильно, египетскую, на втором месте картина Черкешенко, тоже считают, что ее не было.
0: Ну, с картиной я поясню, конечно. А вот про мумию это приятный сюрприз, потому что обычно считается, что очень многие люди убеждены, что мумия была. Но я думаю, здесь сыграло роль то, что на сайте антропогенеза есть замечательная статья по этой теме, по мумии «Титаника», и там все буквально разложено по полочкам. А вот картина принадлежала, это, кстати, был один из, возможно, самых дорогих объектов материальных, ну, по сумме страховки. Ее шведский бизнесмен по фамилии Стефансон с тобой, значит, вез, и он застраховал ее на крупную сумму.
1: К сожалению. Картина была.
0: Да,
1: а мумии не было.
0: А мумии не было.
1: А ящик с опиумом?
0: Ящик с опиумом был, просто тут опрос с некоторым подвохом, потому что на самом деле все, кроме мумии, все взято либо из грузового манифеста «Титаника», либо из числа тех предметов, артефактов, которые подняты со дна. Так что кроме мумии все остальное было.
1: Ящик подняли.
0: Ящик не подняли, ящик, к сожалению, нет.
1: Ящик, к сожалению.
0: Ящик находился, значился в грузовом манифесте. Ну, их было 4, если уж совсем точно быть.
1: 4 ящика. 4 ящика. Понятно. Так, а сейчас вам предстоит самому столкнуться с айсбергом.
2: Дадим слово защите. На сцене киноадвокат.
1: Дмитрий Брыков, историк, кандидат исторических наук, автор монографии «Гибель Лузитании. Взгляд спустя столетия». Дмитрий,
3: добрый день.
1: 10 минут.
3: Да, Евгений, приветствую.
0: Привет.
3: Ну, мне кажется, здесь основная причина недоразумений и бесконечных вот этих вот дискуссий в отношении этого фильма заключается в том, что к нему предъявляются требования, которые скорее должны быть предъявляемы к чисто историческим по жанру фильмам, ну, историческим художественным фильмам, которые мы знаем, например, это «Ватерло» Бондарчука, это, например, фильм Стэнли Кубрика «Барри Линдон». Но, насколько я вот знаю из одной из твоих книг, изначально вот камероновский фильм, он задумывался как бы мелодраматическая история, по-моему, он называл «Ромео и Джульетта на «Титанике». Сам Сагалевич, о котором ты сегодня говорил, он вспоминал, что Камерон планировал не воссоздание истории с буквальной точностью, а скорее воссоздание исторических типажей, вот, которые тогда жили и которые участвовали в первом рейсе лайнера. Вот. И сам Камерон, по-моему, он говорил, что его как бы, техническая часть основана на догадках, которые основаны на скрупулезном изучении фактов. Но он сам сказал термин «догадки». Вот. Поэтому у меня к тебе такой вопрос, что нужно ли применять с такой строгостью подходить к режиссеру, вот. Потому что, может быть, он даже скорее художественно сделал правильно, что он отступил от каких-то фактов, но скорее смог передать какую-то атмосферу эпохи и смог передать вот хорошо историю пассажиров, типажей, которые там, значит, были. Вот. И, может быть, в этом плане как раз для зрителей, особенно вот российских зрителей в 90-е годы, которые тогда очень мало были знакомы с этой темой, в отличие, может быть, от западных, от западного общества, может быть, для них как раз было важнее как бы получить вот такое вот более точное психологически-историческое представление об этой трагедии. Вот. И, может быть, за счет каких-то неточных деталей, которые присутствуют в любом историческом фильме, даже чисто историческом по жанру, но фильм Камерона, по-моему, он таким фильмом не является. По крайней мере, я не встречал, чтобы где-то вот было определение, что «Титаник» — это исторический фильм. Везде говорится именно о мелодраматическом его жанре. Вот такой вопрос.
0: Да, это, конечно, хороший вопрос. Ну, естественно, Джеймс Кэмерон, он периодически меняет свои утверждения. И вот ту цитату, которую я привел, она относится к 98-му году. Она, я помню, меня поразила, когда я читал об этом в книге. В более поздние годы он, видимо, уже, возможно, под влиянием критики, он начинает постепенно смягчать формулировки. То есть мы уже в более поздние годы, ну, я, по крайней мере, не слышал, чтобы он говорил такие какие-то сильные слова про то, что я стремлюсь к стопроцентной точности. В тексте книги это есть, прямо стопроцентная точность. Метод торжества достоверности, вот это его очень предмет гордости такой. Что касается фильмов, которые были доступны отечественному зрителю, ну, для меня, допустим, первым фильмом был «СОС Титаник», это 79-й год, это телевизионный фильм. Я его видел раньше, до фильма Кэмерона. На Западе была достаточно длительная традиция, там из 50-х годов фильмы, как я уже говорил, снимают и в Голливуде. То есть я не знаю, насколько Джеймс Кэмерон, об этом, возможно, и лучше его спросить, как он меняет свои воззрения, что он считает более правильным, как относиться, как рассматривать этот фильм. Но факт в том, что в самом начале, вот при премьере этого фильма, когда он прокатывался по всему миру, когда потом на кассетах его выпускали, да, были такие заявления из уст режиссера и других людей о том, что это прямо супер достоверное, супер точное. Ну, в принципе, в этом, конечно, нет.
3: Он же не мог сказать иначе, что я вот снял фильм, но он там, так сказать, ну, там недостоверный, в этом, в том, всем. Он и должен был, наверное, это сказать. Да, даже нет, если он знал о каких-то сам, может быть, сомневался в каких-то деталях.
0: Тут вот. Дело даже не в том, что тут вещь, вся загвоздка в том, что он хотел, он реально добивался точности. Мы это видим по скрупулезным деталям, по костюмам, по вот этим всем заклепкам. То есть, ну, была поставлена задача всему этому производственному отделу добиться прямо, ну, максимально возможной точности. И ведь у него же была такая возможность. Я говорю о том, что в ходе съемок фильма, вот в апреле 97 года, еще когда съемки шли полным ходом, а они шли там с задержками, очень долго и мучительно, ну, все это знают, вот, и была возможность у режиссера, у продюсеров обратиться вот к современному, к самой свежей, актуальной научной публикации, Ну, допустим, по тому же, по вопросу дифферента Титаника, и сделать все без особых затрат, максимально точно, вот на тот период времени. В принципе, и сейчас бы тогда эта сцена с дифферентом Титаника, она бы смотрелась гораздо живее, гораздо достовернее, если бы дифферент был около 20 градусов. То есть я хочу сказать, что можно было обойтись гораздо дешевле, гораздо проще, просто прочитав одну статью и сделав реально, ну, максимально достоверный фильм.
3: Он почему-то... Но эти статьи, они вышли уже, по-моему, как бы прямо вот накануне выхода фильма, по крайней мере, ну, либо в его процессе его создания. Поэтому если в науке часто какие-то нововведения и какие-то новые концепции с трудом получают очень быстрый, как бы, да, эффект, то тем более трудно требовать от создателей фильма, чтобы они тут же перекраивали там какие-то свои сценарии, бюджеты, чтобы все это подходило под некую новую концепцию научную.
0: Да не, ну там же переправлять-то особо ничего не надо было. Нужно было просто не показывать вот этот дифферент 45 градусов, а показать другой кадр, где дифферент 20 градусов. И все, это спасло бы, ну, на мой взгляд, это спасло бы половину фильма. Ну, это на мой взгляд, конечно, такой пример.
3: Но, может быть, зато действительно психологически он более художественно, более попал в точку. Он, в конце концов, многие же пассажиры, как мы знаем, говорили именно вот об этой вертикальной корме. То есть, может быть, он этим как раз и попал в цель, что он скорее передал какую некую такую вот художественную правду. Как видели это, как ощущали это пассажиры, может быть. Вот. И к тому же такой тогда вопрос. А кто из режиссеров, вот фильмов о «Титанике» много, кто из них снял фильм лучший с исторической точки зрения, чем Кэмерон? Ведь мы знаем, что Кэмерон, он не новичок в этой теме. Он с 80-х годов ей интересовался, он использовал, сам погружался туда, к останкам. Он привлек крупнейших специалистов по этой теме. Были воссозданы интерьеры, экстерьеры с использованием чертежей, были воссозданы элементы отделки, декоративно-прикладного искусства, вплоть до предметов одежды. То есть, наверное, все-таки он, можно сказать, что по соотношению правда и вымысел, все-таки фильм Камерона, он лучший на сегодняшний день, даже с учетом вот тех замечаний, которые ты ему выставляешь.
0: Ну, я скажу, что мне кажется, что нужно зафиксировать для себя, ну, по крайней мере, по моему мнению, что идеального фильма и, допустим, какого-то самого лучшего образцового фильма о «Титанике», я имею в виду игрового художественного, его на сегодняшний день еще, к сожалению, не снято. И с моей точки зрения, фильм Кэмерона, конечно, далек от идеала. Ну, кто-то со мной будет спорить, естественно. Я на этом не настаиваю, но ведь тут дело такое, что, мне кажется, ты сам себя немножко поймал в противоречие, в ловушку, потому что если была такая скрупулезность прямо в воссоздании деталей, то, конечно, тут нужно разделять, какого эффекта хотел добиться режиссер. Он хотел добиться психологической достоверности или все-таки какая-то была научная реконструкция. А вот, допустим, если сравнивать с другими фильмами, ну, мне кажется, памятуя о том, что единого идеального фильма о «Титанике», как мне кажется, нет еще. Ну, допустим, был сериал 2012 года Джулиана Феллоуза, «Титаник» называется. Вот если там брать сцену разлома, ну, все интересующиеся могут посмотреть. Мне кажется, вот, допустим, сцена разлома в этом сериале 2012 года, она показана, ну, гораздо лучше и с художественной точки зрения, ну, я так смело скажу, и, возможно,
3: с исторической. А все остальное?
0: Все остальное хуже? Все остальное может быть не настолько хуже, но тут...
3: Это только один момент. Но...
0: Тут нужно все-таки разделять, мне кажется, нужно рассматривать фильмы в контексте тех лет, когда они снимались, насколько фильм отвечает актуальному знанию о «Титанике» вот именно на период своего съемочного процесса. Фильм Кэмерона, как я пытался показать, он немножко, прямо скажем, он показывает людям состояние знания о «Титанике» много десятилетий назад. А этот...
3: Время кончилось.
0: Не успел.
3: Хотели исполнить с тобой песню «Селин Дион», но...
0: Да, уже... время не позволяет.
1: Спасибо большое, друзья. Спасибо, Дмитрий. Зрителях я призываю оценить, насколько убедительным был Дмитрий. То есть была ли это победа, или, может, он заставил вас задуматься. А сейчас видео-вопрос, который прислал нам наш самый независимый зритель.
4: Все это очень трогательно. Однако вы умолчали о том, что вся эта голливудская история должна называться не «Титаник», а «Олимпик». Ведь вместо заявленного «Титаника» в плавание отправился другой, более старый корабль «Олимпик», его брат-близнец. За несколько месяцев до трагических событий «Олимпик» попал в аварию, столкнулся с военным кораблем. Начались судебные разбирательства, а ремонт «Олимпика» не получалось покрыть страховкой. Поэтому и было решено подстроить крушение старого, поврежденного «Олимпика» и получить за него страховку, как за совершенно новый «Титаник». Во время рокового плавания в апреле 1912 года члены команды «Олимпика» открыли забортные клапаны, чтобы трюмы корабля постепенно заполнились водой. Но мошенничество обернулось катастрофой. «Титаник Олимпик» случайно столкнулся со спасательным судном и быстро затонул. Газетчики смогли убедить мировую общественность, что корабль налетел на айсберг. Но ледяная глыба, какой бы большой она ни была, не смогла бы пробить борт корабля, обшитый двойным слоем толстенной стали. А настоящий «Титаник» проплавал еще 25 лет под видом старого «Олимпика».
1: Убедительно.
0: Да. Это, конечно, очень мощный вопрос, и мощь его в том, что в нем напластовано прямо несколько очень злостных мифов. Но я попытаюсь кратко, тезисно опровергнуть все это с опорой на факты. Ну, значит, факт первый по поводу страховки «Титаника». «Титаник» был застрахован примерно на 1 000 000 фунтов стерлингов по тем деньгам. Это соответствовало порядка 5 000 000 долларов. Но по данным, которые у нас есть, и подтверждены они документами, только строительство корпуса «Титаника» обошлось в 7,5 миллионов долларов того времени. То есть мы видим, что страховка не покрывала, ну, покрывала примерно 2/3 стоимости постройки корпуса, а ведь еще есть внутренняя отделка. Значит, второй факт – это про лед. Был упомянут лед про то, что он не мог пробить наружную обшивку.
1: Не мог. Толстенную. Ну,
0: а с этим, в принципе, никто сейчас уже и не спорит, потому что после экспедиции 96-го года было установлено, что, вероятнее всего, не было никакого пробития внешней обшивки, которая действительно была толстой, а, скорее всего, разошлись просто стыки между листами, проклепанные швы, и вот там образовался целый ряд длинных, узких. Это даже нельзя, мне кажется, это неправильно называть пробоинами, это какие-то разрезы или узкие щели, в которые поступала вода, и этого оказалось достаточно. Ну и опять же, по поводу подмены «Олимпика» «Титаником», тут все разбивается, а поднятые артефакты, а поднятые предметы, части оборудования, детали «Титаника», на которых есть маркировка номер 401, это строительный номер «Титаника», а номер «Олимпика» был 400. То есть мы можем утверждать с достаточной степенью уверенности, что на дне покоится именно «Титаник».
1: Спасибо. Не знаю, убедили ли вы Захарию, но выглядит правдоподобно. Вопрос от Юрия Аванесова. Какой миф или мистификация о «Титанике» вам кажется наиболее вредным? Лично у меня это теория заговора о подмене «Титаника» и «Олимпика», а также рассказ о биноклях, которые якобы должны были быть у вперед смотрящих. Что там с биноклями?
0: Да. Значит, ну, а по поводу «Олимпика» я уже кое-что сказал, по поводу подмены. Ну, я бы не назвал эту теорию подмены «Титаника» «Олимпиком» какой-то особо вредной, потому что, ну, по сути, она уже достаточно давно опровергнута. Ну, я уже кое-каких моментов коснулся. А вот насчет биноклей, тут я не хотел бы повторять известный штамп о том, что не все так однозначно, не все так просто, но, видимо, эта фраза лучше всего отражает состояние дел, потому что, ну, чтобы нам разобраться с ситуацией с биноклями, я, кстати, об этом писал неоднократно и в статьях своих, и в книгах все время об этом пишу. Тут нужно посмотреть, собственно, спросить вперед смотрящих, ну, кого еще нужно спрашивать о том, полагались ли им бинокли. Вперед смотрящих с «Титаника», ну, и никаких других людей, потому что другие люди скажут вам то, как обстояли дела на других судах. Мы спрашиваем вперед смотрящих с «Титаника», они нам все подтвердят практически единогласно, что да, им полагались бинокли. Мы обращаемся к, значит, документам, к нормативно-законодательной базе того времени и по правилам предотвращения столкновений на море в редакции 1910 года, статья 29, там указано, что всем лицам, которые на судне ведут визуальное наблюдение, если бинокль, если по их мнению бинокль им поможет обнаружить предмет раньше, то он им полагается. Ну вот, собственно, дальше уже делайте выводы сами.
1: Так, давайте отдадим микрофон вот туда. Представляйтесь, задавайте краткий вопрос, возвращайте микрофон.
5: Меня зовут Сева, я из Москвы. У меня вопрос звучит так. Насколько сильно White Star Line, ну, были уверены в том, что «Титаник» — это несокрушимая машина? Все.
0: Спасибо. Наверное, имеется в виду тут утверждение о том, что «Титаник» был таким непотопляемым. В 80-е годы была популярна точка зрения о том, что это миф о том, что якобы компания White Star Line заявляла о непотопляемости «Титаника». Но на самом деле есть документ, есть рекламная брошюра была найдена, в которой сказано, что эти суда «Олимпик» и «Титаник», они сконструированы, чтобы быть непотопляемыми. Вот такая фраза там значится в рекламной брошюре. Ну и в других публикациях говорится о том, что судно практически непотопляемо. Пресса, она обычно опускает слово «практически» и говорит о том, что суда были, ну, абсолютно непотопляемыми. Вот непотопляемые, несокрушимые, вот такая. Ну, я думаю, это, вероятнее всего, просто маркетинговый ход, потому что известно, что и до «Титаника», и «Лузитания» та же самая, они рекламировались все как непотопляемые суда. Это был такой маркетинг того времени. Так было просто принято. Видимо, хотя, конечно, многие люди восприняли это всерьез, и я думаю, что они за это поплатились даже в каком-то плане.
1: Да, очевидно, в каком-то плане они поплатились. Так, весьма существенным.
0: Ну, кто-то имущество потерял, мумию там, допустим, да?
1: Да, или ящики там, ящик с чем-то. Да. Значит, да, мы осуждаем эти вещи.
0: Однозначно.
1: Значит, блиц. Как насчет блица? 3 минуты, максимально лаконично. У нас прибыл приз, мне сообщили, суперприз прибыл за мастеру блица. Так что есть за что побороться.
0: Ну, я, да, не мастер, но попробую.
1: Давайте, 3 минуты, поехали. Насколько адекватна в плане достоверности документальная книга под названием «80 лет под водой» о «Титанике»?
0: Достоверно на уровне 80-х годов.
1: Был ли «Титаник» самым большим судном на момент своего путешествия или только самым роскошным?
0: Был самым большим из действующих эксплуатируемых судов. Были суда на стадии строительства крупнее.
1: Как вы думаете, почему гибель «Титаника» экранизировали уже несколько раз, а гибель «Лузитании» ни разу?
0: Ну, тут нужно, наверное, смотреть все-таки на всемирное историческое значение, потому что значение «Титаника», ну, как бы мы не относились к нему, оно существенно, его и в учебниках упоминают, и в пособиях для судоводителей, ну, очевидно, неспроста.
1: В мемуарах участников осталось хотя бы одно упоминание о любовном приключении на борту.
0: Были небольшие упоминания про, допустим, пассажирка второго класса писала о том, что она, значит, имела какой-то зрительный контакт с одним из музыкантов, оркестрантов. Вот он и улыбался каждый раз, когда исполнял. Ну, я думаю, что тут...
1: Пока не утонул.
0: Да, ну, это вряд ли можно назвать каким-то романом. Ну, были, допустим, роман, может быть, завязался на борту «Титаника» во время плавания у Джозефа Брюса Исме и Мэриан Тейр, одной из пассажирок. Ну, это не точно.
1: Как так могло получиться, что «Титаник» тонул 160 минут, а его близнец «Британик» затонул за 57?
0: Разный тип повреждений. и все-таки там мина. Здесь длинные узкие пробоины, повреждения большого количества отсеков, 6.
1: В корпусе «Титаника» были специальные перегородки, разделяющие его как бы на отдельные камеры. Если бы их не было, продержался бы «Титаник» на плаву дольше?
0: Думаю, он бы перевернулся.
1: В каком жанре нужно снять фильм про батискаф «Титан», чтобы он мог сравниться по популярности с «Титаником»?
0: Лучше не снимать таких фильмов.
1: Имел ли место угольный пожар во время рейса «Титаника» и ослабление корпуса в месте пожара?
0: Пожар не имел места, имело небольшое вялое тление угля. Это было достаточно обычное явление по тем временам.
1: Почему в фильме не показали ни одной крысы?
0: Крысы были, показывали.
1: Есть ли ошибки в описании катастрофы в книге Уолтера Лорда «Последняя ночь «Титаника»»?
0: Ну, конечно, книга была написана в 55-м году, и по сравнению с теперешним уровнем знаний, ну, ошибок много, там разлома нет.
1: На «Титанике» использовали спасательные плоты, сконструированные изобретательницей Марией Бизли?
0: Были только складные шлюпки, которые, в принципе, при некотором допущении можно назвать плотами.
1: Как скоро «Титаник» пожрет биосферу океана?
0: Не скоро, на наш век еще хватит.
1: 12. Спасибо. И продолжаем в более спокойном темпе. И давайте дадим микрофон вот сюда. Пожалуйста, передайте микрофон.
6: Добрый день, Аня из Москвы. Спасибо большое за лекцию. Вы упомянули, что «Титаник» не разломился, как сухая ветка. А как можно тогда поставить разлом? Спасибо.
0: Ну, я не буду опять повторять про то, что об этом всем написано у меня в книжке, но не как сухая ветка, это точно, потому что процесс был гораздо более сложный, и он шел комбинированным путем сверху вниз, снизу вверх, и это был достаточно такой вязкий процесс, как показывают новейшие исследования. Вот так я могу, наверное, ответить на этот вопрос.
1: Давайте дадим микрофон вон туда, пожалуйста. Там кто-то что-то крутит, вертит.
7: Смотрите, вот вы разбирали фильм, да, который вышел четверть века назад, но сейчас мифы, они распространяются больше через интернет, соцсети, и некоторые из них связаны как раз-таки тоже с «Титаником». Вот, например, недавно пошел слух, что Кэмерон снимет сериал про «Титан», что он сам потом опровергал. Так вот, слышали ли вы, например, такие истории, как про мультимиллионера Джона Джейкоба Астера, четвертого, который якобы пожертвовал собой ради детей и не пошел на шлюпку спасательную, или, например, про Альфреда Виндербилта, который якобы должен был поплыть на «Титанике», а потом скоропостижно затонул на Луизитании. Да. Вот. Если не слышали, то тогда мой вопрос, можно не отвечать.
0: Ну, слышал, конечно. Вандербилт, я, насколько я помню, он отправил свой багаж на «Титанике», если я его ни с кем-то другим не путаю. А Джон Джейкоб Астер, ну, я тут могу уточнить о том, что из мифов, связанных с ним, это то, что, значит, говорят некоторые, что он там освобождал собак из специального помещения. И то, что он при посадке в шлюпке, он говорил офицеру, он сажал свою жену, 18-летнюю беременную, в шлюпку и якобы сказал такую фразу, что она в деликатном положении, а могу ли я ее сопровождать. И офицер Лайтоллер был очень строго настроен, поэтому он сказал «ни-ни». Ну, на самом деле, это, вероятнее всего, миф, и Джон Джейкоб Астер ничего такого не говорил. Это мы можем судить об этом из показаний полковника Грейси, который описывал эту сцену, и там не упоминается об этой фразе, о том, что... Вернее, он сам, полковник Грейси, пишет, что жена Астера находилась в деликатном положении, то есть это ремарка полковника Грейси, а не Астера, и, скорее всего, Астер ничего такого не говорил, и, может быть, если бы он это действительно сказал, я думаю, что, возможно, это возымело бы какой-то эффект, а может быть и нет.
1: Давайте на балкон дадим микрофон, на балкон, вот туда, пожалуйста.
8: Здравствуйте, меня зовут Захаров Николай, я из Москвы. Хотел бы задать свой вопрос. Можно ли как-то восстановить, либо же поднять «Титаник» со дна?
0: Поднять «Титаник» со дна, к сожалению, невозможно, потому что он разломан на две крупных секции, и еще, а средняя часть его представляет из себя поле обломков, это там тысячи обломков и фрагментов корпуса. Ну, я всегда говорю на этот вопрос, отвечаю таким образом, что «Титаник», в принципе, уже давно поднимает, ну, как давно, с 87-го года, маленькими частичками вот эти артефакты, иногда не очень маленькими, вот самый большой артефакт – это так называемый большой кусок или большой обломок, он по 20 тонн массой, вот его подняли, это кусок обшивки. Ну, почему бы не сказать, что это фактически часть «Титаника», поднятая, ну, так.
1: Так, давайте дадим микрофон вот сюда, пожалуйста. Здесь я вижу, кто-то хочет очень спросить. Давайте дадим такую возможность. Вставайте.
9: Добрый день, спасибо. Юрий Долганов, Москва. Вопрос такой. После «Титаник» это была знаковая катастрофа. Она повлияла на, в общем-то, все мореплавание. И скажите, пожалуйста, были ли вообще сделаны выводы в плане строительства кораблей морских судов дальнего плавания? И как вы считаете, возможно ли повторение подобной катастрофы, именно связанной с айсбергом, в современном мире, в современных трансатлантических судах? Спасибо.
0: Ну, сейчас, насколько я знаю, сейчас уже таких активных трансатлантических перевозок уже нет, но сейчас же у нас и самолеты всю эту функцию на себя взяли. А вот последний случай с аварией судна именно со льдами, которое затонуло, столкнулось со льдом, это 2007 год, «Эксплорер». Ну вот, то есть такие, ну, конечно, несопоставимого масштаба аварии, но они происходят, и это говорит нам о том, что лед, он и как он в 1912 году представлял собой опасность для навигации, так он сейчас до сих пор, даже при нынешних условиях и при развитии проектирования, и при всех этих системах спутниковой навигации, это все равно угроза достаточно ощутимая.
1: Вопрос задает Илья Владимирович. Откуда бралось электричество на «Титанике»? В трюме стояли дизельные генераторы или освещение было иное?
0: Были генераторы, но, насколько я знаю, они паровые. Но вообще это нужно адресовать этот вопрос к специалистам по технической части, а это не ко мне. Я этими вопросами так плотно не занимаюсь. Я гуманитарий.
1: Так, дайте микрофон, пожалуйста, вот сюда.
10: Здравствуйте, Дарья из Раменского. У меня возник вопрос, а почему капитан, собственно, превысил скорость? Этот вопрос, в принципе, ходит по интернету, и также есть теория, что он превысил скорость, поскольку хотел перегнать капитана «Олимпика».
1: Олимпиада была у них.
0: Какая-то. Да, ну, наверное, тут можно говорить о том, что капитан Смит, вероятнее всего, ну, известный миф гласит о том, что «Титаник» якобы хотел завоевать голубую ленту Атлантики. Это утверждение не выдерживает критики, но вообще-то есть свидетельства, и сама динамика хода рейса, скоростной режим судна, он свидетельствует о том, что «Титаник» шел с опережением тех показателей скоростных «Олимпика». И вообще он мог бы прийти в порт Нью-Йорка раньше «Олимпика» в его дебютном рейсе. Мне кажется, можно утверждать о том, что... И опять же мы это видим по динамике скорости «Титаника», которая день ото дня росла. И к моменту столкновения с айсбергом «Титаник» шел на самой высокой скорости из когда-либо развитых им в открытом океане. Может быть, это было связано с желанием побить первый показатель, значит, рейса «Олимпика». Может быть, нет. Тут остается нам гадать, потому что, я думаю, однозначного ответа мы уже никогда не получим.
1: Так, сейчас вам предстоит решить, кому достанется книга Евгения Несмеянова «Титаник», издательство «Яуза». «Титаник. Иллюстрированная хроника рейса и гибели». Вот за лучший вопрос, кому бы вы присудили? Я могу, если что, даже напомнить, какие были вопросы.
0: Да нет, я помню. Я, наверное, отдам молодому человеку, который спрашивал про подъем «Титаника».
1: Николай из Москвы, спрашивший про подъем «Титаника», получает книгу, и, наверное, даже с автографом автора.
0: Я думаю, да.
1: Да, книга «Титаник». Сейчас мы увидим результаты онлайн-голосования, как зрители оценивают. У нас киноадвокаты сегодня. Дмитрий Брыков, он не вредный, но заставил задуматься и даже, может быть, в чем-то по фактам разложил. Вот. Да, сейчас мы увидим скетч Юлии Родиной по поводу
11: выступление. Но здесь, конечно, в этом фильме есть много отступлений от реальной биографии Джона Нэша.
12: Но насколько это так, вы не уверены?
11: Конечно, нет. Это бред и голоса, галлюцинации. Если их нет, это не шизофрения. Ну, Петя переучился.
13: У вас появились вопросы. Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом «постскриптум». Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале «Лаборатория научных видео».

0: животных с Иваном Затевахиным.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Алексей Александрович Мусолов, доцент педагогического университета. Я его пригласил вот зачем. Поговорить о загадках зоогеографии мне захотелось. Вот, например, мы видим очень близкие виды зачастую, и внешне выглядящие одинаковые, происхождение у них одинаковое, и генетики, которые последние там 10 лет активно подключились к исследованию видов животных, их родственных связей, тоже говорят, что это близкие виды, а расстояние между ними порой десятки тысяч километров. Как такое может быть? И в качестве вот одного из самых ярких примеров я предлагаю обсудить жизнь и судьбу аллигаторов. Здравствуйте, Алексей Александрович.
2: Здравствуйте, Иван Игоревич. Да, действительно, можно найти среди зоогеографических, я бы сказал, таких знаний, да, ряд примеров, когда действительно вроде формы-то очень близкие, но разнесены чуть ли не на разные континенты.
1: Разделенные народы, так сказать.
2: Причем разделенные океанами.
1: Да, да.
2: И, в общем-то, понять, как так произошло, почему вот вдруг, например, те же самые тапиры живут, например, в Индостане с одной стороны Тихого океана и в Южной и Центральной Америке с другой стороны.
1: Но они жили когда-то и между...
2: Между, да, совершенно... Вот понять, вот почему возникают такие дизъюнкции, почему возникают такие разорванности вот этих вот ареалов, оно, собственно говоря, является задачей зоогеографии. И вот аллигаторы – это, наверное, вот тот самый, я бы сказал, нетривиальный пример, потому что для того, чтобы понять, почему китайский аллигатор живет в Китае, его там осталось буквально там сгулькин нос, а миссисипский аллигатор живет в Северной Америке и, в общем, вполне себе благоденствует. И как так получилось, что две формы, которые достаточно близки между собой, разнесены по разные стороны Тихого океана, вот почему так получилось?
1: Ну да, с тапирами-то мы можем теоретически выстроить некую цепочку, Берингов мост вспомнить, там им было куда идти, да, или они жили, если я не ошибаюсь, и в Африке встречались когда-то там, ну, какие-то там

0: Надо, чтобы так вот провести параллели, достаточно вспомнить, например, формирование современных кошачьих, то есть современных кошек. Но у нас есть в голове уже такая сформировавшаяся, я бы сказал, устойчивая концепция о том, что гепарды живут в Африке, ну и они жили в Азии, и, возможно, где-то, может, еще там остались пара-тройка, но не больше.
1: Да, не в передней.
0: Нет, они жили в передней Азии, они жили в средней Азии. То есть...
1: Остались в средней или в передней?
0: Ну, остались они немножко, считается, что и там они где-то сохранились, только их давным-давно никто не видел. Да. А когда начинается изучение и палеонтологии генетики, вдруг ни с того ни с сего выясняется, что на самом деле, собственно, гепарды, они происходят никак не в Азии, не в Африке, на самом деле они пришли из Северной Америки. Так что это вот тот самый пример, когда...
1: Только не надо путать предков гепардов с мерцинониксом, сразу могу сказать. Сейчас же много очень развелось таких вот как бы знатоков палеонтологии, которые глубоко не копают. Ну вот мерцинониксы, это был сестринская группа к гепардам. Он был похож, конечно, гонялся, но гепарды все-таки произошли от брата какого-то мерцинониксы.
0: Без всякого сомнения здесь...
1: Мерцинониксы между пумой и гепардом.
0: Ну, вообще вся вот эта группа, она так или иначе, она такая пума, гепарда, ягуарунди видная, я бы сказал.
1: Да.
0: Такая плачущие кошки, так называемые, да, которые отличаются тем, что у них от переднего уреза глаза спускается вот тот самый слезный проток черного цвета, очень хорошо заметный. И это вот единая такая группа, предки, которые, как ни странно, тоже сначала все-таки появляются в Азии, потом мигрируют в Северную Америку, потом они там уже формируются как настоящие...
1: Отдельная
0: группа, и она уже разбивается, и из нее
1: гепарды... адаптивную радиацию.
0: Да, и вот как гепардовая ветвь обратно возвращается и сохраняется только в старом свете, а в новом свете
1: хорошо,
0: она исчезает.
1: Хорошо, мы о крокодилах поговорили.
0: Да, крокодилы мы были замечательно. Теперь вот хорошо бы к ним было бы вернуться. Да. Ну, вот эти два аллигатора...
1: Которые
0: они...
1: не крокодилы.
0: Да, совершенно верно. А, кстати говоря, надо, наверное, сказать о том, что многие считают, что крокодилы — это некая единая группа. На самом деле, она делится на три совершенно разных, очень хорошо различающихся между собой категории.
1: Как говорится, раз пошла такая пьянка, давай вспомним, что вообще это жалкие остатки того...
0: крокодиломорф непосредственно, который когда-то чуть ли не...
1: Которые были везде, которые были в океанах, да, были плавающие крокодилы, прекрасно адаптированные на воде, наводившие ужас вообще. Ну, вот примерно они во время динозавров там поздних, да,
0: совершенно как-то верно, жили. Да, еще до этого были еще более ранние предковые формы, которые вели в том числе и массовый наземный образ жизни, которые,
1: бегающие,
0: в общем, двуногие. Да. В общем, это одна из направлений эволюции архозавров, которая к сегодняшнему моменту сохранилась в виде то, что в обиходе мы называем крокодилами, хотя на самом деле это три разных семейства. Три группы. Это непосредственно...
1: Гавиалы.
0: Это гавиалы, которые состоят на сегодняшний момент из двух видов. Собственно, гавиала и гавиалового крокодила, которые все-таки решили, что он, скорее всего, гавиал.
1: А не крокодил.
0: Это крокодилы. Наиболее обширная группа, которая распространена практически на всех тропических частях света.
1: Ну, визитные карточки нильские гребнистые, да?
0: Да, совершенно верно. Там, допустим, болотный крокодил, который очень широко...
1: Уже меньше знают.
0: Но в Азии он тоже широко распространен. Ну и, наконец, группа аллигаторов. Это, собственно, вот эти два вида аллигатора, о котором мы сегодня так пытаемся поговорить, гуляя из стороны в сторону.
1: Дело в том, что это зоогеография, понимаешь? Она предполагает некое рассуждение обо всем. Комплексное исследование вот состояния экосистем, состояния видового разнообразия какого-то.
0: И мало того, и не только, так сказать, экосистемы видового разнообразия, но еще и систематического положения этого видового разнообразия.
1: Да, действительно, потому что без этого невозможно.
0: Конечно, выяснение филогенетических связей, и тогда вот мы уже получаем действительно какую-то зоогеографию.
1: Да, как иначе, конечно.
0: Вот. Ну, если мы вернемся к вот этой группе крокодилов, то гавиалы, они отличаются очень сильно длинным таким вытянутым рылом, и это рыбоядные. То есть они, невзирая на то, что это одни из самых крупных крокодилов на нашей планете, они человеку абсолютно не опасны. Это, в общем-то, облигатные рыбояды, которые питаются рыбой, и они настолько адаптированы к питанию этой рыбы, что, в общем, напасть на человека они даже не в состоянии.
1: Ну, я опять-таки замечу, что у всех специализированных рыбоядов, кто бы они ни были, ихтиозавры, крокодиломорфы, да, то есть гавиалы, дельфины, у них... У специализированных рыбоядов длинное узкое рыло, морда, для того, чтобы выхватывать как пинцетом, характерным боковым движением головы, рыбу из воды. А дельфин еще и засасывает. Но это уже лирика.
0: Ну, у них еще плюс к этому все они абсолютно похожи тем, что у них очень такие тонкие, длинные, заостренные зубы.
1: Зубы.
0: И у дельфинов,
1: колышки.
0: Да, зубы-колышки. И у дельфинов, и у гавиалов, и у непосредственно ихтиозавров.
1: Но, видимо, про аллигаторов придется поговорить после сообщения нашего архивариуса.
2: О животных.
3: Известно ли вам, что самый крупный крокодил был пойман 4 сентября

0: 2011 года близ филиппинской деревни Консуэла. Гигант, получивший имя Лалонг, относится к гребнистым морским крокодилам, самым крупным среди сородичей. Известно, что длина взрослых самцов этого вида может изредка превышать 6 метров, но обычно они вырастают до 4,5-5,5 метров. Чудище по имени Лалонг, по сообщению National Geographic, насчитывает в длину 6,4 метра.
1: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседую с Алексеем Александровичем Масоловым. Пытаюсь беседовать о том, почему же аллигаторы являются таким разделенным океаном семейством, группой. Ну, мы говорили обо всем. Мы поговорили о том, вообще, какие бывают парадоксы зоогеографии. Мы поговорили о том, какие бывают крокодиломорфы современные, то, что это осколки прежней вселенной, я бы так сказал, крокодилей. И давай уже действительно перейдем к аллигаторам, которые сами по себе удивительные животные. Мне кажется вообще, что тут не то чтобы регресс, а у них вот многие формы поведения и даже какие-то анатомические способности, они сохранились как бы от предковых, что ли, форм вот этих вот самых крокодиломорфов, потому что мы знаем, что аллигаторы могут, как и крокодилы, скажем, изменять клиранс, да, геометрию своих суставов, то есть становиться похожими на обычных четвероногих там млекопитающих, да, вот, ну, убирать лапы под себя, не коряво ходить.
2: Да, особенно в тот момент, когда нужно спасаться от какой-нибудь опасности, действительно, да,
1: не в растопырку
2: бегать, а убирать, действительно, ноги под тело,
1: в результате это каким-то полуголопом.
2: Полуголопом, а это, естественно, моментально выигрывает в скорости, как в свое время выиграли, соответственно, млекопитающие, например, которые поставили все четыре ноги под свое тело. Правда, естественно, на очень небольших дистанциях. Понятно, что это вот такой рывок. Ну, да. Надо сказать, что вообще, понятно, все крокодилы и аллигаторы в том числе, они на длительную, так сказать, мускульную сокращение просто не способны, потому что у них белая, так называемая... белая мускулатура, так называемая.
1: Сейчас все занимаются фитнесом и знают, что такое это.
2: Ну, вот, тогда тем более здесь...
1: Да, мышечные усилия.
2: Да, быстро. Именно поэтому, когда у меня, например, студенты спрашивают о том, Алексей Александрович, ели вы когда-нибудь там крокодил? Я говорю, да, ел. На что он похож? Он похож на курицу обычную.
1: Я с вами согласен.
2: На курицу, только с легким рыбным, так сказать, оттенком,
1: привкусе. Вы просто не умеете их готовить,
2: да, Алексей Александрович. Да, я тоже так. Да, совершенно верно. Вот, поэтому аллигаторы, да, действительно, на это способны. Ну, и, кстати, некоторые крокодилы тоже способны. Но у аллигаторов есть одна отличительная черта, очень важная, которая очень хорошо отличает, например, тех же самых говиалов и крокодилов. У них очень широкая морда, да. То есть там вот это рыло, оно очень широкое. Это
1: улыбка такая.
2: Да, совершенно верно. Такая адаптация к способу питания, к захвату самой добычи, к ее умерщвлению. То есть это морда действительно типа лопата, и это вот такая адаптация, способ действительно добычи.
1: Ну, я не понимаю, почему у других тогда нету, скажем, у нильского крокодила такой.
2: Ну, в принципе, у нильского крокодила она все-таки значительно несколько более вытянутая, чем у аллигаторов. Ну, я думаю, связано с захватом именно добычи достаточно крупные, на которых специализируются нильские крокодилы. А аллигаторы все-таки живут в среде, где добыча, я думаю, что среднеразмерная, ее удобнее хватать не длинным рылом, а вот, конечно, забить по площадям. Потому что аллигаторы питаются и рыбой, питаются и, значит, различными другими позвоночными животными. Потому что, в принципе, практически все, что удается съесть, они достаточно с большим удовольствием потребляют. А это касается и, значит, аллигатора миссипского, который может достигать достаточно серьезных размеров. Ну, конечно, это не самый крупный крокодил
1: в мире,
2: да. Но все-таки там максимально до 4,5 метров эти животные могут достигать. В то время как вот их китайские визави, которые живут в бассейне Янцзы, и на сегодняшний момент занимают там очень небольшой ареальчик у них сохранился, ну, как правило, метр, полтора метра, ну, максимально известные длины вот этих китайских аллигаторов где-то до 2,2 метра. То есть это не очень крупные среди вот этого царства крокодилов, не очень крупные представители.
1: Но тут ведь может играть еще такую роль в тот фактор, что вряд ли они доживают. Ведь крокодилы практически растут всю свою сознательную,
2: да, совершенно
1: и бессознательную жизнь. Что если дать ему пожить подольше, может быть, он и,
2: ну,
1: до
2: вот
1: 3 метров.
2: В московском зоопарке ведь живут достаточно давно,
1: да,
2: китайские аллигаторы.
1: Они не крупные.
2: Да, я думаю, что так что здесь у них норма реакции вполне вот укладывается в какие-то очень небольшие рамки. Но при этом, даже невзирая на свои вот эти некрупные размеры, считается, что именно китайские аллигаторы стали прообразом многих фольклорных разных элементов у китайцев, в том числе отчасти и известные китайские драконы не обошлись без участия, так сказать, наблюдений за аллигаторами. Именно поэтому драконы, хотя и летают, но живут всегда в воде.
1: У китайцев.
2: И, да, у китайцев. И они связаны с водой, поэтому возможно, что китайские аллигаторы вот как-то тоже отложились в фольклоре.
1: Ну, вот тут ведь вот интересно, если говорить о фольклоре, да, и полеты аллигаторов, ну, вот наша уже избитая старая шутка про летающих крокодилов, потому что они же родственники птицам, как выяснилось, крокодилы.
2: Ну, относятся вот, к одной и той же группе, да, архозавров,
1: да? Тоже, вот, китайцы, они, видимо, смотрели вглубь веков.
2: Промыслили вот эту всю,
1: да, эволюционную цепь, сделали аналогию такую соответствующую. Угу. Но, кстати, о пернатах. Вот если вспоминать и сравнивать и птицы, и аллигаторов в том числе, ведь у них еще такая форма поведения интересная есть, которая неожиданно, в общем, для рептильной стадии существ, они ухаживают очень нежно, я бы сказал, за своим потомством, да, те же самые аллигаторы.
2: Совершенно верно, причем я бы сказал, среди рептилий вообще не очень свойственно ухаживать, вот, за потомством.
1: Я говорю об этом, да.
2: Да, у аллигаторов действительно есть.
1: Но я бы уже, поскольку мы договорились как-то с вами, что мы будем как кладисты рассуждать, мы будем говорить стадия рептильная.
2: Ну, естественно.
1: То, да, есть, ну, все же крокодил, ящерица не товарищ совсем.
2: Абсолютно. Да. Я бы сказал, даже не очень родственник.
1: Не родственник, абсолютно.
2: Очень давний, недавно забытый.
1: Да, забытый.
2: Да, так что, да, конечно. Поэтому мы говорим о рептилиях именно как уровне организации.
1: Да, да.
2: Да, без всякого сомнения. Так вот, если мы вернемся к самому происхождению аллигаторов, то как раз вот его происхождение расселения кроется ответ на вот ту самую тему, которую мы с вами затронули с самого начала, связанную с почему же все-таки одни аллигаторы живут в Америке, другие аллигаторы живут в Китае, вроде хотя бы достаточно близкие формы. И здесь мы должны немножко окунуться в палеонтологию и попытаться понять, во-первых, когда произошли, собственно, аллигаторы. Понятно, вот то самое разнообразие различных крокодилов, о которых мы говорили, оно существует и существовало достаточно давно. А вот линия самих аллигаторов, она появляется, ну, нельзя так сказать, чтобы вот совсем-совсем, это очень древняя форма, и она формируется уже в позднем милу, вот эта линия, которая отошла, и от которой дальше уже пошли непосредственно формирование аллигаторов. Это что-то в районе 70 миллионов лет назад.
1: То есть, ну, это... то есть уже, кстати говоря, многие современные млекопитающие тогда уже.
2: Совершенно верно, да. То есть это...
1: Под динозаврами, да?
2: Это та самая группа, которая, в общем-то, уже вполне напоминала своим внешним обликом вот тех самых плавающих крокодилов современно существующих. И если мы посмотрим даже на их реконструкции, мы, ну, человек, как бы сказать, несведущий, он скажет, ну, крокодилы, крокодилы.
1: И крокодилы.
2: Да, хотя на самом деле это достаточно древние, 80 миллионов лет назад, все-таки не вчера было, древние формы, которые обитали на территории современной Канады. И вот там найдены остатки вот этого одного из считающихся на сегодняшний момент предковой формы для вот этой линии аллигаторов, которая получила название лейдозух. И вот этот лейдозух считается как бы, ну, если не собственно он родоначальник, но, по крайней мере, близкие к нему формы, они дали ветвь, которая в конечном итоге привела к формированию современных аллигаторов.
1: Ну, тут еще не могу просто, не могу молчать, как говорится. Уж коли мы говорили там, как выглядят они, но ведь еще до крокодилов почему-то была довольно популярная жизненная форма у рептилий. Выглядеть как крокодил. Были еще не крокодилы, а фитозухи, если да, я не ошибаюсь, которые были крокодилы с интересной такой полукитовой адаптацией. У них ноздри располагались на уровне глаз, где-то наверху, да, не на кончике морды, а вот сверху. Зачем им это было нужно? Ну, наверное, за тем же, зачем и китам. Тут мы не будем, так сказать, вдаваться.
2: Ну, вообще...
1: Мы можем. Да, извини, я все-таки дополню. Потом вы будете смеяться, но млекопитающие повторяли отчасти вот эту вот удачную адаптацию крокодила тогда, когда жили как крокодилы. То есть предки китов, а именно амбулоцеты всевозможные, там, возможно, ремингтоноцеты, угу, если кто-то слышал такое замечательное название, значит, они тоже выглядели как млекопитающие крокодилы. То есть они были на коротеньких ножках, ну, которые, правда, у них убирались под корпус, они были в раскорях, как у крокодилов, и поджидали добычу свою в засаде, и выглядели вот как крокодил без брони, но, видимо, еще пока с шерстью.
2: Ну, если мы посмотрим вот на именно морфологию, то мы можем вспомнить и сухопутных рептилий. У них тоже очень похожая форма тела, то есть те же самые конечности, располагающиеся по бокам, и морда с длинным островом. Как раз это одна из, я бы сказал, таких адаптаций к питанию такой подвижной добычи. Да, в общем-то, и каких-нибудь, если мы с вами помним, древних рептилий, стегоцефалов, которые тоже, да, на части, да, да, да, формируют тот же самый такой крокодиловидный облик. То так что это, наверное, универсальный,
1: капкан, да,
2: да, такой универсальная форма, вот совершенно, наверное, некого такого живого капка, на котором очень удобно что-либо схватить и удержать.
1: Да, перед этим длительное время сидеть в засаде, ну, в частности, в воде, и там дышать, поэтому ноздри обязательно наверху, глаза наверху.
2: Да, который позволяет, в общем-то, быть скрытным. Так что вот эта вот универсальная форма, как вы совершенно правильно сказали, она, в общем, и присуща всем. И только уже детали некие анатомического строения вот тех оставшихся.
1: И современным крокодилам. То есть они не первые были, я к чему? Не первые, не последние.
2: Не первые, не последние, вот совершенно верно.
1: В жизненной форме живого капкана.
2: То есть это вот действительно универсальная такая конструкция, которая используется разными систематическими филогенетическими группами животных.
1: Тут поговорка, если ты выглядишь как крокодил, да, можно перефразировать, то ты не обязательно
2: крокодил. Не обязательно крокодил, ты можешь быть кем угодно.
1: Кем угодно.
2: Вот, поэтому надо еще...
1: Живешь как крокодил, ты не обязательно крокодил.
2: Вот, поэтому надо еще посмотреть, кто был на самом деле крокодил гена.
1: Да, да, да.
2: Может, он вообще и не крокодил.
1: Фитозавр.
2: Да, совершенно верно.
1: Фитозув.
2: И тогда же в позднем мелу место их формирования начинается расселение, и, как это вот интересно звучит, и расселяются из нового, ну, тогда еще существовавшего прото-нового света, начинается расселение вот этих вот...
1: Из Канады.
2: Из Канады, совершенно верно. Начинается расселение практически во все регионы, тогда существовавшие на тот момент. И в конечном...
1: Вот, да, я опять вынужден прервать. Ну, мы же по радио с вами, вы забываете, Алексей Александрович, мы должны все время объяснять, что вот Канада, это сейчас она Канада, а тогда выглядело все совсем
2: несколько иначе.
1: Очертания континентов были
2: совершенно такие, иные.
1: Совершенно иные. Вот надо попробовать как-то исхитриться нам с вами их описать.
2: Я бы сказал так, что вот если мы представим себе тогдашнее расположение континентов, особенно северного полушария, то это набор, значит, отдельных островков суши, да, располагающихся в северном полушарии. И вот из того,
1: то, что
2: впоследствии стало Канадой...
1: Лавразией сначала.
2: Да, да, совершенно верно, да. И потом вот это начинается...
1: Суперконтинент был Лавразия.
2: Да, Лавразия, он, значит, потом, естественно, все это колется,
1: да,
2: и разделяется. И они начинают осваивать вокруг, так как это водные животные, осваивать остальные территории.
1: То есть
2: и...
1: вот эти мелкие моря, которые разделяли эти острова, для них не были преградой.
2: Абсолютно никакой, и в конечном итоге они заселяют, ну, практически все северное полушарие. Непосредственно аллигаторы – это те формы, которые заселяют северное полушарие. И в дальнейшем вот уже на базе вот этого широкого расселения и формируется дальнейшая их зоогеографическая и в том числе филогенетическая история.
1: То есть они как бы расползлись сверху из Канады вот по...
2: Заняв все вот эти мелководные водоемы, располагающиеся практически по всему северному полушарию.
1: Все северное
2: полушарие. Все северное полушарие.
1: Хорошо, но тем не менее, не очень понятно, да, значит, у них где-то, получается, два направления кардинальных движений было, что ли, так я правильно понимаю?
2: Дело в том, что заняв вот это северное полушарие, дальше вот уже где-то значительно более позднее время от вот этой группы лейдозухов на ее базе начинают формироваться уже, собственно, настоящие аллигаторы.
1: Лейдозухи... Они обособились от крокодилов.
2: Ну да, вот это одна из ветвь крокодилов. А уже, собственно говоря, лейдозухи – это предки формы самих аллигаторов. И сами аллигаторы, вот уже форму, которая даже чисто внешне, в общем-то, очень слабо отличается от современных аллигаторов, это уже не мезозойская эра, это уже не меловой период, это уже кайнозой, это уже, будем так датировать, в районе миоцена, где-то в районе 20 с небольшим, а то и, может, 15 миллионов лет назад, появляются уже аллигаторы, которые анатомически очень похожие на современных аллигаторов.
1: То есть это молодой вид получается, ну, который как бы застыл в этой древнейшей жизненной форме, да?
2: Да.
1: Потому что остальные уже как бы заняты. Он не может выскочить на берег, начать бегать галопом, потому что там свои хищники, да?
2: Совершенно верно. И в результате, когда уже происходит в миоцене распад континентов и формируется более-менее похожий на современный облик вот этого континентального сложения, то есть мы уже сейчас можем говорить, в миоцене уже есть старый и новый свет, уже мы можем сказать, что есть там северная, ну, так сказать, прото-северная Америка, прото-южная Америка, да, есть, в принципе, прото Евразия.
1: То есть они уже разделились.
2: Они уже разделились, совершенно верно. И вот как раз вот в этих мелководных морях вот этой вот Евразии от лейдозухов и формируются уже настоящие аллигаторы. Как бы аллигаторы того внешнего облика, которого мы с вами на сегодняшний момент видим. Они анатомически даже не очень сильно уже отличаются. Просто понятно, что это другие виды, но они вот формируются вот именно в этот период. И дальше из вот этих вот морей Евразии мелководных, которые на тот момент были в миоцене, они уже начинают расселение, собственно, аллигаторов как таковых. И они расселяются через формировавшуюся и существующую на тот момент островную систему, которая потом стала Беринговым мостом, они проникают в Северную Америку.
1: То есть получается, что все-таки они формировались в Азии.
2: Да, собственно, современные аллигаторы сформировались даже не в Азии, я бы сказал, на границе Европы, Азии, да. Евразии.
1: Еще вот раз уточним, лейдозухи, все северные.
2: Они как бы, это предки. И они и вымирают.
1: Да,
2: они вымерли. На их базе формируются непосредственно вот уже аллигаторы современного типа,
1: так, которые... 23-8 миллионов
2: лет назад. И которые уже непосредственно расселяются и через вот этот...
1: Через
2: вот,
1: Берингов.
2: Через Берингов мост, через Берингов пролив, уже заселяют Северную Америку.
1: Ну, тогда было теплее, надо сказать. Да, значительно, это даже никакой тундростепи на этом Берингов
2: мосте. Естественно, там ничего не было. Да, там, собственно, Берингов мост, он не был мостом вот в том варианте, какой он случился уже в Неогене. Да? Да. То есть, когда это действительно формировалась мощная,
1: страна целая,
2: целая страна, да, которая представляла собой действительно мост обмена фаунами. А тогда это, возможно, была цепочка островов и различные участки суши, да тем более крокодилам, в общем, никогда особенно проблем не было переплыть океаны. И они расселяются в Северную Америку. И в Северной Америке уже формируется вот современный вид миссисипский аллигатор, который, в общем-то...
1: То есть, получается, китаец подревнее.
2: А вот с китайцами ситуация оказалась очень интересной. Китайцам она до сих пор, в общем-то, абсолютно не ясна. Ну, мы прекрасно понимаем о том, что непосредственно вот эта беринговая берингия, она то поднимается, то опускается. То есть, то есть, то нету. И поэтому существует две гипотезы. Либо китайский аллигатор – это возвратившийся обратно на историческую прародину, значит, непосредственно отпрыск, значит, миссисипского аллигатора.
1: Уверен, и... китайские ученые не поддержат.
2: Вот, или же, совершенно верно, или же наоборот, это, так сказать, прямая линия от вот тех самых предковых форм, которые сформировались в Евразии, и как вот непосредственно некий такой реликт сохранились только на этой территории. И поэтому вот есть две гипотезы происхождения непосредственно этого китайского аллигатора.
1: Ну что ж, мы, наконец, рассказали причину разделенности двух видов аллигаторов. Ну, можно сделать два вывода. Вот какая вам концепция, дорогие радиослушатели, больше нравится? Либо китайский аллигатор – предок всех аллигаторов, либо он потомок, так же, как и миссисипский аллигатор, каких-то древних аллигаторов, которые расселились и заняли вот два разных континента. Причем вот у китайского ареала-то, конечно, будет поуже, видимо, чем у миссисипского, центрально, можно так сказать, назвать его центральноамериканским. Спасибо вам за внимание, друзья. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
3: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Привет, Клим. Привет. Сегодня мы обсудим самые интересные вопросы наших зрителей. И начнем, наверное, с фильма «Плоть и кровь».
1: Давай.
0: Наши зрители интересуются папами и обращают внимание на некоторые несостыковки. Именно в датах. Такой вопрос. Почему на стыке 15-16 веков происходила такая чехарда с папами? И можешь ли рассказать об основных различиях в их правлении?
1: А почему только, собственно, про 15-16 век речь? Чехарда с папами началась в 14 веке, когда король Франции Филипп IV Капетинг, он же Филипп Красивый, он же Железный Король, при помощи своего подручного Гийома Нуаре пленил папу римского и отвез его в Авиньон. Вот ровно с тех пор началась чехарда, она не прекращалась. Речь не про стык 15-16 века, а вот с 14 по 16 век очень суровая папская чехарда. Причем в 15 веке, если мы говорим про середину 15 века, первую половину, середину 15 века чехарда была еще страшнее. То есть одновременно было три папы. Это был рекорд. Они все прокляли друг друга, отлучили от церкви, не растерявшись тут же. И было три папы сразу.
0: А как такое возможно было?
1: Ну как? Был папа в Риме. Были кардиналы, которые были категорически против. Когда избирали какого-то папу, они собирались отдельно и говорили, что мы не хотим этого папу. Это был не настоящий папа. Мы сейчас своего выберем. Выбирали своего папу. Потом его отлучали от церкви и выгоняли. А он при этом себя сам не складывал и оставался папой. При этом выбирали еще одного папу. Получилось сразу три папы. Вот это был вообще супер рекорд. Это потом пришлось прекращать при помощи, вот что называется, таких железных законодательных актов. То есть все собрались, выгнали всех пап вообще, избрали набело нового, одного, хорошего.
0: И вот. Он в итоге остался один? И...
1: Ну нет, в итоге да, один. Сейчас-то как раз, когда мы говорим про 15-16 век, вот про этот самый стык, там все было в полном порядке с папами. Такая там чехарда. Вот был один папа, он там умер, убили, не знаю, что еще. Выбрали нового, ну просто немножко часто. Но ведь не три же одновременно, правильно? Угу. А с чем связано? Так связано с тем, что личность римского папы и сама эта должность, она не просто выгодная. Я, честно говоря, даже не знаю, с чем сейчас такое можно сравнить. Потому что сейчас, как мне представляется, нет вообще в мире ни одной должности, которая была бы по влиятельности сопоставима с римским папой. Тогда. То есть римский папа это мало того, что деньги, это деньги очень большие, потому что вся католическая Европа собирает динарий святого Петра, то есть церковную десятину. И теоретически это все нужно было посылать в Рим. Они, конечно, не все посылали, но все равно, какие финансовые потоки, это страшные. Это во-первых, а во-вторых, папа римский в то время это был единственный человек, который владел, вот внимание, всеми политруками, всеми агитационно-пропагандистскими площадками просто в Европе. Потому что католическая церковь устроена по принципу армии, и что папа скажет, то все и будут делать. Ну, опять же, в идеале. Просто такая возможность имелась. И вот у тебя папа сказал «А», и у тебя от Швеции до Сицилии во всех церквях это самое «А» за папой повторили. Он на месте подпрыгнул, все подпрыгнули. Папа не имел влияния такого вот, как я описываю, в Англии. Потому что Англия далеко, остров, и Англия всегда, начиная там с 8 века нашей эры, она всегда тяготила куда-то в сторону от папы римского. Папам это страшно не нравилось, но поделать было ничего нельзя. А так, в основном, да, вся Европа была покрыта сетью пропагандистских пунктов, которые имели написанную программу из единого центра. Поэтому, естественно, все знатные семьи, которые вообще хотя бы теоретически могли продвинуть своего человека на папский престол, они пытались продвинуть человека на папский престол. То есть конкуренция же была бешеная за это. И именно поэтому папы так часто сменялись. Потому что, опять же, у всех были претенденты на эту должность. Всем очень сильно хотелось, чтобы эта власть в одних руках не застаивалась. Правда, конечно, если мы обратим внимание, то вот это 15-16 век, папы-то стали все итальянцы. Потому что раньше папа был кто угодно, там... Француз, не француз, а теперь нет, теперь снова папа итальянец. Потому что вся местная знать и городской патрициат сообщили, что всех этих ваших немцев с французами нам тут не надо совсем. Папа должен быть итальянец, а лучше всего римлянин, то есть из Рима. Теперь папа даже приблизительно не пользуется таким влиянием, каким он пользовался в средние века.
0: Следующий вопрос, да?
1: Да.
0: Несмотря на предельную неисторичность фильма, многие зрители считают, что все-таки атмосфера фильма передана хорошо. Как ты считаешь?
1: Он никак не передает эпоху вообще просто. Почему? Потому что сама ситуация запредельно бредовая. Потому что я это в ролике-то в нашем, собственно, в деконструкции отмечал, что вот эти вот несколько человек, которые идут с Рутгером Хауэром, его эти боевые товарищи, с которыми они нанимаются на службу, так не бывало никогда вообще. Вот такой отряд ландскнехтов, вот такой вот, это абсолютный стопроцентный нонсенс. Потому что ландскнехты вербовались сразу армиями, ну полками. То есть не бывало такого, чтобы там есть Рутгер Хауэр, с ним 5 человек, при этом у него там еще отдельно персональный священник, отдельная персональная проститутка. И вот это вот, ну как так? Ландскнехты это только тогда полезно, когда их вербуется сразу 1000 человек. Ну, условно, 1000. То есть, если их меньше, это уже не ландскнехты. То есть, мы знаем хорошо наемников, которые вербовались там по одному, два, три человека. И потом их так вместе набегало много, и получалась наемная армия. Ландскнехты – это еще средневековый феодальный цех, военная гильдия, военная корпорация. Они вот так по двое, по трое не ходили. Это не просто дух эпохи не передает, это полностью нарушает дух эпохи. Дух вот той самой феодальной корпоративности, которая в 16 веке еще ого-го в полный рост как работала. Ландскнехты, как они вообще формировались? Нижнее тактическое звено у ландскнехтов был так называемый фанлайн. От слова фанен, знамя. Ну, условно говоря, знамя. Где-то в районе 300-500 человек было. Ну, давайте так, в среднем 400. Это, конечно, не правило, но в среднем 400. И вот над ними стоял хауптман, то есть капитан. И вот эти вот 300-400-500 человек, это вот то вообще, с чего начинался отряд ландскнехтов. Меньше их просто не могло быть. Над хауптманом стоял оберст, то есть полковник, или, как это правильно в произношении 16 века, скорее обрист. Вот обрист, он формировал баталию, то есть колонна пикинеров, алебардистов и мушкетеров, которая выступала уже самостоятельно, отдельно на поле боя. Вот. И из этих колонн баталии уже формировалось войско. То есть вот так, если бы показали в фильме, что вот они там 400 человек идет куда-то наниматься. Потому что это корпоративно они нанимались. Не по одному, что о, там кого-то вербуют, я пойду. Нет, это сразу император вручает патент полковнику. Полковник немедленно посылает людей к своим капитанам, хауптманам, с которыми он служит постоянно. А они уже сразу набирают свои эти вот по 300-400-500 человек готовые корпорации.
0: Шлюхентрейны и размещение 8 девушек на роту вызвало большой энтузиазм в комментариях.
1: Все захотели в ландскнехты сразу пойти.
0: Да, и больше женщин. Вообще, можно ли как-то проследить, есть ли исследования на тему секса в армии в разные времена истории? И, может быть, какие-то различные географические интересные отличия?
1: Вообще, это вот то, что называется микроисторией, это сейчас страшно популярно. Ну как сейчас, 60-х годов, это страшно популярное направление, и книжки наподобие сексуальной позиции эпохи Возрождения, это научная монография, если что, они выходят много, постоянно этим занимаются, личная жизнь всех всегда очень интересует, и исследований выходит реально много. Конкретно про армию, вот чтобы именно такое было отдельное исследование, что там как в армии происходило, я не видел, но это ничего не значит, просто потому что я не могу видеть все. Я-то как раз в основном мне куда больше интересна экономика, массивные геополитические процессы, а вот там все это копошение внизу как-то я это расцениваю как какую-то чушь, глупость и нечто неважное. А люди совершенно не так думают, поэтому я уверен, что что-то такое выходило.
0: Многие в комментариях считают, то, что мы совсем не раскрыли героиню фильма, ее характер, так как она решает задачу выживания. И как тебе образ, который смогла создать Дженнифер Джейсон Ли?
1: Я, честно говоря, не очень ценю вообще такое направление в историческом кино. То есть, в принципе, ничего плохого нет. Но конкретно в историческом кино я вот это сексплотейшн с трудом перевариваю. Опять же, это в данном случае мое мнение, мое личное отношение. Никому, никого не призываю ни к чему. Я этот самый сексплотейшн не люблю. А ее образ – это именно сексплотейшн. Что вот такая, значит, девушка, над которой яростно доминирует, такой брутальный альфа-самец, и ее там всячески пользуют, а она, значит, за его широкой спиной, если что, может спрятаться. И включается в эту игру. Сначала это не очень нравится, а потом уже смотришь, ой, ничего даже как бы. Это все не к истории имеет отношение. То есть это то же самое можно было снять, я не знаю, про банду каких-нибудь гопников в Нью-Йорке. То есть было бы то же самое совершенно. Но это помещено вот конкретно в исторический антураж, видимо, для того, чтобы это лучше заходило. Ну, возможно, так. Повторюсь вторично. Мне данный подход вообще в историческом кино не нравится. И поэтому образ мне ее тоже не понравился.
0: Многие еще заметили твой радикальный грим в передаче. Как тебя самому и видел ли ты этот выпуск?
1: Я не знаю. Я человек простой. Меня вон посадили на грим. Что со мной сделали, то и сделали.
0: Очень много под этим роликом просят разобрать отечественный фильм «Золото» про ландскнехтов.
1: Я очень давно смотрел фильм «Золото» и очень плохо его помню, откровенно говоря. Абдулов играл. Это вот помню. Больше, наверное, не помню ничего. Мне нужно его пересмотреть. Пересмотрим, можно будет уже и разобрать.
0: Вот, договорились. Дженнифер Джейсон Ли на стыке 80-х и 90-х годов. С Мэрил Стрип, Николь Кидман и Шерон Стоу были секс-символами. Кто тебе ближе самому из них? И вообще, какая из актрис в мировом кино тебе кажется самой обворожительной?
1: Вот из перечисленных, конечно, Шерон Стоун мне ближе всех, если из перечисленных. Ну так-то давайте, может быть, не будем Риту Хейворд упоминать. Наверное, это очевидно, что Рита Хейворд лучше всех.
0: Угу. Теперь про «Последнее королевство».
1: Угу.
0: Вопросы. Пишут, что есть некий заговор людей культуры изображать людей из средневековья свиньями противовес людей эпохи Возрождения. Согласен ли ты с этим мнением?
1: Не то чтобы это заговор, это скорее такой штамп, клише. Мы это в свое время выразили простой фразой: чем древнее, тем говнее. Это штамп, то есть кажется, что есть там средние века, в средние века была дикость. Дикость, значит, что все грязные, немытые, нечесанные, блохи размером с фокстерьера там везде бегают, боевые вши и так далее. Ну, просто почему? Потому что была Римская империя, там все было нормально. Потом она развалилась, стало все плохо. А потом эпоха Возрождения, снова стало все нормально. Мы эту парадигму получили из 19 века напрямую. Когда средние века еще знали довольно плохо. И казалось, что вот, темные века, все рухнуло, все испортилось. А так как все-таки у нас вся культура непосредственно растет из этого 19-го золотого века, то эти клише, которые были воспитаны тогда в людях, и по сей день очень-очень сильны. И, как ты понимаешь, кино – это же в том числе, точнее, в первую очередь, визуальное искусство. И значит, что нужно как-то визуально что-то обозначить. Вот мы снимаем про средние века. Режиссер, который вообще в жизни ничего не читал про средние века, серьезного я имею в виду, он такой: о, ништяк, сейчас, значит, будет мужик с вот такими вот волосами, потому что их нужно еще так конкретно, чтобы они были всклокоченные, такой нечесанный парик, значит, салом его намазать, этот парик, чтобы он такой еще лоснился весь. И обязательно испачкать. Обязательно человека нужно испачкать. Вон мы работали на фильме «Александр Невская битва», как мы его назвали, «Александр Невский. Первая кровь». Любая сцена, режиссер говорит: очень чистый, испачкайте его. И вот уже бегут гримеры и мажут князя Александра Невского, будущего великого князя всея Руси. Мажут ему лицо грязью, чтобы, значит, ну, конечно, не так, чтобы от него отваливалось. Ну, там, тут подпачкать, здесь подпачкать. Короче, чтобы он такой был подзафаршмаченный. Потому что почему-то кажется, что в средние века человек должен быть обязательно все время слегка грязноватый. Даже князь. Хотя, ну, даже для меня это, ну, не просто странно, а даже как-то очень странно. А почему у нас, например, перед публичными выступлениями, скажем, на Новый год, Владимира Владимировича это говном не мажут. Ну, вроде, казалось бы, тоже президент, а это великий князь, что сопоставимые фигуры. Этот почему-то его это грязью с лопаты обмазали, а Владимира Владимировича нет. Странно, а почему?
0: Ну, то есть он во время боевых действий?
1: Нет, это вот княжеская свадьба, например. И то, значит, Игорь Николаевич Каленов, сидевший в кресле, решил говорить, очень чисто испачкайте ему там здесь, чтобы он поживее выглядел. Почему мне? Я даже не знаю, откуда это вот берется. Хотя нет, я, конечно, знаю, я только что описал откуда. Но штамп – это очень мощный штамп. Очень мощный, что люди в средние века, так как у них не было душа, как у нас, там и джакузи, они были грязные. То есть мы не можем сейчас себе представить, как можно соблюдать нормально гигиену без современных средств самогигиены. А на самом деле можно.
0: Следующий вопрос про саксов. Саксы, пришедшие вместе с римскими легионами в Англию, как нам пишут, довольно мирно поглотили население острова, что якобы подтверждает археология. Правда ли это, и что нам говорит археология о германизации Англии, насколько она была мирной?
1: Я, правда, не очень понял, почему саксы, пришедшие с римскими легионами, они, видимо, все-таки после римских легионов пришедшие, потому что сначала удалили римские легионы из Англии, а потом туда, на их место, стали прибывать саксы. Мы не можем сказать о всем процессе, в общем, что это был мирный процесс. Это, конечно, была колонизация, в полном смысле слова. То есть массированное переселение. И учитывая, что все-таки это раннее средневековье, излет античности, эксцессы однозначно были, они просто не могли не быть, потому что чужие люди прибывают массово на чужую территорию с целью ее заселить. Но вот что правда, то, что это был именно затянутый процесс. То есть там не было такого, что призвали Хенгиста и Хорста, саксов, которые приехали и сказали, точнее им сказали, что земля наша велика и обильна, придите и владейте нами. Ну, это цитата из Видукинда Корвейского «Деяния саксов». Потом это у нас цитату повторили в «Повести временных лет». Так как у нас Гита Уэссекская приехала на Русь и была женой великого князя, с ней, естественно, привезли ее любимые книжки, в том числе, видимо, «Деяния саксов» тоже. И у нас автор «Повести временных лет», скорее всего, читал «Деяния саксов». Это вот цитата, что «Придите, владейте нами», она оттуда. Так вот, вот такого, скорее всего, не было. Это, конечно, легенда, которая была рассказана много-много-много лет спустя, чтобы как-то персонифицировать историю. Потому что для средневекового человека история была только антропоморфная, только персонифицированная. Нет, то есть не было такого акта, что раз, мы позвали двух братьев, с ними пришла дружина, все, Англия теперь саксонская. Нет, конечно. Это был процесс, который длился где-то около 100 лет, когда англы, саксы, юты, то есть датчане, массированно переселялись в Англию. Вместе, повторюсь, там, с женами, с детьми, с собаками, с кошками, коровами, кораблями и прочее.
0: Михаил Попов, наверное, не тот Михаил Попов, сильно возмущен непризнанием за славянскую письменность новгородских и берестяных грамот, которая датирована X веком и указывает, что место нахождения находки – Троицкий раскоп. Что ты об этом думаешь?
1: Ну, во-первых, я точно совершенно обозначил, что славянская письменность до Кирилла и Мефодия отсутствовала, вот до Кирилла и Мефодия. Вот после Кирилла и Мефодия уже есть славянская письменность, которая выражена теперь, значит, в старославянском, церковнославянском языке, ну, впоследствии в церковнославянском языке. Это, конечно, есть. И, естественно, на берестяных грамотах, уже после обретения грамоты от миссии Кирилла и Мефодия, у нас появляется письменность. У нас все берестяные грамоты с письмами, это не ранее XI века. То есть через там, 200 лет после миссии Кирилла и Мефодия. Через 200 лет. Самые ранние грамоты X века, я даже не помню, сколько их, и есть ли они вообще. Но это в любом случае единичные экземпляры. Просто почему? Потому что Новгорода. Новгород только основывается в X веке. Там еще нет мощного культурного слоя X века, который мог бы нам дать массовый материал, в том числе и грамот. Вот с XI века грамоты есть. А с 10-го, ну, в любом случае, даже 10 век, это все равно через 100 лет после миссии Кирилла и Мефодия. Поэтому до этого у славян не было письменности, потом ее принесли вместе с христианством. Поэтому чему человек возмущается, я не понимаю. Кстати, самые ранние слои Троицкого раскопа, в самом деле, до X века доходят. И там, по-моему, конкретно там, по-моему, грамоты нет. Могу ошибаться.
0: И еще один вопрос. Как ты относишься к работам Бориса Рыбакова и Игоря Фраянова? И, если не сложно, расскажи, в чем их оригинальность взгляда на историю Древней Руси?
1: Борис Александрович Рыбаков – это, в самом деле, великий археолог. У него есть одна по-настоящему суперценная работа – это ремесло Древней Руси. Он за нее вполне заслуженно получил сталинскую премию в свое время. Это очень толстая, хорошая, подробная книга по поводу ремесла. Она прям глубокая и очень-очень здоровская. Всем ее рекомендую почитать. При этом у Бориса Александровича Рыбакова был один серьезный недостаток. И он не, скорее не как у ученого, а как у человека. Потому что Борис Александрович долгое время был главным археологом страны. То есть он возглавлял комиссию, которая выдает открытые листы на раскопки. Из-за этого он оказался вне поля всяческой критики вообще. То есть, если что-то говорил Рыбаков, все должны были немедленно брать под козырек. Он из-за этого, из-за того, что его просто перестали обсуждать, он выпал из строго научного поля и начал порождать довольно оригинальные, но при этом иногда и очень странные идеи. Причем подавать их так, как нечто, вот, что не то, что истина в последней инстанции, но то, что однозначно заслуживает серьезнейшего внимания. Например, у него была книжка, великолепно, шикарно изданная, называлась «В поисках автора слова о полку Игореве». Вот хорошая книжка, вот в самом деле информации масса, все интересно, но он утверждает, что он нашел автора слова о полку Игореве, вот на полном серьезе. Он говорит, что на основании таких и таких данных я считаю, что это был вот этот человек, известная историческая личность. Но это даже человеку не посвященному покажется странным, более-менее знакомый с памятниками читатель, сразу скажет, что Борис Александрович, вы исследовали не слово о полку Игореве, вы исследовали реконструкцию слова о полку Игореве, потому что слово о полку Игореве – это сложнейший памятник, ну, в силу того, что он оригинал утрачен, теперь он до нас не дошел. Он был очень сильно переформатирован. То есть слово о полку Игореве так, как мы его знаем в школьном учебнике, это конкретно реконструкция текста. А любой историк должен общаться с первоисточником, если он хочет вскрыть какую-то истину и претендовать на максимальное приближение к этой истине. А вот Борис Александрович взялся за реконструкцию, на основании реконструкции сделал свою реконструкцию. Это, откровенно говоря, было странно. Хотя идея оригинальная и здоровская, просто не нужно об этом серьезно говорить. Это вот может быть так, может быть не так, Бог его знает. В этом отношении, конечно, Борис Александрович выдвигал идеи иногда, как бы мы сказали, завиральные. Уж простите меня за такое грубое слово. Опять же, его эти поиски славян, которых он выводил вообще там, до глубокой античности, до там, начала первого тысячелетия до нашей эры, вообще, то есть у него все были славяне, то есть все. Как у нас сейчас древние укры, которые выкопали Черное море 140 тысяч лет назад. Так у Бориса Александровича вдруг о славяне он выводил их откуда-то вообще непонятно откуда. Хотя вот без всяких фантазий ясно, что первая славянская археологическая культура, точно вскрываемая, это 4-5 век нашей эры. Не раньше. То есть раньше о славянах говорить просто не приходится. Игорь Яковлевич Фраянов – это мой учитель. Я у него в вузе обучался. Более того, это тот человек, который у меня принимал экзамен по истории, когда я поступал на исторический факультет. Очень страшно было. У него есть огромный вклад в науку. Это великий исследователь вообще вечевого строя на Руси. Это именно он вскрыл и однозначно показал, что вечевой строй на Руси был не только в Новгороде и Пскове, что хрестоматийно, а вообще везде. То есть Киев, Владимир, Суздаль, Ростов, Новгород-Северский, Чернигов, Галич, Волынь. Вечевой строй покрывал всю Русь полностью. И он являлся, если не доминирующим, хотя местами и доминирующим, то в любом случае важнейшим компонентом организации власти вплоть до прихода монголо-татар, которые с этим прекрасным демократическим институтом постарались расправиться. И даже после монгол Веча оставалась, никуда не пропадал до конца. То есть вот это вот вклад Фраянова. У Игоря Яковлевича есть один минус, на мой взгляд, огромный. Когда он читает лекции, Не заснуть может только очень крепкий человек. Очень крепкий. Потому что это настолько сухо, что как сразу хочется вспомнить пластинку старую детскую, аудиокнижку «Алиса в стране чудес» там, с песнями Высоцкого. Может быть, ты такое слышала даже. Чтобы высушиться, нужно пользоваться только сухими предметами. Спрашивается, что суше всего? Отвечаю, лекция. Вот это про Игоря Яковлевича.
0: Ты тоже спал?
1: Все у нас по очереди попадали просто на парты, потому что слушать это вот без вот так вот спичек в глазах нельзя. Особенно первая пара, там в 9 утра ты сидишь там. Славяне промышляли рыбу. Такую как карась, пескарь, а также окунь. Кроме того, щука, лещ. Вот все, кто учился на питерском эстфаке в более-менее обозримом прошлом, вот эту рыбу помнить будут до конца жизни. Потому что это он рассказывал всем про эту рыбу. И вот именно так, как я сейчас перечисляю. С такой же скоростью, с такой же отсутствующей интонацией. Ну, что делать? Он лектор не очень. Ученый великий.
0: Давай следующий комментарий. И очень много споров интересных было про зубы в Средневековье. У актеров действительно белые зубы, с одной стороны, для тех времен. С другой стороны, многие пишут о том, что так и положено, потому что они не ели сахар, рано умирали. И кто прав вообще, и что говорит археология об этом?
1: Археология говорит, что конкретно людей с полностью здоровыми зубами очень мало. Вот прям, чтобы у него, смотришь на череп, ну даже человека более-менее молодого, то есть там 30-35 лет, а у него уже там, как правило, набор далеко не весь. То есть так, чтобы прямо зубы все, хорошо. Это просто признак очень здорового человека. Ну как, недаром же рабам сразу в зубы лезли, посмотреть, как он там. Ну у него паспорта же нет, у раба. Непонятно, у него метрики рождения нету, когда он родился. А по зубам сразу видно, насколько они источены, изношены. С зубами все было очень-очень сложно, очень непросто. Почему? Потому что стоматология, которая имелась в прошлом, она, мягко говоря, даже с чудовищной нашей стоматологией не идет ни в какое сравнение. Я уж молчу о том, что это же военные, которые постоянно участвуют в походах, в военных столкновениях и элементарно драках, потому что для ланскнехтов это было нормально. Ну а там тебе раз-два зуба выбили и все. То есть тебе сразу ни коронки не будет, ничего. Будешь сразу красивый, да. Плеваться удобно, шипеть.
0: Нас просят разобрать аниме-сериал о викингах. Сага о Винланде.
1: А разберем.
0: Смотрел ты?
1: Нет.
0: Это очень смешной вопрос. Про свиней. Один из комментаторов не понимает, как наследник мог спать со свиньями и побоялся за сохранность его частей тела.
1: Вообще, конечно, это хороший вопрос. Он смешной с одной стороны, а с другой стороны, для людей того времени вообще было не до смеха. Да и, кстати, для людей нашего времени, которые на селе живут, заснуть со свиньями точно опасно, они могут сожрать, реально могут сожрать. У меня, у моего хорошего друга, так дед погиб.
0: Он упал. Ты серьезно?
1: Да, он упал в свинарнике, ну, будучи, конечно, под шофе. Упал в свинарнике и заснул, свиньи его загрызли, а потом съели.
0: Полностью?
1: Ну, он там ночь пролежал, утром уже там ничего не было. Смотрел фильм «Снэч», который «Большой куш» Гая Ричи. Там наш любимец, глава преступной ОПГ Бриктоп, которого у нас как кирпич перевели на русский, на самом деле, наверное, все-таки просто рыжий. Он там всем советовал, что с трупами всегда проблема. Говорит, лучше всего скормить его свиньям. Да.
0: Просят уточнить, можно ли ютов и фризов и, соответственно, королевство Кент относить к англосаксонским?
1: Это все в историографии, все вместе называется англосаксонские королевства для простоты. Понятно, что там были далеко не только племена англосаксов. Это вполне естественно, потому что фризы вообще, по большому счету, это голландцы. Никакие не англы, никакие не саксы, а юты – это датчане, тоже понятно. Но это историографический конструкт. То есть англосаксонские королевства для простоты. И на самом деле это, вот эта простота, как термин, мне кажется, очень правильный. Почему? Потому что если мы посмотрим внимательно в этот V век, в переселение германское на английские острова, то мы с удивлением обнаружим, что и англы, и саксы – это тоже историографический конструкт, потому что в это время не было ни англов, ни саксов. Точнее, как кровно-родственные этносы они были, но они сами себя так не воспринимали. Это были рода какого-нибудь там Гриммы Харальдсона, Харальда Вонючего, Ульфа Могучего и прочее. Вот род – это было важно. А конкретно ты там сакс, ют, фриз. Вот сейчас у меня сын, а я, например, сакс, у меня сын женится на девушке из фризов. И, значит, какой у нас будет в итоге ребенок? Внук у меня какой будет? Он будет сакса-фриз или фриза-сакс? Нет, это будет мальчик из рода Жука-Лысого. Вот, это вот важно. Потому что когда уже в более позднюю эпоху, уже, собственно, в средние века писали книжку, ну, наподобие «Деяния саксов», того же самого Видукинда, о котором мы говорили, это уже было обозначение какой-то общности, исходя из понимания этой общности через много-много лет веков. То есть это уже была реконструкция, потому что когда мы говорим англосаксы, это точно так же верно, если мы скажем англосакса Юта Фриза.
0: Зрители пытаются проследить связь язычества и политического уклада. И в качестве примера приводят греков, язычников, которые существовали в условиях далеких от монархии, но, тем не менее, у них был верховный бог Зевс. И также император Чингисхан, который управлял многими землями и верил во многих богов. Как ты это прокомментируешь?
1: Что значит греки? Какие греки? Вот, например, Филипп Македонский бы очень сильно удивился.
0: Если бы его так назвали?
1: Нет, если бы ему сказали, что он не знаком с монархией. А мне кажется, что Филипп Македонский был прекрасно знаком с монархией, как и его сын Александр, кстати. С единоличной монархией они были знакомы отлично. Посмотрим чуть дальше, в Спарту. Его ужас, там мы тоже находим монархию. Монархии нет в Афинах. В Афинах, да, это классическая полисная демократия. Или там в Коринфе, например, тоже классическая полисная демократия. Но это не вся Греция. Далеко не вся. И, опять же, давайте посмотрим, что это такое. Это же города, государства, полисы, где живет очень мало народу, по современным, конечно, меркам. Очень мало народу. И поэтому они спокойно существовали вместе со своим язычеством. Это раз. Два. Когда мы говорим Зевс, Верховный Бог и прочее, прочее, прочее, мы говорим о реконструкции данной религии. Подчеркиваю, реконструкции. И если мы обратимся к настоящим описаниям этой самой религии в греческих памятниках, то мы с ужасом найдем, что легенды и мифы Древней Греции куна – это совсем не то, что там было. Потому что Зевс – это далеко не всегда и в обязательном порядке верховный бог. И, более того, это во времени развивалось. Там, может быть, в X веке до нашей эры и в V веке до нашей эры разница между одной и той же историей быть просто драматической. Там вдруг оказывается все не так. Просто за 500 лет эту легенду пересказали уже совершенно по-новому. И еще и от местности к местности это дело сильно разнилось. Потому что к этой зевсоцентричной монолатрии античная религия пришла далеко не сразу. Далеко не сразу. И в основном, конечно, когда мы говорим о этой зевсоцентричной монолатрии, это, конечно, уже излет классической Греции, начало эллинизма, по большому счету. То есть тогда, когда с монархией уже был полнейший порядок, вообще полнейший. Едем дальше. У нас за Грецией случайно выпавшие из цепких когтей знамя подхватили римляне. А у римлян, да, у них там, ну как обычно, богов там был миллион. Там бог первого вздоха ребенка, например, такой у них был полезный бог очень. Так у них бог-то при этом, тогда, когда у них началась монархия, у них бог-то был один, настоящий, это император. Ну, чтобы к этим самым, там, Зевса, Афины, Гефест, они непонятно.

0: из-за того, что
1: способен уловить те моменты, очень редкие моменты хорошего изображения, когда на планете видны более или менее мелкие детали, и запомнив их, потом зарисовать. Так что и в наше время вот такие рисунки Марса довольно популярны среди любителей. Первое, что бросается в глаза – полярная шапка. Она есть и в районе Северного полюса, и в районе Южного, в зависимости от времени года на Марсе. Полярная шапка либо на севере больше становится, а на юге тает, либо наоборот. Но, как видим, особых деталей на этом рисунке нет. Можно ли лучше рассмотреть Марс, если не лететь к нему с помощью космического робота, а оставаться у Земли? Можно. Но для этого надо вывести телескоп за пределы земной атмосферы. Последние 20 лет это возможно, потому что на орбите вокруг Земли работает телескоп Хаббл, очень мощный, очень качественный научный инструмент. И вот так он фотографирует Марс, не подлетая к нему, а только избавившись от неблагоприятной земной атмосферы. Как видите, деталей довольно много, и мы уже замечаем, кроме полярной шапки и темных и светлых областей на Марсе, которые астрономы по традиции называют морями и континентами. Ну, мы-то знаем, что на Марсе нет морей, заполненных жидкой водой, но такая астрономическая традиция сохранилась с давних пор, когда и на Луне мы темные пятна называли морями, и на Марсе тоже. Это, на самом деле, это возвышенные места, высокогорные, в отличие от вот этих более низких пустынь. Но обратите внимание на марсианскую атмосферу. Это тонкие облака, перистые облака, которые показывают нам наличие у Марса атмосферы. Это очень важно. Далеко не каждая, например, у Меркурия нет атмосферы, у Земли она есть, у Венеры очень мощная. А на Марсе, как мы видим, атмосфера, ну, в целом земного типа, то есть полупрозрачная. Она дает возможность солнечным лучам проникать к поверхности, нагревать ее, и в то же время планета довольно легко охлаждается, сбрасывает излишки тепла. То, что Венера сделать не может, Марс может сквозь свою разреженную атмосферу избавиться от лишнего тепла. Современный повышенный интерес к Марсу начался в середине 19 века. Тогда, в момент Великого противостояния, у Марса были открыты два спутника американским астрономом Асаом Холлом. И уже это одно привлекло внимание к Марсу, потому что задолго до этого открытия в путешествии Гулливера Свифта было предсказано наличие у Марса двух спутников. Даже Иоганн Кеплер за 200 лет до этого, 250 даже, тоже был уверен, что у Марса два спутника, и они действительно были обнаружены. В эти же годы, вот в эти годы, на Марсе были открыты сезонные изменения. То есть в зависимости от времени года менялся внешний вид Марса. Таяла полярная шапка на одном полюсе, нарастала на другом. Кстати, это открытие сделал известный популяризатор астрономии, французский астроном Камилл Фламарион. Но самое замечательное открытие принадлежит итальянскому астроному Джованни Скиапарелли. Он обнаружил сеть тонких линий, которые соединяют большие темные области, так называемые моря, и по традиции астрономической назвал их итальянским словом «каналии», ну, то есть «каналы», не подразумевая под этим чего-то искусственного, каких-то сооружений, прокопанных на поверхности Марса. Ну, просто если есть моря, то то, что их соединяет, ну, должно называться каналами. Это могут быть и каналы морские, и озерные. Но это слово сыграло шутку с любителями астрономии, потому что многие воспринимают слово «каналы» как искусственные сооружения, то, чего Скиапарелли, конечно, не вкладывал в этот термин, но история развивалась не так, как он себе представлял. Вот наиболее детальная карта Марса, составленная Джованни Скиапарелли к 888 году, и она послужила толчком для многих заинтересоваться, даже заболеть марсианским исследованиями Марса и заняться этим более серьезно, именно для того, чтобы разгадать тайну каналов. Самым известным человеком, который увлекся и буквально изменил всю свою жизнь в связи с открытием марсианских каналов, был

американский, ну вот как его назвать? Я перечислил тут его изначальные названия. Он был хорошо образованный человек, Персиваль Лоуэлл, из богатой семьи, кончил Гарвардский университет, занимался бизнесом, дипломатической работой на Востоке, в Японии, путешествовал, писал много и, кстати, очень хорошо писал. Но когда он познакомился с картами Марса, созданными Скиапарелли, он оставил все свои занятия и переключился на астрономию. Он стал великолепным, классным астрономом, наблюдателем, и на свои немалые средства соорудил лучшую в мире обсерваторию для исследования планеты, прежде всего Марса. Вот здесь, в Аризоне, он нашел очень удобное место, гору, ну, такую не очень высокую, там 2 километра с небольшим, но вдали от населенных мест, вот недалеко от города Флагстафф, и там построил свою обсерваторию, назвав эту горку Марс-Хилл, понятно почему, с лучшим по тому времени телескопом. Вот так работал астроном в середине 19 века, и я доложу вам, что и в середине 20 века астрономы примерно так же работали в обсерватории у большого телескопа. Только представьте себе, что все это происходит не днем при солнечном свете, нужном для фотографии, а ночью в полной темноте. Астрономы до недавних пор, до появления компьютеров, управляющих современными телескопами, работали обычно в одиночку всю ночь в полной темноте, в холоде, потому что обычно это высокогорное место, да еще в таких неудобных условиях, когда можно, вообще говоря, и упасть, что иногда происходит. И занимались внимательным наблюдением за планетами. Можно час или больше, не отрываясь от окуляра телескопа, наблюдать за планетой, чтобы на полсекунды изображение стало идеально четким, и вы заметили то, чего раньше не видели на поверхности этого шарика. Тем, кто увлечется марсианскими исследованиями или просто захочет узнать что-то новое о Марсе, очень рекомендую книги, написанные Персивалем Лоуэллом. Тут они перечислены. Не все они переведены на русский, но написаны они блестяще и с большим энтузиазмом. Лоуэлл стал одним из лучших наблюдателей своего времени. Вот глобус, карта Марса, которую создал Лоуэлл по своим многолетним наблюдениям. Марсианские каналы, как правило, представлялись ему сдвоенными, похожими на рельсы трамвая или железнодорожные рельсы. И идея, которая пришла в голову Лоуэлла, она заразила многих. Дело в том, что, рассматривая Марс в телескоп, мы не можем увидеть детали мельче, ну, скажем, 150-200 километров. Но ведь никто не будет рыть искусственный канал такой гигантской ширины в сотни километров. Идея состояла в следующем, что это искусственные сооружения, что вода в основном в замерзших полярных шапках находится на Марсе. Вот либо это летом, когда шапка тает, либо зимой нарастает шапка. А в летний период, когда происходит таяние, по искусственным каналам разумные марсиане транспортируют воду в засушливые экваториальные области для сельскохозяйственной деятельности. Но почему же мы видим эти каналы? А потому что вдоль них, там, где есть избыток воды, растительность богатая произрастает и такими зелеными насаждениями отмечает нам место каналов. Вот Лоуэлл все это придумал, ему казалось, что так оно и есть, а значит, на Марсе есть разумная жизнь. Его карты довольно точно показали сезонные изменения на Марсе. Это область Северного полюса. Зимой, когда полярная шапка большая и там осаждается много, как думал Лоуэлл, воды, сегодня мы понимаем, что это в основном не вода, а замерзший углекислый газ из атмосферы, но там есть и вода. А летом, когда шапка сокращается в размере, каналы становятся видны. Тут их почти незаметно, а здесь они становятся видны, Лоуэлл был уверен, потому что по ним течет вода, и растения расцветают и становятся заметными в телескоп. Красивая идея, она многих возбудила и заставила думать о разумной жизни на Марсе. Посмотрите, какой был энтузиазм в те годы.
астрономы выходили просто на улицу и давали возможность жителям смотреть в телескоп и любоваться вот этой загадочной планетой. Люди жили начало 20 века, весьма небогато, да, обратите внимание на обувь этих ребят, которая отсутствует. Тем не менее, они были увлечены астрономией, примерно так же, как и сегодняшние школьники, а может быть, еще больше, потому что Марс, именно Марс тогда приковывал всеобщее внимание. И книги, которые тогда зарождающаяся фантастика выдавала, первые научно-фантастические произведения, тоже были посвящены Марсу. Ну, известная книга Герберта Уэллса «Война миров», там по ней фильм, наверное, многие видели. Это тоже отголоски тех открытий, тех марсианских каналов, которые были представлены публике. Долго ли просуществовала и чем закончилась эта мысль о разумной жизни и строителях каналов на Марсе? Довольно долго. Вот карта Марса, изданная американским астрономическим агентством НАСА в 1962 году. Канун первых полетов автоматических станций на Марс. Как видите, сеть каналов на ней изображена. То есть ученые той поры еще были уверены, что на Марсе эти прямолинейные полосы неизвестной природы действительно существуют. Но прошло буквально несколько лет, к Марсу приблизились первые автоматические аппараты, сфотографировали его поверхность. И вот карта того же полушария Марса, изданная тем же космическим агентством НАСА. Где каналы? Марс на месте, материки и моря на месте, а каналы исчезли. Это одна из загадок планеты Марс. В начале 20 века и даже в середине 20 века мы представляли себе Марс таким, с сетью тонких прямолинейных линий, а после 1962 года, когда первые роботы сфотографировали Марс с близкого расстояния, это аналогичные полушария, вот они соответствуют друг другу, марсианские каналы исчезли. Ну, как объяснить этот феномен? Некоторые говорят, что это была иллюзия зрения, но и ее надо как-то объяснить. Ведь не один астроном, а многие рисовали карты Марса, и сеть каналов более или менее повторялась у разных наблюдателей. Таким образом, нам еще предстоит разобраться с этим оптическим, а может быть и природным феноменом. Может быть, это сеть каких-то разломов, которые под корой, вернее, под верхним слоем осадочных пород проходят по коре Марса, и астроном, глаз человеческий, как-то более тонко выделял эти отличия цвета, чем фотоаппарат или телевизионная камера. Посмотрим, будущее покажет. Но хочу подчеркнуть, что каналы, как место, где могла течь вода, уже с самого начала, 150 лет назад, отметили Марс как планету, на которой подозревается наличие воды, а значит и жизни. Ну, пойдем дальше, и мы увидим, что это подозрение до сих пор существует. Итак, 1962 год, начало первых экспедиций, попыток перелететь с Земли на Марс. В этом году как раз 50-летие исполняется этих первых попыток, ну, не в прошедшем, в 2012 году. 50 лет уже с Земли к Марсу посылают роботов. Перелеты происходят приблизительно по одинаковой схеме. Космический аппарат стартует с Земли, набирает избыточную скорость и покидает орбиту Земли, выходит на эллиптическую орбиту, которая в наиболее далекой своей точке касается орбиты Марса. Если в этот же момент к точке касания прибывает и сама планета, то аппарат с ней встречается. Но встречается с разной скоростью. Марс быстрее идет по своей орбите, чем медленно подлетающий к ней аппарат. Поэтому надо дать второй реактивный толчок ему и выровнять скорости космического аппарата и планеты. После этого аппарат может стать спутником планеты или опуститься на ее поверхность. Длится это, ну, любой школьник 11 класса, если ему повезло и в его школе читают астрономию, может, пользуясь третьим законом Кеплера, связью между периодом
полета по орбите и размером ее большой полуоси, вычислить, что этот перелет длится 8,5 месяца. Правда, перелет может быть немножечко по-иному организован, там чуть более открытый эллипс или более длинный. И в целом от 5 до 12 месяцев, в зависимости от той точки, где Марс находится на орбите, летают современные роботы к Марсу. Быстрее 5 месяцев вы до Марса на современной ракете не доберетесь. Но в среднем вот где-то 8,5 месяцев. Первые попытки отправить на Марс автоматические станции принадлежали советской технике. Тогда, в 1962 году, начались, я называю их попытками, потому что первые, конечно, были неудачными. Это вполне естественно. Даже попытки долететь до Луны были неудачными в те годы, и только не с первого раза они удавались. То же самое и к Марсу. Первые аппараты не долетали даже до середины пути, но потом аппаратура и опыт инженеров становился все лучше, и в конце концов стали достигать Марса. Первый действующий аппарат, пролетевший недалеко от Марса, был американский Mariner 4. Произошло это в 1965 году. Он не мог затормозить, он просто промчался мимо планеты и передал несколько ее фотографий. Я уже хорошо помню это время, я учился в 5 классе средней школы, и вот эти фотографии поразили всех. Мы ожидали, читая фантастику о Марсе, научные работы, что эта планета, ну, достаточно похожая на Землю, а увидели лунный пейзаж. Поверхность Марса покрыта метеоритными кратерами. Как выяснилось позже, профессиональные астрономы ожидали этого. Недалеко от Марса, между орбитами Марса и Юпитера, проходит область, очень населенная космическим мусором, астероидами, мелкими метеороидами, такими размером в десятки метров, сотни метров. И, конечно, все это гораздо чаще падает на поверхность Марса, чем долетает до нашей планеты. И вот такие безжизненные, покрытые кратером области на Марсе, они сразу как-то убавили энтузиазм. Ну, показалось, что это почти точная копия Луны, а значит, планета безжизненная. Но не все так плохо оказалось. Уже через несколько лет, в 1971 году, к Марсу удалось доставить первый искусственный спутник. Он вышел на орбиту и в течение нескольких месяцев фотографировал и практически всю поверхность планеты переснял. 7 с лишним тысяч изображений Марса, достаточно детальных, были переданы на Землю, и мы увидели, какая это интересная планета. Следующими отправились на Марс роботы, готовые сесть на его поверхность. И тут приоритет вновь перешел в руки советских инженеров, потому что первая успешная посадка на поверхность Марса была осуществлена нашими аппаратами Марса. Марс-3 посадил на поверхность Марса вот этого небольшого, ну, назовем его роботом, они все роботы, только это не марсоход, а такой стационарный аппарат, который опустился и должен был работать на одном месте. Мало кто знает об этом аппарате, потому что успешно сработать он не смог. После посадки он функционировал всего несколько секунд, после этого связь с ним прервалась, и мы даже изображение марсианского ландшафта не получили. Но задуман был он очень интересно. На нем даже был маленький-прималенький марсоход, такой размером с книгу, и единственный до сих пор, который не на колесиках, а шагал вот так вот шагами, но был привязан проводом к основному аппарату. Это вообще малоизвестная история, но в музее космонавтики, вот там в районе ВДНХ, вы можете увидеть и сам посадочный аппарат Марса-3, и его малюсенький марсоходик. Ну, это большое достижение было. Аппарат опустился на поверхность планеты, но то, что он не функционировал долго, доказало, что надо внимательно выбирать место для посадки, что абы где сесть не удается успешно. Американские инженеры дольше занимались подбором места, и им удалось через несколько лет, в 1976 году, посадить на Марс два вот таких очень мощных робота, тоже стационарных, они на платформах, на таких опорах опустились на Марс, «Викинг-1» и «Викинг-2». Ну, тут для масштаба, рядом с аппаратом, это наземный снимок, стоит известный американский астроном Карл Саган, который принимал участие в
проработке научной аппаратуры этих аппаратов. Викинги оказались очень надежными и долго работали на поверхности Марса. Один даже 6 лет проработал. Главной их задачей были поиски жизни. Для этого они могли механической рукой брать пробы грунта, засыпать их внутрь аппарата и разными способами анализировать на наличие там действующих живых микроорганизмов. Но ни один из тестов не показал наличие жизни вот в этом марсианском песке. Теперь мы понимаем, что выбор места для посадки, продиктованный прежде всего необходимостью мягко опуститься вот на этот открытый участок, ровный, посыпанный песком, это место неблагоприятным для жизни на Марсе оказывается. Это высокогорная пустыня, ее постоянно выжигает ультрафиолетовый свет Солнца, радиоактивные частицы, идущие из космоса. И, конечно, поверхность тут совершенно стерильная, а эта рука могла брать пробы грунта. Вот видите, она тут оставила следы. Ну, с глубины там 5-7 сантиметров, не более. А на такой глубине, конечно, ни воды нет в этой совершенно сухой местности, ни защиты от радиации. Поэтому поиски жизни там оказались неудачными. Видимо, надо более защищенные и более богатые водой места искать на Марсе, если мы хотим обнаружить там жизнь. Цвет этой марсианской пустыни характерен почти для всей планеты, ну, за исключением полярных шапок. Марс – красная планета, его так и называют часто – красная планета. Дело в том, что здесь в песок подмешано большое количество ржавчины, окислов железа. Большая часть кислорода из атмосферы окисливала железо, и вот такая ржавая красноватая планета перед нами. Любопытно сравнить, какого цвета поверхность у разных планет. Вот два безатмосферных тела. Это астероид, к которому недавно приблизился космический аппарат японский, астероид Итакава. Ну, маленькое тело, без атмосферы. Это наша родная Луна. Довольно крупная планетка, так сказать, планета-спутник, но тоже лишенная атмосферы. И невзрачные оба они на вид. А три других планетообразных тела – Венера, Марс и один из крупнейших спутников в Солнечной системе, но единственный имеющий атмосферу – это Титан. Все они выглядят примерно одинаково. Красноватый оттенок придает им в основном тот факт, что в атмосфере довольно много поглощающего свет вещества и на Венере, и на Титане, и на Марсе. Хотя атмосфера Марса очень разреженная, но там довольно много пыли. И эта мелкая пыль пропускает к поверхности планеты только красноватый свет Солнца. И вот такой оттенок ей придает. И только наша Земля единственная выглядит, ну, некоторые ее области выглядят голубыми, потому что освещены куполом голубого ясного земного неба. С орбиты сегодня Марс изучен очень детально. Уже несколько десятилетий непрерывно вокруг него летают космические аппараты. Ну, в основном это аппараты Соединенных Штатов и Европейского астрономического агентства. Хотя были времена, когда и советские спутники летали вокруг Марса. Правда, не очень долго и не очень продуктивно работали. Но сегодня слежка за поверхностью Марса идет просто в шпионском режиме. Иногда даже так называют аппараты. Вот этот перед вами самый продуктивный спутник так и называется. Mars Reconnaissance Orbiter, то есть марсианский орбитальный шпион. У него для шпионских целей большая телевизионная камера, которая видит на поверхности Марса все детали крупнее 20-25 сантиметров. То есть след, оставленный ногой взрослого человека на марсианском песке, она может заметить. А поскольку атмосфера Марса почти не имеет облаков, редко там облака бывают, и очень прозрачно, то поверхность Марса сегодня изучена, пожалуй, лучше, чем поверхность Земли, поскольку у нас две трети покрыта океаном, там еще треть суши покрыта лесами, а Марс выглядит вот готов к исследованию с орбиты гораздо лучше, чем Земля. А теперь опустимся на поверхность Марса и вспомним о марсоходах.
За всю историю исследований Марса на его поверхности побывало 4 самодвижущихся аппарата марсохода. Первопроходцем был вот этот скромный Саджорнер, то есть как бы коллега или друг большой станции. Вот снимок сделан со стационарной станции в 1997 году, когда впервые вот по этому пандусу маленький самодвижущийся аппарат спустился на поверхность Марса и стал прокладывать первые дорожки по его поверхности. Аппарат очень маленький, принадлежит он агентству НАСА. Работал он недолго, и проходимость у него была крайне неограниченное. Смотрите, какое бездорожье вокруг него. А этот, в общем, такой игрушечный самодвижущийся аппарат был массой всего 10 килограмм. Это он на Земле весил 10 килограмм, а на Марсе примерно 3,5 килограмма, поскольку там сила тяжести почти втрое ниже, чем на Земле. И тем не менее он смог объехать область размером с волейбольную площадку и первые геологические изыскания провел. Вот так он выглядит. Ну, размер его как большая хозяйственная сумка. Тем не менее, у него был комплекс геологических приборов, он мог поцарапать камушки, мог состав поверхности камней, песка исследовать, а главное, проложил первый путь для более совершенных марсоходов. Я вот здесь сравнил 3 планетохода. Все помнят, наверное, наш родной лунный трактор, луноход, который еще в начале 70-х бороздил Луну. У нас было 2 лунохода на поверхности Луны. И по сравнению с ними я показал вот этот первый марсоход американский «Саджорнер». И второй и третий, вот они копия друг друга были, те, что сегодня работают на Марсе, это «Спирит» и «Оппортюнити». Как видим, все они по массе значительные, по размеру заметно уступают нашему луноходу. И если у лунохода на лунном бездорожье проблем не было, то, конечно, у Саджорнера были большие проблемы в преодолении камней, особенно крупных. А вот, скажем, уже Spirit и Opportunity на своих более крупных колесах, они вполне справлялись. И до сих пор Spirit Opportunity работает на поверхности Марса, 9-й год уже работает. Они справлялись с марсианским бездорожьем на плоских песчаных местах. В горы не рисковали забираться, в каньоны, которые тоже есть на Марсе, я вам сейчас покажу, не рисковали спускаться, но по песку довольно активно передвигались. Эти марсианские роботы не в состоянии искать следы жизни на Марсе. Это чисто геологические аппараты. Главный их научный прибор вот на этом манипуляторе, на его конце, комплекс геологических скребков, дрелей, микроскопов, анализаторов состава минералогического и химического состава тех камней, до которых он может дотянуться. Но биологических сенсоров на этих двух марсоходах нет. Spirit уже не работает, он завяз в марсианских песках, а Opportunity еще бегает и прошел, по-моему, более 35 километров, исследовал довольно большую область вокруг места своей посадки. Посмотрите на все созвездие марсианских роботов, которые за всю историю космонавтики были туда отправлены. Их на сегодняшний день 40. И далеко не каждый полет к Марсу заканчивался благополучно. В среднем каждый второй аппарат так или иначе неудачно совершал этот полет и портился либо по пути, вот скажем, японский аппарат не долетел до Марса, советских половина примерно не долетела до Марса. Американские более надежными оказались, но и они нередко гибли либо при посадке, попытке сесть на Марс, либо даже еще в атмосфере. Разные были случаи. Но вот с марсоходами более или менее удачно обходится ситуация. Все, почти все
А нет, должен сказать, все подвижные аппараты, вот эти марсоходы, они успешно опускались и успешно работали на Марсе. Ну, мы о них еще поговорим. Так что Марс, хоть и недалеко от Земли, но не самая удачная планета для экспедиции к ней роботов. Поэтому, когда мы думаем о посылке туда пилотируемых аппаратов с человеком на борту, надо иметь в виду, что половина роботов так или иначе неудачно совершили эти экспедиции. Так что для человека пока велика опасность полета на Марс. Посмотрим с орбиты на эту планету. Во-первых, там такие удивительные геологические чудеса обнаруживаются. Крупнейший в Солнечной системе вулкан, самая высокая гора. Мы на нее сейчас смотрим сверху. Это вулканическая гора, диаметр ее 600 километров, а на вершине мы видим вулканическую кальдеру, то есть провалившуюся вершину диаметром около 100 километров. Но если посмотреть так вот сбоку в проекции, то она выглядит еще величественнее, поскольку подножие довольно высокое, ну и вершина достигает вот от подножия до вершины примерно 25 километров. Таких гор мы ни на одной планете не наблюдали. И понятно, почему их нет на Земле. Сила тяжести не дает земным вершинам достичь такой высоты. Наш Эверест так сильно давит на свое подножье, что практически проламывает земную кору под собой. А сила тяжести на Марсе почти втрое меньше, поэтому и высота гор, самых высоких на Марсе, почти втрое больше, чем на Земле. Не только горы, а вот, кстати, эти большие вулканы, вот они здесь видны даже из космоса, это такая область вулканическая, сам Олимп там за горизонтом, а вот еще три вулкана видны, большая область Форсида, а рядом с ней область большого провала, каньона гигантского, который в длину достигает 4 с лишним тысяч километров, в ширину 400 километров, а глубина там до 6-7 километров доходит. Представьте себе, во сколько раз он больше, чем наиболее крупные каньоны Земли. Ну вот Гранд Каньон, например, в Аризоне, он бы тут затерялся вообще где-то там второстепенным отросточком, показался бы по сравнению с этими долинами Маринера, как их называют, потому что американский аппарат «Маринер-9» впервые сфотографировал этот гигантский разлом. Он хорошо виден на картах Марса. Кстати, обратите внимание, какие детальные карты этой планеты сегодня в руках у астрономов, да и у всех желающих изучить Марс. В сети, в интернете вы найдете прекрасные карты, где, ну, в данном случае на этой карте цветом показан рельеф, то есть высота. Это низины, это среднего уровня высоты, а вот вершина одного из вулканов белая, примерно 20-километровой высоты. То есть очень хорошо виден рельеф. Это те самые долины Маринера, которые рассекают планету почти пополам, и происхождение их не совсем понятно. Если наш Гранд Каньон в Аризоне проточен потоками воды, то подозревать воду на Марсе в том, что она такую грандиозную работу совершила, геологи не могут. Скорее всего, это разлом коры, связанный с какими-то внутренними тектоническими процессами на планете, происходившими очень-очень давно. Вот детальная фотография в инфракрасном диапазоне этого удивительного каньона. И, наверное, более всего он привлекает к себе геологов, которые мечтают полазить по его отвесным стенкам и посмотреть геологическую историю, миллионолетнюю историю Марса, которая в виде отложений должна быть здесь записана. Ну и, наверное, он скалолазов привлекает, потому что по таким отвесным скалам на Марсе гулять легче, чем на Земле, потому что сил тяжести там меньше. Правда, налегке по Марсу вы не погуляете. Давление воздуха там в 100 раз меньше земного. Ну, можно сказать, что почти его нет, воздуха, да и состоит он из углекислого газа. Так что гулять по Марсу вам придется в пустотном скафандре, таком же, как астронавты на Луне использовали. Но, с другой стороны, сила тяжести облегчит, малая сила тяжести облегчит эту работу, и походить вот по этим 7-километровым стенкам марсианских камней
каньонов, наверное, мечтает каждый горный восходитель, покоривший все земные вершины. Вот так выглядят эти области, достаточно безжизненные, но очень интересные для исследований, поскольку вот здесь в слоях записана история геологическая, а может быть и биологическая история Марса, потому что в отложениях могли сохраниться остатки прежней марсианской жизни. Все-таки вернемся к вопросу о воде. Астрономы усиленно ищут следы присутствия воды на Марсе. Такие следы есть. Вот две фотографии. И кто может сказать, что это не русло рек? Форма их не дает, никаких сомнений не позволяет возникнуть, что это когда-то что-то здесь текло и проточило эти русла. Посмотрите, даже есть более тонкие притоки, такие вот тоненькие речки, впадающие в более широкое русло, разветвляющиеся там и дальше уходящие в нечто, напоминающее океанское дно. Но сегодня в этих руслах сухо. Я так много говорю о марсианской воде, не случайно. Вода – вещь очень важная. Я не могу удержаться, чтобы не вспомнить прошедший на днях по каналу «Культура» замечательный в кавычках фильм о тайнах воды. Как оказалось, по крайней мере, нас так уверяют телевизионные деятели, что у воды есть память. И вот астрономы надеются, найдя воду на Марсе, узнать у нее всю историю этой замечательной планеты. Мы расспросим воду, заставим ее вспомнить, ведь у нее есть память, как телевидение нам обещает. И тогда она нам все расскажет. Правда, история Марса очень глубокая, планете миллиарды лет. Может быть, вода что-то подзабыла, но найдутся специалисты, которые смогут ее расспросить и как следует выведать у нее эти тайны. Ну, а если говорить серьезно, то вода действительно интересная и крайне необходимая для жизни субстанция. И мы видим, что она была на Марсе. Посмотрите, вот это явные следы течения воды. Никакая другая геологическая сила не могла вот такие вот следы оставить. И в большом количестве жидкостью может быть только вода на планетах. На планетах земного типа только вода. Куда она делась? Одно из двух. Либо испарилась в космическое пространство, либо ушла вниз под поверхность и замерзла в виде слоев вечной мерзлоты. И то, и другое нам важно знать, потому что в каком-то смысле Марс – это модель будущего Земли. Земля тоже постоянно теряет воду, она уходит в космическое пространство, правда, довольно медленно, и замерзает под поверхностью, мы знаем, огромные области вечной мерзлоты на Земле. К счастью, на Земле жидкая вода еще есть, но это главный наш ресурс, если говорить о биосфере земной. И выведать у Марса этот секрет, куда же делась его вода и сколько ее было в прошлом, значит, в каком-то смысле смоделировать и будущее нашей планеты. Сегодня история воды на Марсе представляется примерно вот так. Но это надо воспринимать, конечно, с долей скепсиса, потому что это такая умозрительная модель. 4 миллиарда лет назад Марс был похож на Землю. Вероятно, был похож на Землю. То есть обширные его пространства были залиты, скорее всего, мелководным океаном, может быть, глубиной несколько сотен метров, а не километры, как на Земле. Но, безусловно, вода там была. Сомнений в этом уже нет. Однако проходили миллиард за миллиардом лет, и Марс быстро высыхал, и на поверхности сегодня мы не видим следов наличия жидкой воды, хотя следы, древние следы течения воды заметны там. Скорее всего, значительная часть гидросферы марсианской была потеряна по той причине, что Марс давно лишился своего магнитного поля. Когда-то оно было у планеты такого же типа, как у Земли, когда железное ядро Марса, богатое жидким железом, генерировало магнитное поле и защищало планету от потоков солнечной плазмы. Но Марс невелик по размеру. Железное ядро у него остыло или почти остыло, магнитное поле исчезло, сегодня его такого обширного нет, как у Земли, и уже
несколько миллиардов лет солнечный ветер, то есть плазма, летящая от Солнца, срывает верхние слои атмосферы и вместе с ними уносит, конечно, и пары воды. Заметно высушило планету это. И если вода где-то сохранилась, то, скорее всего, под поверхностью Марса. Пока мы, или наши марсоходы, наши роботы изучили только вот такие плоские, засыпанные песком марсианские равнины. По ним ходил Саджорнер маленьким, по ним значительное расстояние прошли Спирит и Opportunity. На таких же равнинах сидели вот викинги американские в 70-е годы. И мы довольно неплохо представляем себе марсианскую пустыню. Она не безжизненная. Вот посмотрите, какие удивительные пылевые вихри гуляют по марсианскому песку. Это снимок сделан сверху. И вот мы видим этот вихрь, такой маленький смерч, который у нас в пустынях нередко можно увидеть. Так что атмосфера у Марса живая, она переносит песок, формирует там сильные ветры. Особенно сильные они в период таяния полярных шапок, когда углекислый газ, твердый углекислый газ, под действием солнечных лучей нагревается, начинает испаряться, из одного полушария Марса в другое дуют мощные ветры. И хотя атмосфера разреженная, все равно поднимаются огромные тучи песка, ведь сила тяжести там небольшая, и порой половина, а иногда и весь марсианский глобус бывает затянут довольно плотной пылевой, пылевым одеялом, таким непрозрачным. Мы их называем пылевые бури на Марсе. Сквозь них даже не просматривается из космоса поверхность планеты. Ну а такие маленькие пылевые вихри, они часто возникают и не мешают наблюдениям. Посмотрите, какие следы на марсианском песке оставляют вот эти случайно перемещающиеся, бродящие по песку такие микроциклончики. На своем пути по марсианской пустыне Spirit и Opportunity сделали немало интересных открытий. Например, обнаружили несколько метеоритов, упавших на марсианский песок. Это довольно странно, потому что если вы гуляете по земным пустыням, то пройдя 10-20 километров, вряд ли обнаружите метеорит. Но я уже говорил, что на Марс метеориты падают чаще, потому что там пояс астероидов рядом. И вот такие удивительные находки были сделаны просто на первых же километрах пути этих, ну, в данном случае это Opportunity делал снимки. Кстати, и на Земле любители искать метеориты тоже предпочитают делать это в пустынях, скажем, в Сахаре или в Аравийских пустынях, либо в Антарктиде, в снежных пустынях, где любой камень – это камень, упавший с неба. Так что Opportunity в нужном месте опустился на Марс. Еще раз посмотрим на марсианскую пустыню. С одной стороны, она напоминает некоторые наши земные области. И когда мы внимательно рассматриваем снимки Земли, то, в общем, много сходного видим в барханах марсианских пустынь и в барханах наших южноафриканских и северноафриканских пустынь. Но все-таки бывают удивительные вещи. Вот эти черные марсианские барханы, честно говоря, я не видел на фотографиях земных пустынь. Откуда это? Черный песок взялся под слоем более светлого, это еще предстоит понять. Посмотрите, какие занятные пейзажи мы видим на Марсе из космоса, и разрешение, то есть качество, четкость этих снимков настолько высокое и настолько много их сегодня в интернете, что есть немало любителей науки, внимательно изучающих эти фотографии и делающих настоящие научные, прежде всего геологические открытия. Марс сегодня доступен каждому из нас, можно считать себя астронавтом, который летает на спутнике,
спутники вокруг Марса и вот исследуют его сквозь прозрачную атмосферу. Кто знает, что еще обнаружится на этих снимках. Ну, метеоритные кратеры древние, их, конечно, много на Марсе, они уже изрядно разрушились, ветер сделал их такими фестончатыми, рваными их стенки кратеров. На дне кратеров мы видим работу ветра тоже, который создает сеть песчаных дюн. В общем, это не сильно отличается и от формы земных дюн в наших пустынях. Но вот давайте посмотрим на этот снимок. Что-то тут не так. Уж не марсианские ли каналы мы открыли? Смотрите, прямолинейные участки на поверхности. Что бы это могло быть? Оказывается, это следы наших марсоходов. С орбиты сфотографирована трасса, по которой недавно проехал, ну, это снимок 5-летней давности, до этого накануне проехал марсоход «Спирит» и оставил свои следы. Видите, они даже сдвоенные. Тут хорошо видны следы от правой и левой пары колес. Ну, там по три колеса с одной стороны и с другой. Такая высокая четкость изображений позволяет просто следить за работой марсоходов и отслеживать их положение, делать какие-то прогнозы для будущего, формировать их будущую трассу. Это очень удобно. Сегодня спутники позволяют планировать работу марсоходов на поверхности. К большому сожалению геологов, ни один из предыдущих марсоходов не мог исследовать вертикальные стенки на таких вот отвесных участках марсианской поверхности. Просто на своих маленьких колесиках они не могут рисковать спускаться.

дальше идет обрыв, несколько сотен метров, и здесь уже дно кратера. Вот геологи обратили внимание, я говорю геологи, но, наверное, это люди все-таки новой специальности, можно назвать их планетологи, или точнее даже ареологи, то есть специалисты по Марсу. И вот они обратили внимание на такие похожие на ручейки тонкие линии, которые говорят о том, что здесь что-то текло. Но что это? Потоки пыли сухой или потоки воды, которые из слоя вечной мерзлоты потихонечку оттаивают и стекают к подножью? Это пока достоверно не установлено, но есть предположение, что это вода. Вот посмотрите внимательно. Эти потоки стремятся к такому образованию, похожему на бассейн с плоским дном и какой-то такой естественной стенкой. Как это могло получиться? Кто соорудил эту стенку, чтобы собрать там в резервуаре воду? А это могло получиться естественным путем, и такие природные явления мы наблюдаем даже на Земле. Вот более качественное изображение этого, возможно, водоема замерзшего и стенки, которая подпирает, не дает растекаться воде. Как это могло получиться, мы видим, ну, например, вот если кто-то побывал на отдыхе в Турции и был в таком известном месте туристическом, Памуккале, то видел там естественные ванны гипсовые, которые сами по себе получились. Вода, богатая растворенными веществами, течет, и тут на краю этой стенки все время новые кристаллические отложения заставляют ее расти и делают ванну более глубокой. Следующая и следующая, там каскад этих ванн. Таким же образом и на Марсе это могло быть, только застывала сама вода, и она намораживала вот эту стенку, потому что на Марсе очень холодно, средняя температура там минус 55-60 градусов. Но, правда, летом, днем, когда припекает солнышко, может быть положительная температура, и вода может оттаивать, и некоторое время течь, но потом часть ее испаряется, а часть должна замерзнуть. Так что какие-то косвенные указания на присутствие современной воды на Марсе есть. Или вот вам два метеоритных кратера, а их плоское дно говорит о том, что это похоже на естественный каток, то есть на лед, на ледник на поверхности Марса. Даже видно, как в некоторых кратерах вот такой язык наблюдается, как будто бы лед, ну как в наших, на наших земных ледниках, лед, он же довольно подвижный, и он потихоньку может стекать из возвышенных в более низкие места. Вот похоже, что это такой медленно стекающий ледник. Все это только внешние признаки наличия воды. Конечно, нужно искать ее реальную, жидкую, где-то там под поверхностью Марса. В полярных шапках, я уже говорил, вот это белое вещество частично состоит из замерзшей углекислоты СО2, частично из обычной воды H2O. И первые доказательства этого уже были получены. На Марс опустился вот такой небольшой аппарат «Феникс», который специально отправили к одной из полярных шапок, к северной полярной шапке. Вот он на краю, недалеко от края полярной шапки, вот в этой области, опустился и несколько месяцев в течение полярного дня работал и вел свои исследования. Он мог работать только при свете солнца, потому что источником энергии у него были солнечные батареи. Когда наступила полярная ночь, он лишился солнечного света и замерз уже на следующем, при следующем восходе солнца не ожил. Но несколько месяцев он вел исследования, это был стационарный аппарат, но с манипулятором, который мог брать пробы грунта. Кстати, посмотрите на фотографии марсианской тундры. Вот здесь приполярная область Марса, а это очень похожая на нее канадская тундра. Мы видим, что структура грунта, связанная с медленным вымораживанием там почвы из-за оттаивания и замерзания вечных слоев, слоев вечной мерзлоты, примерно одинаково формирует поверхность и у нас, и на Марсе. У «Феникса» был небольшой манипулятор, который прорыл канавку. И вот мы увидели там под песком некоторое белое вещество.

0: Было три варианта, три гипотезы, что это за вещество. Либо замерзший углекислый газ, либо замерзшая вода, то есть обычный снег, лед, либо какая-то соль. Через несколько суток мы увидели, что это вещество частично испарилось, но далеко не полностью. Если бы это была замерзшая углекислота, она на солнце очень быстро испарилась бы. Если бы соль, то не изменилась совсем. Остается последнее – это вода. Более того, на частях самого аппарата по утрам, когда наиболее холодное время было, конденсировались капельки воды. Так что была уверена, теперь мы уверены, что в полярных областях Марса есть вода. Еще одно важное открытие, связанное с Марсом, было сделано несколько лет назад с помощью наземных и орбитальных, работающих вокруг Марса аппаратов. В некоторых областях Марса атмосфера содержит метан. Казалось бы, что особенного? Ну, какой-то газ метан. А дело в том, что на Земле этот газ сопровождает либо вулканическую активность, то есть выходит из-под Земли вместе с вулканическими газами, либо сопровождает деятельность живых организмов, например, микробов, которые гниение вызывают. Вот болотный газ, например, булькает на болотах, там микробы, гниение под поверхностью воды происходит. Либо крупный рогатый скот у нас довольно много метана выделяет. Так или иначе, либо животное, либо геологическое происхождение очень интересует ученых. Ну, а может быть, этот метан издревле там находится? Нет. Под действием ультрафиолета солнечного метан за несколько столетий, ну лет за 200-300, разрушается. Значит, его источник там современный. И что бы это ни было, или вулканы, или, еще интереснее, живые организмы на Марсе существуют. Геологи настаивают, что сегодня на Марсе вулканической активности нет. Планета холодная, довольно сильно замерзшая, и вулканов там действующих быть не может. Остается последнее. Если метан на Марсе есть, это признак жизни. Правда, остается доказать, что он там есть. Как это сделать? Как проникнуть под поверхность Марса и разведать там наличие жизни? Природа преподнесла нам подарок. На Марсе есть пещеры. Вот входы в них. Вертикальные колодцы, которые довольно понятно, как образуются. Если под поверхностью Марса есть пещеры, карстовые такие области, где когда-то текла вода, то иногда они проваливаются и получаются вот эти вертикальные колодцы. Теперь интересная задача проникнуть в эти колодцы и попытаться там, в пещерах марсианских, защищенных от радиоактивного солнечного облучения, космических лучей и более богатых водой, там поискать жизнь. Надо сказать, на Земле тоже таких вертикальных колодцев немало. Вот мы недавно видели, как они образуются прямо в жилых кварталах некоторых южноамериканских городов. Да и в Европе есть. Вот, пожалуйста, во Франции такая пещера вертикальная, Жофре де Падирак, очень известная туристам. И там вовсю бушует жизнь. Вот вы спускаетесь в этот вертикальный колодец, потом, спустившись, можете путешествовать по пещере, по озеру. Скорее всего, такие же структуры мы обнаружили и на Марсе. Задача в том, чтобы сделать роботов, способных путешествовать по этим геологическим заповедникам и разведывать там жизнь, докладывать нам. Ну, первый шаг к этому уже сделан. Новый робот в августе прошлого года прибыл на Марс. Это гораздо более проходимая машина, чем все предыдущие. Это американский Curiosity. Во-первых, он большой, на колесах большого диаметра, с мощным источником электричества. Но самое главное, кроме комплекса геологических приборов, которые на длинной руке находятся, у него есть совершенно замечательный дистанционный анализатор, лазерная пушка. Она может выстреливать инфракрасным лучом и на расстоянии метров 10-15 испарять кусочек вещества, такой микровзрыв создавать и анализировать газ плазму, которая при этом получается, ее спектр, и узнавать химический и изотопный состав вещества, может быть, даже и минералогический состав вещества, на которое нацелена эта лазерная пушка. Машина замечательная, и впереди у нее большие и интересные работы. Посмотрите, как она выглядит по сравнению с маленьким Саджорнером, довольно большим Спиритом и такой же Opportunity сейчас работает на Марсе. Это настоящий внедорожник. Вот он в момент сборки, и вы можете оценить его размеры по сравнению с инженерами, которые рядом. Но главная его особенность даже не в размере колес, а в независимом источнике электричества. Вот здесь на корме этого марсохода находится ядерная батарея с радиоактивными изотопами. Там плутоний-238, который постоянно выделяет тепло и будет делать это десятки лет. И часть этого тепла, превращаясь в электричество, питает все электромоторы и все научные приборы на борту этой огромной научной лаборатории. У нее десятки телевизионных камер на разных бортах, много интересных приборов. И среди них один российский, очень удачный и надежный прибор для зондирование Марса на глубину примерно 1 метра и поисков там присутствия воды, ну, либо замерзшей воды, либо жидкой воды. В общем, полезный прибор, который будет по трассе работать. А впереди у Curiosity большой поход. Дело в том, что в разных точках Марса опускались разные космические аппараты. Вот на этой полной карте планеты вы видите, где наш Марс-3 сел, где предыдущие марсоходы и стационарные станции садились. И вот место для посадки Curiosity выбрано с большой перспективой, я бы сказал. Это место на экваторе, вот экватор Марса. И такой вблизи экватора уникальный кратер метеоритный был найден. Кратер Гейл, который отличается от прочих рядом с ним находящихся большой глубиной. Здесь цветом показана глубина, и вы видите, что голубой цвет говорит о большой глубине. Было подозрение, что когда-то этот кратер был заполнен водой и был таким озером, в центре которого возвышалась гора. Сразу скажу, так оно и оказалось. А гора, конечно, место неблагоприятное для посадки, поэтому для Curiosity была выбрана площадка на ровном дне кратера, и туда он был нацелен при подлете к Марсу. А затем он сюда и опустился. А затем для него нашли, по крайней мере, два возможных пути, вот тут такие долинки, пути к вершине этой центральной горы. Гора очень высокая, 5 километров, она сложена геологическими слоями, которые за сотни миллионов лет там накопились. И для геологов это просто настоящий музей прошлого Марса. Ну, перелет происходил по стандартной схеме. При подлете к Марсу капсула, в которой был Curiosity, она сориентировалась, зашла своим теплоотражающим экраном в атмосферу Марса, затормозилась вот таким аэродинамическим образом, потом выпустила парашют. И самое интересное было на последнем этапе примарсения, когда из-под парашюта вышла новая конструкция, до сих пор не использовавшаяся на Марсе, реактивная платформа. Она под собой несла марсоход и спокойно на реактивных двигателях медленно приблизилась к поверхности планеты, был выбран аккуратно участок для посадки, и затем марсоход на таких веревочках, ну не веревочках, а металлических тросиках, мягко был опущен на поверхность планеты, а сама реактивная платформа, вот этот SkyCran, она отлетела и упала в стороне, чтобы не мешать работе марсохода. Все прошло удачно, за посадкой следили с орбиты. Спутник фотографировал посадку на парашюте, вот парашют и капсула марсохода. И посадка произошла вот в этом месте, на дне кратера Гейл. Сюда сел марсоход, сюда упала реактивная платформа, тут оказался парашют, а здесь этот тепловой щит, который первый этап входа в атмосферу обеспечил. И сразу же было геологами выбрано место, куда должен направиться марсоход. Вот сюда. Обратите внимание, здесь три разных типа поверхности встречается. Очень интересно, они перекрывают друг друга, значит, это некий такой исторический полигон, где можно расшифровать геологическую историю прошедших эпох. Как там, что текло, как одни слои перекрывали другие. Действительно, сегодня Curiosity работает уже в этой области. Спасибо. Особенность Curiosity в том, что одна из его телевизионных камер находится на конце механической руки. Так что, вытянув руку в сторону, он может сам себя фотографировать, как это обычно делают туристы. И теперь мы видим, впервые видим аппарат на поверхности Марса, снятый как бы со стороны. Вот цель его путешествия. Это гора Шарп высотой 5 километров, но до нее еще ехать и ехать, там более 10 километров. Аппарат пока движется медленно, пока инженеры испытывают все его системы, он проходит несколько десятков метров, а иногда только несколько метров в сутки. Но вообще говоря, у него скорость может быть значительной, и потом он побежит быстрее. Пока он испытывает все свое оборудование, надо сказать, почти все работает безукоризненно. Один там метеорологический прибор немножко пострадал при посадке, а главный комплекс геологических приборов и биологических сенсоров, которые внутри корпуса, они работают безукоризненно и уже их начали испытывать. Вот так он на своей руке приближает к камням или к песку марсианскому комплекс приборов. Тут щеточки, фрезы, дрели, микроскопы, все, что нужно для работы геологов. Телевизионные камеры на нем прекрасные, весь ландшафт мы сегодня видим очень хорошо. И вот посмотрите на эти две фотографии. Это исходная фотография марсианского ландшафта, дно кратера Гейл, как его видит марсоход, находясь там. А это исправленная в цвете для того, чтобы мы ощутили, как бы этот ландшафт был виден, если бы он находился под небом Земли. То есть к поверхности прорывались бы еще и голубые лучи, а не только красные, которые сквозь запыленную атмосферу Марса проходят. Ну вот бездорожье марсианское сравнительно легко проходимое на таких больших колесах, как у Curiosity, и похоже, проблем у него не будет, по крайней мере, добраться до горы он сможет. Уже попутные открытия сделаны. Это снимок на Марсе, а это снимок на Земле. И оба они, судя по отзывам геологов, показывают дно высохшей реки или высохшего озера. Мы видим, что на Марсе та же самая структура геологическая и даже химический состав, который соответствует дну земных высохших рек. То есть Curiosity действительно опустился на дно некогда бывшего там водоема. Вот у нас такие высыхающие время от времени речные русла хорошо известны, теперь мы знаем их аналоги на Марсе. А вот то, та мечта геологов, которой они ждали много лет, Curiosity поедет по склону этой горы, и видите, вот слой за слоем геологические, которые прямо тут на фотографии выступают, будет расшифровывать историю Марса за последние сотни миллионов лет. Может быть, найдет там следы древней марсианской жизни. Мало шансов найти реальную жизнь в этих открытых Солнцу местах и совершенно безводных, но остатки каких-то биологических структур, может быть, здесь окажутся в виде таких древних отложений. Что в перспективе? Я надеюсь, что Curiosity проработает не менее 10, может быть, и 20 лет на Марсе, но и другие марсоходы тоже готовятся к работе. Один из них – это совместный проект Европейского космического агентства и нашего отечественного Роскосмоса. Проект называется «ExoMars», и вот такой марсоход, он меньше по размерам, чем Curiosity, он скорее напоминает Spirit Opportunity, чуть-чуть покрупнее, но у него будет удивительный прибор, то, чего раньше на Марсе еще не было, бурильная установка. Она сможет на глубину до 2 метров проковырять поверхность Марса и взять оттуда образцы. Почему 2 метра? Ну, во-первых, потому что глубже пока трудно организовать бурение, Но и 2 метра – это достаточно много, чтобы защитить от радиации то, что лежит под грунтом. Уже на глубине 2 метров практически земные условия, в смысле радиации, колебаний температуры, примерно такие же условия, как у нас в Антарктиде. Если там и вода есть в виде вечной мерзлоты, то условия для жизни там, безусловно, есть. Так что большие надежды возлагаются вот на эту бурильную установку и на те биологические приборы, которые будут на борту «Экзомарса». Скорее всего, вот по последним рассказам специалистов, в 2018 году состоится посадка этого аппарата на Марс. Давайте напоследок еще раз посмотрим пару пейзажей марсианских. Это удивительно красивая планета оказалась. И я надеюсь, что мы все более интенсивно будем ее исследовать. Посмотрите, какие загадочные пейзажи можно встретить на Марсе. Даже непонятно, что это такое. Ну, попрощаемся ненадолго с этой планетой, но мы с ней не расстанемся теперь уже никогда, потому что никогда уже с ее поверхности не уйдут роботы, никогда уже не исчезнут многочисленные спутники, искусственные спутники Марса. Ну, а может быть, когда-нибудь на него ступит нога человека. Спасибо.
1: Ну, а сейчас, когда закончилась интереснейшая лекция, мы узнали много нового о Марсе. И, может быть, Марс стал менее загадочным, а может быть, даже более загадочным. Настало время вопросов и ответов. Поэтому, пожалуйста, микрофоном сегодня работает Андрей Климковский, опять же, по традиции. Итак, пожалуйста, поднимаем руки, задаем вопросы.
2: Добрый вечер. Вы сказали вначале, что зона жизни, то есть зона, да, в которой могла быть жидкая вода, она сдвигалась по направлению к Марсу от Солнца. И в то же время позже было сказано, да, что в начале истории, да, то есть как-то не могла существовать вода, она там, возможно, была, ее было много. То есть здесь некое противоречие, могли бы пояснить?
0: Нет противоречия. Дело вот в чем. Температурные условия на поверхности планеты зависят не только от того, как ярко светит Солнце, но и от того, какая атмосфера. Вот, например, на Венере сегодня плюс 480 градусов. Не потому, что Солнце особенно ярко ее освещает, а потому, что толстая атмосфера Венеры создает парниковый эффект. То есть задерживает у поверхности планеты тепло, которое в виде солнечных лучей туда приходит, а обратно в виде инфракрасного теплового излучения прорваться в космос не может. Если у Марса в прошлом была достаточно плотная атмосфера, даже при сравнительно умеренном его освещении Солнцем, температура за счет парникового эффекта могла быть там заметно выше, чем сегодня, и обеспечить наличие воды.
2: Второй вопрос, я думаю, на самом деле всех волнует. Действительно, сейчас в интернете в последнее время очень много фотографий с марсоходов. И среди них очень много действительно загадочных фотографий. Вы вот показали одну из них, да, с такими непонятными объектами, очень похожими на деревья.
0: На кустики, да, похожие. Да.
2: И в частности, вот одна из самых известных фотографий – это некие такие каналы, трубы, которые якобы в каких-то местах вылезают из-под поверхности, на которых видны такие параллельные желобы, да, которые, вот, может быть, вам известно какие-то последние объяснения появившиеся, что это может быть? И вообще можете описать эту ситуацию с загадками подробнее?
0: Я не геолог. Астрономы не очень дружат с такими вот съемками поверхности планет из космоса. Поэтому детально, конечно, не смогу. Но знаю, что и на Луне, и на Марсе, и на Земле есть трубы, связанные с вулканическими извержениями. Вот у нас, например, в Тихом океане, там на Гавайях, вулканы, которые... из которых изливается очень жидкая лава, и, стекая вниз, она прокладывает себе, собственно, не прокладывает, а создает себе трубы, когда застывает верхний слой лавы, а внутри него продолжает течь более горячая. Такие же обнаружены на Луне, и в некоторых местах они проломлены и видны вот эти вот коридоры. Возможно, такие же есть и на Марсе, но, честно говоря, комментировать это детально я не могу. Специалисты, я уже говорил, что сегодня есть узкие специалисты по поверхности Марса, и они довольно много сделали неожиданных нашли неожиданных аналогий между земными структурами и марсианскими, когда и то, и другое снято с орбиты. Вот это отдельная геология орбитального наблюдения планет. И даже обычный геолог, который ходит по поверхности Земли, он не всегда себе представляет, как эти же структуры выглядят из космоса. И сейчас есть специалисты по сравнительной планетологии, когда все планеты наблюдаются с орбиты. Я думаю, их надо отдельно сюда пригласить и попросить прокомментировать именно детально с точки зрения геологов эти снимки. Для астронома это все-таки сложновато.
3: Спасибо вам за лекцию. У меня короткие вопросы.
0: А, есть вопросы? Я думаю, пора уходить.
3: Значит, нет. Первый вопрос. Имеется ли, значит, наклонена ли ось вращения Марса относительно его плоскости вращения вокруг Солнца? То есть имеется ли там смена времен года, как на Земле?
0: Да, вы знаете, Марс в этом смысле почти неотличим от Земли. Он также примерно наклонен, ось его вращения почти под таким же углом, как и земная. То есть там бывает зима и лето, ну, половина орбитального периода в одном полушарии, зима, половина в другом. В этом смысле он очень похож, но дополнительную сложность создает не круговая орбита Марса. У него еще эксцентриситет большой. И он то удаляется от Солнца, то приближается. В этом смысле там немножечко посложнее. Но, в принципе, два времени года очень четко заметны на Марсе. И полярные шапки, то одна, то другая растет и уменьшается в таком постоянном цикле. И вращение суточное тоже почти неотличимо от земного. У нас 24 часа длятся сутки солнечные, а там примерно 24,5, ну, чуть больше, около 25 часов. В этом смысле он очень похож на Землю.
3: И второй вопрос. Вот, скажем, наличие у Земли спутника Луны влияет непосредственным образом, ну, хотя бы там приливы и отливы обеспечиваются, да? А каким образом влияет наличие Марса на нашу земную жизнь, да, вот в этом плане? И наличие двух спутников у Марса на, так сказать, жизнь самого Марса?
0: Ну, первый вопрос я просто не понял. Как Марс влияет на Землю?
3: Ну, вот так.
0: Ну, влияет довольно сильно. Вот сегодня 500 людей собралось, чтобы узнать что-то новое о Марсе. Но если серьезно, конечно, никак не влияет. Марс – маленькая планета, очень далеко от нас. Нет, в этом смысле только Луна создает заметные приливные эффекты на Земле. А у Марса два маленьких спутника. На саму планету они никак не влияют. Фобос и Деймос – совершенно миниатюрные, несколько километров размером тела. А вот на их движение сам Марс влияет очень заметно. Дело в том, что один из спутников, более крупный, Фобос, настолько близко находится к Марсу, что его орбитальный оборот происходит быстрее, чем поворачивается сама планета, там всего за 7 часов. Приливные эффекты, то есть гравитационное влияние Марса, заставляет Фобос приближаться к планете. И он все ближе и ближе к Марсу, и через несколько сотен миллионов лет, судя по расчетам, Фобос упадет на Марс. Очень интересно было посмотреть, как это все произойдет. Но вряд ли мы до этого доживем, все-таки сотни миллионов лет впереди. А Деймос, напротив, он удаляется от Марса постепенно под действием того же гравитационного прилива. Кстати, наша Луна тоже удаляется от Земли примерно на 3,5 сантиметра в год. Но мы этого пока не замечаем. А вот на Марсе эти процессы происходят быстрее.
4: Объективно было видно то, что зона жизни от Земли уходит. Возможен ли такой вариант, то, что Землю постигнет участь Венеры?
0: Скорее участь Марса.
4: Так дело в том, зона жизни идет к Марсу.
0: Да, а вот тем не менее, Земля, довольно интенсивно теряем свою атмосферу. Она уходит в космическое пространство, и парниковый эффект, который на Земле тоже весьма значительный. Наша атмосфера где-то градусов на 20 повышает температуру планеты по сравнению с тем, что было бы, если бы атмосфера нас не накрывала своим одеялом. Земля, скорее всего, будет, если бы мы ее не подогревали вот своим этим СО2, она бы остывала постепенно, несмотря на то, что вот Солнце греет ее сильнее. Честно говоря, сказать сегодня, точный прогноз сделать на миллиард лет вперед для Земли, пытаются его сделать. Он, я вам показывал, да, вот как Марс высушивался, там 6 изображений планеты. Вот сегодня специалисты по далекому будущему Земли приблизительно так же видят себе это будущее. То есть когда-то на Земле океаны были более глубокими и обширными, атмосфера была плотнее. Сегодня океаны еще сохранились, но уже не такие глубокие. А через 2,5-3 миллиарда лет Земля почти лишится своей атмосферы, высохнут океаны, и она станет сухой планетой, похожей в этом смысле на Марс. Ну, насколько этот прогноз точный, сегодня мало кто. Собственно, для этого мы изучаем планеты, чтобы сделать эти прогнозы более точными. Так что зона жизни – это довольно Ну вот, я еще хочу вам какую вещь сказать. Вы видели планеты-гиганты, Юпитер, Сатурн, далеко за пределом зоны жизни, в холодной периферии Солнечной системы. Однако у всех гигантов есть крупные спутники. Ну, у Юпитера 4 крупных спутника, Ио, Европа, Ганимед, Каллисто. Так вот там, под ледяной корой, жидкий океан, на Европе точно он есть, на спутниках Сатурна есть, и температура комнатная, и вода жидкая, и для жизни условия вполне благоприятные, хотя это все вне зоны жизни. То есть зона жизни – это, в общем, достаточно условная вещь, еще много разных физических обстоятельств могут создать благоприятные условия для жизни даже за пределом вот этой вот элементарной зоны жизни, которую Солнце обеспечивает.
5: Очередь замечательная лекция, я тоже хотела сказать спасибо. И задать вопрос. Скажите, пожалуйста, насколько марсоходы, каков их алгоритм действия? Они принимают все решения и критические, и обычные самостоятельно, или у них есть интерактивное общение?
0: Это зависит от того, как связь с ними организована. Вот у Curiosity, у него связь с земными управленцами, ну, центрами управления организована через спутник. То есть он сам может, конечно, на Землю передавать радиосигнал, но очень слабенький. А обычно то, что он вот фотографии делает и эксперименты проводит, это большой объем информации, он транслируется через спутники, которые сейчас вокруг Марса летают. Они проходят над Curiosity редко, примерно раз в сутки. Поэтому в течение суток аппарат работает автономно, самостоятельно, даже не по программе, а по указаниям Земли. То есть ему на сутки вперед делается указание, куда надо проехать и примерно какие эксперименты совершить. После этого там электронный водитель, он выбирает путь, чтобы все-таки объехать камни наиболее крупные, делает эксперименты, накапливает все данные, и один раз в сутки при пролете над ним искусственного спутника, обычно это вот Mars Reconnaissance Orbiter, у него мощная система телекоммуникационная, он все сбрасывает на спутник, а спутник транслирует на Землю. И так раз в сутки идет общение с ним. А в промежутках он самостоятельный вполне робот.
6: Спасибо за лекцию. Володя.
0: Да, Валя, я тебя не вижу.
6: Вот сюда посмотри, пожалуйста.
0: Да.
6: Возьмем наше отдаленное будущее. 4,5 миллиарда лет Солнце превратилось в красный гигант, поглотило орбиту Земли, затем превратилось в белый карлик. Есть мнение, что единственная планета, которая останется, это Марс. Вы об этом знаете?
0: Это не мнение. Это результат довольно точного расчета. Солнце через, через 5 миллиардов лет быстро начнет распухать. Ядро его сожмется, оболочка начнет распухать. И давно уже было известно, что оно поглотит Меркурий и поглотит Венеру. Неясно было только, дотянется ли поверхность Солнца до орбиты Земли. Тут вот все было так в пределах ошибок. Самые последние расчеты, которые я видел, состоят в том, что Солнце чуть-чуть не дотянется до орбиты Земли, но при этом Земля начнет интенсивно приближаться к Солнцу из-за торможения там, в верхних слоях солнечной атмосферы и все-таки нырнет внутрь солнечного шара. При этом останутся незатронутыми только планеты Марс, ну и более далекими. Так что, когда я говорил о запасной планете, я еще и это имел в виду, что, в общем, Марс, он не пострадает от постаревшего Солнца. Правда, там будет так жарко, что лучше подальше, вот куда-нибудь в область спутников Юпитера и Сатурна переместиться. Вот это не скоро будет.
7: Добрый вечер.
0: Добрый.
7: Да. Вы сказали, что спутник Марса, вероятно, упадет на его поверхность.
0: Фобос, да.
7: А нет ли гипотезы, что вот этот вот каньон, который ровный такой вдоль Марса, таким же образом получился?
0: Такой гипотезы нет, потому что следы падения на поверхность планет каких-то крупных астероидов мы видим. Это всегда более или менее круглые кратеры. А чтобы прокопать каньон длиной в 4000 километров...
7: Как раз по касательной нужно, чтобы что-то большое...
0: Это, пожалуй, оригинальная гипотеза. Советую вам ее опубликовать.
7: Спасибо.
8: Добрый вечер. Поясните, пожалуйста, про марсианские каналы. Вот вы говорили, что последний раз они наблюдались в середине прошлого века. Что с ним произошло потом? Они пропали в одночасье или...
0: Нет, конечно. Дело в том, что в 20-е и 30-е годы 20 века между астрономами-наблюдателями шла дискуссия, видны ли каналы на самом деле. Были специалисты, которые на месте прямолинейных вот этих каналов Скиапарелли и Ловела скорее замечали цепочку отдельных пятен. И утверждали, что это просто свойство человеческого глаза – объединять какие-то случайные рисунки в геометрические фигуры. Есть такое свойство у глаза, да, действительно, глаз обычно упрощает картину, которую увидит, но я вам показывал карту НАСА 62 года, и все-таки большинство специалистов тогда считало, что сеть каналов видна. Конечно, никто не верил, что это там искусственные сооружения или даже естественные каналы, но вот сеть этих темных линий, более или менее прямолинейных, в... так сказать, парадигме научной, все-таки существовала до момента первых полетов к Марсу. Потом в одночасье она пропала, потому что мы увидели, что ничего такого на Марсе нет. Но загадка остается, а что же видели астрономы в телескоп? Не знаю, это загадка. Марс – удивительная планета. Кажется, так у нас лекция сегодня называлась, да? Вот он действительно удивительный. Еще предстоит, может быть, когда вокруг Марса будут летать не только телевизионные камеры, но и живые астронавты, они вновь увидят вот эти тонкие отличия цвета поверхности. Я знаю по рассказам космонавтов, летавших вокруг Земли на орбитальных станциях, что им удавалось геологически интересные наблюдения сделать по тонким отличиям цвета растительности над разломами земной коры. То, чего фотоаппарат более грубый, чем глаз человека, не замечал. Может быть, это какая-то особенность зрения человека, вот более детальная чувствительность к каким-то оттенкам цвета. Посмотрим.
9: Огромное вам спасибо за интереснейшую лекцию. Расскажите, пожалуйста, о проекте Mars One, который предполагает поэтапную колонизацию этой планеты уже вот через несколько десятков лет. И, возможно, терраформирование. Это имеет смысл? И насколько это все серьезно? Или это очередная как бы...
0: Начну с того, что мое личное убеждение, чем позже человек ступит на поверхность Марса, тем лучше мы сможем исследовать эту планету. Это удивительный заповедник в Солнечной системе, который желательно как можно дольше изучать руками и глазами роботов и не подпускать туда носителей вот микрофлоры, микрофауны, нас с вами, живых существ. Потому что мы сразу начнем вокруг себя вот распространять биологическую такую заразу, грубо говоря. Но мне кажется, что вот Mars One и прочие проекты немедленных полетов, там Mars 500, вот эти наши были, это скорее даже не фантастические, но скорее такие проекты, пиар-проекты, которые должны привлечь внимание людей, прессы, может быть, государственных каких-то органов, каким-то частным вопросом. Ну, там, совместимость людей в тесном коллективе, на борту каких-то автономных аппаратов, само по себе интересно изучать. Но финансирование на это легче получить, если вы назовете это проектом полета на Марс. Ну, то же самое вот колонизация или терраформирование, переделка Марса под наши потребности земные. Мы себе можем представить, когда тут маленький экономический кризис на Земле вызывает у всех головную боль, какие средства надо потратить на переделку планеты. Это вне возможности нашей экономики. Но как-то вот разнообразит, так сказать, жизнь людей, и как источник журналистских разных проектов может быть интересен. Я думаю, что ничего страшного в этом нет. Это нормальная научно-техническая фантастика. Она имеет место быть. Но как реальные проекты, они не просто далеки, они безнадежно далеки от реализации. Мне так кажется. Может, я пессимист?
10: Спасибо большое за лекцию. Вы показывали на одном из слайдов карту с изображением мест посадки спускаемых модулей.
0: Да-да.
10: При этом, вот мне кажется, что с биологической точки зрения самые интересные события могут происходить возле полярных шапок, которые тают, потом замерзают. Да? Я знаю, что с навигационной точки зрения это самое сложное место для посадок. Тем не менее, планируется ли посадка каких-либо исследовательских модулей в этих районах? Спасибо.
0: Скажу сразу, я не знаю о таких планах. Вот после полета «Феникса», по-моему, новых планов по посадке на полюса или там около полярной области я не видел. Но хочу сразу вам возразить. Мне кажется, что это не самые интересные места с биологической точки зрения. Вот почему. На некоторых орбитальных аппаратах, марсианских спутниках, были приборы для поиска подповерхностной, ну, вечной мерзлоты, слоев, пропитанных водой. И оказалось, что даже в районах экватора подозревается наличие вечной мерзлоты. А температурные условия там гораздо благоприятнее, чем в районе полюсов. Все-таки на экваторе бывает положительная температура. Так что, мне кажется, исследования экваториальных областей Марса не менее перспективны для биологии, чем полярных.
5: Большое спасибо за интересную лекцию. Вы можете сказать, на сколько лет Марс старше Земли? На сколько лет Марс старше Земли?
0: Да-да, я просто думаю, что именно подразумевается под этим старше. С момента их, так сказать, формирования как
5: да,
0: планет.
5: Да, с момента их формирования. То есть раньше Марс, он же, ну, возможно, там была вода и жизнь.
0: Значит,
5: и вы сказали, что, возможно, это ожидает Землю.
0: Если говорить о сотнях миллионов лет, то все планеты Солнечной системы имеют приблизительно одинаковый возраст. То есть различаются друг от друга вот эти все 8 планет, но не больше, чем на 5-7% своего возраста одна от другой. Но, видимо, первые ближние к Солнцу планеты чуть-чуть раньше сформировались: Меркурий, Земля, Венера и Марс, чем более далекие, там, Нептун и Плутон. Но вот в пределах, так сказать, ошибок Марс и Земля имеют одинаковый возраст. И нельзя говорить о том, что эволюция в таком физическом смысле дольше протекала на Земле или на Марсе. Но если иметь в виду темп эволюции, то Марс гораздо старше Земли. На нем все происходит быстрее. Он быстрее остыл, быстрее лишился своего металлического, жидкого металлического ядра. Быстрее Земля вот еще не лишилась магнитного поля, хотя когда-нибудь оно исчезнет. А Марс уже его лишился. Остатки там есть только. Воспоминания о магнитном поле остались на поверхности, а такого глобального нет. Поэтому в эволюционном смысле он гораздо старше Земли. Он потерял атмосферу почти полностью, он потерял бассейн с водой. Но в физическом времени он современник Земли. Им по 4,5 миллиарда лет и Земле, и Марсу, и Венере. Но эволюция Марса стремительно протекала.
5: Спасибо большое.
11: Я хотела уточнить ситуацию с метаном. То есть, если раньше говорили, что несколько независимых групп его обнаружили на планете, почему вот сейчас марсоход Curiosity вообще его не почувствовал?
0: Хороший вопрос, и на него пока нет ответа ни у кого. Недавно вот было совещание научное, и сказано было так, что Вероятно, метан в атмосфере Марса есть. Но каждая из этих три примерно была группа научных, которые его обнаружили и со спутника вот Марс-экспресса европейского, и с помощью телескопа Хаббл тоже смотрели на Марс. Никто голову на отсечение из этих ученых не даст, что он реально вот существует, метан. И пока есть подозрение. А Curiosity его не увидел. Вот это очень странно. Но мы же видели, что не по всей поверхности, локально области с метаном расположены. Может, он в неудачном месте, в неудачное время оказался.
11: Да. Вот по той же теме, а сезонная динамика, вот что-то такое вот писали.
0: Про сезонную динамику я не видел. В смысле метана, да, что он... Я не видел научных сообщений. Может, вы читали? Читали что-то об этом?
11: Да, я видела.
0: Скажите тогда.
11: Ну, без подробностей. Просто, да. Что есть такая вероятность, что от сезонов на Марсе может зависеть наличие метана.
0: То есть это гипотеза. Почему одни видят, а другие...
11: Пока.
0: Да, хорошо бы заметить эти сезонные. Да. Ну, хорошо. Спасибо всем большое. Надеюсь, еще встретимся и поговорим о Марсе.
12: Спасибо.
0: Спасибо.
12: Спасибо большое, Владимир Георгиевич. Всем спасибо.

0: Тайны океана.
1: Вечер добрый. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев.
2: Добрый вечер.
1: Наш сегодняшний гость Сергей Анатольевич Добролюбов, заведующий кафедрой океанологии МГУ, декан географического факультета. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: И сегодня мы будем говорить о Тихом океане. Мы,
2: большом океане.
1: Да, на прошлой неделе мы так к нему приблизили, потому что мы говорили про Эль-Ниньо, что тоже, в общем-то, часть Тихого океана, да, но небольшая, небольшая часть, небольшое явление. Ну, большое, конечно, явление, но все равно меньше всего этого океана.
2: Да. С чего грамотно начать при знакомстве с Тихим океаном?
3: Ну, вы правильно сказали, это самый большой океан. Вот представьте себе, половина всех океанов Земли – это Тихий океан. И по объему, и по площади. В Тихом океане может утонуть вся суша, которая у нас есть. Еще останется 30 миллионов квадратных километров. Он самый глубокий в среднем, и там самая глубокая впадина. Там люди разные называют цифры, но все равно это около 11 километров глубиной Марианская впадина. Поэтому все, что происходит в Мировом океане, в Тихом океане, это, конечно, отражается очень сильно. Это такой настоящий большой океан. Не узенький, как Атлантика, не маленький, как Северный Ледовитый, а вот такой настоящий большой-большой океан.
2: Он соединяется с Северным океаном, получается? С
3: Северным Ледовитым через Берингов пролив. Там мелководный порог порядка 50 метров. Он не очень сильно влияет на структуру вод, но он все-таки, тем не менее, позволяет так вот и осуществлять плавание северным морским путем, да, и все-таки вода обменивается снова из Тихого океана в Северный Ледовитый идет, в соответствии с направлением ветра.
1: Мы можем сказать, что Тихий – это самый главный океан.
3: Да, самый большой, при том, что он открыт довольно недавно для наших европейских, так сказать, исследователей, да, 500 лет назад Бальбоа увидел его с Панамского перешейка. Конкистадор. Хотя, конечно, когда-то португальцы, которые ходили там в Малайю, Малакские острова, за пряностями чуть раньше, но все равно это примерно 500, 505, 510 лет назад.
1: А если сравнивать с другими океанами, их насколько раньше открыли, получается?
3: Ну, Атлантика в какой-то мере колыбель человечества. Они знали и древние римляне, естественно, и древние греки. Ну, и Тихий океан, если мы с точки зрения китайцев будем смотреть, да, или японцев, конечно, их океан прародитель, так сказать, человечество и главный океан.
2: А всегда ли был этот пролив, который соединял Тихий океан с Северным Ледовитым, или там раньше была суша?
3: Нет, там была суша. Во время оледенения, который, максимум которого был примерно 18 тысяч лет назад, вот был такой арктический мост, да, уровень был на 120-140 метров ниже, а если порог всего 50 метров в Беринговом проливе, ясно, что вот как раз товарищи с Чукотки могли убежать туда, на Аляску, и заселить постепенно все просторы Южной и Северной Америки.
2: То есть индейцы – это наши люди?
3: Абсолютно точно, конечно. Недаром они относятся к той же таковой семье, да, алеуты, чукчи и так далее. И это наши люди.
2: Ничего себе. Это удобно.
1: Это назвать теперь нашим людям хорошо живется в Америке.
2: Да, чем отличается восточное побережье от западного? Есть какие-то различия?
3: Ну, восточное побережье – это кордильеры и Анды. Это высота там до 6 с лишним километров. И они, конечно, очень сильно препятствуют проникновению влажных воздушных масс дальше на континент. Поэтому осадки выпадают здесь же. Вот. И реки, может быть, они коротенькие, потому что вершины гор подходят близко к океану. Но они очень полноводные. Вот. И вообще, Тихий океан отличается тем, в отличие от Атлантики, от Индийского океана, что в нем осадки превышают испарения. В Атлантике, наоборот, испарения превышают осадки. А этот океан получается из-за этого и в среднем по объему, не на поверхности, а вообще по объему, самый пресный.
1: Вот. Вот. А это можно сказать, что, грубо говоря, Атлантический океан испаряется, а этот, наоборот, прибавляется по количеству
3: воды? Конечно, ну, где-то убыло, где-то должно прибавиться. Вот. Атлантика действительно испаряет больше, чем принимает в себе осадков или речного стока, а Тихий океан больше принимает и речного стока, и главным образом осадков, нежели испарения.
1: То есть, в принципе, мы можем прийти к тому, что лет через 500, например, не знаю, может быть, через 1000, он станет пресным.
3: Нет, вот это было бы, да, если бы наши океаны между собой не соединялись из-за того, что у нас есть водообмен между океанами, и через моря Индонезии, и к югу от Австралии и Тасмании, да, у нас на самом деле есть возвратный поток. То есть пресная вода идет через атмосферу, и компенсирующий поток воды уже более соленый, да, идет из Атлантики в Тихий океан. В глубинном слое и на поверхности более пресная вода из Тихого в Атлантику. Угу. Так называемый глобальный конвейер, который вот показан был даже, был такой фильм «Послезавтра», о том, как президент США замерз в пурге, там ледники наступают на США, и вот там начинается фильм как раз этого глобального конвейера, который как бы остановился из-за того, что вот перестало что-то работать.
1: А в теории это такое возможно?
3: В теории возможно, да. Причем на самом деле сбои в этом конвейере, он меньше касается Тихого океана, больше касается Арктики и Атлантического, но все равно там все океаны соединены. Из-за того, что у нас, например, гренландские льды начинают таять, пресная вода на севере, вот в районе Гренландии, а ведь для того, чтобы вода погрузилась на большую глубину, на 4-5 километров, она должна охладиться. И вот, оказывается, если вода пресная, у нее плотности не хватит, чтобы охладиться и погрузиться глубоко. Она только на поверхности как бы распространяется. То, что было, собственно, во время оледенения, там, например, вот, там, десятки тысяч лет назад. И из-за этого, значит, вот у нас конвейер может останавливаться. А вот, оказывается, мы в европейской части России живем гораздо лучше, чем могли бы жить, если бы этого конвейера не было. У нас теплая вода подтягивается из Тихого океана через Индийский в Атлантику, холодный уходит. Вот за счет разницы температур у нас потом в Атлантике формируются циклоны, которые приносят нам тепло и влагу в Европу, ну и в европейскую часть России. Если этого конвейера не будет, то меньше будет теплых циклонов, холоднее будет погода и в Скандинавии, и в европейской части России. А вот если мы посмотрим на той же широте где-нибудь Ньюфаундленд, какой-нибудь, или там Новая Шотландия, канадские провинции. Ну, там леса тундра, да, в Европе на этой же широте виноград растет. Это не только вот просто холодное течение, это на самом деле влияние вот этих атлантических циклонов, которые выбрасывают осадки.
2: А как правильно считать, что Тихий океан омывает берега Антарктиды, или все-таки Тихий океан где-то заканчивается, начинается Южный океан?
3: Значит, ситуация очень непростая. В большинстве стран мира Южный океан признан. Есть такой договор по Антарктиде, по которому к Антарктиде относятся в том числе и воды до 60 градуса южной широты. То есть такая некая жидкая граница. Она через пролив Дрейка проходит там, ну и, соответственно. И во всех остальных странах, в большинстве стран, принято так, что вот это вот Южный океан, а вот это вот Тихий океан. В России не принято, и в Советском Союзе не был принят Южный океан как отдельный океан. Поэтому вот в учебниках географии вы об этом, о Южном океане, на самом деле ничего не найдете. У нас есть организация, которая за это отвечает. Это Главное управление навигации и океанографии. Вот, она осуществляет нарезку карт всевозможных. Да? Но вот пока это главное управление, вот оно не пошло в ногу с большинством стран мира, которые вот этот океан выделили.
2: А по физическим характеристикам есть там какая-то разница?
3: Конечно, конечно. Ну, южное, вот все, что связано с циркумполярным течением вокруг Антарктиды, это некий единый массив воды, да, и он обменивается. Конечно, Тихий океан, который вот, ну, если провести линию от южной оконечности Тасмании, например, до южной оконечности Южной Америки, да, то есть вот все, что южнее, ближе к Антарктиде, конечно, это некий отдельный бассейн. Но все равно, даже если отрезать кусочек Южного океана, все равно Тихий останется самым большим.
1: А у меня такой вопрос, а почему не хотим признавать наличие этого Южного океана и какие-то, не знаю, у нас политические или далеко идущие?
3: Нет, никаких политических. Ну, во-первых, граница вот по 60 градусу, она, конечно, с географической точки зрения бессмысленна. Просто вот, ну, очертили и все. То есть, ну, можно было бы либо по южным оконечностям материков хотя бы провести, тогда было бы понятно, да? А здесь, ну, или по каким-то там другим, там, полярный фронт.
1: Пока просто руки до этого не доходят, получается.
3: Ну, можно пригласить ответственных за это. Ну, вот как-то в России всегда за это отвечало Главное управление навигации и океанографии.
1: Не до Южного нам океана, ну, получается.
3: Ну, пока да. Хотя, собственно, и рыбаки туда ходят, да, и какие-то интересы.
1: Получается, что наши карты, скажем, от европейских в этом регионе отличаются?
3: Ну, в какой-то мере, да. То есть название Южный океан мы на наших картах не увидим.
2: А где самое вкусное место в Тихом океане? С точки зрения науки, может быть, там богатая живность какая-то, может, какие-то там, я не знаю, водоросли?
3: Ну, разных уникальное. Наук об океане разная ведь вкусность, да? кто-то любит железоморганцевые конкреции, о которых там 20-30 лет назад очень много писали. Такие вот картофелины, которые там на 50-70% состоят из тяжелых металлов, да. Но их очень трудно добывать. Это нужен некий пылесос, да, который бы их оттуда достал. А поскольку пылесос засасывает не только конкреции, но и вокруг себя грунт, потом с этим грунтом надо что-то делать. Все зеленые будут сильно недовольны, если потому что эту пульпу потом надо куда-то сбрасывать. Вот. Но по нынешним ценам на металл это пока невыгодно. То есть даже вот страны, большинство стран Тихоокеанского региона выделили себе там определенные районы.

0: океаном.
1: Значит, каждый из них притягивается немножко по-разному. То есть планета испытывает деформацию. Один элемент тела планеты от другого немножечко то прижимается, то оттягивается разностью вот этих сил. Это и есть гравитационный приливный эффект. Его можно почувствовать, даже если вы не находитесь на поверхности твердой планеты, а просто падаете на нее, и так называемый мысленный эксперимент со свободно падающим лифтом. Все равно, даже в условиях, казалось бы, невесомости. Вот заметьте, когда космонавты летают на Международной космической станции, говорят, у них внутри станции невесомость. Это не значит, что там нет гравитации. Они же недалеко от Земли. На них действует точно такая же гравитация практически, как и на нас, жителей Земли. Но мы не можем упасть ниже поверхности Земли, поэтому гравитация прижимает нас к поверхности. А космонавт вместе со своим космическим кораблем, не имея опоры, не включая двигателей реактивных, свободно падает к Земле. Вот та самая невесомость. И космический корабль, и находящийся внутри космонавт падают с одинаковым ускорением, поэтому не перемещаются один относительно другого, космонавт относительно корабля. Но это не совсем так. Вот давайте продемонстрируем это. Лифт, свободные точки в нем, такие пробные массы, мы обрезаем подвес, и лифт начинает свободно падать по радиусу, направленному к центру планеты. Как будут двигаться внутри него вот эти вот четыре точки? Эта точка была ближе к центру планеты, и она с большим ускорением пойдет вниз. Эта была чуть-чуть дальше, она тоже будет падать вниз, но с меньшим ускорением. Поэтому со временем они удалятся друг от друга. Эти две точки находились на одном и том же расстоянии от центра планеты. Но направление сил тяжести было немножко разным. Оба этих вектора направлены к центру планеты, значит, между ними есть угол. И со временем эти две точки будут сближаться. И вот любой экспериментатор, который вместе с этим лифтом падает вниз, увидит, что взаимное положение свободных масс изменяется, как бы вытягивается и сжимается в перпендикулярном направлении система этих свободных масс. Это и есть проявление приливного эффекта. Он действует в космосе всегда, и работая на Международной космической станции, это надо учитывать. Вы помните, что космонавты часто выходят на поверхность станции, чтобы какие-то операции там произвести, и их обязательно прикрепляют к поверхности каким-то поручням, многочисленными привязными системами. Вот всякие там крючочки у них есть, тросики, которыми они привязываются. И на всякий случай в ранце, где кислород и вода и прочее электричество, там еще есть небольшой реактивный двигатель, ну, на тот случай, что если все эти привязные системы порвались, или просто космонавт забыл их прикрепить, и он потеряет связь с космическим аппаратом, чтобы он вернулся туда. А потерять связь он может легко. Помните, приливный эффект растягивает две близкие в начале друг к другу массы. И если приливная сила относительно корабля будет действовать на космонавта так, что начнет удалять его от корабля, он может потерять с ним связь. А это все приходится учитывать. Как же действуют приливы на поверхности планет? Ну, давайте, это планета, например, наша Земля. Она почти сферическая, но разные ее точки, центр и точки на поверхности Земли, находятся на разном расстоянии от внешнего тела. Ну, пусть внешним телом будет Луна, ближайшая к нам планетообразная масса. Эта точка будет с большим ускорением падать, ну, притягиваться к Луне, то есть испытывать большее ускорение к ней. Наиболее далекая – меньшее. Ну, а эти точки будут одинаковое ускорение, но по-разному направленное. Давайте, а центр планеты, ну, какое-то среднее между этим и этим ускорением будет. Перейдем в систему отсчета, связанную с центром планеты. То есть от всех векторов отнимем тот вектор, который связан с центром планеты. Отнимем, и тогда получим разность. Здесь разность направлена к Луне, здесь разность направлена от Луны. Ну, вот результат сложения векторов. Планета растет.

тягивается в двух направлениях вдоль направления от центра к центру планеты и сжимается. Вы поняли, почему сжимается? Да, сложите вот эти два вектора, и у вас появится маленькая составляющая, направленная к центру планеты. Планета вытягивается в одном направлении и сжимается в двух перпендикулярных. Ну, мне трудно нарисовать второе перпендикулярное направление. Как его показать? Вот так вот. Я его покажу, да? Ух, не хватает длины руки. Ну, вы понимаете, оно направлено от нас вглубь экрана. Сжимается в двух направлениях, растягивается в одном направлении на возмущающее тело. Обычно так физики и астрономы говорят о внешнем теле. Оно возмущает, деформирует то тело, которое мы изучаем. И это тело пытается принять вот эту форму эллипсообразную, такую или похожую на дыню или на огурец, под действием притяжения к внешнему телу. Оно как целое туда испытывает ускорение. Ну, если оставить его в покое, оно будет падать по направлению к притягивающему телу, но еще и деформируется. Эта деформация как раз есть причина морских приливов. Почему? Да потому что твердое тело Земли слабее поддается такому приливному искажению, а жидкий океан и газообразная атмосфера, они легко поддаются. И океан вытягивается в виде вот такого эллипсоида. Ну, на рисунке это, конечно, усилено. На самом деле разность между уровнем океана здесь и здесь порядка метра, там где-то сантиметров 60-70, если сделать точный расчет. Но эта разность довольно сильный эффект производит. Вы сейчас поймете, почему. Вытянутость Земли, вот эти вытянутости, а они в двух диаметрально противоположных точках Земли. И в подлунной, как говорят, и в антилунной. Они всегда направлены в сторону Луны. А земной шар довольно быстро вращает, суточное вращение делает один оборот в течение суток. Луна медленно движется по орбите, один оборот за месяц делает. Поэтому Земля, твердая поверхность Земли, быстро движется относительно вот этих выпуклостей, этих приливных горбов. Ну, на этой эмуляции показано движение Луны, приливных горбов Земли, и еще тут нарисовано Солнце. Зачем оно нарисовано? Так Солнце тоже оказывает приливное влияние на Землю. Оно намного массивнее Луны, но и намного дальше Луны. И оказывается, что лунное приливное влияние примерно вдвое сильнее солнечного. Ну, вдвое это, в общем, сравнимые вещи. Так что иногда они складываются, тогда приливы оказываются выше. А иногда друг друга компенсируют, тогда приливы оказываются ниже. Когда они складываются, ясно, когда это происходит, либо в новолуние, либо в полнолуние. Ну, тут не стал рисовать, когда Луна с противоположной стороны орбиты. Они складываются, приливы выше. А когда первая четверть или последняя четверть Луны, они друг друга немножко ослабляют, хотя лунная всегда сильнее, но солнечное влияние немножко его ослабляют, и приливы не такие высокие. Об этом хорошо знают и давно уже знали моряки. Если корабль случайно садится на мель, и его не удается с мели снять, чего надо ждать? Любой моряк вам скажет, надо ждать либо полнолуния, либо новолуния. И тогда высокий прилив, поднятие воды позволит кораблю сняться с мели. Моряки это знали, хотя, может быть, не всегда понимали причину этого, но теперь мы с вами это понимаем. В некоторых местах Земли приливы достигают очень большой амплитуды. В открытом океане они небольшие. Колебания открытой океанской воды, где-нибудь посередине там, Тихого или Атлантического океана, имеют амплитуду около метра, даже чуть меньше метра. Этого никто не замечает, когда плывет на корабле. Но эта выпуклость в метр, она с большой скоростью набегает на побережье континента. А точнее говоря, сам континент набегает на эту выпуклость. Выпуклость, вот этот горб приливный остается почти на месте, он всегда смотрит на Луну, а континент за счет движения Земли, за счет вращения Земли, движется с большой скоростью. На экваторе Земля движется со скоростью полкилометра в секунду, 500 метров в секунду почти. Ну, какое-нибудь побережье там, Канады движется со скоростью 200 метров
секунду. Это же огромная скорость, это почти скорость звука. И жителю канадского побережья, восточного побережья Северной Америки, кажется, что на него набегает почти со скоростью звука 200 метров в секунду. Вот это небольшая выпуклость океана, приливная выпуклость океана. Но она по инерции набегает на берег, и возникает большой прилив. Вот смотрите, на сколько метров поднимается, иногда до 15 метров. Вот этот известный залив Фанди в Канаде, там амплитуда прилива достигает 15, иногда 16 метров даже. Но это потому, что приливная волна просто по инерции набегает на берег. А вот побережье Франции, например, я там бывал и точно знаю, правда, это не мой снимок, но хорошо помню, как во время отлива лодочки в порту ложатся на мелкое дно, осушенное дно порта. А потом через 6 часов прилив приходит, лодочки всплывают, можно плыть дальше. Приливы не только на Земле. Они, конечно, и на любых космических телах происходят. Например, на спутниках больших планет. Юпитер и его спутники, там, Ио, Европа, Ганимед, Каллисто. Для Ио, ближайшего крупного спутника к Юпитеру, это вообще очень важное, можно сказать, определяющее физическое явление, приливное влияние со стороны гиганта Юпитера. И как оно проявляется? Если бы Ио по круговой орбите двигался, то он бы не приближался и не удалялся к Юпитеру. Юпитер бы его один раз деформировал и оставил в покое. Но кроме Ио, есть еще несколько более удаленных спутников рядом с Юпитером, таких же массивных, как Ио, Европа, Ганимед, Каллисто, вот они тут нарисованы. И они возмущают движение Ио, то есть немножечко меняют параметры его орбиты своим притяжением. И Ио движется по эллиптической орбите, как правило, иногда чуть-чуть приближается, иногда немножко удаляется от Юпитера. И вот это приближение вызывает более сильную приливную деформацию. Потом, когда спутник удаляется, прилив немножко ослабевает. И тело спутника все время испытывает вот такие изменения формы, деформации, которые в конце концов приводят к выделению тепла. Мы это хорошо знаем. Те, кто любит лепить из пластилина, берут кусочек пластилина, он твердый, он почти не поддается сжатию, холодный, и начинают его деформировать, начинают сжимать. И раз 10-15 сжав кусочек пластилина, вы смотрите, он становится теплым и мягким. Это не потому, что ваши руки его нагрели. Нет, можете это в варежке сделать, в перчатке. Тепло руки не пройдет в этот пластилин. А вот деформация тела превращается в кинетическую энергию движения молекул, и, то есть в тепло, и разогревает этот кусочек. Таким образом, Ио разогрелся до такой степени, а приливы там очень высокие, они 100-метровой высоты, приливы на поверхности этого маленького тела. Оно само размером с нашу Луну, но приливы большие, потому что рядом гигант Юпитер, он в 318 раз массивнее Земли. Они огромные, и они все время меняются, деформируют внутреннюю структуру и поверхность этого спутника. Вот посмотрите, примерно, ну тут, конечно, мы усугубили эту картину, но примерно вот так вот происходят приливные деформации Ио, ну и других тел, которые рядом с более крупными, с более массивными объектами находятся. И вот вам результат. Это реальный цвет, реальная фотография Ио. Вся поверхность спутника покрыто мощными вулканами. Это значит, что внутри он весь расплавленный, он пылает, он горячий. Именно под действием приливного влияния со стороны Юпитера. И тут вот почти каждая черная точка – это жерло вулкана. Черная, потому что лава при высокой температуре, имея большое количество серы внутри, она чернеет от высокой температуры. Сера, вообще сера холодная, она такая желтовато-оранжевая, но от при высокой температуре она чернеет. И прям, да вот тут видно, видите, это истекающая из кратера вулкана лава, просто виден ее поток. Вот такое супервулканическое тело, небольшой спутник Юпитера, Ио, стал им благодаря приливному влиянию своего гигантского соседа. Но есть и другие эффекты, которые мы можем заметить и на нашей планете. Ну, конечно, у нас приливы со стороны Луны и Солнца, они так сильно уж не деформируют Землю. Хотя геологи заметили, что землетрясения
и извержения вулканов на Земле слабо, но все-таки коррелируют, то есть связаны с приливным влиянием Луны. Это заметьте. А подумайте сами, а ведь рядом с Луной находится довольно массивная Земля. То есть на Луне приливы еще сильнее должны происходить со стороны Земли действующие. И когда на Луну были доставлены сейсмографы, регистрирующие колебания лунной почвы, оказалось, что приливное влияние Земли заметно деформирует Луну, и там такие лунотрясения происходят в темпе движения Луны вокруг Земли. Но все-таки подумаем о нашей планете. Что с ней происходит под действием приливов со стороны Луны? Давайте вспомним. Земля, так, как я могу ее поставить? А, вот так. Ну хорошо, вы видите, это ось вращения Земли. За счет суточного вращения Земля немного сплюснута. У нее экватор дальше от центра, чем полюс. И вот эти дополнительные экваториальные вздутия, это причина их уже не приливы. Приливы чуть-чуть меняют уровень океана, там меньше, чем на метр. А вот эти экваториальные вздутия, они примерно 20 километров толщиной, они очень большие. Они притягиваются к Луне с разной силой и в разном направлении. Центр Земли, ну, планета в целом, притягивается в одном направлении, а это и эта дополнительная масса в виде экваториальных вздутий немножко в разных направлениях притягивается и не компенсируются силы вот этих двух векторов. Они и модули разные имеют, и направления разные. И Луна пытается развернуть Землю, пытается повернуть ось ее вращения. Мы этот эффект часто наблюдаем, или в детстве наблюдали, когда запускали волчок. Вот раскрутишь волчок, и он начинает вот так покачиваться, прецессировать. Говорят, прецессия происходит. Термин родился в астрономии, вы сейчас поймете почему. А почему он так движется? Ну, главное его свойство – это быстро вращаться вокруг вот этой своей оси. Это основной его момент импульса. Но со стороны земного шара на волчок действует сила притяжения. Ну, он хочет упасть. Земля его притягивает, хочет на пол положить. Вот точка опоры волчка, центр его массы где-то здесь. И Земля своим притяжением хочет его повернуть, положить на пол. Это второй момент импульса, который прибавляется к основному и все время сдвигает его. И получается такое конусообразное движение основного момента импульса, ну, то есть основной оси вращения волчка, под действием притяжения к Земле, которое хочет его положить на бок. То же самое происходит с самой Землей под действием притяжения, ее притяжения к Луне. Луна пытается повернуть, положить Землю на бок, развернуть ее за счет действия на ее экваториальные вздутия, на экваториальный пояс. Но у Земли есть собственный момент импульса, вращение суточное. И этот момент импульса из-за влияния Луны и частично Солнца испытывает вот такое конусообразное движение. Почему мы его называем прецессией? Термин родился в астрономии и связан вот с чем. Равноденствие происходит, когда Солнце пересекает экватор, небесный экватор, а он же совпадает с экватором Земли. Но вы видите, за счет прецессии земной оси и плоскость экватора немножечко меняется. И точка его пересечения с эклиптикой, с орбитой земной, тоже бегает по кругу по эклиптике. Экватор движется, и точка их пересечения все время меняет свое положение. И Солнце на небе, двигаясь по эклиптике, немножко раньше приходит, встречается с этой точкой, то есть наступает равноденствие, чем если бы этого движения не было. Тогда Солнце один целый оборот по эклиптике бы совершило, а так сама точка весеннего равноденствия навстречу Солнцу движется, и предварение равноденствия происходит, прецессия. Ну, с латинского языка этот термин перешел и в русский язык. Вот таким образом ось вращения Земли испытывает конусообразное движение вокруг линии, перпендикулярной к плоскости орбиты Земли,
ну и Луны, они там почти совпадают. Наклон земной оси сохраняется, но ориентация земной оси с периодом примерно в 26 тысяч лет, ну там немножко не точно, там 25 тысяч и 800 примерно лет, ну около 26 тысяч лет, с таким периодом земная ось испытывает конусообразное движение. Это очень интересно, потому что сегодня куда направлена ось Земли? На полярную звезду, ну или почти точно на полярную звезду. А 13 тысяч лет назад ось вращения Земли смотрела сюда, почти точно на яркую звезду Вегу. Вот это любопытно. Сегодня полярная звезда служит для нас ориентиром, ну, направлением в северную часть горизонта. Над северной точкой горизонта она висит. Но полярная звезда не очень яркая. Ее даже иногда трудно заметить. А вот 13 тысяч лет назад полярной служила Вега. А Вега одна из ярчайших звезд на нашем северном небе. Она самая яркая. И, наверное, древние охотники, которые тоже хорошо знали звездное небо, с удовольствием ориентировались по этой полярной звезде. Роль полярной тогда, 13 тысяч лет назад, это не так уж давно было, тогда охотники, наши предки гуляли по лесам, они ориентировались по очень яркой полярной звезде, роль которой играла Вега. Сегодня у нас другая полярная, но через 13 тысяч лет Вега вернется в свою роль, так сказать, войдет в роль полярной звезды. Спасибо. На этом мы заканчиваем и сегодняшний урок.

По иронии судьбы, самой известной работой русского живописца Ивана Крамского стала картина, которую он дал название «Неизвестная». Портрет красавицы по праву нарекли русской Моной Лизой. Ведь, как и Джоконда великого Леонардо, молодая дама небрежно и снисходительно взирает на всех, кто тщетно пытается разгадать тайну художника. Впервые «Неизвестная» явилась публике в 1883 году. Словно совершая прогулку по Петербургу, она ненадолго заглянула на 11-ю выставку художников-передвижников, чтобы познакомиться со зрителями и своим окружением. Рядом с ней на полотне Репина «Крестный ход в Курской губернии» шествовали священники, военные, купцы и крестьяне. С холстов Владимира Маковского «Свидание» и «Выговор» смотрела городская беднота. На картине Сурикова «Меньшиков в Березове» в ссылке томился опальный фаворит Петра Великого. Загадочная дама Крамского сильно отличалась от всех людей, изображенных на других полотнах. Ее портрет, казалось, противостоял экспозиции. Он притягивал внимание зрителей, а коллег, пожалуй, даже раздражал. Иван Крамской славился как бунтарь. Он был одним из 14 выпускников Академии художеств, выступивших против ее традиций. Он, Крамской, был главным идеологом народного искусства, руководителем петербургской артели художников, инициатором передвижных выставок. Он создавал глубокие по содержанию полотна, такие, к примеру, как «Христос в пустыне». Теперь же, словно изменив себе, он представил публике рафинированную красотку. Название его картины «Неизвестная» еще более привлекало внимание и интриговало публику своей тайной. Утонченная и слегка надменная барышня, изображенная художником, одета по последней моде. Она в роскошном пальто, на ее руках тончайшие шведские перчатки, головку украшает самая модная в те годы шляпка модели «Франциск». Прекрасная брюнетка вряд ли могла принадлежать к высшему свету. Аристократки конца 19 века за модой не гнались. Напротив, их гардероб отличался особой сдержанностью стиля. Богатые, всегда с иголочки, одевались девушки полусвета, любовницы и содержанки. Именно они получали от своих благодетелей роскошные экипажи, меха и драгоценности. Вход в аристократические салоны для них был закрыт, а потому они стремились блеснуть своими изысканными нарядами и украшениями во время прогулок. Кто стал прообразом неизвестной, обсуждали вполголоса. Одни предполагали, что это балерина Екатерина Числова, любовница великого князя Николая Николаевича. Другие узнавали балерину Анну Кузнецову, содержанку великого князя Константина Николаевича. Третьи утверждали, что на картине изображена Екатерина Долгорукова, возлюбленная самого императора Александра II. Крамской от комментариев воздерживался, а тайну незнакомки унес с собой в могилу. Годы спустя исследователи предположили, что заказчиком картины действительно мог быть Александр II. Крамской познакомился с императором лично, когда давал уроки живописи его детям. Возможно, повинуясь желанию императора, художник и взялся за портрет его марганатической супруги. Она же захотела быть изображенной во время прогулки на Невском проспекте неподалеку от Анечкового дворца. Это место было выбрано не случайно, ведь именно в Анечковом дворце жил наследник престола Александр III, не желавший признавать ни новую жену отца, ни их детей. Она же будто демонстрировала, что имеет все основания претендовать на российский престол. 1 марта 1881 года Александр II погиб от рук террористов.
Долгорукову выслали из России, а ее неоконченный портрет так и остался в мастерской у Крамского. Вероятно, художник принял решение из

волков, но при этом было гораздо крупнее, чем все современные волки и размером с настоящего медведя. Некоторые весили килограммов под 30, под 300, у них были очень мощные передние лапы, и, возможно, в свое время это были самые крупные хищники. Но потом они вымерли, то есть к нашим бобикам они прямого отношения не имеют, это их дядюшки. Когда мы еще больше приближаемся уже к нашему времени, мы можем повстречать еще вот таких необычных родственников собак, которых называют барафаги, что переводится как такие всепоглощающие пожиратели, или же костегрызы. Действительно, мы видим, что челюсть у них очень мощная, и, скорее всего, эти костегрызы могли не только все мясо сжевывать со своей добычи, но и полностью перемалывать кости буквально в труху. Кстати, внешне, если мы присмотримся к этим костегрызам, мы заметим, что они чем-то похожи немножечко на гиену, но это лишь кажущееся сходство. На самом деле, к настоящим гиенам они никакого отношения не имеют. Больше того, настоящие гиены – это на самом деле родственники кошек. И это гиены пытаются стать похожими на собачек, а вовсе не костегрызы, на гиен. Но уже в это же время появляются животные, которые еще больше похожи на волков, и, собственно говоря, они начало волкам и дали. И уже примерно 10 миллионов лет назад окончательно расходятся пути отдельно койотов, шакалов, лисиц и волков. И вот сейчас перед вами предстал некий волк-зайцеед, который, собственно говоря, считается прародителем уже настоящих койотов. Но мы потихонечку двигаемся дальше и все больше и больше приближаемся уже к настоящим нашим волкам. В то время, когда в Америке был прародитель всяких койотов, у нас тут в Европе появился прародитель шакалов и волков. Звали его Волк Доннезена. Жил он где-то 6 миллионов лет назад. Но уже где-то около миллиона лет назад появились настоящие серые волки. Причем появились они здесь, у нас рядышком, в Евразии. А в Америке в это время тоже появились представители волков, но они были, как видите, немножко покрупнее и на первый взгляд гораздо опаснее. Именно поэтому ученые прозвали таких волков ужасными волками. Canis lupus, ужасный волк. У ужасных волков была чуть-чуть более тупая морда, а гораздо более мощные челюсти, что говорит о том, что они тоже прекрасно могли справиться с любыми костями. Ну и кроме того, у них были более мощные лапы, и сами они были более увесистые. То есть они, в принципе, могли справиться с достаточно крупной добычей. Ну и неудивительно, ведь рядом с ними гуляли всевозможные прародители бизонов, там первобытные бизоны, гуляли огромные родственники слонов, такие как мастодонты, гуляли всевозможные антилопы, и с ними нужно было, чтобы с ними справиться, нужна была приличная сила. Эти ужасные волки охотились очень даже успешно и пугали, наверное, всех вокруг, но в какой-то момент их стало поменьше, и они потихонечку начали вымирать. С чем это связано, я сейчас расскажу, но пока могу такую маленькую ремарочку сделать. Возможно, что кто-то из вас слышал про такой фильм «Игра престолов», и там вы могли встретить лютоволков. Так вот, на самом деле, вот эти лютоволки, они не были придуманы, это, можно сказать, такой прообраз ужасного волка, который на самом деле существовал. Ну ладно, давайте разбираться, куда же эти самые ужасные волки делись. Итак, жили они когда-то в Северной Америке и чувствовали себя прекрасно. А потихонечку вымирать они начали около 50 тысяч лет назад. И, как это ни странно, но где-то 50 тысяч лет назад у нас сформировались ледники, из-за этого вода ушла, она превратилась в лед, и между Аляской и Сибирью сформировался вот такой вот сухопутный перешеечек, по которому животные стали в разные стороны ходить, в одну сторону в Америку, и наоборот из Америки в Европу и в Азию. И вот здесь вот по этому перешеечку в Америку отправились наши серые волки. Тут серые повстречали ужасных. И что же вы думаете, тут случилось? Ужасные волки начали вымирать. Их становилось все меньше, они уходили все дальше, и в конце концов 10 тысяч лет назад исчезли совсем. То есть получается, что эти маленькие, слабенькие серые волчки победили вот этих вот огромных мощных великанов. Как такое могло случиться? Почему это произошло? На сей счет у ученых есть некоторая интересная гипотеза. Они предполагают, что серые волки, во-первых, возможно, были лучше организованы, то есть у них была какая-то более крепкая, мощная стая, скажем так. А еще у них есть одно очень интересное преимущество. Они более легкие,

У них более длинные ноги, что позволяло им быть более маневренными. То есть, возможно, что не столько было важно быть сильными и быстрыми, сколько важно было умудряться загнать добычу и умудряться обойти ее с разных сторон. И, собственно говоря, с этой задачей гораздо лучше справлялись серые волки. И в конце концов серые волки стали перехватывать добычу ужасных волков, пока ужасные волки не вымерли совсем. Ну хорошо. Собственно говоря, здесь мы уже приблизились с вами к окончанию ледникового периода, к тому самому моменту, когда уже не просто какие-то там волки гуляли, а уже начали появляться настоящие собаки. Ведь в это же самое время, где-то 50 тысяч лет назад, из Африки в Европу пришел человек. И здесь он повстречался с разными представителями волков, и стала появляться собака. Но все-таки от кого же появилась собака? У ученых есть три кандидата. Название прадедушки собаки. Во-первых, это, собственно, серый волк. Во-вторых, это дикая собака динго. Некоторые заметили, что, в принципе, очень многие породы собак похожи действительно на динго, их практически не отличишь. Ну а еще один кандидат – это шакал. В принципе, шакалы и волки, они похожи, ну и шакалы и собаки тоже. Но долго-долго спорили, но с дикой собакой динго как-то теория не понравилась, а вот шакалы и волки казались неплохими кандидатами. Но решили все-таки выяснить, кто же из них действительно является дедушкой собаки. Для этого вначале посмотрели на размер там, зубов, форму черепов, ну, собственно, то, что можно посмотреть по ископаемому материалу, то, что остается в каменной летописи. И оказалось, что вроде бы самые первые собаки больше все-таки похожи именно на серых волков. Дальше решили попробовать сравнить современных собак и с волками, и с шакалами. И оказалось, что собаки с волками гораздо лучше друг друга понимают, и по поведению они гораздо больше похожи. То есть и внешнее сходство, и поведение. Ну а сейчас есть еще один такой хитрый способ. Можно изучить гены, то есть посмотреть, собственно, какая информация была записана в каждой клеточке этого живого существа. И гены можно изучать даже по древним костям. И когда это стали делать, оказалось, что гены собак гораздо больше похожи на гены именно волков. Ну и в конце, чтобы уже окончательно убедиться, что именно волк является дедушкой собаки, стали сравнивать звуки, которые издают собаки, волки и шакалы. Ну и опять же оказалось, что собачьи и волчьи звуки гораздо лучше похожи друг на друга. То есть все доказывает, что именно волк был прародителем собаки. Но есть маленькое замечание. Все-таки это не значит, что мы сейчас можем взять серого волка и превратить его в собаку. Дело в том, что, по сути, не сам серый волк, который живет сейчас, дал начало собаке, а тот волк, который жил 50 тысяч лет назад, а может быть, там даже пораньше. А сейчас, с тех пор волки тоже очень сильно изменились. И собаки, понятное дело, изменились, и волки. Поэтому неизвестно, может быть, современный волк уже бы собаку бы, собаке дать начало бы не мог. Ну хорошо, значит, мы выяснили, что прародителем является волк. Теперь давайте выяснять, где же человек приручал волка. На каком месте, на какой точке карты нам стоит искать прародину нашего Бобика. На сей счет тоже есть много разных версий. И когда товарищи генетики, которые там всякие изучали, ну, вот эту энциклопедию ДНК, записанную в клетках собак, стали смотреть, сравнивать ее с ДНК всяких волков, они выяснили, что вроде бы как похожие ДНК европейского волка и собаки. Затем они присмотрелись и сказали, нет, извините, мы ошиблись, на самом деле очень похоже ДНК собаки на ДНК азиатского волка. Потом так вот немножечко крепко почесали, сказали, не, наверное, все-таки на африканского похоже. Вроде на африканского тоже похоже. Потом, нет, все-таки на европейского. В общем, спорили, и так толком ни до чего не договорились. Пришли товарищи палеонтологи и сказали, мы вам сейчас найдем самую древнюю собаку, и тогда станет все ясно. И самых древних собак стали находить именно в Европе. Таким образом, наиболее вероятно, что именно в Европе когда-то была прародина наших собак, хотя, может быть, все-таки и в Азии. Но спорят еще до сих пор. Хорошо. Так все-таки, когда точно приручили, наконец, собаку? На сей счет тоже мнение очень сильно разнится. Если посмотреть по генам, то получается, что гены нашего современного волка и собаки разошлись где-то 16 тысяч лет назад. То есть получается, что где-то 16 тысяч лет назад человек должен был приручить собаку. Но когда палеонтологи стали копаться, они обнаружили кости гораздо более древние.
Ну, например, они обнаружили в одной из пещер отпечаток ноги мальчика и отпечатки лап собаки. И когда они уточнили возраст этой находки, оказалось, что возраст этой находки 20 тысяч лет. То есть на 4 тысячи раньше, чем думали раньше. А когда стали искать черепа, которые немножечко уже похожи на черепа собак, обнаружили их, вот, например, на Алтае в отложениях возрастом 33 тысячи лет. То есть, возможно, что уже тогда человек и собака шли рядышком. А в Бельгии обнаружили череп собачки, который 36 тысяч лет. Но здесь стоит оговориться, что на самом деле палеонтологам очень сложно понять, все-таки череп это собаки или волка. А дело это все вот в чем. Разумеется, если мы сейчас посмотрим на собаку и на волка, у нас никаких сомнений не возникнет. Где собака, где волк. Не надо для этого быть даже великим каким-то ученым, чтобы одно животное от другого отличить. Но это современные животные. Если мы посмотрим на кости, то различия уже будут гораздо менее заметны. А палеонтологам приходится работать именно с костями. Портрет древнего волка или собаки никто не нарисовал. Ну хорошо, по костям, в принципе, тоже какой-нибудь там череп мопса от черепа волка отличить можно. Но это современные собаки, которые прошли уже очень длинный путь и уже очень сильно изменились. А поначалу-то человек приручал волка. То есть в какой-то момент человек уже приручил волка, и он уже стал, по сути, собакой. Он стал себя вести как собака, стал путешествовать вместе с людьми, стал охранять человека, там, помогать на охоте. Но внешне-то он выглядел как волк. И как же палеонтологам разобраться? То есть они находят рядом с костями людей черепа волков, и непонятно, то ли они просто рядышком подошли, то ли это уже были первые собаки. Вот из-за таких вот сложностей нам не удается сказать точно, когда именно происходил процесс приручения. Кстати, стоит заметить, что вообще самая-самая первая находка вот черепа волка рядышком со стоянкой человека имеет возраст аж 100 тысяч лет. Конечно, вряд ли тогда уже кто-то кого-то приручал, но вот заметьте, какие разные циферки получаются. Ну, как минимум 30 тысяч лет назад уже вот наверняка какие-то собачки были. Хорошо, так как же все-таки это происходило? Каким же образом люди начали приручать волков? На самом деле, опять же, машины времени, к сожалению, нет, поэтому мы не можем просто заглянуть в прошлое и увидеть, как все это происходило. Поэтому нам приходится лишь представлять, как бы это могло выглядеть. Первая версия такая, то что люди находили волчат, ну, может быть, просто волчица погибла или бросила волчат, люди их подобрали. Может быть, люди сами во время охоты убивали волчиц. А волчат было жалко, и они их забирали. Ну, и в первую очередь их забирали дети и женщины. И они начинали как-то с ними возиться, начинали их растить. И когда они их растили, понятное дело, что эти волчата немножечко уже привязывались к людям. Ну, а потом оказывалось, что от них еще и какая-то польза есть. Например, они могли начинать жилища охранять от каких-то диких животных, предупреждать людей об опасности. Есть другая версия. Возможно, что люди и волки охотились рядом. Ведь у первобытных людей и у первобытных волков была одна и та же добыча. Это всевозможные там антилопы, какие-нибудь дикие лошади и так далее. И возможно, что они все чаще и чаще вместе охотились. Иногда они даже начинали охотиться как-то сообща. И в конце концов, вот, может быть, так как-то и сдружились во время охоты. В принципе, такие, на самом деле, примеры есть в природе. Например, как-то так, именно во время охоты произошла совсем недавно, вот 100 лет назад, дружба людей и косаток. Косатки помогали китобоям загонять китов. И в итоге, как бы не договариваясь специально, постепенно косатки и люди поняли друг друга и стали действовать сообща. Ну и, наконец, есть еще такая версия. Возможно, что волки сами себя приручили. Какие-то самые смелые волки, которые людей не особо опасались, они заметили, что около людских жилищ все время валяются какие-то остатки пищи. Ну, сами понимаете, люди это всегда мусорить любят. И в древности тоже любили. Взяли там, бросили какие-нибудь костей, какие-нибудь недоеденные куски мяса. А волки вот так вот подкрадывались, эти кусочки мяса хватали и убегали дальше в лес. Потом подкрадывались все ближе, ближе. Ну и в конце концов стали жить практически с людьми. На самом деле, очень здорово именно, что волк стал первым животным, которое домашнего человека. Но и с другой стороны, это достаточно логично. Ведь волк – это очень удобное животное для одомашнивания. Значит, что нужно человеку для того, чтобы одомашнить какое-то животное?
ему было бы неплохо, чтобы это животное было не очень сильным и не очень быстрым. Потому что какое-то супербыстрое животное догнать будет крайне сложно. И если вдруг оно захочет убежать, человек его уже никак сдержать не сможет. С другой стороны, если это какое-то суперсильное животное, такое как носорог, медведь, там, не знаю, слон, то, конечно же, справиться с ним будет крайне сложно, особенно первобытному человеку, и одомашнивать его себе дороже. Если вдруг чего-то этому медведю не понравится, то тут он всех в деревне-то и разорвет. По этим критериям собака вполне подходит. С другой стороны, у собаки есть, можно сказать, некоторые предпосылки к тому, чтобы стать домашней. Если животное самостоятельное, ну, например, как кошка, то, в принципе, ей человек-то особенно и не нужен. Ну, она может рядышком погулять, может уйти куда-нибудь сама по себе. А вот у собак не так. Ведь даже сами волки в природе, они не живут поодиночке, они живут большими стаями. У них есть вожак, которому они подчиняются. Если человек смог доказать волку, что он здесь самый сильный, что он главный, то волк просто начинает воспринимать человека как вожака, и все. Считайте, что он уже приручен, что тоже очень удобно. Ну и потом, знаете, все-таки если ты приручаешь какое-то животное, надо его как-то кормить. И если ты должен покормить животное каким-нибудь изысканным салатиком, ну, например, там, захотели люди приручить панду, приручили они ее радостные, вот там привезли сюда в Сибирь, а бамбука тут и нету. А и все, и панды все вымерли. Нехорошо как-то получилось. А вот с волками все достаточно удобно. Волки в природе едят очень много чего. Они могут там и травку, в принципе, пожевать, и мясо любое их устроит. Ну а когда они стали превращаться в собак, они стали еще более всеядными. Ну, если у вас дома живет собачка, то вы знаете, что она, в принципе, и огурец может схомячить, вот, может и кашку пожевать. Дальше давайте посмотрим, как потихонечку начинаем... А, ну да. Чуть не забыл. Самое главное это. А зачем все это человеку было нужно? На самом деле выгода тоже была. Во-первых, как я уже говорил, собака может охранять жилище человека. На первых порах это было очень важно, чтобы ночью кто-нибудь не напал. Во-вторых, волк мог помогать человеку на охоте. Ну и вообще, в принципе, как бы так грустно одному жить в диком мире. А тут вот приятно, когда у тебя под бочком лежит чего-то тепленькое такое, греет и ворчит. Теперь давайте посмотрим, как же менялись первые собачки. Конечно же, опять же, отправиться в прошлое мы не можем, поэтому нам приходится как-то лишь представлять или же проводить эксперименты. А эксперименты – это, пожалуй, что более научный подход, и ученые решили действительно попробовать поэкспериментировать. Но, как я уже сказал, в принципе, с волками сейчас достаточно сложно экспериментировать. Волки, ну просто... дико не любят людей, они их боятся, и поэтому сейчас их приручить достаточно было бы сложно. Поэтому решили провести эксперимент на лисах. И в 50-х годах вот эти два замечательных человека, которые здесь описаны, Дмитрий Беляев и Людмила Труд, начали одомашнивать лисов. Для этого они стали среди всех лисят отбирать тех, которые не какие-нибудь там самые симпатичные или там самые пушистые, а тех, которые... лучше всего относились к людям, которые лучше всего людей слушались, которые людей не боялись. Скорее всего, ведь так и древний человек поступал. Вряд ли ему нужны были какие-то там супер крутые волки, которые бы его там от него обшарахались. Первое, что он делал, он набирал именно тех, которые могли бы вместе с ним жить. И в итоге, всего за 50 лет лисы изменились до неузнаваемости. Вот только посмотрите, вот они, как раз одомашненные лисы здесь показаны. Вот это Людмила Николаевна вместе с лисом, собственно, одна из исследовательниц, которая их приручала. А вот этот самый классический лис. Он изменился очень сильно. Хотя специально никто не пытался изменить его внешне, но когда лисы стали более добрыми и дружелюбными, у них стали висячие уши, как у собак. У них хвост загнулся бубликом, прямо как у лайки. Самое смешное, что они даже звуки стали издавать другие. Они вдруг начали лаять, хотя обычно лисы издают совсем другие звуки. То есть они потихонечку стали похожи именно на наших собак. По всей видимости, так когда-то и происходило раньше. Тем более тут-то все 50 лет прошло, а человека домашнего собаку тысячелетиями. Ну и, разумеется, эти лисы стали замечательными домашними животными, стали вести себя абсолютно так же, как собаки. Вот, так что теперь мы с лисами дома тоже можем жить. Второй момент, который стал уже меняться в собаке, но это пока человек перемены эти делал несознательно, собака стала потихонечку приобретать детские черты, то есть, по сути, черты волчат, малышей.
Вы наверняка замечали, что какие-нибудь маленькие породы собак, они очень похожи на щенят, даже во взрослом состоянии. У них такая притупленная мордочка, такие огромные добрые глазища. И вообще выглядят они как маленькие-маленькие запуганные щеночки. Хотя на самом деле это может быть взрослая собака, которая уже там лет 15. Кроме того, очень многие собаки играют вот буквально до самой глубокой старости. Вот, как видите, здесь я со своим псом играю, хотя ему уже вот, года 4, он отнюдь уже не щенок. Все это, в принципе, поведение вполне свойственное для волков, но маленьких, причем очень маленьких, буквально до 4 месяцев. Волчата, они и играют, и они такие вот именно доверчивые, они любознательные, у них такие большущие глазища. Но потом все это проходит, они становятся суровыми, матерыми волками. А собаки навсегда сохранили в себе такие детские черты. И возможно, что в этом виноваты, опять же, гены. Есть такое заболевание у людей, называется синдром эльфийского лица. Вот вы здесь как раз видите мальчика, который болен этим синдромом. Это болезнь, которая происходит в генах. Ну, вот, то есть они рождаются такими, она не появляется как-то. Это не то, что там грипп, как можно заразиться этим, да, или какой-нибудь страшный вирус. Они уже рождаются такими, у них, видите, сразу действительно лицо становится такое немножечко своеобразное, похожее на эльфов, с такими огромными глазами, с таким довольным ртом. Но самое главное, очень сильно меняется поведение. Люди с этим синдромом, они очень доверчивые, они очень дружелюбные, они все время всему радуются. И вполне возможно, что у собак что-то подобное тоже происходило. И когда стали изучать подробно гены собак, обнаружили, что у них действительно есть признаки вот этого синдрома. То есть действительно когда-то вот у собак гены поменялись, и они стали более доверчивыми, более дружелюбными, они стали большими оптимистами, чем самые настоящие матерые волки. Хотя, может быть, при этом они потеряли некоторую сноровку, не знаю, ловкость или сообразительность. Например, там не смогут уже так ловко загнать зайца. Но им это уже и не нужно. Они же теперь собаки. Ну, а около 5000 лет назад у собак появился еще один очень интересный ген, который позволил им есть всевозможную кашку. И это очень здорово, потому что, собственно говоря, люди кашу есть любят, и они с большим удовольствием кормили этой кашей собак. Этот ген, скорее всего, появился просто потому, что когда люди стали выращивать семена и стали там делать хлеб, стали, собственно, делать всевозможные каши, они стали этим пытаться и накормить собак. Но и некоторые собаки были просто в ужасе от того, что им дают, и есть этого не стали. А другие, у них был какой-то вот необычный ген, они вот могли есть кашу. И они кашу с удовольствием кушали. В итоге те собачки, которые продолжали есть только мясо и кашу есть не могли, они в конце концов становились очень слабенькими, худенькими, потому что им еды не хватало. И вот щенят у них мало оставалось. А те, которые кушали кашу, были такие жирные, упитанные, у них была целая куча щенков. И в конце концов только такие остались, поэтому сейчас собак кашей кормить можно с большим удовольствием. Потихонечку стали появляться самые разные породы собак. Когда после того, как человек уже окончательно одомашнил собаку, то есть собака стала его постоянным спутником, люди стали пытаться как-то выделить какие-то особые качества у собак. И в первую очередь люди отбирали собак, которые лучше всего охраняли дома, от них было больше всего пользы, то есть уже появлялись то, что мы бы сейчас назвали охранными собаками. Дальше люди брали с собой собак на охоту. Вот вам уже зарождение охотничьих пород собак. Ну и еще, прошу прощения, но все-таки иногда собак едят. Даже сейчас, например, в Корее собак едят. А уж в каменном веке, когда еды не хватало, тоже в голодные годы собак ели. И для этого тоже иногда даже выводили специальные породы, такие наиболее маленькие и мясистые. Ну а позже уже стали появляться еще и пастушечные собаки, и даже декоративные. То есть те самые собаки, которые ну, просто очень красивые. Например, 2000 лет назад при дворе китайского императора уже зародилось что-то такое маленькое, глазастенькое, ну, отдаленно похожее на нашу там, современную какую-нибудь чихуахуа. Ну, вот как раз показано три возможных предка собаки у основания древа собак. Ну, скорее всего, все-таки это был именно серый волк. Ну и дальше вы видите, как выглядела собака каменного века. И потом пошли самые разные породы. Соответственно, породы охотничьих собак, и всевозможные охранные породы и так далее. Но, в принципе, вот все введение пород было такое не совсем понятное, не совсем какое-то
устаканенное, установившееся, покуда не появился первый собачий клуб. А случилось это уже в 19 веке, то есть практически 200 лет назад. И вот тогда впервые описали все возможные породы собак, которые на тот момент появились, задали их стандарты, то есть что собаки должны быть именно такими. И вот с тех пор появилось уже все то многообразие пород, которые мы сейчас знаем. Ну и, собственно, с тех пор еще новые породы появлялись, и всех их уже записывали, устраивали собачьи выставки, проверяли, соответствуют ли собачки породам. Ну что ж, про породы мы с вами поговорили, это хорошо, но в конце осталось поговорить лишь об одном. Человек, конечно же, очень сильно изменил древних волков, превратив их в собак. Но повлияли ли как-то собаки на человека? Здесь ответ неоднозначный, но есть версия, что да, повлияли. И вполне возможно, что именно благодаря появлению собак люди, например, стали четко разграничивать и помечать территорию, то есть стали более территориальными. Как вы знаете, всякие волки, собачки, они до сих пор территорию метят весьма активно. Ну и в любом случае, что уж можно сказать абсолютно точно, что после того, как человек одомашнил собаку, он понял, что в принципе с какими-то дикими животными можно жить вместе. И тогда уже начался процесс одомашнивания, и у нас стали уже появляться самые разные животные, начиная там, не знаю, от свинюшек и курочек, и заканчивая хомячками и рыбками в аквариуме. Если поначалу собака, может быть, и не очень высоко ценилась человеком, то потом собака приобрела для человека особое значение. Причем это заметно иногда даже уже в каменном веке. Например, вот здесь вы видите, в Хакассии нашли такой древний курган, в котором, соответственно, было сделано захоронение более 2000 лет назад. И здесь захоронен в одной могиле человек и собака. То есть, видимо, это хозяин и его верный друг, который к нему присоединился даже после смерти. Причем вот на некоторых курганах там экспериментальным путем было установлено, что собаки помирали естественным путем. То есть не то, что там, как иногда в жестоких древних обычаях, собак специально там умерщвляли, чтобы владельцам передать. Нет, если даже владелец умирал раньше, собака доживала свой век, а потом вот ее просто хоронили рядышком в ту же могилу, в которой уже лежал ее владелец. Иногда даже специально хоронили именно собак. Причем именно так же, как людей, ритуально. Даже иногда там оставляли им что-нибудь самое ценное, что им может пригодиться. Какие-нибудь там косточки, какие-нибудь орудия, может быть, даже которые могут пригодиться. Какие-нибудь бусики на них одевали. То есть хоронили по всем тем же традициям, по которым хоронили людей, чтобы собаки могли возродиться в следующей жизни. Вот одно из самых интересных захоронений, которое было найдено в Сибири. Видите, тут две собачки лежат спинка к спинке. Вот это очень необычное захоронение, тоже явно какое-то ритуальное. Ну, понятное дело, что чем ближе к современности, тем больше мы будем узнавать о собаках. В том числе, вот уже, пожалуйста, 2000 лет назад в Китае можно было обнаружить уже всевозможные скульптуры собак, ну, а также, конечно же, огромное количество изображений собак. В общем, собаки окончательно связали свою судьбу с человеком. Ну, и сейчас я уже потихонечку буду заканчивать свою лекцию. Могу лишь сказать, что человек и собака идут в ногу уже более 30 тысяч лет. И, конечно же, до сих пор, может быть, сейчас собаки и не играют такую большую роль для человека, как когда-то. И мы можем выживать без собак, но до сих пор мало что может доставить такое удовольствие, как общение с умной собакой. Ну и здесь на фотографии вы видите двух моих собачек. Вот этот нос поросеночек, который как раз заболел, и из-за которого пришлось переносить эфир, потому что вместо эфира пришлось ехать в ветеринарную клинику. Ну, а этот носик сейчас, слава богу, не болеет. Кстати, у него обнаружилась одна интересная генетическая особенность, которая, возможно, досталась ему от далеких предков. Вот недавно мы как раз там ходили к зубному, смотрели, как у него зубки поживают, и зубной нам сообщил приятную новость, что у нашего пса 44 зуба. А вообще у всех нормальных собак 42 зуба. И больше того, у волков 42 зуба, у медведей 42 зуба. И вообще у всех псовых в основном исходно было 42 зуба. Знаете, у кого было 44 зуба? У самого первого представителя псообразных, вот того, который похож на куницу, который жил 30 миллионов лет назад. Вот у него было 44 зуба. И, по всей видимости, нашему песику
достались гены от вот того предка, который жил 30 миллионов лет назад, от общего с медведем прапрапрапрадедушки. Такое иногда бывает, когда какой-то старый ген вдруг просыпается, и, например, вдруг у человека вырастает хвост, или у собаки лишние зубы. Ну что ж, это все, что я хотел вам рассказать сегодня. Спасибо вам за внимание. Ну и, конечно же, я надеюсь на то, что вопросы у вас какие-нибудь есть. Поехали. Так, вижу. Отлично. Гадрокодиум меньше мыши? Да, гадрокодиум меньше мыши. Это вообще, пожалуй, что одно из самых маленьких млекопитающих вообще за всю историю. Но, правда, я вот его показал специально, чтобы все были просто в шоке и в ужасе, какие были маленькие древние зверюшки. Но на самом деле были, конечно, и побольше. Уже в юрском периоде были и вполне себе звери размером с мышь. И были даже некоторые звери еще более крупные, там, не знаю, размером с барсука, скажем. Хотя наши предки, скорее всего, все-таки были как раз вот такого мышевидного размера. И наши, и собачьи. Зачем собачьим хвост? Особенно у предков такой длинный. Это же неудобно. В принципе, зачем собакам хвост? Скорее всего, для общения. Вообще, ну, смотрите, хвост выполняет, как правило, несколько функций. Значит, первый вариант – это балансир. Например, животные, которые ловко прыгают с ветки на ветку, им хвост очень здорово помогает. Вспомнить, например, достаточно тех же обезьянок или же каких-нибудь там, не знаю, гепардов, скажем, ну, не гепардов этих, а леопардов. Вот. У них хвост вполне себе функциональный орган. Также хвост очень хорошо развит у животных, которые общаются друг с другом. И вот собаки относятся, собственно, и волки относятся именно к таким. Причем, заметьте, например, те же медведи, они постепенно перешли к одиночному образу жизни. Им как бы особо общаться друг с другом стало не нужно. И в итоге хвост у них пропал. Вот тоже такая вполне рабочая теория. Значит, зачем, в принципе, собачьим хвост? Вот. А зачем такой длинный? Ну, видимо, такой длинный был и не нужен, иначе бы он не укоротился. У предков собак, когда-то обитавших, вот, например, во время юрского периода, да и уже там дальше, в меловом периоде, в начале палеогенового периода, хвосты были ого-го, ну, вспомните хотя бы мышей. Но потом потихонечку, чем больше они приобретали собачий облик, тем короче хвост становился. Видимо, такой длинный уже не нужен. Тем более, когда они уже деревья слезли, тут уже, да, как-то пришлось хвост укорачивать. А почему собаки считаются прирученными, но на людей все равно бросаются? Ну, смотрите, во-первых, есть собаки, которых специально выводят для того, чтобы они как раз бросались на людей или на других собак, ну, чтобы либо вообще какие-то бойцовые собаки, которые просто там специально их выбирают самых агрессивных, для того, чтобы они, соответственно, грызли друг друга и этим радовали людей, либо какие-то собаки, которые охранные, которым просто-напросто нужно быть агрессивными, чтобы слушаться одного единственного человека, это хозяина, а на всех остальных набрасываться. В этом их миссия, их специально таким человек, скажем так, сделал. То есть он специально отбирал самых агрессивных животных. Если же мы берем, в принципе, каких-то диких собак, которые там иногда набрасываются на людей, то поспешу заметить, что на самом деле, вот сейчас нас окружает, даже в том же городе Москва, ну, огромное количество бездомных собак. Но при этом случаи нападения собак, ну, вот как бы, мягко говоря, не массовые. То есть, как правило, нападают собаки, либо которых уже сильно там загнали куда-нибудь и просто испугали. Вот, или там же специально, там, допустим, их там и пытались камнями закидать, еще чего-то, они уже защищались. Либо собаки, которые чем-то больны, например, бешенством. То есть, в принципе, вот исходная такая какая-то произвольная дворняжка, она, как правило, достаточно лояльно относится к человеку или же его боится. Но нападать сама не будет. А можно приручить чайку как помощника охотника? Ну, теоретически попробовать-то, конечно, можно приручить кого угодно, но мне вот что-то чайка кажется не самым лучшим кандидатом на звание домашнего животного. Ну, во-первых, прошу прощения, это не самые интеллектуальные птички. Вот. Ну и потом, не знаю, как-то, по-моему, неудобно с ними жить, они все-таки такие полуводные. Вот. Человеку нужно еще как-то потом не просто так взять какую-то и произвольную идею кого-то приручить. Надо еще подумать, как потом с этим животным жить и как его обслуживать. Мне кажется, чайка не очень удобное животное. Теоретически попробовать можно. Ну, вот если у вас времени много, вот сейчас уже самоизоляция закончилась, я так бы предложил вам взять домой пару чаек и заняться экспериментами. Значит, у кого узкие глаза, менее наивные и доверчивые.
Ну, если это намек на некоторых представителей некоторых рас с более узкими глазами, тут вообще с глазами на самом деле вообще никаких проблем нет. Там просто вырастает дополнительная складка века, из-за чего глаза кажутся более узкими. И, соответственно, это никоим образом не влияет ни на глаза, ни тем более на их характер. Так что нет, это не так. А потом здесь даже говорится же не об узких глазах, а именно о больших глазах, пропорционально относительно черепа. Дело в том, что если мы посмотрим на любое маленькое животное по отношению к большому, то мы заметим, что у маленьких животных, как правило, глаза больше. И глаза растут в меньшей степени. Ну, как, потому что если совсем родиться с маленькими глазками, маленькому животному, то, видеть оно будет похуже. А потом постепенно мордашка вытягивается, а глаза остаются примерно такого же размера. А, и поэтому, когда мы видим какое-то животное с крупными глазами, вот такими доверчивыми, то мы подозреваем, что, видимо, оно похоже на малыша. В принципе, в какой-то степени люди тоже обладают такими детскими особенностями, если мы сравним, допустим, человека с какими-нибудь обезьянами, такими как гориллы или орангутаны. Вот, так что у нас, возможно, тоже такие детские признаки немножко развились. Так, спасибо за интересный эфир. А можно ли сказать, что синдром эльфа имеется у всех поголовных собак? Да, в принципе, можно. Ну, я, насколько знаю, собственно, в том исследовании, которое проводилось, там, конечно же, изучались не миллионы отнюдь геномов собачьих, а изучалась там парочка каких-то отдельных последовательностей генов. Ну, не парочка, это, конечно, тоже утрирую. Ну, не знаю, ну, точно не помню, ну, допустим, сотня. То есть, конечно же, наверное, если провести новое исследование дополнительное и взять там собак со всего мира, еще разочек это все проверить, проинспектировать, это лишним не будет. Но у всех собак, которые были изучены в этом исследовании, у них у всех был обнаружен синдром эльфийского лица. Ну и в принципе, если мы знаем, что все собаки, если их специально именно не выводят агрессивными, то они, как правило, более доверчивые, более дружелюбные, более такие игривые, чем волки, то мы можем предположить, что действительно вот у них у всех есть такая генетическая аномалия, которая вызывает их вот более дружелюбное поведение. Кто был предком кошек? Ну, собственно, с этим на самом деле все не так сложно, потому что, опять же, проводились генетические исследования, и было установлено, что предком кошек является лесной кот. Все, причем абсолютно точно установлено, что это именно он, и никто бы то ни был иной. Там гены совпадают очень. А если вы посмотрите на фотографии лесного кота, то вы поймете, что это же ваш барсик. Даже внешне некоторые кошки вот практически не изменились. Что говорит о том, что мы их, конечно же, в меньшей степени домашнили, чем собак, скажем так. Так, давали ли вы своим собакам кости мамонтов? Да мамонтов не напасешься на этих собак. Вы знаете, сколько они костей жуют? Ужас. Нет, конечно. Все-таки я, как палеонтолог, пытаюсь обычно окаменелости беречь. Вроде как были прецеденты, когда собак даже мясом мамонта кормили, не то что костями. Ну, во-первых, я не уверен, что от этого были в большом восторге собаки. А я вот как-то тухлятину все-таки собакам пытаюсь не давать. Ну, а во-вторых, ну, как бы, мне кажется, что не надо портить окаменелости. 44 зуба не мешает вашей собаке. Может, ему мешают лишние зубы? Да нет, на зубы он никогда не жаловался. Просто два лишних. Ну, что-то типа наших зубов мудрости. Ну, просто у нас зубы мудрости, это хотя, в принципе, ненужный признак, тоже такой, на самом деле, примитивный. И сейчас постепенно зубы мудрости исчезают. У многих они уже не прорезаются. И то есть вполне возможно, что когда-нибудь зубов мудрости не останется у людей вообще. И будет только они появляться как аномалия. То вот у собаки, вот у меня мои выросли такие зубы мудрости. Ну, просто, опять же говорю, значит, у нас это нормальное явление, когда зубы мудрости появляются, никто круглые глаза не делает. А у собак вот настолько давно вот эти вот лишние зубы не росли, что когда они вдруг проявляются, это вот там один случай на миллион, и все там очень сильно удивляются. Так. Почему на картинке с типами собак не было мопса? Спасибо за лекцию. Но не поместился. На самом деле, вы знаете, сколько сейчас собак? Точную цифру не помню, но что-то там типа 500 пород известно. Я когда попытался хотя бы самые основные породы разместить на одном слайде, там получилось огромное количество вот таких вот маленьких-маленьких картиночек вот такого размера. Я понял, что никто ничего не поймет, поэтому эту картиночку брать не стал. Ну уж извините, вот так получилось, что та картинка, которую я нашел, которая мне показалась симпатичная, была без мопса. Но мопс тоже хорош, не сомневайтесь. Так,
Хорошо ли сохраняется шерсть у собак? Ну, как правило, до старости. Лысеют редко. Ой, я так понимаю, имеется в виду шерсть ископаемых собак. Знаете, если говорить об ископаемых собаках, то плохо сохраняется. Ископаемой шерсти собак почти что нигде не известно, за исключением случаев нахождения в вечной мерзлоте. Но там, опять же, возникает большой вопрос, кого мы находим, собака это или волк. Есть парочка щенят, и у них как бы есть не только шерсть, но и мясо, они замороженные такие. И у них, ну вот у них непонятно, они все-таки собаки или волки. И есть вот голова какого-то непонятного волка, но он уже, скорее всего, волк, ну и там тоже опять же шерсть есть. Ну, собственно, по-моему, все. Как-то больше никакой шерсти древних собак я и не припомню. Так что с шерстью собак все хуже, чем с шерстью мамонтов. Здравствуйте, Ярослав Александрович, спасибо за лекцию. У меня вопрос, почему лисы стали похожи на собак, если прародители собак – это волки, а мер 10 лет? А вот это как раз очень, на самом деле, интересный вопрос, который может нам что-то рассказать о том, как именно человек одомашнил собаку и почему собака стала именно такой. Дело в том, что, как я уже сейчас вот там в начале такую предысторию рассказывал длительную, у всех, конечно же, есть какой-то общий предок. И в том числе у лисов и у волков тоже был общий предок, который жил, ну, где-то порядка 10 миллионов лет назад. И получается, что уже на том уровне, то есть, грубо говоря, даже если человек бы пытался приручить какого-нибудь там волка Доннезена, который там жил 5 миллионов лет назад, скорее всего, он бы тоже бы в конце концов стал похож на собаку. То есть, получается, там уже в генах гены построены так, что те гены, которые... Сейчас. Дело в том, что, как правило, один и тот же ген может нести в себя разную информацию. Ну, например, как иногда бывает там ген, который только что-то одно несет, там, допустим, только цвет глаз. Могут быть там карие глаза, могут быть зеленые глаза. При этом могут быть светлые волосы, а могут быть там, не знаю, курчавые. А некоторые гены, они связаны. Ну, грубо говоря, там, если там, не знаю, появляется вдруг из аномалии перепонка на пальцах, то при этом же, не знаю, проявятся щели на шее, там, прародители жабер. Это, конечно, не так, но просто, грубо говоря, да? Или там, если волосы будут курчавыми, то обязательно будет там нос крючком. Это тоже неправда, конечно, но вот, допустим. То есть иногда бывает, что в одном гене сразу два признака прописаны. И, видимо, точно так же вот очень древние гены какие-то есть и у собак, и у лисов, и у шакалов наверняка, и у всех других. И те гены, которые отвечают за появление дружелюбности, за проявление вот привязчивости к человеку, они одновременно связаны с геном веслоухости и с геном вот таким вот хвостобубликом. И поэтому какое бы мы животное ни взяли из родственников собак, там шакала, волка, койота, если мы начнем пытаться его одомашнить и будем выбирать самых дружелюбных, они все будут начинать походить на собак. Все будут веслоухие и с кругом вот таким вот хвостом. Так. Кроме человека, в животном мире есть что-то подобное приручению. Может, обезьяны дружат с другими видами и как-то используют их? Ну, смотрите, на самом деле здесь вопрос в том, что подразумевать под приручением или одомашниванием. Есть, например, такой посыл, как там, считать одомашниванием, приспособление разных животных к домашним условиям, скажем так. Но в таком случае можно было бы считать, что мы там, допустим, одомашнили тараканов или крыс, потому что к нашим домашним условиям они приспособились прекрасно. Ну и опять же, если так рассматривать одомашнивание, то, конечно же, да, некоторые животные, они там создают среду для других животных, и эти животные начинают именно в этом месте жить. Но, как правило, все-таки говорят, когда о домашнивании или о приручении, имеется в виду какая-то воля. То есть человек специально, целенаправленно выбирает каких-то животных, которые нужны именно ему. И если, допустим, вот как было бы в дикой природе, да, кто-то самый быстрый, он молодец, он убежал, оставил потомство. А тот, кто медленный, его слопали, и он потомство не оставил. Все. Увы и ах. А что же делал бы человек с помощью своего великого ума и с помощью воли? Если бы ему нужны были бы какие-нибудь очень быстрые животные, он бы самых быстрых бы оставил и позволил им оставить кучу детишек. А тех, кто самый медленный, он бы их, наоборот, допустим, съел. Ну, если взять, допустим, какую-то произвольную там корову или лошадь или еще кого-то.
И таким образом, именно самые быстрые, то есть те, которые нужны были людям, оставят максимальное количество потомков, у них будет максимальное количество детенышей, и потом они все будут очень быстрыми. То есть нужна какая-то воля, нужна какая-то цель. Если мы так рассматриваем одомашнивание, то, конечно же, тогда можно сказать, что животные никогда никого не одомашнивали, потому что у животных нет воли и нет вот такого вот целенаправленного поведения, как у людей. Все-таки до такого они не дошли. Так. Можно ли сказать, что лай – это своеобразная имитация человеческой речи?

0: начинает понимать другую.
1: На итальянском театре войны. Что же случилось? Так тщательно увиливая от столкновения с революционной Францией, так здорово Екатерина, громогласно заявляя о том, что необходимо раздавить чудовище и активно участвуя теоретически в самых разных коалициях, тем не менее не выставила ни одного солдата против революционной Франции. Каким образом получилось так, что все-таки Россия Павла I влезла в эту войну? А началось все с того, что в 1796 году, когда матушка Екатерина доживала свои последние месяцы, молодой генерал Бонапарт вторгся со своими войсками в Северную Италию. Армия талантливого 27-летнего генерала неожиданно для противника прошла по прибрежной кромке Альп, где вся дорога простреливалась с моря. Никто этого не ожидал. Он стремительно вторгся в Италию, разгромил австрийскую армию и завладел всем итальянским севером. Сбывалось предсказание Екатерины. Революционная Франция, которую вскоре возглавит энергичный Наполеон, быстро возвращала себе роль одного из ведущих игроков европейской политики. К этому моменту Россия находилась в союзе с Австрией, Англией, Пруссией, направленным против Дании. Но реальных действий, как я вам сказал, никаких не предпринимала. И, в общем-то, Павел собирался действовать точно так же. Увиливать отступления в любые военные конфликты в Европе. Однако слишком активные действия Наполеона все больше и больше подталкивали Россию к войне. Что произошло? Во-первых, французы не ограничились захватом практически половины Италии, а решили, подобно Александру Македонскому, завоевать еще Северную Африку, Египет и Ближний Восток. Тем не менее, Наполеон, оставив в Северной Италии войска и создав там марионеточные квазиреспублики, с флотом вторгся в Египет, моментально его покорил и дальше двинулся уже завоевывать Сирию и Ближний Восток. Второе. Наполеон захватывает Венецию, принадлежащий Венеции ряд островов вокруг Греции, грозит атаковать русские владения в Черном море, но самое обидное, он захватывает Мальту. Мы, конечно, поговорим об этом отдельно, подробно, в лекции о Павле I. Но Мальта, любимый ребеночек Павла, его любимое географическое приобретение. Он так гордился, что стал гроссмейстером, магистром рыцарского ордена, Мальтийского ордена, что взял Мальту под свою протекцию, что безбашенное совершенно появление там французов, без всякого уведомления русской стороны и, собственно, протектора Мальты, императора Павла, нанесло ему глубочайшее оскорбление. Все это сложилось в беспардонность Наполеона в отношении Мальты, угрозы южному побережью, захват Ионических островов, венецианского владения на тот момент, и слишком активные его действия в Европе, что в результате Павел I все-таки решается перейти, скажем так, от странной войны, когда он вроде как участвует, вроде бы как союзник Англии и Австрии в борьбе с Наполеоном, но ничего не делает при этом, перейти его к решительным действиям. Ну, австрийцы, люди опытные, они помнили предыдущие войны с Турцией и настояли на том, чтобы союзными войсками на итальянском театре военных действий, где была максимальная концентрация французских войск, командовал никто иной, как только Суворов. При этом австрийцы согласны были свои собственные войска тоже отдать в подчинение Суворову. Россия формирует несколько корпусов на севере в Голландии, в Швейцарии корпус под командованием Римского-Корсакова и в Италии. Небольшой 20-тысячный корпус под командованием Суворова. И этот корпус ускоренным маршем во главе уже с совсем не молодым фельдмаршалом, движется к театру военных действий. Вызвав Суворова к себе и назначив его командующим армией, Павел дал ему очень простую и короткую инструкцию. Ну, веди войну, как знаешь. Надо сказать, что здесь Павел был прав. Суворову объяснять, как вести войну, не надо было. Прибыв в Италию во главе этого небольшого 20-тысячного корпуса, возглавив также некоторое количество австрийских войск, он буквально в течение нескольких месяцев полностью очистил всю итальянскую территорию от французов. Французы были разбиты Суворовым методично, поэтапно. Все французские лучшие генералы Моро, Макдональд, Жубер, кстати, один был из лучших наполеоновских, прямо погиб на поле боя, Жубер, быстро, эффективно и четко, так же, как до этого были биты турки и поляки. Я, честно говоря, даже описывать это не буду. Военная машина работала. Остановить ее было невозможно. Суворов стал в Италии тройным фельдмаршалом. То есть он был до этого фельдмаршалом российским. Здесь он получает титул фельдмаршала австрийского и еще в конце кампании фельдмаршала Сардинского королевства. Пожалуй, это единственное в нашей истории. Тройной фельдмаршал. Проблема была только в одном. В очень плохих отношениях между союзниками. Особенно между Суворовым и его австрийским.

российскими партнерами. Суворов, хотя был главнокомандующим объединенными вооруженными силами русских и австрийцев, бесконечно получал инструкции из Вены. Эти инструкции, на взгляд Суворова, были глупы, бессмысленны и вредны. Он все время жаловался Павлу на глупость, неосмотрительность и вредоносность австрийских советников. И вот, в конце концов, когда Италия полностью очищена, он получает очередную инструкцию из Вены, на этот раз предписание австрийского императора об отводе союзных войск через Альпы в Швейцарию для соединения с корпусом римского Корсакова. Поскольку в Италии все вопросы закрыты, нужно отойти теперь в Швейцарию, там, на взгляд Вены более важный театр военных действий, соединиться с римским Корсаком и другими австрийскими войсками, которым угрожает французская армия под руководством будущего маршала Массена, вот из Швейцарии уже двинуться на территорию Франции. Странный план, поскольку надо было идти через Альпы. План очень тяжелый, не своевременный, приближалась зима, а в горах, в Альпах совсем зима. Крайне нелеп, этим приказанием Суворов был крайне раздражен. Он взял свой 20-тысячный корпус без австрийцев и дальше последовал знаменитый швейцарский поход. Про него написаны тома. Русская армия совершила небывалый в истории ни до нее, ни после труднейший горный переход, который при этом проходил в состояниях постоянного боя. То есть она все время отбивала атаки французов. Беспрецедентная переправа Суворова через чертов мост, который был перекинут через одну из горных рек. Французы успели разрушить мост. Русские преследовали в этот момент французский арьергард. Французы разобрали мост, обстреливали русских через ущелье. Русские разобрали какую-то избу. Все это, знаете, вы из школьного курса. Все это, про это снято кино. Но это можно рассказывать и повторять бесконечно. Не было веревок. Артиллерию наши вынуждены были бросить. Невозможно идти через горы с артиллерией. Вот без артиллерии. Практически без кавалерии. Лошади тоже не шли через эти горные кручи. Как никакого альпинистского не было оборудования, вы же сами прекрасно понимаете. Вот они разобрали избу офицерскими шарфами. Шарфы офицерские, это эти пояса. Связали бревна. Эти бревна бросили через мост. И дальше под обстрелом французов переходили. Это невероятная история. Мы, имея современное состояние техники, не можем себе представить, как это можно сделать. Они делали это вручную, руки, все. Ничего более. По этим местам провести армию нельзя было в принципе, вообще, в то время в года и тем более с боями. Но Суворов прошел. Я сделал небольшое отступление. Много лет назад я был в Швейцарии и как-то зашел в гости к нашему послу Швейцарии, Степанову Андрею Ивановичу. Он был ректором ГИМО, бывший студент. Сидели мы, пили с ним чай, и он мне рассказывал, как в горных деревушках Швейцарии, там, где проходила армия Суворова, неоднократно бывал. И знаете, какие интересные впечатления? Первое. Швейцарцы с невероятным пиететом сохраняют память о походе Суворова. Каждый домик, где останавливался Суворов, теперь это такой полумузей или просто музей. Вот кровать, на которой, согласно легендам, спал русский фельдмаршал. Вот домик, где он проводил штабное совещание. Вот этот трактир назван в честь Суворова. Русские за все платили, были крайне вежливы, невероятно деликатно и по-человечески относились к местным населением. Швейцарцы воспринимали суворовских солдат как освободителей, как это неудивительно. Ну, казалось бы, Швейцария, там Наполеон, ну, какая там война. Нет, это были настоящие освободители. Но самое интересное, что мне сказал наш посол, это, вы знаете, это нигде в Европе, кроме как в этих деревнях, я не видел такого количества людей с такими, знаете, голубыми глазами, столько блондинов, с типично русскими физиономиями. Такое ощущение, что швейцарские барышни очень любили суворовских чудо-богатырей. Как-то это там сохраняется. К сожалению, большому весь героический переход через Альпы, с военной точки зрения, оказался полностью бессмысленным. Суворов шел на соединение с римским Корсаком и австрийцами, не зная, что к этому моменту армия Массена практически уничтожила объединенную австро-русскую группировку в Швейцарии. Римский Корсаков разбит, австрийская армия разбита, соединяться не с кем. И придя на выручку, он фактически оказался в западне, в окружении. Такого Суворов не ожидал. Каждый на его месте просто бы капитулировал. Накануне последнего боя этой кампании Александр Суворов обратился к офицерам. «Мы окружены горами, окружены врагом сильным и возгордившимся победами. Со времени дела при Пруте, при государе Петре Великом,
знаменитое окружение русской армии при Пруте турками. Никогда русские войска не были в таком гибелью грозящем положении. Мы на краю пропасти. Но мы русские, с нами Бог. Понимая отчаянное положение, окруженные войска Суворова без артиллерии, без кавалерии, пошли в прямую суворовскую штыковую атаку. Моментально преодолев расстояние выстрела, они завязали всеобщий рукопашный бой. Французский центр не смог продержаться и получаса. Французы начали беспорядочное отступление. Дальше невероятная история. Наши солдаты прорвались к самому командованию французским корпусом. И унтер-офицер Иван Махотин добрался до самого генерала Массена, протянув руку и содрав с него золотой эполет. Хотя самому генералу удалось бежать. В результате этого невероятного штыкового боя русские потеряли 700 человек убитыми и ранеными. Потери французов составили 6 тысяч. И 1200 было взято в плен. Это абсолютно невероятная фантастическая история. Наполняется известным анекдотом. Анекдотами тогда называли просто истории. Про то, как унтер-офицер Иван Махотин преподнес эполет самому Суворову. И когда Суворов понял, чей генеральский эполет он видит, он тут же на месте произвел унтер-офицера в офицеры, соответственно, с дворянством. Что вызвало осуждение. Кого-то из штабных, как же так, ему случайно повезло, он сразу офицер. Многие годами до этого выслуживаются, годами. Что Суворов язвительно заметил. У вас есть, ну, не помню, там, кому он обращался, к какому-то капитану, у вас есть блестящий шанс стать полковником. Принесите мне второй эполет. Это было вполне в стиле Александра Васильевича. Из 20 тысяч в строю осталось более 15 тысяч солдат. Суворов привел их в теплые края, в Баварию. Там получил приказ императора Павла о присвоении ему звания генералиссимуса, титула князя италийского, а также о возвращении на родину. Здоровье Суворова было сильно подорвано в ходе швейцарского похода. Совсем пожилой, даже по современным меркам человек, ему уже было под 70, вынес те же нечеловеческие лишения, что его солдаты. На обратном пути уже дома, в январе 800 года, его самочувствие резко ухудшилось. Всю весну он болел и в мае скончался. Похоронен в Александро-Невской лавре. Задолго до своей смерти Суворов распорядился, чтобы надпись на его могиле была предельно краткой. Здесь лежит Суворов. Никаких титулов, никаких званий, никаких наград, даже даты жизни. Однако его воля не была соблюдена. И лишь спустя почти 60 лет по ходатайству внука полководца Александра Аркадьевича напольную плиту на могиле заменили. Теперь на ней та самая краткая надпись, которую завещал сделать Суворов. Здесь лежит Суворов. Эта плита сохранилась в Александро-Невской лавре. Увидеть ее может каждый. Несколько слов о военном новаторстве Суворова. В чем слагаемо его полководческого гения? У нас такой странный образ сложился Суворова из кино. Многочисленных анекдотов о нем. Такого, значит, сухонького старичка, который сыплет афоризмами. Пуля дура, штык молодец. Тяжело в учении, легко в бою. Не может пройти в дверной проем, потому что ему сабля мешает. То он поскользнется на паркете и упадет перед императрицей. Ну, такой эксцентричный генерал. Субтильного телосложения. Это неправда. Я об этом говорил при нашей прошлой встрече. Во-первых, никакой не субтильный. Существенно выше среднего роста. Крепкий, спортивный человек. Во-вторых, все вот эти шуточки, они предназначались нижним чинам для короткого, понятного общения. А так-то Суворов был человеком очень системным, очень образованным, исключительно одаренным. Но самое главное, еще раз подчеркну, системность и тренировка. Такие слагаемые его успеха. Вообще, в ту эпоху, как таковой единой системы обучения войск не было. Именно Суворов, начиная с первого полка пехотного, которым он командовал, стал создавать систему обучения, которая следовала всю свою жизнь. Он тренировал войска, принцип заключался в следующем. Ключевой принцип. Любому бою тогда предшествовало походное движение. Перед боем войска должны были сделать перерыв, разбить лагерь, потом выстроиться в боевой порядок. На все это уходили сутки, иногда несколько. Сражение шло в линейной тактике, там линиями стреляли. Суворов отработал до автоматизма невероятную по тем временам практику молниеносного перехода войск без паузы с похода сразу в боевое построение, в каре либо в колонны, и немедленно переход в атаку. Сразу же. Это было совершеннейшее новаторство вообще для военного искусства того времени.
этому требовалась феноменальная выучка. «Ноги побеждать» — это письменное оформление его словесных поучений войскам. Принципы, которым следовал Суворов, выражены короткой формулой: глазомер, быстрота и натиск. Вот Суворов считал, что в этих трех словах вся суть его военного метода. Я попробую расшифровать. Значит, что такое глазомер? По-суворовски глазомер – это четкое ориентирование по местности. Местность очень важна для системы построения боя. Это понимание обстановки и принятие оперативных решений согласно этой обстановке. Более того, в понятие глазомер Суворов также вкладывал и разведку. Ни один полководец, пожалуй, у нас до Суворова не придавал такого внимания армейской тактической разведке, как Александр Васильевич. Речь шла о засылке в тыл противника разведгрупп, захват языков, захват пленных, проведение агентурной разведки, работа с местным населением, создание заранее сети платных информаторов из числа местных жителей. Ну, например, известна реляция, что в 1770 году в Польше на оплату услуг местных польских шпионов, когда Суворов воевал в очередной раз с конфедератами, с повстанцами, Суворов запрашивал 300 червоных. Полученные сведения Суворов всегда перепроверял из нескольких источников, он никогда не опирался только на один разведисточник. Далее, изучать врага. Никто так тщательно, как Суворов, не изучал тактику и практику действий своего противника и не требовал так, как он, действовать от штабных офицеров. Вообще, понятие «штабные учения», то есть учения на бумаге, заранее просчет, как будет действовать противник, как будем действовать мы, это ежедневная суворовская практика. Наука побеждать – это гораздо больше, чем броская формулировка. Это действительно военная наука в самом объемном смысле этого слова. Что значит быстрота? Внезапность. Стремление застать противника не готовым к бою. Именно этим продиктована и невероятная скорость походных маршей Суворова. И феноменальная способность его войск перейти в бой сразу с движения, сразу с марша. «У страха глаза велики», — говорил Суворов. «Самое главное, самое страшное оружие — это решимость, натиск. Бесповоротная решимость атаковать, дружное приведение в исполнение решения, стремление сразу перейти в штыки». При этом подразумевалось, что я особо подчеркнул, что и офицеры, и командиры колонн в течение боя имеют право действовать по обстановке, принимать решения по ситуации. Инициативность у Суворова, ну, кстати сказать, как и у Румянцева, как и у Потемкина, всегда приветствовалась. Чтобы войска были смелые и решительные, чтобы преодолелось естественное чувство страха, надо не ждать опасности, считал Суворов, надо идти навстречу опасности, чтобы не успеть испугаться. Вот даже на уровне психологии отучал солдат, правильно говорите, думать об отступлении. Думать надо только о наступлении. Он во всех своих указах, во всех своих реляциях, в обращениях к войскам, практически это НЛП, нейролингвистическое программирование, кто знает, даже запрещал использовать слово «отступление». Нет слова «опасность». Его употреблять нельзя. Слово это робкое. Нет слова «отступление». Знаменитый пример есть, когда его войска, перестраиваясь в Италии и вынужденно отступая в Ретребии, Суворов говорит: «Заманивай, братцы, заманивай». Нет слова «отступление». Заманивание для нанесения контрудара. Солдаты вообще по-суворовски ничто не может озадачить. Действия его доведены до автоматизма. На марше Суворов не раз вдруг поворачивал лошадь в сторону колонны своих солдат и бросал коня на солдат. И очень сердился, если солдаты отступали, пропуская командира, потому что солдат должен автоматически развернуться, выставить штыки, преграждая дорогу. Все дисциплинарные требования Суворова, в том числе по поводу опрятности, чистоты, суворовский солдат – это самый гигиенически чистый солдат в Европе, самый ухоженный. У него самые низкие медицинские потери в походе, потому что он сух, он здоров, он накормлен, у него хорошая медицинская служба и сопровождение. Личный пример. Ну, полководец того времени не имел политруков, агитаторов, замполитов, поэтому очень важно было личное обращение, личное общение с солдатами. Суворов как-то умудрялся пройти в этой грани, не допустить понебратства, не допустить вольности в обращении с главнокомандующим. И в то же время посидеть у костра с солдатами, попробовать их кашу. Он всегда любил солдатскую кашу, на самом деле. Поговорить с ними, спросить, как их настроение, подбодрить. Тяжело в учении, легко в бою. Главный суворовский принцип. Армия Российской империи того времени – это профессиональная армия. Если большие армии, польская повстанческая армия, Костюшка, она собиралась по принципу призыва. Самая большая армия в мире на тот момент, наполеоновская, до 800 тысяч человек мог поставить одномоментно под ружье Наполеон, благодаря
уникальной системе, которая была им создана, это система всеобщей воинской повинности, всеобщего призыва. Но у этой армии были минусы. Новички были менее подготовлены. Именно поэтому Наполеон так ценил свою старую гвардию. Потому что новички-новобранцы еще неполноценные солдаты. У Суворова же все солдаты-профессионалы. Это рекруты, которые служат в армии ну, либо пожизненно, либо потом при Павле 25 лет. Это профессионалы. Поэтому обучение каждого и превращение его в суперпрофессионал своего дела для Суворова – дело принципа. Только это и позволяло ему брать Измаил в меньшинстве с минимальными потерями. Потери суворовских солдат всегда минимальны против потерь противника. Вне зависимости от соотношение сил, вне зависимости от того, что Суворов всегда наступает, а в наступлении опаснее, в наступлении выше потери. Но у Суворова они всегда ниже, иногда ниже на порядок, потому что это армия высочайших профессионалов. Много мелких нюансов, которые позволяли Суворову достигать вот уникальной слаженности и эффективности своих солдат. Суворовские длинные переходы, очень быстрые, по 50 км в день. Невероятные абсолютно, просто невероятные. Это переход всегда под музыку, песню и барабан, потому что так веселее. Суворовские солдаты всегда маршируют с песней под музыку. Да, удобная потемкинская форма, она не стесняет движения солдат. Именно поэтому Суворов так ерепенился по поводу этих прусской формы Павла. Она в чем-то была хорошей. Для длинных переходов скоростных она была крайне неудобной. Эта форма хороша еще тем, что она не нуждается в длительном уходе. То есть солдат не тратит время на чистку, зашивку. Она простая в обращении. Не нужно тратить силы на уход за этой формой. Наконец, совершенно уникальная суворовская система полевых кухонь. Полевые кухни были и до Суворова. Но только Суворов сделал их тотальными. Сделал так, что сначала, еще до рассвета, вперед колонн выдвигаются полевые кухни. Потом вслед за ними идут колонны войск. К моменту, когда колонна на первом привале, а привал суворовские солдаты делают каждые 7 верст, это примерно каждые 8 километров. Два часа. Два часа быстрого шага. Тяжелая амуниция и так далее, привал. Тебя уже ждет горячая еда, тебе не надо готовить там что-то на костре, тратить время. Ты быстро поел, передохнул, 30 минут, кухня уже уехала дальше вперед. И пошел следующий переход. В середине дня всегда сон. Невозможно себе представить, но суворовские солдаты всегда находили час на сон в середине дня. Именно поэтому с любого перехода, в любой момент дня, хоть поздно вечером, его солдат готов вступить в бой, он всегда свеж. И всегда подготовлен. Тактические принципы суворовские просты, понятные, но мало кто мог им следовать. Идти врозь, колонны движутся широким фронтом, но бить всем вместе. Сражение Суворов планировал всегда как атаку против самого уязвимого фланга противника. Суворов противник фронтальных атак, фронтальных столкновений. Типичный пример фронтального боя, тяжелейшей мясорубки потом, это Бородино. Вот если бы Суворов был Наполеоном, то он бы такого не допустил. Наполеон пытался, я забегаю там сильно вперед, пытался сконцентрировать удар на левом фланге русских войск. У него не получилось. У Суворова всегда получалось. Он всегда находил уязвимую часть в позициях противника и наносил туда массированный удар, расстраивая строй и добиваясь быстрого успеха. Бить смертельно вперед. Вот главное указание Суворова относительно действий пехоты. Атака, подготовленная артиллерийским огнем. Вообще артиллерия при Суворове играет очень важную роль. Затем ружейный залп. И потом стремительный удар в штыки. Что это означает? Не допускать перерыва в наступательном порыве. То есть суворовские солдаты, сложно себе представить, но они стреляли практически на ходу. Практически не притормаживая. Вот он на ходу колонна делает залп. Раз, два, три, и сразу до расстояния примерно 60-100 метров. В тех условиях, как мы с вами понимаем, кучность стрельбы очень низкая, поэтому смысл имеет только залповая стрельба, иначе она вообще урона наносить не будет. Но после этого залпа буквально почти в бег переход, в быстрый шаг и удар штыковой колонной. Это страшно, страх надо было преодолеть солдату, но это снижало потери, потому что ты мог встречно получить только один выстрел. Дальше противник просто не успевал перезарядить ружье и получал огромной кинетической силы мощнейший штыковой удар. Не мудрено, что даже французская армия Массена рассыпалась от штыкового удара 15 тысяч суворовских чудо-богатырей Швейцарии. Действия полков Суворова, прошедших суворовскую школу обучения, лучшая армия в мире. Самым жестким образом Суворов пресекал насилие по отношению к местным жителям. Я не случайно рассказал вам историю про Швейцарию.
и блондина с голубыми глазами в швейцарских горах. Вот что он писал. «Крайне остерегаться от малейшего грабежа. Всем сдающимся в полон давать пощаду». Суворов гордился тем, что за всю свою карьеру он не подписал своим солдатам ни одного смертного приговора. А за что, главным образом, выносили смертные приговоры в армии того времени? Дезертирство. Его в армии Суворова не было. Трусливость на поле боя. Бегство без приказа. Этого в армии Суворова не могло быть априори. Третье – мародерство по отношению к мирному населению. И этого в армии Суворова не было. Это была одна из самых организованных и четких, правильных, что ли, по-своему, армии всех времен. Ну и последнее. Суворов, как и Потемкин, как и Екатерина II, обладал удивительным чутьем на талантливых людей. Он порой высказывал удивительные по меркам той эпохи мысли. Призывал всех своих соратников, всех своих подчиненных судить людей, судить офицеров не по наградам, не по знатности, не по званию, а судить их только по личным качествам и личным дарованиям. Писал Суворов, я цитирую. «Дарование в человеке – это бриллиант в глине. Отыскав его, его надо очистить и показать блеск. Талант, выхваченный из толпы, то есть из обычных людей, превосходит многих других, ибо он обязан не породе своей, не учению, не старшинству, а только самому себе. Посмотрите на героев войны 812 года. Багратиона, Кутузова, не дожившего Каменского, Милорадовича, ну и так далее. Да через одного. Это воспитанники Суворова, это его ученики». Ну, еще в конце я хотел бы рассказать немного о Суворове как о помещике, потому что есть тут много мифов. Конечно, командиром был Суворов хорошим, но помещиком жестоким, крепостником, бесчеловечным. И к людям относился он как к своим крестьянам, не по-людски. Вот я где-то даже читал, как Суворов, будучи недовольным тем, что много одиноких мужиков и незамужних девок у него среди крепостных, поступил с этим вопросом по-военному. В шеренгу построил у себя в имении всех холостяков, напротив шеренгу всех девиц. Дальше на первое-второе рассчитайся, кто напротив кого, шаг вперед и сразу в церковь венчаться. Вы и есть теперь муж и жена. Какой-то такой ерунды люди не придумают. На самом деле Суворов был рачительным и, я бы сказал, хозяйственным человеком. После смерти отца он получил поместье. Отец у него был человеком небедным, в которых проживало 1900 крепостных душ, ну то есть 1900 взрослых мужчин. В последующие годы он сам приобрел еще несколько поместья на заработанные деньги, дарованные ему императрицей. Чаще всего из всех поместья упоминается село Кончанское, где он пробыл в ссылке около 2 лет. Вся жизнь Суворова носила такой бивуачный характер, и он, конечно, подолгу в своих поместьях не засиживался в мирное время, хозяйством не обрастал, и, казалось бы, у него не было совсем времени уделять внимание сельскому хозяйству, должен был бы все перепоручить управляющим и забыть о том, что это у него есть, только ренту получать немаленькую с этого. Однако все это не так. Как ни странно, хозяйством он интересовался и хозяином был. Даже составил специальную записку, в которой отразил свои взгляды на агрокультуру того времени, о том, как надо сельским хозяйством заниматься. Называется эта записка так. «Причины упадка крестьянского хозяйства». Масштабно Александр Васильевич мыслил. В этом прелюбопытном документе говорится следующее. Дальше я буду только читать, потому что уникальный суворовский стиль. Своими словами не перескажешь. Итак. «В привычку вошло пахать иные земли без навоза, отчего земля вырождается, и из года в год приносит плоды все хуже. Я наистрожайше настаиваю на размножении рогатого скота, и за нерадение о том жестоко вначале старосту, а потом и всех остальных буду наказывать». То есть землю удобрять, крупный рогатый скот разводить. «У крестьянина, кавычки, Михаила Иванова одна корова. Надо бы старосту оштрафовать за то, что допустили они Иванова дожить до одной коровы. Срочно купить Иванову другую корову из моих денег. Сие делаю не в потворство, а объясняю, чтобы впредь на то же еще никому не надеяться. Богатых исправных крестьян и крестьян скудных, бедных, различать, первым пособлять в податях и работах беднякам. Особливо почитать неимущих, у кого много малолетних детей». То есть заботиться о больших семьях. В общем, Суворов человек, которому до всего есть дело. Вот, например, он придавал большое значение древонасаждениям. Имеющийся на его земле лес он очень берег.
И если крестьянин хотел построить себе дом, избу, Суворов никогда ему своего леса не давал. Мог дать ему денег судить, чтобы купить лес на стороне. Потому что свой лес – это богатство. Его надо защищать. Вот еще одно письмо Суворова. В неурожай крестьянину

0: Всем добрый вечер. Приветствую вас в клубе веселых и находчивых. Ой, то есть экология беспозвоночных, я прошу прощения. Вот, очередное наше заседание нашего клуба продолжается. Вот, Вадим Валерьевич, прошу вас.
1: Спасибо. Ну что ж, здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня мы будем говорить про... очень объемную и, с моей точки зрения, чрезвычайно интересную тему. Мы будем говорить про колониальность в царстве животные. Ну, вообще, если вы попробуете найти единое такое общепринятое определение, какое, что мы понимаем под словосочетанием «колониальный организм», то с удивлением обнаружите, что тут есть некоторые разночтения. И вы увидите, когда мы вот сегодня обо всем этом поговорим, что на самом деле организмы очень по-разному бывают колониальными. Но давайте начнем с самого начала. Вообще, когда говорят «колониальный организм», то это понятие по отношению к одноклеточным существам и к многоклеточным, оно принципиально разное. Если мы говорим про одноклеточных организмов, то колониальный организм – это организм, состоящий из нескольких клеток, может быть, из четырех, может быть, из 4000. Из нескольких клеток, объединенных общим телом, то есть эти клетки составляют некое общее тело, но сами по себе эти клетки довольно слабо друг с другом взаимодействуют. Ну, то есть это может быть достаточно крупный организм из большого числа клеток, но каждая клетка ведет себя более-менее как самостоятельный организм. Понятно, что сразу, я думаю, может возникнуть много вопросов к такому определению. Понятно, что четкой границы между очень сложно устроенным колониальным организмом, состоящим из одноклеточных существ, и очень просто устроенным многоклеточным организмом ее нету на самом деле. Ну, сейчас, скажем так, мы вроде как не знаем таких уж прям совсем переходных форм между колониальностью и многоклеточностью, а многоклеточность, как мы сейчас считаем, она произошла как раз в результате усложнения колониальных организмов. Но сейчас мы не про возникновение многоклеточности будем говорить. Но так или иначе, в качестве примера здесь... Ну, давайте мы возьмем не каких-то абстрактных

абстрактных, прошу прощения, одноклеточных существ, а одноклеточных существ, которые максимально близки к нам. К нам, в смысле, к представителям царства животных. Воротничковые жгутиконосцы. Совершенно обаятельные создания, такой изящной формы у них клетка. Сзади отходит один жгутик, и вокруг него такой воротничок из выростов клетки. Сзади это важно, потому что большинство жгутиконосцев, одноклеточных существ, перемещающихся с помощью жгутика, плывут жгутиком вперед, вворачиваясь им как бы в воду. А вот представители воротничковых жгутиконосцев, ну, эта группа называется хуанофлагелляты, они им толкаются и плывут, соответственно, отталкиваясь жгутиком. Вот организмы, относимые к этой группе, это ближайшие родственники царства животных. Ну, собственно, получается, что это ближайшие к нам одноклеточные существа. Среди них есть как одиночные формы, вот слева, так и колониальные, но чаще всего объединенные в такие более-менее сферические шарообразные колонии, состоящие из отдельных жгутиконосцев. Но это мы кратко ввели определение понятия колониальный организм для одноклеточных существ. А теперь все-таки давайте перейдем к многоклеточным. Если мы говорим о многоклеточных, более того, для точности, потому что с растениями, с грибами, там есть целый ряд своих нюансов и вопросов, мы будем говорить здесь именно про животных. Ну, напомню, к царству животных относятся исключительно многоклеточные организмы. Так вот, применительно к животным словосочетание «колониальный организм» означает организм, состоящий из отдельных зооидов, объединенных общим телом. Зооид – это часть колонии, напоминающая своим строением отдельную особь. Ну, то есть, если вы смотрите на животное и кажется, что оно состоит из отдельных животных, при этом объединенных общим телом, это колониальный организм. Причем важно, что здесь то, насколько они друг с другом активно взаимодействуют внутри этого тела, не настолько для нас важно. Важно, конечно, но все равно это все будут, даже если отдельные зооиды объединены общим телом, там, не знаю, общей пищеварительной системой, другими системами органов, или нет, только общим телом, это все равно будет колониальный организм. Ну что ж, здесь, я думаю, более-менее понятно, и мы можем начинать пробовать разобраться с колониальностью. Как обычно, начинаем здесь все очень логично, от самых примитивных и самых древних в эволюционном отношении групп беспозвоночных, и будем двигаться дальше. Итак, представители типа порифера, губки. Ну, позволю себе напомнить, что это исключительно, понятное дело, водные организмы, живут как в пресных водах, так и в морях. В основном люди знакомы с ними по их морским представителям, которые в высушенном виде продаются на побережьях морей и, собственно, используются согласно своему названию вполне себе. А если мы разрежем тело губки, то увидим, что это многоклеточное существо. Это настоящая многоклеточность, все в порядке. Позволю себе напомнить, у нас просто отдельная была уже беседа, посвященная именно губкам. Я совсем-совсем вкратце напомню, если вы именно про губок, вдруг вас что-то вот заинтересует в моем рассказе, и вы нашу беседу про губок не слушали, послушайте ее. Так вот, если широкими мазками, то губки – это наиболее примитивные, ну, из крупных типов, представленных довольно большим видовым разнообразием, животных. Их тело состоит из многих клеток, но эти клетки не образуют настоящих тканей. То есть сами клетки между собой взаимодействуют значительно слабее, чем, например, клетки нашего тела или, собственно, абсолютного большинства всех остальных представителей царства животных. У губок, как я сказал, есть разные типы клеток. Фактически губка представляет собой такой в самом примитивном виде бочонок с одним отверстием сверху и многочисленными отверстиями по бокам. Через отверстие по бокам засасывается вода, через отверстие сверху выталкивается. Движение воды в ней осуществляют специальные клетки, хуаноциты, вот они здесь изображены. Они как две капли воды похожи на тех самых воротничковых жгутиконосцев. И, собственно говоря, в том числе это один из аргументов, который доказывает, что да,
животные, а губки – это наиболее примитивные животные, ну, одни из наиболее примитивных, произошли от воротничковых жгутиконосцев. Фактически, это будет некоторое упрощение, но можно себе представить весь этот эволюционный ряд перехода от колониальных воротничковых жгутиконосцев к губкам. То есть на самом-то деле, только начиная говорить про самых примитивных животных, мы сталкиваемся с тем, что в принципе, фактически, животные – это потомки колониальных организмов. Да, безусловно, потому что, судя по всему, губки – это потомки колониальных воротничковых жгутиконосцев, которые преобразовали свои колонии вот в такие бакаловидные формы, и, соответственно, клетки у них все-таки разделились по функции. Но такой, можно сказать, главный потаенный секрет животных в плане колониальности мы уже раскрыли, что мы, в принципе, появились в результате такого явления, как колониальность у одноклеточных существ, воротничковых жгутиконосцев. Ну, а теперь давайте посмотрим. Хорошо, уже появились многоклеточные организмы, колониальность, их происхождение осталось где-то далеко позади. С ними-то как? Но позволю себе напомнить, что у губок есть особый тип клеток – амебоциты, которые могут превращаться в любые другие практически типы клеток. Соответственно, губки очень легко регенерируют, то есть достраивают недостающие части, вы разорвете ее на двое, на трое, на 10, на 100 кусочков. Если каждый кусочек попадет в благоприятную среду, из него вырастет новая губка. Губки размножаются половым путем, бесполым. При бесполом у нее есть вариант формирования специальных структур, геммул, но они могут просто разрастаться. И вот здесь перед нами губки. Если мы представили себе вот этот бочонок, вот видно, что таких бочонков здесь много. И они все практически срослись и образуют одно тело. Не срослись, а разрослись. Вот тут по центру, чуть правее, видно вот две структуры, два таких бочонка, которые очень тесно друг с другом связаны. Бывают губки, у которых, собственно говоря, структура такая, что вот этих бочонков внутри огромное количество, и тут вообще уже, на самом деле, учитывая простоту их организации, возникает вопрос, а перед нами это что? Как это лучше назвать? Это все-таки колония или это все-таки организм с таким большим количеством полостей вот этих внутри? Действительно, у губок суперпростая по сравнению со всеми остальными животными организация, и на самом деле их тело настолько просто устроено, что и настолько в широком диапазоне может регенерировать и отращивать какие-то новые части, что, в общем-то, смотря на какую-нибудь вот пресноводную губку-бодягу, это колония, да, безусловно. Но тут интересно то, что и в чертах строения, в принципе, клеточной организации угадываются еще следы вот этой колониальности одноклеточных предков. Но и тело само многоклеточного организма настолько просто устроено, что оно запросто образует какие-то колонии подобные структуры. То есть вот если мы говорим о губках, то тут, да, абсолютное большинство губок легко образуют колонии. Но им для этого, впрочем, никаких эволюционных или каких-то еще усилий прилагать не приходилось. Давайте мы теперь перейдем к более сложно организованным существам, к представителям типа книдария стрекающие. Напомню, те организмы, которых в школьной программе называют до сих пор кишечно-полостные или кишечно-полостные. Можно и так это говорить. Так вот, это существа, конечно, просто устроенные, но у них уже есть настоящие ткани. То есть клетки в их теле значительно более тесно связаны друг с другом, чем клетки губок. И здесь, честно говоря, отчетливее понятно, где границы одного организма. Потому что, как мы поняли по колониям губок, то там и разобраться, где какой отдельный организм, не очень понятно для них. И термин «зооид» на самом деле для губок с трудом применим. Могут они так разрастаться, просто устроенное тело. А здесь все-таки
у стрекающих, они же кишечно-полостные, можно четко понять, где у нас отдельный организм. Напомню, они могут выглядеть как медузы, могут выглядеть как полипы. Ну, если мы пробежимся по их разнообразию, то в первую очередь упомянем класс сцифоидные. Ну, именно сюда относятся самые большие, яркие медузы, ну, такие как цианея. Позволю себе напомнить, в жизненном цикле сцифоидных как и очень многих стрекающих, существует чередование поколений. То есть есть медузы, это половое поколение, они выбрасывают половые клетки, яйцеклетки, сперматозоиды, они сливаются, получается зигота, это оплодотворенная яйцеклетка, из нее личинка планула, затем она оседает и превращается в полип с цифистому. И вот этот полип с цифистома, он может спокойно отпочковывать от себя новые организмы. Такие же полипы с цифистомы. А затем в какой-то момент начинает отпочковывать медуз. Эта стадия называется стробила, процесс стробиляции. Ну, да, вверх тормашками медуз, как стопку тарелок. Затем они выходят, отделяются и начинают жить как нормальные медузы. То есть у них есть половое поколение медузы и бесполые полипы, которые называются цифистомы. Ну, тут, в принципе, сразу понятно, что если какая-то стадия существа склонна к тому, чтобы иметь возможность размножаться бесполым путем, то тут, в принципе, один совсем небольшой эволюционный шажок до того, чтобы у нас появилась колония именно в том смысле, в котором мы дали в начале определение. Колония, состоящая из отдельных частей, похожих на отдельных особей. Вот, ну, у сцифоидных встречаются колониальные организмы, встречаются виды с колониальностью на некоторых стадиях, но давайте мы не на них будем останавливаться. В основном они все-таки к этому не очень склонны. А вот представители другого класса, гидроидные, очень склонны. Медузы у представителей класса гидроидные, ну вот, обычно не такие большие, не такие яркие, правда, порой очень опасные. Ну, вот это, например, гнеонемус, крестовичок, может вообще очень сильно повредить человека. Ну да ладно. Их жизненный цикл выглядит очень похоже на жизненный цикл сцифоидных, но одновременно с этим принципиально отличается. То же самое медузы. Выбрасывают половые клетки, зигота, личинка планула, которая оседает, превращается в полип. А дальше этот полип растет, но он не начинает отпочковывать непосредственно от всего своего тела медуз. У него формируется специальный вырост, от которого отделяются медузы. Соответственно, если в этом жизненном цикле, ну, сразу скажу, что на самом деле у стрекающих бывают во всех группах куча отклонений от как бы, такого классического жизненного цикла. Мы рассматриваем сейчас самые-самые классические варианты. Мы сегодня, говоря о колониальности, я вообще не уверен, что мы успеем о ней договорить, но постараемся, по крайней мере. Я сразу могу сказать, и многими типами мы пожертвуем в этом рассказе, потому что иначе не получится выстроить общую картину. Так вот, в жизненном цикле сцифоидных стрекающих, у них, грубо говоря, все стадии обязательные. То есть обязательно должна сцифистома, стадия полипа, отпочковать на этапе стробиляции медуз, и, собственно говоря, они дальше производят половые клетки и так далее, и так далее, и так далее. А в жизненном цикле гидроидных сразу понятно, что стадия полипа, она вообще-то не должна погибать совершенно, не обязана погибать после того, как отпочковала медуз. Она может размножаться бесполым путем. Есть представители гидроидных, у которых состоит из одного организма. Ну, например, вот пресноводная гидра. Она может размножаться как половым путем. У нее, правда, в процессе эволюции стадия медузы вообще исчезла. Она непосредственно полип производит половые клетки. Ну, бог с ним. Так вот, гидры могут размножаться бесполым путем, отпочковывая от себя новых гидр. Ну, понятно, что вот он, один эволюционный шажок остается до колониальности, и многие гидроидные его сделали.
Ну, колониальность для большинства морских гидроидов характерна. Ну, вот здесь вот такой классический пример представителя класса гидроидный, который везде рассматривается. Я именно его здесь привел, чтобы, если у кого-то возникнет желание, в общем, про него можно достаточно много почитать. Абелия – это колониальный гидроидный полип. Медузоидные стадии есть, но небольшие совсем. А основную часть жизни занимает вот такой вот колониальный полип. А обратите внимание, ну вот справа фотографии видны отчетливо границы зооидов, а слева видно, что есть некая ось, от которой отходят отдельные зооиды. При этом заметно, что зооиды имеют разное строение. Да, есть зооиды, которые используются для размножения, есть зооиды, которые используются для ловли, собственно говоря, добычи. Все вместе они объединены общим телом, которое покрыто общей оболочкой еще дополнительно. Внутри этого общего тела у них пищеварительная система и все остальные системы органов тоже соединены. То есть на самом деле перед нами, ну, генетически понятно, один организм, физиологически один организм, общая пищеварительная система. Но при этом отдельные части выглядят как отдельные особи самостоятельные. Вот то, что мы называем зооидами. Но, честно могу сказать, вот такие, такие колониальные гидроидные – это еще не самое удивительное. Самые удивительные колониальные гидроидные относятся к отряду сифонофоры. Ну, например, очень известный всем португальский кораблик «Физалия физалис». Вообще, когда на него смотришь, сифонофор очень много, они бывают очень разные. Тут я просто самую взял такую, наверное, которая на слуху, ну, вернее так, не на слуху, слово сифонофоры обычно не на слуху, на виду. Итак, сифонофоры – это отряд внутри класса гидроидные. Когда смотришь на португальский кораблик, ну, видно, что это что-то, ну, очень странное. Прям совсем странное. Какая-то пузырь какой-то с таким парусом, чтобы его ветром лучше двигало. От него что-то вниз свисает. Причем это что-то какое-то явно странное. Сама вся эта структура. Хочется сказать, что это медуза, но вообще-то на медузу не похоже. Медузы обычно имеют радиальную симметрию, а тут явно симметрия нерадиальная. Что это такое? На самом деле это плавающая колония. Колония, состоящая из огромного количества особей, выполняющих самые разные функции. Некоторые из них отвечают за размножение. Некоторые из них покрывают вот эти вот нижние части щупалец, и участвуют в ловле добычи. Некоторые из них покрывают более короткие щупальца, те покрывают нижнюю часть более длинных, некоторые более короткие, и там они ответственны за пищеварение. Сама по себе вот эта структура, заполненная, пузырь вот этот заполненный, который называется пневматофор, заполненный газом, это на самом деле тоже отдельный зооид. На каждой структуре, которая выглядит как щупальца, на самом деле огромное количество маленьких зооидов. Мы сейчас подробно разбирать строение каждого из них не сможем, да и на самом деле мне кажется, что это, ну, это несколько тема отдельного разговора, то есть можно просто как-нибудь отдельно чуть более подробно поговорить про стрекающих, там еще много всего интересного. Но факт остается фактом. Португальский кораблик – это плавающая на здоровом пузыре очень сложная колония из зооидов, выполняющих разные функции. Вот справа изображена схема продольного среза. Видно, что на вот этой центральной оси висят, честно говоря, самые разные формы и самого разного строения зооиды. Ну, вот такие удивительные создания. Надо заметить, что... Ой, у меня почему-то одна фотография не открывается. Ну, бог с ней, ладно. В общем, основная идея в том, что
сифонофоры бывают очень разные, очень разное строение тела у них бывает. И там, конечно, правда, красивая была фотография. Ну ладно, бог с ней. Прошу прощения. Я прошу прощения. В правом нижнем углу белый квадрат у вас? Белый квадрат. Странно. Ну ладно, ладно. Да бог с ним, это на самом деле не принципиально совершенно, просто странно немножко, первый раз с ним столкнулся, ладно, бог с ним, совершенно не принципиально. То есть важно, это просто слайд, иллюстрирующий то, что сифонофоры бывают очень разные, далеко не только как португальский корабль выглядящий, и вот эти колоссальные колонии могут быть до 30, 40 и даже почти 50 метров в длину. То есть колонии сифонофор, они вообще претендуют на то, чтобы быть одними из самых крупных в длину существ, но, правда, колониальных. Ну да ладно. Следующий класс, про который мы будем говорить, это коралловые полипы. Здесь все интересно. Среди коралловых полипов бывают одиночные, ну вот актиния, например, многие, собственно, да, одиночные организмы, а бывают среди них и колониальные. Все, огромное количество колониальных коралловых полипов, к тому же еще выделяют известковый скелет, собственно, формируют то, что нормальный человек называет кораллом. То, что обычно нормальный человек называет кораллом, это известковый скелет колониальных коралловых полипов. А здесь тоже вот в левой нижней части изображены отдельные зооиды, они друг с другом соединены, и все вместе это формирует вот, такой, вот такую единую структуру. То есть то, что мы видим, это один единый колониальный организм. Ну, надо заметить, что если его разделить надвое, то каждая половинка прекрасно сможет жить. Специализация зооидов обычно невелика отдельных частей. Но интересно, что среди коралловых полипов есть такой отряд морские перья. Интересны они тем, что вот, когда смотришь на большинство коралловых полипов колониальных, ну, как-то можно догадаться, что это колониальный организм. Ну, форма у него какая-то неправильная, растет в разные стороны. И просто с лупой, даже и без лупы, видно, что из вот отдельных маленьких отверстий торчат зооиды. Морские перья – это отряд коралловых полипов, которые очень далеко пошли по пути колониальности, настолько, что каждая колония выглядит вообще как целый единый организм. Ну, пожалуй, у них наиболее сложно организованные колонии среди коралловых полипов и одновременно колонии, в которых все эти зооиды очень тесно друг с другом связаны. То есть это выглядит как отдельное существо, а это колония из большого количества зооидов. Ну, у них есть исходно один зооид, из которого формируется вот эта центральная ось, и дальше в сторону выросты, на которых еще находятся зооиды. Вот такие замечательные организмы. Ну что ж, пока кажется, что с колониальностью все достаточно просто. Вот получилось, что у губок она есть, но слишком просто тело губки устроено, чтобы выделять там какие-то зооиды. Вот у нас есть стрекающие, и у них прекрасно выделяются зооиды. Понятно, что такое колония. Давайте посмотрим, что происходит у более сложно организованных существ. Тип плоские черви. Вообще, плоские черви – это существа значительно более сложно устроенные, чем стрекающие. Ну, если стрекающие по отношению к губкам, их сложность строения заключается в том, что у них есть настоящие ткани, ну и, собственно, даже там и органы, и некоторые системы органов, правда, все это не очень развито еще, то у плоских червей, помимо того, что есть хорошо различающиеся по своему строению, функциям ткани и происхождению, есть еще хорошо, очевидно выделяемые органы и системы органов. Это не значит, что органов и систем органов у стрекающих вообще нет. Значит, что они у них хуже развиты значительно. Вот здесь все очень четко выделяется. И логично предположить, что чем выше сложность организации, тем как-то, наверное, будет сложнее эволюционно переходить к колониальности. В целом, может показаться, что так и есть.
Ну, если мы говорим про свободно живущих плоских червей, представителей класса турбелярия, ресничные черви, то действительно, ну, про их строение я сейчас подробно говорить не буду, потому что, опять же, повторюсь, у нас была беседа, где я подробно, достаточно подробно, хотя, конечно, можно про них и больше рассказывать, рассказывал про представителей вот этого класса. Так вот, ресничные черви, свободно живущие плоские черви, к колониальности не склонны. Да, честно говоря, мы не встретим среди них колониальных организмов. При том, что их тела способны регенерировать, восстанавливать утраченные части в очень широких пределах. Ну, позволю себе напомнить, что во многом ресничный червь – такой модельный организм для изучения процессов регенерации, взаимодействия клеток и так далее. Потому что если мы разрежем такого червя на двое, получится просто два червя на 10 кусочков. Если каждый из кусочков окажется в благоприятном месте обитания, 10 получится. Ну, казалось бы, образуй колониальность, колонию сколько душе угодно. Нет. И ответ здесь на самом деле, почему при такой способности к восстановлению частей тела, а значит и фактически к бесполому размножению, ресничные черви не образуют колонии, ответ достаточно простой. Они подвижные. На самом деле колониальным быть удобно либо когда ты прикреплен на какой-нибудь твердой поверхности, либо когда ты паришь в толще воды. Тогда выгодно, ну, со многих позиций быть колониальным. Как минимум, ты, не увеличивая сложность строения одного организма, увеличиваешь общий размер тела, и тебя просто сложнее съесть, а ты можешь съесть добычу большего размера. Ну, потому что вот сифонофоры, колониальные плавающие гидроиды, понятно, что отдельный зооид португальского кораблика не мог бы съесть рыбу того размера, которую съедает португальский кораблик. Целиком. Поэтому здесь, да, ресничные черви, представители класса ресничные черви, активно передвигающиеся по твердым поверхностям организмы, и им быть колониальными, да, честно говоря, совершенно ни к чему. Они бывают очень разные, яркие, красивые. Если поговорим про следующий, другой класс плоских червей, класс триматоды-сосальщики, то здесь все интересно. Это исключительно паразитические существа со сложным обычно жизненным циклом, где у них там личинки заражают одного хозяина, который является промежуточным, в нем размножаются там либо половым, либо приближенным к бесполому размножением. Ну, приближенным к бесполому, здесь я подробно про это говорить опять же сейчас не буду, потому что у нас была отдельная беседа, посвященная жизненным циклам беспозвоночных, и там я и про партеногенез рассказывал. Это тот способ, которым очень часто личиночные стадии, промежуточные стадии сосальщиков размножаются в промежуточном хозяине, когда есть яйцеклетка, формируется, и из нее без оплодотворения развивается следующая особь следующего поколения. Но бог с ним. Так вот, несколько поколений разных по своему строению особи проходит часто в промежуточном хозяине, затем его покидает, ну, если у печеночного сальчика, то покидает подвижная стадия циркария, выползает на травинку, и ее съедает окончательный хозяин. Вот если говорить именно про жизненный цикл представителей класса сосальщики на примере печеночного сосальщика, жизненный цикл которого здесь и изображен, то получится интересно. Взрослые стадии, ну, живущие в желчных протоках коровы, они ни в коем случае не колониальные, они одиночные, все в порядке. А вот с их промежуточными стадиями, с их личиночными стадиями все интересно. Есть у них такая стадия, называется редия. Редия в результате партеногенеза, то есть из неоплодотворенных яйцеклеток, внутри формируют новые редии, которые затем старую разрывают и, собственно говоря, выходят во внешнюю среду. Ну вот, в череде стадий жизненного цикла печеночного сосальщика третья слева – редия. А что здесь интересно? Ну,
формально мы имеем ситуацию, когда у нас просто внутри материнского организма развиваются дочерние. Да, так и происходит, которые в нем фактически паразитируют. Можно ли это назвать колониальностью? Нет, ни в коем случае. Но можно заметить, что какие-то предпосылки к тому, чтобы вот на этом месте как-то развить колониальность, ну, тут можно проглядывать. Хотя, повторюсь, это ни в коем случае не колониальность. И вот у представителей класса сосальщики мы колониальности не найдем. А только вот ситуацию, когда дочерние организмы в большом количестве находятся внутри тела материнского. Это не колониальность. А вот с представителями следующего класса, про который мы поговорим, цистоды, ленточные черви, все очень интересно. Ну, ленточные черви – это организмы, которые, ну, наверное, на уровне класса дальше всех вообще из царства животных ушли по пути паразитизма. У них жизненные циклы, ну, обычно попроще, чем у сосальщиков, хотя разные варианты бывают, но тоже часто подразумевают окончательного и промежуточного хозяина. Ну, здесь чаще всего подразумевается, что окончательный хозяин должен съесть промежуточного, в теле которого находятся финные или похожие на них стадии, покоящиеся стадии личиночные взрослого червя. Что интересно, взрослый ленточный червь, в его теле можно выделить сколикс, передний отдел тела. На нем могут быть какие-нибудь шипы, могут присоски просто быть, от которого отходит длинный-длинный отдел, называемый стробила. Стробила состоит из отдельных проглоттид. Вот они видны, отдельные. Это выглядит как отдельные сегменты тела, правда? Но если мы внимательно посмотрим на строение проглоттиды, то с удивлением обнаружим, что каждая проглоттида несет полный набор внутренних органов, собственную половую систему и, ну, полный в той степени, в которой они остались у ленточных червей, потому что, позволю себе напомнить, они от многих органов вообще в результате перехода к паразитизму и обитанию в кишечнике, где за тебя все даже переварили уже, утратили. Так бог с ним. Значит, смотрите, каждая проглоттида – это формально отдельный организм. И когда проглоттида подойдет к концу червя, а подойдет к концу червя она, потому что от сколикса постоянно отпочковываются новые проглоттиды. То есть это такой весь ленточный червь, это конвейер. Потихоньку проглоттида сдвигается, к концу сдвигается, где-то в середине стробилы тела червя происходит оплодотворение, либо сама себя оплодотворяет проглоттида, либо соседние проглоттиды друг друга, они гермафродиты. Каждая проглоттида несет и мужскую, и женскую половую систему. А в конце она просто отделяется и, прошу прощения, скаловыми массами выходит во внешнюю среду, будучи уже просто мешком таким набитым яйцами. Я думаю, вы уже догадались, к чему я веду. Когда смотришь на ленточного червя, первое, что хочется сказать, что у него тело разделено на сегменты. Но это не сегменты. Каждая проглоттида – это фактически отдельный организм, который получается в результате бесполого размножения, отпочковывания от сколикса. И, в принципе, все тело ленточного червя можно рассматривать как такую колонию. Ну, здесь я сразу могу сказать, есть целый ряд вопросов. Это как раз к вопросу о том, что колониальность бывает, ну, очень разная. Здесь мы имеем дело скорее с таким оригинальным способом бесполого размножения, при котором организмы не расходятся, а просто остаются на вот таком вот длинном конвейере. Но фактически, да, это тоже можно назвать колонией. Ну, давайте двинемся дальше. Следующий тип – нематода, круглые черви. А вот здесь мы не найдем колониальных представителей. Вообще, совсем. И даже что-то похожее на колониальность мы тоже не найдем. Несмотря на то, что нематоды, круглые черви живут вообще везде, среди них есть паразиты животных, растений, они живут в почве, в пресной воде, в морской воде,
именно представители круглых червей являются самыми там, глубоко обитающими эукариотическими организмами, не только животными, а эукариотическими организмами в принципе, видимо, Галлицефалобус мефист, там, круглый червячок, который на глубине 3,5 километра вглубь земной коры живет в некоторых местах, по крайней мере, точно живет, а может, много где. Так вот, живут они практически везде, но при этом колониальности мы среди них не встретим. Я позволю себе напомнить, опять же, тело круглых червей покрыто сбрасываемой хитиновой кутикулой, таким покровом. Вот по этому признаку, и как оказалось, на самом деле этот признак очень важный, потому что он и по эволюционно, по степени эволюционного родства тоже объединяет организмов. Вот существа, которые носят поверх своего тела сбрасываемые во время линии хитиновую кутикулу, это одно из таких крупных типов, круглые черви и членистоногие. Они довольно близкие в эволюционном плане родственники, как ни странно. То есть круглые черви значительно более близкие в эволюционном плане родственники там, членистоногих, чем плоских червей или кольчатых. Так вот, в целом почему-то у организмов, тело которых покрыто вот этой сбрасываемой хитиновой кутикулой, с колониальностью как-то не очень. Возможно, потому что они преимущественно все подвижные. Ну что ж, двинемся дальше. Следующий тип – кольчатые черви, аннелида. Опять же, напомню, это организмы, тело которых разделено на сегменты, и вот здесь это то, что называется метамерное строение, это колониальности не имеет отношения прямого. То есть здесь мы видим тело, разделенное на множество сегментов. В этих сегментах повторяются внутренние органы, но один сегмент ни в коем случае нельзя считать отдельным организмом, потому что у них есть передний конец тела, на котором сегменты, которые выглядят иначе, чем сегменты средней части тела, и задний конец тела, на котором тоже сегменты выглядят иначе. То есть это метамерное строение, к колониальности отношения не имеет прямого. Ну вот, напоминаю, как выглядит, например, в разрезе дождевой червь. Вот видно, что по сегментам органы повторяются. Теперь давайте поищем здесь колониальных существ. Вообще, ожидаем ли мы здесь увидеть колониальных организмов? Скорее нет. Ведь подавляющее большинство кольчатых червей – это подвижные существа. Но есть среди них и фильтраторы. Давайте поищем. Ну, если говорить про... наверное, тут надо мне чуть-чуть уточнить. Я в предыдущих своих рассказах обычно кольчатых червей делил на... Ну, пользовался и указывал на это чуть устаревшей системой, но такой, которая, во-первых, со школьной программой, например, не конфликтует. И, ну, такая она, с моей точки зрения, легче запоминающаяся, когда кольчатые черви делятся на три класса – малощетинковые, многощетинковые, пиявки. Вот я много думал и решил, что, наверное, все-таки пришло время пользоваться здесь чуть более современной систематикой, потому что, ну, чтобы совсем уж не вводить в заблуждение, не возникало каких-то сложностей особых. Так-то понятно, что для того, чтобы разобраться в их строении, это не слишком принципиально, но давайте мы будем пользоваться таким названием, как класс поисковые, клителлата, который, в свою очередь, делится на подкласс малощетинковые и подкласс пиявки. Ну, просто такое деление позволяет понять, что малощетинковые пиявки друг другу значительно более близкие родственники, чем к многощетинковым червям. Итак, класс поисковый, подкласс малощетинковый. Ну, классический представитель дождевой червь. Колониальности мы здесь не встретим. Класс поисковый, подкласс пиявки. Нет, и тут мы колониальности не встретим. Класс полихеты, многощетинковые.
А тут колониальность можно поискать, хотя бы потому, что среди полихет мы знаем, что довольно много фильтраторов. Ну, не то чтобы прикрепленных, но, по крайней мере, сидячих в трубках, которые прикреплены к твердой поверхности. Эти трубки, они, собственно говоря, сами и выделяют.

честно говоря, очень напоминает то, как выглядит взрослая стадия ленточного червя. Напоминает. Возможно, они как-то так в процессе эволюции и появились. Но здесь все-таки нет многочетинковых червей, которые бы всю жизнь плавали в виде таких паровозиков. Просто они в какой-то момент обычно начинают отделять от себя, дочерние организмы. Хотя, в принципе, можно себе представить, что тут могла бы эволюция как-нибудь пойти в сторону колониальности, но вроде бы нет. Хотя, повторюсь, предпосылки есть. Но не так давно, ну, лет, наверное, 10 всего назад примерно, по-моему, в 2012 году его описали, что-то такое, был описан удивительный многочетинковый червь Ramesilus multicaudata. Ну, слово «каудата» переводится как «хвост». «Мульти» – много. Ну, «каудат», вернее, «хвостатый». «Мультикаудата» – многохвостный. Это совершенно удивительный многочетинковый червь. Он живет внутри губок, являясь их симбионтом. Не очень понятно, что он делает, но явно в губках, в каких-то тесных отношениях с губками, потому что у него, например, пищеварительная система очень-очень-очень слабо развита. И, в общем, как он ест, не очень понятно, но это детали. Для нас важно строение его тела. Его тело ветвится. У него есть одна голова и много хвостов, собственно, с анальными отверстиями. Они ветвятся, ветвятся, ветвятся, ветвятся. Получается действительно такая ветвящаяся структура из одного червячка. Голова обязательно одна. Вот вопрос, можно ли это считать колониальностью? Все-таки нет. Ну, потому что отчетливо одна голова, дальше... Или все-таки можно... Вообще, когда мы говорим про колониальность у сложно организованных существ, это всегда, вот, можно заметить, вызывает некоторые затруднения. То есть, да, организм состоит из отдельных частей, перпендикулярно расположенных друг к другу. Но стоит это называть колониальностью или нет, это вопрос. Ну, это действительно вопрос. То есть, если вы ждете, что я сейчас дам ответ... Нет, я изначально сказал, что колониальность – это не самое простое понятие и не до конца уточненное. Поэтому, но да, по крайней мере, это что-то похожее на колониальность. Но вроде бы все-таки нет. Ну, затем, если мы переходим к типу моллюски, найдем ли мы здесь колониальных организмов? Нет, не найдем. Это все подвижные в основном существа. Хотя, конечно, есть среди них и практически неподвижные, но я имею в виду сидячие на одном месте, такие как какие-нибудь там, например, устрицы из класса двустворчатые. Тем не менее, вот здесь изображено строение моллюска. Да, позволю себе напомнить, моллюски являются родственниками кольчатых червей. Если мы быстро пробежимся по классам моллюски, класс хитоны, полиплакофора, моноплакофора, очень примитивная группа, двустворчатые. Причем двустворчатые-то являются преимущественно фильтраторами. Многие из них малоподвижны или совсем почти неподвижны. Казалось бы, ну вот она предпосылка к колониальности. Почему-то нет. Ну, у брюхоногих моллюсков было бы странно искать колониальность. У них ее, собственно, они в основном подвижные. А если мы говорим про тип артропода, членистоногие, да, честно говоря, с колониальностью у них проблемы. Помните, я упомянул, когда мы говорили про круглых червей, что круглые черви являются эволюционно родственниками на самом деле членистоногих, а там не плоских и не кольчатых червей. И объединяет их из таких бросающихся в глаза признаков то, что и у круглых червей, и у членистоногих сбрасываемая хитиновая кутикула, покров, который надо сбрасывать во время линьки. Правда, она отличается по строению сильно, ну, у членистоногих, я имею в виду, и круглых червей, но тем не менее. Я упомянул, что у линяющих организмов, у организмов, тело которых покрыто сбрасываемой хитиновой кутикулой, с колониальностью все сложно. Ну, как-то вот не располагает их строение к колониальности. Так и есть. Ну,
Да, вот

0: здесь фотографии, иллюстрирующие то, что членистоногим нужно линять. Здесь на взрослую стадию наимага линяет личинка стрекозы. Напомню, что тело членистоногих разделено на сегменты. Сегменты эти обычно слиты в тагмы, ну, какие-то части тела, выполняющие сходные функции. Начнем с самого разнообразного по вариантам строения тела. Самые разнообразные группы членистоногих – это надкласс ракообразные. Тоже здесь небольшое сделаю отступление на полминутки буквально, что в школьной программе обычно ракообразные называются классом. Сейчас понятно, что ракообразные – это надкласс минимум, если как бы не подтип там. Там вообще есть много нюансов в том, как сейчас перекраивается систематика членистоногих. Ну, бог с ним. Давайте мы все-таки будем их называть надклассом. Ну, позволю себе напомнить, что ракообразные бывают очень разные. Бывают похожие на то, что нормальный человек назовет ракообразным. Бывают менее похожие на вот очень примитивные ремипедии, например, там, щитни, дафни. Но есть такая группа ракообразных. Вот здесь я намеренно не пишу ее таксономический ранг, потому что с ним вопросы очень большие. Усоногие. Довольно странные существа. В отличие от абсолютного большинства ракообразных, они прикрепленные. Чаще всего это вот такие прикрепленные фильтраторы. И среди них есть паразиты. Обычно это паразиты других ракообразных, но не только. Вообще паразитические ракообразные бывают, встречаются в разных группах, но внутри группы усоногие ракообразные встречаются именно намертво прикрепленные и прорастающие внутрь своего тела своего хозяина паразиты. Бывают паразитические ракообразные, которые там залезают внутрь тела, присоединяются к чему-то. А вот такие, чтобы они потеряли вообще какое-то внешнее сходство с ракообразными, это вот среди усоногих. Ну, паразит, упоминаемый даже в школьных учебниках, саккулина. Мы видим краба справа, и видно, что у него на брюшке, на этом треугольничке, к нему прикреплена какая-то непонятный какой-то мешок. Не очень правильной формы, желто-белый какой-то. Явно, что это что-то чужеродное. Ну, позволю себе напомнить. Это паразитическое ракообразное, паразитирующее, например, на крабах, на других ракообразных. Саккулина. Вот этот мешочек – это только часть тела паразита. Значительная его часть – это такие выросты, расходящиеся по всему телу краба. Вот это... Торчащая часть, она расположена в том месте, где у здоровой самки краба, где она носит икру. Соответственно, саккулина заставляет думать самку краба, что часть ее тела – это икра, и заботится о ней, о самца. Вообще заставляет думать, что он самка, а потом уже заботится о воображаемой икре, вместо которой находится паразит. Жутковатая, конечно, ситуация, безусловно. Но вот что интересно. Мы видим... Неподвижное существо, которое паразитирует в другом организме. И, как оказалось, это открытие не совсем свежее, ему лет 30. Оказалось, что есть среди родственников саккулины колониальные существа. Ну вот, например, паразит Пелтегатерелла грацилис. Здесь он сидит на раке-отшельнике. У него тело представляет собой колонию. Ну, то есть, вот эти вот структуры, мешки, в которых формируются половые клетки, их много. Это вполне себе настоящая колония. И, фактически, один из очень немемногих примеров колониальности у членистоногих. Ну и да, мы видим, с чем она сопряжена. С переходом к паразитизму. Такое, как мы уже поняли, бывает. Если мы поищем колониальность среди паукообразных, нет, мы ее не встретим. Среди насекомых нет. Здесь я должен оговориться, очень важно. Повторюсь, мы сейчас под колониальностью подразумеваем не социальность, не сожительство большого количества особей одного вида с формированием сложной какой-то структуры и построением там термитника, муравейника, нет. Мы говорим под колониальностью, сейчас имеем в виду именно образование общего тела, когда тело многоклеточного организма состоит как будто из отдельных организмов. И вот такого мы у насекомых не встретим. Следующий тип мы уже заканчиваем. Иглокожие. Иглокожие уже, позволю себе напомнить, значительно ближе к нам. Мы вместе с ними составляем отдельно уходящую в бок эволюционную ветвь, которую называют вторично ротые животные. То есть это наши родственники. Туда относятся морские звезды. И если подробнее, опять же, про иглокожих, то у нас была беседа про них подробная, как и про все остальные типы, которые я тут упоминал. Напомню, что, ну, например, морские звезды тоже имеют очень впечатляющие способности к регенерации для настолько сложно устроенных существ. Если там ее разорвать на 5 лучей, из них вырастет просто при попадании в благоприятные условия 5 морских звезд. Казалось бы, некие предпосылки к колониальности есть, но нет. Ни у морских звезд, ни у афиур, ни у морских ежей, ни у галатурий, ни даже у морских лилий, которые являются достаточно примитивной и очень, я бы сказал, экстравагантной группой иглокожих, мы колониальности не увидим. Несмотря на то, что морские лилии – это фильтраторы, причем среди них есть подвижные, плавающие, вот она, видно, выростами держится за коралл, есть прикрепленные, собственно, почему их и назвали морские лилии, они все равно одиночные организмы, не колониальные. А в завершении мы вспомним про нас с вами, про представителей типа хордовые. Ну, казалось бы, ну, мы-то, среди нас-то колониальных точно нет. Есть. Ну, в прошлый раз я про них подробно рассказывал, как раз в этот раз совсем кратко. Напомню, что внутри типа хордовые есть три подтипа. Бесчерепные, позвоночные и оболочники, они же личиночно-хордовые. Вот оболочники, среди них есть класс асцидии, организмы, многие из которых являются самостоятельными, неколониальными. Их строение – это такой довольно примитивно устроенный бочонок с выводным и выводным сифоном. На стадии личинки у них есть там хорда, нервная трубка, а потом личинка оседает на дно, прикрепляясь головой, и превращается вот в такой бочонок фильтрующий. А среди асцидий довольно много организмов, которые образуют колонии, честно говоря, примерно как губки. Ну, то есть от них может просто бесполым путем формироваться, отрастать рядом, вот тут видна хорошо слева, дочерняя асцидия. То есть это получается структура, это колония, получаемые просто в результате бесполого размножения, и, соответственно, никакой как бы законченной формы эта колония не имеет. Да, очень многие асцидии ровно так и размножаются, формируя вполне себе колонии. Но есть другие классы. Класс сальпы, талиация. Это колониальные организмы, колонии которых устроены потрясающе. А вот здесь вот, ну, вот огнетелка изображена, колоколовидная структура. Каждая вот эта блестящая штучка – это отдельный зооид, похожий по строению на асцидию, которую мы рассмотрели, напомню, асцидию. У нее вводное отверстие и выводное отверстие. Вот если у асцидии вводное сверху, обычно выводное сбоку, то у них вводное с наружной стороны этого колокола, это такой фактически колокол, в стенке которого вмурованы сидят вот отдельные зооиды. Спереди отверстия нет, сзади есть. Вводное снаружи, выводное внутри. Все вместе они, эти зооиды, закачивают воду снаружи внутрь, и сзади она через общее отверстие выходит, и вся эта колония двигается реактивно. Ну, помимо вот огнетелок, есть еще бочоночники, которые тоже формируют очень эффектные, там, лентовидные часто колонии, вот такие, вот отдельный бочоночник. Среди сальп есть представители, формирующие по-настоящему колоссальные колонии. Ну, то есть многометровые, и все это колония, такой единый, ну, не знаю, как чулок, который просто куда-то плывет в толще воды, пропуская через себя воду, и сзади она выходит через общее отверстие. А какой же мы из этого из всего можем сделать вывод? А вывод очень интересный. Хочется сказать, что колониальность больше характерна для примитивных организмов. На самом деле не совсем. Да, с увеличением сложности строения организма быть колониальным сложнее. Как мы сейчас себе представляем эволюцию представителей типа хордовые, наиболее примитивные хордовые были подвижными фильтраторами. У них была и хорда, и нервная трубка. А вот представители подтипа оболочники, они раньше, видимо, выглядели как свои личинки, а затем они осели на дно и превратились вот в такие бочонки, у которых ни хорды, ни нервной трубки в взрослом состоянии нет. То есть им пришлось несколько упроститься. Но это открыло им широкие возможности. Можно быть колониальным. Получается, что на самом деле, да, для того, чтобы быть колониальным, удобнее, чтобы твое тело было проще устроено, но к этому можно прийти от более сложных форм. А самое главное, колониальность – это вариант строения, который подходит для решения совершенно конкретных задач. Если ты сидячий фильтратор, или если ты парящий в толще воды фильтратор, тогда да, почему бы нет? Твое тело может быть устроено достаточно просто, и при этом совокупность зооидов будет очень и очень большой. Ну, надеюсь, я так широкими мазками сейчас пробежался по колониальности и готов ответить на ваши вопросы. Сразу могу сказать, я очень много типов с интереснейшими вариантами колониального строения оставил за кадром. Я думаю, мы к ним просто отдельно вернемся. Буду рад ответить на вопросы.
1: Вопрос слегка не по теме, но можно ли считать, что насекомые произошли от ракообразных? И будет ли лекция про полухордовых?
0: Ну, если короткий ответ, то да и да. Да, согласно современным представлениям, насекомые произошли от ракообразных, а это фактически просто одна из ветвей ракообразных. Поэтому утверждение о том, что ракообразные не смогли нормально освоить внешнюю среду, наземную среду и проиграли эту гонку насекомым, оно не совсем верно. Ракообразные прекрасно освоили наземную среду, просто им пришлось для этого стать насекомыми. Про это я тоже, возможно, отдельно стоит рассказать. Про полухордовых – да. Будет обязательно. Я думаю, мы обязательно сделаем просто как бы цикл лекций по, ну скажем так, малоизвестным типам. Ну, потому что, как можно заметить, пока мы пробегались по тем типам, которые на слуху, типам беспозвоночных, которые есть в школьном учебнике. А есть же очень много типов, которые за границами упоминания школьных учебников есть. И там в том числе скрываются полухордовые. Да, будет. Да.
1: А человек – это колониальное существо?
0: Ну, смотрите, если мы возьмем сиамского близнеца, то это будет вопрос. Потому что формально сиамские близнецы являются колониальным организмом. Ну, как я упомянул, я не зря так много и постоянно напоминал про то, в каком смысле мы употребляем сегодня термин «колониальность». Мы говорим не про тесноту взаимодействия и сложность взаимодействия между организмами одного вида, мы говорим о объединении структур, похожих на отдельных организмов, в одно единое тело. Поэтому сиамские близнецы формально это колониальный организм, да.
1: А можно ли есть ракообразных сырыми человеку? Бывают ли они ядовитые?
0: Значит, можно ли ракообразных есть сырыми? Я вообще честно могу сказать, что в среднем общая рекомендация, что любая животная пища лучше, если проходит термическую обработку. Это правило и есть исключение. То есть известно, что есть организмы, которые просто не входят в жизненные циклы там, паразитов, которые могут быть опасны для человека. И их есть можно сырыми. Да, есть ракообразные, которых можно безопасно есть сырыми. Но про них это известно. А как бы абы каких нет, не стоит. А уж там, не знаю, речного рака точно не надо есть сырым, он не ядовитый. Но можно получить друзей, которые будут по-настоящему ценить ваш внутренний мир. А, не обязательно, но можно. Насчет ядовитости, знаете, мне неизвестно, я отвечу максимально честно, ракообразные, чье мясо было бы ядовито для человека. Возможно, такие есть, но я таких не знаю, честно могу сказать. То есть, скорее, я бы предполагал, что, наверное, серьезно ядовитых для человека ракообразных нет, но, может быть, я что-то не знаю. Тут еще ведь вопрос в том, что на предмет пригодности употребления в пищу проверяют обычно только самых крупных и часто встречающихся организмов. Вот. А тех, кто, в общем, ракообразных, сейчас описано там порядка 70 тысяч видов. Может ли среди них быть кто-то ядовитый для человека, именно ядовитый в плане употребления их тела в пищу? Скорее нет, но я не знаю, честно. Мне такие неизвестны. Еще вопросы?
1: Интересно, опасен ли краб с акулины для человека, например, при употреблении в пищу?
0: Не могу ответить на этот вопрос, но я, во-первых, не думаю, что в сакулине есть много что есть. Но если вы думаете, не опасна ли она при совместном поедании с крабом, не знаю. Вот честно могу сказать. Я поясню, почему здесь я как бы уверенно отвечаю «не знаю», потому что физиология паразитов может довольно сильно отличаться от физиологии их свободно живущих родственников, и, соответственно, могут быть некоторые биохимические отличия. Там, то есть, скажем так, в ней не должно быть никаких веществ специально токсичных для человека, но там могут накапливаться какие-нибудь продукты обмена веществ и так далее. Я бы не рисковал есть просто так краба, в котором живет сакулина. Но, скорее всего, все в порядке. Да, дальше.
1: Комментарий нашего зрителя, слушателя. Колониальность – наше будущее, как в «Матрице». Сидим в капсулах с электродами в голове, и еда по трубкам подается.
0: Ну, может быть. Может быть.
1: Колониальные, значит, социальные?
0: Нет, я вот специально про это говорил несколько раз, и очень здорово, что задали вопрос, потому что это действительно вот этот терминологический момент, который нуждается в уточнении. Мы использовали здесь термин «колониальность» именно применительно к строению тела, не к поведению, не к структуре популяции, а к строению тела. То есть мы говорили про колониальность в том смысле, что как бы называли колониальным организмом организм, тело которого состоит из отдельных частей, которые похожи на самостоятельных особей. Вот. Так, еще вопросы?
1: Еще комментарий от слушателя нашего. Съешь сакулину и будешь думать, что ты самка и яйца охранять.
0: Ну, наша... По счастью, в этом смысле наша физиология настолько значительно отличается от физиологии ракообразных, что, в общем, сакулина в этом плане для нас точно не опасна. Так, еще вопросы есть какие-то?
1: А шаихулут из Дюны – это колониальный организм?
0: Ну, знаете, с шейхулудом в том виде, в котором его описал Фрэнк Герберт, вообще много всего интересного. Если руководствоваться...
1: Он же там распадается на мальков, если его полить водой.
0: Да. Я как раз к этому говорю, что если руководствоваться описанием данным господина Гербертом, то он очень непонятный организм, я бы сказал так. То есть вот в том определении, в котором мы давали определение колониальности, тела, вот описанного Гербертом Шаихулуда, нет, это не колониальный организм. Но его жизненный цикл, описанный в книгах, достаточно экстравагантен и, в общем, позволяет в некоторые моменты говорить о том, что какие-то, по крайней мере, скажем так, предпосылки к колониальности там есть. Но если брать вот именно книжное описание этого фантастического существа, то сама взрослая особь, она нет, не колониальная. Вот в том смысле, в котором мы употребляли этот термин сегодня.
1: Вопрос. Являются ли мечехвосты неким остатком от рака скорпионов?
0: Они их родственники. Но остатком их непосредственно они не являются. То есть это не дочерняя группа от рака скорпионов. Это разные эволюционные ветви, но относительно не очень далекие. Но, опять же, на самом деле уже там, не первый раз возникают какие-то вопросы про эволюцию членистоногих. Я думаю, что просто как-нибудь стоит отдельно сделать рассказ именно про эволюцию членистоногих, потому что так мы все до этого говорили про либо какие-то особенности организмов, либо про какие-то описывали конкретные типы, а интересно, наверное, тоже и про эволюцию будет поговорить. Да, да, с удовольствием. Но тогда это их родственники, но не остатки.
1: Давайте последний вопрос. А если жарить рыбу вместе с разными червяками, риск схватить цист червяков действительно очень низок? Рыба неизвестно, как жарилась, но внутри все же не так горячо, как снаружи.
0: Ну, давайте сначала уточним, о какой рыбе идет речь. Если речь идет о морской рыбе, то в целом, ну, неверным будет сказать, что совсем нет паразитов, паразитов морских организмов, в жизненный цикл которых может так или иначе вклиниться человек в качестве хозяина. Есть такие, но их очень немного. Именно поэтому морскую рыбу часто употребляют вообще сырой, и как бы все в порядке. С речной рыбой, ну, с пресноводной рыбой, все значительно сложнее. К сожалению, есть огромное количество паразитов, жизненные циклы которых включают пресноводных рыб, и промежуточными или окончательными хозяевами которых можем стать мы, обычно окончательными. Поэтому в целом общая рекомендация такая, если не вдаваться в подробности. Пресноводную рыбу сырой есть нельзя. Даже я понимаю, что малосольный хариус где-нибудь там в Монголии хочется. Ну, хочется, конечно, потому что это потрясающе вкусно. Да, поскольку я говорю потрясающе вкусно, значит, я тоже не устоял, да? Да, каюсь, безусловно, каюсь. Вот, ну, кстати, ровно поэтому уже пару лет думаю, как бы не являюсь ли хозяином Аписторха. Ну, ладно, бог с ним. Но на самом деле, это действительно серьезный момент, пресноводную рыбу сырой есть или какой-нибудь слабо не прошедший термическую обработку, лучше не есть, за исключением, опять же, бывают варианты там, разведенные в аквакультуре и так далее, и так далее. В общем, там разные варианты есть. То есть здесь речь идет о том, чтобы не есть пойманную вот, в водоеме рыбу непосредственно. Насчет жарки, ну, скажем так, если вы... Я вот могу, давайте, на конкретном примере. Вот в этом августе мы с коллегами были в экспедиции на границе с Монголией. Планировали в Монголию, но Монголию не пускала в силу понятных причин. И мы, у нас была экспедиция по высокогорной долине такой реки Буйлюкем, там от, ну, Валтая, от Кошагача туда в сторону Тывы. Короче, там очень много хариуса, он ловится прям замечательно. Конечно, его хочется есть. Мы его жарили, но жарили тщательно и разрезая на маленькие куски. Вы очень верно подметили главный нюанс. Термической обработки качественной, стадии паразитов обитающих в рыбе, они ее не выдерживают. Но это должна быть качественная обработка. То есть это должны быть достаточно тонкие куски, хорошо прожаренные. Лучше, если хорошо проваренные. Но если тонкие, то и прожарить можно. Прямо они должны хорошо быть прожарены. Если мы говорим о больших кусках, кусках большой рыбы, то ее я бы вообще рекомендовал только варить. И причем варить достаточно долго. Вот, потому что прожарить куски большой рыбы значительно сложнее. Вот, а так, да, пресноводная рыба должна проходить термическую обработку. Так, еще какие-то?
1: Есть еще вопросы появились. А колониальные существа интеллектуальнее неколониальных?
0: Ну, поскольку мы с вами здесь уже пришли к выводу, что для того, чтобы быть колониальным, чаще всего нужно либо чтобы быть примитивным, достаточно иметь примитивное строение, либо вернуться к примитивному строению, как вот оболочники сделали, то нет. Опять же, мы говорим про колониальность в плане строения тела. Не в плане там поведения и так далее, и далее. Поэтому в среднем колониальные организмы, особенно учитывая, что на это накладывается то, что они чаще всего сидячие или плавающие, планктонные, в смысле, плавающих током воды переносят, планктонные фильтраторы, то таким существам и голова-то обычно не нужна. А если голова не нужна, то о какой интеллектуальности? Да, говорить не приходится. Еще вопросы?
1: А с чем связаны изменения в систематике и давно ли эти изменения начались?
0: Я задумался сейчас на несколько секунд, потому что подумал, с какой стороны начать отвечать на этот вопрос. Изменения в систематике, ну как бы систематику в том виде, в котором мы ее знаем, ее там, в середине 18 века примерно скомпилировал Карл Линней. Я не зря употребляю слово «скомпилировал». В школьных учебниках обычно, да и в многих университетских, говорят, что Карл Линней создал систематику живой природы. Это не совсем так. Он ее создал в нынешнем виде, но скомпилировал из работ, которые предшествовали ему, ну, примерно 200, на протяжении 200 лет до него, там, Леонард Фукс, Каспар Бауген и так далее, и так далее. В общем, Джон Рей, с ним. Не будем углубляться. Я просто очень люблю историю систематики, поэтому могу про это долго говорить. Короче, суть в том, что с тех пор, как Карл Линней в середине 18 века создал вот систематику в том виде, в котором мы ей сейчас пользуемся, она постоянно перекраивалась, потому что постоянно узнавали что-то новое, новое, новое, новое. И очень сильно она стала перекраиваться в последней четверти 20 века, когда стали активны для решения систематических задач пользоваться молекулярными методами, методами прочтения генома, сравнения геномов и так далее, генетической информации. И вот сейчас мы имеем шанс, ну, через некоторое количество десятилетий, ну, грубо говоря, хотелось бы верить, что в течение там, лет 50 прийти к окончательному варианту системы природы, то есть понять, кто кому какой родственник. Потому что изначально, до того, как стали сравнивать генетическую информацию организмов, степень родства в основном определяли по строению, по каким-то ископаемым останкам. Сейчас вот мы сейчас идет настоящая революция в систематике, потому что многие группы в совершенно другие места попадают неожиданно. И, в общем, про систематику можем тоже отдельно просто поговорить. Да.
1: Вадим Валерьевич, большое спасибо за этот эфир. Мы вас ждем через неделю. Всем спасибо, что нас смотрели. Приходите, подключайтесь в наш клуб веселых и находчивых. Спасибо.
0: До встречи. Спасибо, до свидания. Все, мы вышли, да?

0: Доброе утро, дорогие друзья! По-моему, сегодня отличный день для нового райского динозавра. Почему райского? Ну, потому что он немножко похож на райскую птицу. Ну, впрочем, давайте, как обычно, обо всем и по порядку. Итак, 2020 год принес нам уже много разных довольно интересных и необычных динозавров, но на сей раз динозавр поражает нас своей красотой, я бы так сказал. Новый динозаврик родом из Бразилии. В принципе, там динозавры известны уже довольно давно, их там уже сейчас изучили самых разных, и триасового периода, и мелового периода. Вот, кстати, новый динозавр как раз из раннемеловых отложений. Но каждый раз какой-то новый динозавр умудряется принести с собой что-то новое и что-то необычное. На сей раз, когда увидели тушку этого небольшого динозавра, ну, конечно же, окаменевшую тушку, но именно тушку, то есть там ткани были видны и прочее, поняли, что эта находка довольно любопытная. И, как сейчас это полагается, сразу же запихнули ее под всякие сканеры, там МРТ, КТ, все дела, все как полагается. И тут уже понеслось. Оказалось, что вот в этой каком-то непонятном месиве из различных костей и различных тканей можно обнаружить остатки внутренних органов. Пусть они, конечно, уже очень сильно измененные, частично замещенные всякими минералами, но в принципе и кишечник проглядывается, некоторые другие внутренние структуры и даже покровы. Оказалось, что новый динозаврик, найденный в Бразилии, был покрыт перьями. Ну да, конечно же, сейчас уже перьями динозавров особо никого не удивить, но этот динозавр особо отличился. Во-первых, у него шикарная была грива, причем сам динозавр был очень небольшой, где-то 50 сантиметров в длину, а при этом волосы, которые росли у него вдоль спины, достигали иногда длины 11 сантиметров. Ну, то есть действительно такой вот гривистый ящер. Но это еще полбеды. Самое главное, что от плечей у этого ящера торчали длинные, такие лентовидные, кератиновые, ну, даже не знаю, как назвать, палочки, что ли, или перышки. Даже не совсем понятно. Но если что, кератин – это то, из чего состоят наши волосы или наши ногти. Предполагают, что, может быть, это все-таки перья, и, может быть, эти перья чем-то были похожи на перья как раз-таки райской птицы. Ну, и так как вот такие вот четыре антенки, торчащие в разные стороны, вряд ли могли быть каким-то образом функциональны, то, скорее всего, роль их была такая же, как и у райской птицы, для привлечения полового партнера. То есть это тот самый редкий случай, когда мы можем сказать, что был обнаружен динозавр, скорее всего, самец, и больше того, как раз в период полового созревания, вот когда он предстал перед самочками во всей красе. Но согласитесь, очень приятно всегда такое находить, но и к тому же вот таких структур у динозавров еще не видели ни разу. Больше того, кстати говоря, стоит отметить, что вообще этот новичок – это первый динозавр с перьями из южного полушария, с Гондваны. До сих пор все динозавры с отпечатками кожи были известны с северных континентов, с Северной Америки или там, не знаю, с той же там Европы, из Азии. То есть со осколков так называемой Лавразии. А вот с Гондваны пока что ничего не находили. Но теперь доказано, очевидно, что действительно и на южных континентах пернатые динозавры тоже жили. Еще один интересный момент. Такие вот необычные яркие украшения до сих пор находили только у манерапторовых динозавров. То есть у всяких там велоцирапторов, дейнонихов и вот таких вот всяких знакомых вам когтистых шустрых ребят. Ну, а также у птиц, понятное дело, которые, кстати говоря, являются родственниками рапторов. А на сей раз новый динозавр относится к совсем другому семейству, к семейству компсогнатов. Возможно, вы слышали про компсогната. Это очень маленький динозаврик, тоже где-то длиной 50 сантиметров. И, к слову, это самый древний из маленьких динозавриков, который известен. В свое время он считался самым маленьким динозавриком, ну, покуда других маленьких динозавров не находили. Известен он еще с 19 века, находили его в Европе. И, кстати говоря, вот от него тоже нашли отпечатки, оказалось, что он-то как раз был голенький, что сейчас, как выясняется, для динозавров достаточно редкости было. Другие же его родственники были покрыты перьями, и вот его родич из Бразилии тоже относится именно к таким пернатым товарищам. Ну что же, я думаю, что на этом можно уже заканчивать. Ах, да. Подождите-ка, я же забыл самое главное. Забыл сказать, как его зовут. Зовут его Убираджара Джубатус. что с языка местных индейцев тупи можно перевести как «властелин копья». «Властелин копья». Ну, у него же эти копья торчат в разные стороны. Вот такая получилась интересная новость. Ну, а дальше, как обычно, еще более интересные ответы на ваши вопросы. А, ну вот, отличный вопрос. Динозавры и птицы родственники, а значит, как-то динозаврия пасть должна была преобразоваться в птичий клюв. Есть ли какие-то на эту тему свидетельства и, соответственно, как шла эволюция клюва? На самом деле свидетельства есть, их, в общем-то, предостаточно. Можно отдельную лекцию смело делать по эволюции клюва, но, конечно же, вот так вот сходу вспомнить все интересные звенья, пожалуй, что не получится. Могу лишь отметить, что в принципе вот формирование клюва – это отнюдь не птичья привилегия. Вспомните хотя бы, что все черепахи, например, современные, пользуются клювом. У некоторых ящериц есть клюв. Поэтому клюв, в принципе, у рептилий формировался неоднократно, и, в общем-то, механизм все время примерно один и тот же. То есть вначале появляется роговой чехол вокруг челюстей, и остаются еще небольшие зубки, но уже потихоньку клюв на себя берет часть функций. Ну а дальше либо это так и остается, а зубы просто смещаются в заднюю часть челюстей, и, допустим, клювом откусывают, животные зубами пережевывают. Так, например, делали утконосые динозавры. Либо оказывается, что зубы уже в принципе не нужны, клюв и так прекрасно справляется со всеми функциями, ну и тогда зубы в конце концов исчезают. Так происходило с черепахами, это в принципе неплохо прослеживается. Так происходило с некоторыми динозаврами, которые постепенно утратили полностью клюв, например, такими как все орнитомимиды, то есть орнитомима, галимима и прочее. Ну и также, собственно говоря, происходила эволюция клюва птиц. Так, как формировались перья? Ну, на этот вопрос, в принципе, ответ сейчас тоже потихонечку оформляется, хотя тоже нельзя сказать, что все прям этапы формирования перьев уже известны. Абсолютно точно перья сформировались из чешуи. Больше того, первые перьевидные структуры очень напоминали наши волосы внешне, но принципиально они от них отличались, и в том числе они формировались совсем из другой части кожи. То есть волосы они формируются из нижнего слоя, из дермы, а перья, даже волосовидные, формировались из верхнего слоя, из эпидермиса, так же, как и чешуя. Как именно происходил переход, к сожалению, до сих пор непонятно. То есть известно, что у динозавров было много перьев. Изначально, видимо, одним из самых примитивных вариантов были действительно такие волоски. Но как они сформировались – загадка. Однако есть некоторые теории, некоторые умозрительные, а некоторые даже подтверждаются окаменелостями. В том числе весьма любопытно, что одна из окаменелостей, найденных на территории нашей страны, может приоткрыть тайну происхождения перьев. Я неоднократно в разных роликах уже рассказывал про кулиндодромея, которого нашли в Забайкальском крае. Ну, например, в ролике о динозаврах России. Так вот, у этого кулиндодромея было найдено несколько типов покровов. Была просто нормальная чешуя, такой у него был чешуйчатый хвост. Были такие длинные пушистенькие перышки, ну типа пуха именно цыплячьего. Были волосовидные перья и были так называемые многощетинковые чешуи. То есть часть чешуи этого ящера имела очень тонкие длинные выросты. И вот наши исследователи предположили, что возможно именно из таких выростов когда-то начинали формироваться перья. То есть эти выросты потихоньку удлинялись, потом сворачивались, подобно вот такому перьевому чехлику, ну вот, и формировалась вот самая первая, самая примитивная такая трубчатая структура будущего пера. Ну, может быть, это было и так. Хотя, еще раз говорю, как бы есть тут еще над чем подумать, и это не единственная далеко теория, есть, например, у китайцев свои какие-то представления. В общем, мы будем смотреть, может быть, какие-то еще новости появятся, но если про перья или зубы кто-нибудь еще что-нибудь интересное расскажет, мы, разумеется, донесем эту информацию до вас. Ну, а на сегодня, я думаю, что можно уже заканчивать мой рассказ. Стоит упомянуть, что вас сегодня снова разбудила рыба, причем та же самая, что и в прошлый раз. Да, вы не поверите, но это был лай пираньи. Ну и пока вы пытаетесь думать и придумать какие-нибудь еще звуки, которые могла издавать эта удивительная рыба, я с вами прощаюсь, желаю всем отличного настроения и хорошего дня.
1: Птиц же есть. есть какие-то зубки на клювах иногда? Или это зазубренные?
0: Это зазубрены клюва. То есть сейчас конкретно зубов у птиц нет вообще. Ну, вот. Но иногда бывает, что они как бы пытаются вернуться к зубам, но делают это именно за счет изменения формы самого клюва. И, кстати говоря, в принципе, теоретически, вот этот вот каскад генов, который вызывал рост зубов, у птиц все еще есть. Что как бы лишний раз нам доказывает, что действительно птицы имели когда-то зубастого предка. И я уже, по-моему, рассказывал про эксперименты Джека Хорнера, который потихонечку пытается создать курозавра, откатив птицу до динозавра. Вот он в том числе уже, ну не он, там группа генетиков, которая вместе с ним работает, уже умудрились таки активировать ген зубатости, и в принципе у них зубастые птицы рождались. Но, то есть как рождались? Начинали формироваться. Насколько я знаю, они как раз там на уровне эмбриона и погибали, потому что там ряд других мутаций вылезает, которые не хотелось бы вызывать. И это оказывается крайне нежизнеспособно. Двухэтапная смена точно у млеков сформировалась исключительно. Да, то есть это именно фишка млеков чисто. А вот у других животных там по-другому, например, у тех же рептилий там не сменялись до бесконечности. И причем, судя по всему, они даже и менялись как-то по-другому. Это каждый раз довольно длительный этап. Потому что мы исходно жили мало. Нам хватало. Когда там живешь от силы лет 10, то, в принципе, двух пар зубов более чем достаточно. Это мы, блин, сейчас переживаем свои зубы. Это ненормально.
1: Надо было из рептилий формироваться.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Всем мира во Вселенной. Тему дня для сегодняшнего выпуска неземного подкаста подсказал наш подписчик на платформе Boosty Владислав Уразов. Спасибо ему за это большое. Он просил рассказать о планете Икс. Существует она или нет? А мы попросили астронома Владимира Сурзина взглянуть на тему шире и сделать полную ревизию планет Солнечной системы. Сегодня мы узнаем историю загадочной, а многие считают потерянной, планеты Фаэтон. Поймем, почему исключили из списка планет Плутон, и о планете Икс, конечно, тоже поговорим. Здравствуйте, Владимир Георгиевич.
3: Добрый день. Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС.
2: Сегодня у нас разговор о планетах, но прежде чем его начать, хотелось бы узнать, когда вообще люди поняли, что не все звезды одинаковы, некоторые из них надо называть по-другому, и самое главное, когда ученые начали открывать планеты.
3: Ну, когда они поняли, что планеты не звезды, я думаю, никто уже не установит. Есть же 5 ярких светил, которые движутся по отношению к неподвижным звездам. Ну, подвижные они, конечно, звезды, они всходят и заходят, но рисунок-то звездного неба сохраняется веками, и на фоне этого рисунка несколько светил туда-сюда, туда-сюда, на небе Венера, то на западе видна после захода Солнца, то на востоке перед восходом. Понятно, что это что-то движущееся, да? По-моему, по-гречески «планетас» — это значит «путешественник», ну, ходок, так сказать, между звездами. Это было давно. И 5 планет знали всегда, те, что видны невооруженным глазом. Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. И думали, что других нет. Правда, древние добавляли к ним еще 2 светила, которые тоже по отношению к звездам движутся. Догадаешь, какие? Ну-ка, давай, вот к 5 планетам еще 2 светила, которые на фоне звезд тоже перемещается.
2: Ну, Луна это точно, абсолютно.
3: Луна,
2: да. А что еще может перемещаться Солнце, на фоне звезд? А, Солнце.
3: Солнце, Луна и Солнце. Всего 7. Вот у древних греков и даже арабов еще было 7 подвижных планет. Луна, Солнце, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Никаких других никто никогда не видел. И вот впервые в истории науки нашелся человек, который открыл новую планету. Это был Вильям Гершель. Я специально говорю Вильям, а не как в Википедии Уильям. Знаешь, почему?
2: Почему?
3: Он же был немец по рождению. Он первые почти 20 лет прожил там, где родился, в Ганновере. Ганноверская республика, по-моему. Он был немец, и звали его Вильгельм, а не Уильям по-английски. Потом он переехал в Англию. Он был органист, музыкант, по-моему, флейтист, в общем, универсальный музыкант. Работал в армии, а Ганноверская республика и Англия были, ну, как сейчас говорят, союзные республики, у них был один король на 2 страны. Поэтому переезд это не была эмиграция, ну, просто переехал человек в соседнюю часть, так сказать, единого государства. Переехал и стал по-прежнему работать музыкантом, но он очень увлечен был звездами, сам делал телескопы. У него не было денег купить телескоп, линзы стоили очень дорого. И он вместо линз полировал зеркала. Это руками можно сделать. Линзу руками очень сложно. Большую для телескопа невозможно. Надо стекло выплавить какое-то очень однородное. А зеркало отполировать можно. Вот он стал делать телескопы, продавать их. Надо же было на что-то жить. Уроки музыки давал, органистом работал. В общем, перебивался днем как мог. А ночью наблюдал небо. И как-то раз, сейчас посмотрю, в каком году. В 1781, 13 марта. Эта эпоха началась новая. Ученые открыли новую планету. Этим ученым был самоучка Вильям Гершель. А он поначалу-то не понял, что это планета. Тогда была эпоха увлечения кометами. Телескопы уже можно было купить или сделать. И многие тогда, Шарль Месье, там, ну, многие любители астрономии, профессионалы открывали кометы, потому что открыл комету, ее называют твоим именем. Очень престижное дело. Ну и Гершель открыл вроде бы комету. Видите, что-то такое зеленовато-желтоватое пятнышко на небе. Открыл, записал, опубликовал. После этого астрономы стали смотреть за этой кометой и первым догадался, что это планета, нормальная планета, большая, далекая от Солнца, крупная. Лексель, академик Российской академии наук. Ну, он выходец из Европы, но работал у нас, тогда это было нормально. Это была планета, как мы сейчас знаем, Уран. Ну, Уран мы ее позже назвали. Первая в истории. Гершель прославился настолько, что король вот этих двух самых Англии и Ганновера назначил ему пожизненную пенсию, сделал его придворным, ну, королевским астрономом, то есть человек из ничего стал великим, получил возможность бросить уроки музыки, орган и заниматься астрономией. Он очень много сделал, действительно очень.
2: В историю музыки он не вошел, но вот
3: действительно... Ты знаешь, я слышал его произведения. Как? В историю он как первая величина не вошел, да. Он вполне был таким рядовым нормальным композитором, органистом. Можешь послушать записи, есть сегодня его ноты уже сыграны современными музыкантами. Он писал ничего себе неплохо. Я не знаю, многие ли астрономы писали заодно еще и музыку. Хотя некоторые писали, я знаю. Даже мои старшие коллеги у нас тут в СССР были довольно известными композиторами и музыкантами. Престижное это дело для астрономов. И вот что я думаю. Король обратил внимание вот на это открытие любителей астрономии. Недавно в нашей стране произошло точно такое же мирового уровня открытия. В 2019 году Геннадий Борисов, сотрудник нашего института, открыл первую межзвездную комету. И что? Какую-нибудь межзвездную комету? И что? Какое-нибудь начальство обратило на него

0: для повседневных.
1: Конференция было, по-моему, 3 или 4 сообщения о том, что увидели. Но потом опровергали и все, ничего подобного. Все это были ошибки наблюдений. Но вот что любопытно. Хорошо, большую планету мы там не нашли. Более того, в начале 20 века тоже говорил Эйнштейн, новую теорию гравитации создал, и оказалось, что не по Ньютону Меркурий движется. Рядом с Солнцем уже ньютоновская механика плохо работает. Там гравитация мощная, Солнце массивное, а эйнштейновская точно объяснила эту невязку 43 секунды. Столетия все стало на свои места.
2: Но вулкан-то искать не перестали.
1: А вулкан продолжали искать. Последним его искал Дурда, американский кандидат в астронавты, астроном по профессии, его приняли в отряд астронавтов, но он так и не полетел. Он хороший астроном был, но не понадобились астрономы там, у нас тоже астрономы не летали. И он во время тренировок на астронавта летал на реактивном истребителе, какой-то там F-16 тренировался. Он поставил фотокамеру в этот истребитель, и когда он утром и вечером полеты совершал, то есть солнышко было под горизонтом, но еще так вот-вот восходит. Он стал искать рядом с Солнцем, не взошедшим из-под горизонта, эти самые маленькие объекты внутри орбиты Меркурия. Надо было их как-то назвать. Вулкан не оправдал свое название. Он их называет вулканоиды. Ну, как бы дети вулкана, да? Ничего не нашел. И теперь мы знаем, что объектов крупнее 100 километров, например, внутри орбиты Меркурия нет, но мельче 100 километров могут быть, пока мы их не заметили бы. Будем искать. Знаешь, для чего это интересно? Представь, мы нашли вот такой вот 100-километровый астероид, который бегает мимо Солнца. Мы же можем послать туда космический аппарат. Он зароется в грунт, ему там будет хорошо, Солнце его не будет обжигать. И он может изучать Солнце с близкого расстояния, не опасаясь солнечных лучей. Такая изумительная природная солнечная обсерватория. Я надеюсь, что мы когда-нибудь найдем такой вулканоид и приспособим его для астрономии.
2: Ну и действительно, конечно, очень хочется надеяться, что она появится, потому что от тех процессов, которые происходят на Солнце, очень многое зависит у нас на Земле. Но есть еще некоторые неизвестные, которые называются вот этим самым Иксом. Мы уже немного поговорили о той римской десятке, но все-таки планета Икс, сегодняшняя планета Икс, насколько я понимаю, это немного другое.
1: Да, мы продолжаем эти поиски. Время от времени появляются новые теоретические идеи. Слушай, каждый мечтает из астрономов на кончике пера открыть новую планету, а потом увидеть ее на небе. Сегодня об этом мечтают два калифорнийских ученых. Это сотрудники Калифорнийского технологического института Майк Браун и Костя Константин Батыгин. Он уже не Костя, он уже вполне зрелый ученый. А как они вообще нашли друг друга? Майк Браун очень известный наблюдатель. Он там, на периферии Солнечной системы, открыл массу интересных тел. Это так называемый пояс Койпера. Вот там, где Плутон летает, за Плутоном, Браун большие телескопы открывает. И когда их, этих новооткрытых, накопилось достаточно, Браун посмотрел, как-то они странно движутся по одну сторону от Солнца. Вот они избегают другой части неба, а все как-то жмутся в сторону. И подумал, наверное, это неспроста. Наверное, кто-то дирижирует их движением. Этот кто-то должен быть вполне массивным, большим телом, которое мы пока не открыли. Тогда он попросил тогда еще молодого математика Костю Батыгина сделать расчеты, какое бы тело могло прятаться на периферии Солнечной системы и своей гравитацией сбивать с пути эти самые мелкие объекты пояса Койпера. Костя сделал математическую модель, прогнал ее тысячи и тысячи раз, и, наконец, у него получилось, если там вдалеке есть планета раз в 5, а может быть в 8 массивнее Земли, то есть что-то среднее между там Ураном, Нептуном и нашей Землей и Венерой, такая суперземля. Но движется она очень далеко, в 1000 раз дальше Земли от Солнца. Там в темноте ее заметить мы бы просто не могли до сих пор. Но она своей гравитацией может создать вот такое, так сказать, избегание орбит малых тел в некоторой области неба. Получился прогноз. Значит, надо искать это тело. И они уже 10 лет почти скоро будет просят у самых-самых крупных телескопов в мире

0: время для поисков этой планеты. Им дают это время, потому что, ну, Браун – это величина, действительно очень известный астроном. Костя Батыгин – прекрасный математик. А им можно доверять. Им дают время на больших телескопах, но я же говорил, большие телескопы видят очень маленькие кусочки на небе. А пока не нашли. И теперь, я думаю, они уже ждут появления больших, но широкоугольных, с большим полем зрения телескопов, чтобы прямо вот так вот большими кусками. Но лично мне кажется, что и не найдут. И вот почему. Там вдали эта планетка действительно плохо освещена Солнцем, и она очень бледно светится. Но любая большая планета теплая, и наша Земля теплая, и тем более Уран, Нептун, там, Сатурн, Юпитер, они из себя столько тепла выделяют, что по тепловому инфракрасному излучению мы бы ее увидели, расчеты показывают. И были обзоры всего неба, летали спутники инфракрасные. Сейчас вот Джеймс Уэбб летает, суперглазастый такой инфракрасный телескоп. Они бы ее увидели. Не солнечный свет, отраженный этой планеты, а ее собственное тепло. Не увидели. Значит, ее, скорее всего, нет. Но надо искать. В конце концов, Клайд Томбо тоже тупо искал, пока не нашел Плутон. И астрономы... У нас есть два метода. Либо за столом на бумаге, либо оглядывая все небо, вот так вот, искать что-нибудь новое. Обязательно что-нибудь найдем.
1: У нас есть еще брошюра, которая называется «Неуловимая планета».
0: Ну, это я
1: а вот это о чем?
0: Порекомендовать. Это я маленькую книжечку когда-то написал несколько лет назад именно об этом, о том, о чем мы с тобой говорили, о том, как открывают планеты, и о том, что неуловимыми еще остались, и мы их еще ищем. Эта книжка давно уже распродана, и, естественно, ее можно... Добрые люди, пираты, давно ее в сеть поместили, можно прочитать в сети. Но потом я написал довольно солидную книжку «Разведка далеких планет». Там намного больше и о технологии поиска, и о других планетах, найденных после того, как вышла эта книга. Но для начала рекомендую. Это маленькая, легко читается, в карманный формат. Попробуйте ее где-нибудь найти, у букиниста, например. Хотя, надеюсь, никто не сдаст ее букинисту. Она правда написана хорошо.
1: Спасибо, Владимир Георгиевич. Я все-таки поищу.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, я Алексей Семихатов. Во времена Галилея причиной движения планет по их орбитам было что-то вроде невидимых ангелов, которые следовали за планетами и подталкивали их. Существование ангелов само по себе ниоткуда не следовало. После начал Ньютона этой причиной стали законы динамики, которые, впрочем, тоже ниоткуда не следовали, они были просто угаданы. В чем разница? Невидимых ангелов приходилось наделять важным свойством. Это должны были быть такие ангелы, чтобы они толкали каждую планету именно таким способом, как это наблюдается. А законы динамики формулировались без дополнительных скрытых свойств и относились в равной мере к яблоку, упавшему с дерева, или к Луне. И еще они позволяли предсказывать, например, куда полетит ядро и когда в точности наступит следующее солнечное или лунное затмение. Таких точных предсказаний было сделано множество, и лишь очень постепенно выяснилось, что эти законы надо менять. Они неплохо послужили, но оказались не вполне точными, а в ряде случаев просто неверными. Объяснение, которое пришло им на смену, отличалось большей подробностью, например, относительно того, как переносится сила, удерживающая планету у Солнца, а Солнце в галактике. Однако это объяснение требовало, чтобы существовал незаметный, очень слабо действующий агент, притаившийся за космическими событиями, почти как те невидимые ангелы таились за планетами. О нем, однако, говорили всерьез. Главным образом потому, что требовалось одно допущение, а не свой ангел на каждый частный случай. И самое главное, в отличие от ангелов, этот агент в принципе допускал обнаружение. Дело это оказалось очень нелегким, и путь был полон разочарований. Однако история завершилась триумфом. Гравитационные волны нашли. Ангелы же, если кому-то хочется, до сих пор летают за планетами, никем не видимые. Такая вот иллюстрация разницы между произвольными допущениями и научными допущениями. Добро пожаловать. Сегодня у меня в гостях кандидат физико-математических наук, научный сотрудник физического факультета Московского государственного университета Мария Сергеевна Попцова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И главный научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, профессор Акоп Погосович Назаритян. Здравствуйте. Большое спасибо, что вы нашли время прийти сюда. В нашей жизни мы во все большей и большей степени наслаждаемся искусственным, от крыши над головой, удобного дивана и мобильного телефона, и все в большей и большей степени сетуем на отсутствие естественного. Не лицемерие ли это? Сначала я предлагаю посмотреть сюжет, а потом попробуем разобраться.
2: С конца прошлого века это явление проникло и в нашу страну. Неимоверно разросшаяся популяция клерков стала одеваться в одинаковые темные костюмы, отутюженные ровно настолько, чтобы ничего не выражать. Красиво? Нет. Удобно? Тем более нет. Скорее всего, в добровольно-принудительном порядке для работы в офисах ввели специальную форму. Зачем? В армии, в любых подразделениях с оттенком военизации такая тенденция понятна. Дисциплина требует, да, и если не принимать во внимание тотальное ухудшение вкуса, красиво, ведь в армии у истоков гусары, драгуны, кавалергарды. Даже попытки ввести школьную форму шли скорее от желания индивидуализировать родные стены, выделить свое учебное заведение из общей массы. У клерков все с точностью наоборот. Естественное стремление каждого взрослого человека одеваться, как ему хочется, давилось искусственным навязыванием одинаковости, принципиальным отказом от удобства. Походите в жаркий душный день в черном костюме. Игнорированием красоты и элегантности их след простыл, ведь нынешние офисы, бывшие конторы, заполнили то ли переодетые, то ли недоделанные солдаты. Скорее всего, цель – подчеркнуть их искусственность, отсутствие естественности в мыслях, в чувствах, в профессиональных рабочих приемах, в поведении, в конце концов. Проблема противостояния естественного и искусственного не нова. И, как оно обычно бывает, идет от благих желаний. Выпускать ткани для одежды большими партиями явно экономичнее, чем малыми. Индивидуальная подготовка специалистов много тяжелее, чем постановка образования на обезличивающий поток. Да и педагогов особых требует, талантливых педагогов. И более того, Ведь жизненный уклад на иных высотах пребывает. Не допускает потоков дешевой книжной макулатуры, чурается желтой прессы и стандартно вышибающих слезу сериалов. Он и с нововведениями интеллигентней, с компьютером, к примеру. Для него интернет – кладезь полезной информации, с которой надо уметь обращаться. Не видеть в нем свалку отупляющих игр. О последнем чуть подробнее. Благое намерение предоставить возможность широкого общения в виртуальном мире не в роскошь человеческого общения вылилось. Антуану де Сент-Экзюпери такое в страшном сне не предвиделось. Это скорее бессвязное, бездумное бормотание, переброс обрывками фраз, оскорбление человеческого мыслительного процесса. Но дальше больше. Что такое, к примеру, издать свою книгу? Хорошую, пусть даже не очень, но все же ума холодных размышлений, сердце горестных замет. Непростая работа за письменным столом, сотрудничество с издательством, и это, и многое другое, обеспечивает существенный отсев графоманства. А вот в прозе.ру, в стихах.ру ничего подобного не требуется. Вали туда все, что хочешь. Вплоть до пришедшего отнюдь не в здравом уме и твердой памяти. Результат печален. Огульно-презрительно отзываться обо всем милосердие не позволяет. Порой даже талантливое можно найти, но право же... Петуху из известной басни полегче было, когда он, навозу кучу разгребая, искал жемчужное зерно. Но апофеоз впереди. При наличии в стране двух не очень ладящих между собой союзов писателей, Москвы и России, объединений профессиональных литераторов, организован, третьим его не назовешь, да и примыкающим тоже. Короче, принимают туда не издавших ни одной книги, не имеющих ни одной серьезной публикации. Только вот почему он называется Российским Союзом Писателей? Точнее было бы Союзом Виртуальных Сочинителей из виртуального мира, причем не из лучших его сфер. В общем, искусственное какое-то образование. Неестественность проникает даже в сферу писательского труда. Обидно.
0: Предваряя наш разговор по поводу формы, которая беспокоит нашего лирического героя, замечу известный феномен о том, что форма обезличивает. Помните, Честертоновская «Никто не приходил». Когда приходил почтальон, в форме почтальон – это как бы никто. Но говорить, наверное, мы будем не о том, как лучше всего пошить, сколько какой одежды, хотя это тоже аспект, потому что... Насколько вы соглашаетесь с идеей, что все-таки история человека, человечества – это история постоянного отделения от природы, и в некотором смысле развитие состоит в том, что человек все больше и больше отталкивал от себя природу?
1: Я бы с вами не согласилась насчет отталкивания. Мне кажется, во всю историю человечества человек пытается создать себе наиболее благоприятные условия существования. И вопрос...
0: То есть чистое сибаритство.
1: Из удовольствия себе как раз. Он делает то, что ему в данных условиях, которые ему дал этот мир, удобно. И которое сделало бы его жизнь, как мне кажется, удобнее и легче. Потому что, ну, знаем, где зародилась жизнь, да, в каких климатических условиях, скажем. Там, где мы живем с вами, условия для жизни...
0: Невозможно себе представить, абсолютно, чтобы мы могли здесь, вот выйдя на улицу, без всего, но мы продержались бы, наверное, часов 30.
1: То есть Бог на этой планете создал очень маленькие участки Земли, пригодные для жизни в естественных условиях.
0: Вот, вы произнесли слово «в естественных».
1: Да.
0: Да-да-да.
1: В естественных условиях. Их практически нету. То есть это небольшой район, может быть, Средиземноморья, и то там зимой вполне можно замерзнуть. Поэтому... Я бы не сказала, что это отторжение от природы. Это в невыносимых, в невозможных для жизни условиях создание себе весьма комфортных условий существования.
3: Бог, как сказали, что Бог создал такой мир, в котором только мало где можно считать. Но, в общем, исходно-то наши очень далекие предки жили в вполне определенных местах, где можно было бы существовать вообще говоря. И существовали долгое время, и они, и другие животные существовали без всякой культуры.
0: Вот, ну вот, культура. Этого слова еще не прозвучало.
3: Да, вот такое слово «культура», которое в III веке до новой эры придумал такой сенатор Катон. Был римский сенатор Катон. Он произвел от слова «культо» – переворачивать, возделывать, вспахивать.
0: культивировать отсюда же.
3: Культивировать, да. Вот культура агри, то есть возделывание земли, это он назвал культуру. Через два века другой римлянин, вот Цицерон, он придумал такое выражение «культура аними», то есть культура души. Это была очень сильная такая метафора. Но постепенно это как-то утвердил, что он
0: возделывание
3: связывал,
0: души.
3: Да, он связывал это с, души. Да, он связывал это с философией, педагогикой. Вот философия – это возделывание души. Ну, как вот земледелец там.
0: Улучшает, поле мелиорирует, да. Поле улучшает.
3: Да, то есть изначально вот самой терминологии, ну не изначально, конечно, а по крайней мере со времен греков, со времен римлян, там было противостояние культура-натура. Культура – это то, что не натура. То, что перевернуто.
0: Здорово.
3: То, что возделано. То, что, то, чего коснулась рука человека. В хорошую сторону, в плохую сторону и так далее. Но для археологов, например, сейчас культура – это не то, что это хорошо, не то, что это самое, я помню, чудное мгновение, да? А культура – это вот, скажем, разрушенные какие-нибудь… Ну, вот те же самые чопперы, вы с вами как-то об этом говорили, которыми разбиты черепа. Вот в Валдавайском ущелье. Вот эти черепа бьют не просто палками, не просто кусают друг друга и так далее, а сделанными специально чопперами, заостренными гаечными отщепами, это культура.
0: Ну, там же горшки такого типа, это такая-то культура, в которой делают горшки.
3: Да. Вот нет, мы видим, что вот здесь уже начинается культура. Здесь начинаются орудия, здесь начинаются там, ну, одно время мы называли трудом, сейчас...
0: Мы больше не называем труд трудом? А? Мы труд больше не называем
3: трудом? Ну, мы говорили, что труд создал человека и так далее. Сейчас скорее, можно сказать, что война все-таки создала человека, такого, как он есть. Да? Ну, все это было просто в одном коктейле. Труд, война и так далее.
0: Ну, такая работа.
3: Не различались, да. Не различались орудия там, убийства, орудия производства и так далее. Только в неолите уже начинают различаться. Так вот, понимаете, действительно, мы говорим о том, что в антропологии... Мы говорим о том, многие, скажем, антропологи считают, что эволюция человека – это процесс удаления от естества. То есть мир становился все менее естественным. Все вот соотношение искусственного и естественного. Чем это началось не после того, как появился человек, а гораздо раньше, когда, скажем, пятикантропы научились поддерживать огонь и обжигать мясо, у них стали меняться... пищеварительные органы, ну и все прочее, да? Вся культура, вся система отношений менялась решающим образом. И, в общем-то, вся эволюция человека, его предков, да, вот если брать от австралопитека, да, до современного человека, она в высшей степени антибиологична. Просто она вопиюще антибиологична.
0: Рядом с вами сидит биофизик.
3: Я уже не говорю, масса здесь, но она биологически несообразна.
0: Вы готовы? Самое страшное. Сейчас ответный удар последует.
3: Ну да. И самое страшное, что, собственно говоря, это самое происходило в эволюции, это бипедия. Это переход
0: к прямохождению.
3: Хождение на двух ногах. Это принесло с собой столько... несчастье.
0: Ну, в первую очередь женщинам.
3: В первую очередь женщинам это деформировало таз, это крайне затруднило деторождение. Это большая голова при этом, которая и детородение вообще, так сказать, тяжелая, которая совершенно не нужна для адаптации к природе. И здесь уже, собственно говоря, фактором эволюции была конкуренция между племенами, между там видами, подвидами и так далее, за уникальную экологическую нишу.
1: А я хотела вернуться к понятию естественного. Как раз мне пришло в голову, пока вы говорили о том, что такое естественные биологические условия. Потому что я смотрю на жизнь, которая зародилась 3,5 миллиарда лет назад. И если мы будем говорить с вами об естественных условиях существования жизни в то время, я вам скажу, это было сероводородное облако без кислорода, в котором жили наши с вами предки. Потому что если мы рассматриваем эволюцию, то эволюция начинается с одноклеточных бактерий. Тогда для них, естественно, было есть серу.
3: Может, с вирусом, нет?
1: Ну, они связаны, вирусы. Для них было, естественно, поедать серу, метан или еще что-то. То, что в те условия, это были для них естественные условия. Представьте, они заводят передачу, говорят, как ужас, какое загрязнение. Появились зеленые водоросли, которые нам загрязняют наши условия.
3: Кислород выделяют.
1: Да, отравляют атмосферу. И они действительно стали вымирать.
0: Так они кислород их выжег, грубо говоря.
1: Да, их кислород выжег.
3: То есть, как в атмосфере,
1: получается,
3: началось массовое,
1: да. То есть вы видите уже, что понятие естественных биологических условий, понятие очень относительное.
0: Прекрасно. Значит, вы меня учите, что даже эта как бы стартовая позиция, что вот это естественно, это хорошо, она очень размыта и очень непонятна.
1: Она размыта, да, да. Потому что вся биологическая эволюция происходит в изменяющихся внешних условиях. Это первое.
0: Ура!
1: Биологических, да. Именно биологических, да, то есть вот сера, кислород, вода, не вода, потом первые первопроходцы, которые вдруг вылезли из воды на сушу, которые могли вдруг как-то вот прототипом легких что-то потреблять, они тоже были такие вот мутанты, да, для своего времени. То есть я, конечно, беру масштабы большие. Поэтому что такое естественное, здесь вот надо поставить большой знак вопроса для... А с точки зрения эволюции человека, теперь, опять же, как биоинформатики, я вам скажу тайну, что...
0: Тайну?
1: Тайну?
0: Ну, нет. Мы обещаем никому не рассказывать. Будьте спокойны на этот счет.
1: А наш геном содержит, по крайней мере, половину информации, половину ненужной информации, половину информации, которые вставили в нее вирусы. Угу. Транспозоны. Есть такие прыгающие элементы ДНК, которые... произошли от вирусов. Они приспособились жить в клеточках так, что они вставляют себя, потом вдруг как бы умирают, потом оживают и прыгают в другие места. Так вот, секвенирование генома человека показало, что наш геном содержит по крайней мере 50% таких останков вирусов прыгающих, как транспозонов. И основную роль в эволюции.
0: Хочется задать вопрос. Да. Кто я?
1: Да, да, кто я? Кто я?
3: Мутировавший вирус.
1: Мутировавший вирус, да, или бактерия.
0: Оболочка для гена, да.
1: Оболочка для
0: я
1: гена.
0: Я переносчик генной информации, да.
3: Генная, соответственно, генная дезинформация, да, шума, генного шума, да?
1: Ну, генный шум, да. То есть вопрос, да. И как раз вот этот вот переход, который вы затронули от приматов к человеку, сейчас в биоинформатике ведется большое направление, большое исследование, что, возможно, большую роль в формировании именно умственных способностей человека, именно мозга, создали вот эти вот прыгающие
0: вирусы. Они уже на таком позднем этапе уже сыграли роль?
1: Они играли роль всегда. Они играли роль в эволюции любого организма, но...
0: Не тогда, когда я был бактерией, нет? А вот уже недавно.
1: Нет, и тогда, когда вы
0: да,
1: были.
0: Да, и сейчас тоже.
1: И сейчас вот тоже. И сейчас тоже. Например, они тоже эволюционируют. Они эволюционируют в свои определенные классы. И вот они прыгнули... Есть специальный класс или семейство таких генов, которые очень сильно расплодились после того, как произошло отделение человека от обезьяны. И, возможно, задели те гены, которые отвечают за умственные способности. И это вот одно из открытых направлений биоинформатики, на которые окончательный ответ еще не дан.
0: У нас сюжет, и мы продолжаем.
2: Есть ли контраргументы против того, что бездумно пущенное на поток неестественно для человечности? На первый взгляд может послужить знаменитое чеховское выражение о том, что в человеке должно быть все прекрасно. Далее писатель перечисляет, что именно. Среди главного не только лицо и одежда, но и душа, и мысли. Пример призыва к искусственной унификации ни в коем случае. Ибо в самом понятии прекрасного бесконечное разнообразие. Пойдем от обратного. Если бы все люди один к одному обладали исключительно правильными, но одинаковыми лицами, не красота это, уродство. Если бы изрекали досконально правильную, но одинаковую мысль, в лучшем случае начетничество и даже одежда, да пусть была бы она хоть от самого известного кутюрье, но одного единственного, кто бы отличил ее от самой стандартной форменной поделки? А все потому, что обязательный элемент прекрасного – разнообразие. И только оно...

0: термин
1: следующих ниш.
2: Ну, собственно, нам нужно двигаться. Нам нужно двигаться вперед с помощью сюжета.
0: Противостояние мира естественного с миром искусственного в исторической шкале времени случилось не столь уж давно. Началось с фетишизации тех удобств, которые предоставили в распоряжение цивилизации новые технологии. Потом было осмыслено, что многое связано с небывалым потреблением энергии. Подсчитано, если так и дальше пойдет, то этой самой энергии с трудом хватит для процветания всего лишь так называемого «золотого миллиарда». Но население других стран, весьма многочисленное, кстати, не желало оставаться в строгих рамках отведенных ему жалких потребительских квот. И тогда предельно ясными обозначились два пути, по которым может пойти дальнейшее развитие цивилизации. Первый – вернуться в пещеры, оставив себе лишь прирученный огонь, топор и колесо. Либо учиться хозяйствовать у природы. Какой избрать – вопрос риторический. Но при том, что оба они естественны, первый не требует особых затрат ума. Второй – предварительные расчеты показывают, что он вполне может обеспечить достойный уровень жизни всему населению планеты, но умом придется пораскинуть. Ничто не только не вечно, но и не ново под луной. К природе давно и с завистью присматривались. Понимали, насколько она умнее и талантливее. К примеру, насколько глаз насекомого совершеннее человеческого глаза. Или КПД переработки с помощью хлорофилла солнечной энергии. Подлинный шок случился, когда узнали в деталях о строении клетки. Вот где небывалое совершенство технологий. И понятным стало, что наша бионика, наука о неких принципах заимствования лучшего, что изобретено в природе, касается всего лишь локального. Природоподобные технологии – это как объемистый словарь в сравнении со скромной табличкой перечисления терминов. Ибо это системный подход к глобальному переосмыслению принципов наших технологий. Хоть суть прежняя – учиться у природы и искать не неуклюжие подражания, а остроумные решения для поиска хотя бы приближенных результатов, достигнутых естественным путем. Вернемся опять к компьютерам. Одно время модной была гипотеза, неважно, что не подтвердившаяся, наш мозг – биокомпьютер. Современный суперкомпьютер, сигналы, в котором летят со скоростью света, многие мегаватты, и тем не менее – лишь недавно мощность всех компьютеров достигла мощности одного человеческого мозга. Стоит ли говорить, сколь надо думать, сколь много решений искать, какие препятствия придется преодолеть на непростом пути, суть которого – приближение искусственного к естественному. Причем приведенный пример – одно единственное дерево в густом лесу проблем, где их целые заросли в отношении энергетики и заводов, по существу объединенных в единственной живой клетке. Перечень длинный, и вряд ли его стоит начинать. Но одно подчеркнуть стоит. Именно живая клетка была упомянута. Не просто интуиция. Есть явные доказательства тому, что решения большинства проблем будут найдены в мире живого, самого естественного из всего, что есть в окружающем мире. Вот почему ученые уверенно предрекают, что нынешний век будет веком биологии. И она неплохо подготовилась к этой миссии, сумев тесно объединиться с нано-, информационными и когнитивными технологиями. То есть науками о законах мышления. Да еще весьма остроумно присоединила к конгломерату науки общественной. Общество – естественное сосуществование индивидов, не складывающее, а умножающее их силы. Так что куда без них. Путь по столбовой дороге сопровождается попутным решением частных проблем, и, естественно, они сливаются. И даже то, что слово это так и просится быть ключевым в каждом тезисе, тоже о многом говорит. И, в конце концов, искусственное всегда становится частью естественного.
2: Учиться у природы чему? Массовым вымиранием? Отношением хищник-жертва? Неприспособленности Вселенной для жизни, кроме вот этого тоненького слоя под атмосферой?
3: Это вот этому удивительному свойству выживаемости и приспособляемости, да, в невозможных условиях.
2: Да.
3: Да? Потому что, да, клетка ДНК и ДНК-компьютер умеет действительно очень много. Силиконовые компьютеры обречены...
2: Силиконовые, которые у меня на столе стоят, да?
3: Да, да. Угу. Силиконовые, которые построены на силиконовых транзисторах. Кремниевых, чисто по-русски кремниевых, да. На твердотельных аппаратах. Вы видите, вся жизнь – это такая вот водяная жидкая субстанция.

0: субстанция, которая... Мы не твердые.
1: О, да-да-да.
0: Это очень важное условие. То есть химия, биохимия работает в воде. Это смесь, это химическая смесь. Поэтому на ДНК-компьютер действительно возложены большие ожидания, что он сможет решать задачи гораздо быстрее и эффективнее, чем решает...
1: Быстрее-то почему? Потому ведь в жидкой, в этой среде как раз все медленно происходит. По проводам бежит со скоростью света.
0: Быстрее, потому что решения будут искаться параллельно, из-за параллелизации. Ага. То есть сейчас, что распараллеливание вычислений, у вас будет миллионы атомов и молекул в одной пробирке, которые будут, как миллионная армия, на вас работать. Каждый работник, каждая молекула будет как один работник, они будут... одновременно искать какое-то решение, один найдет, и вы его сразу увидите.
1: Вы хотите сказать, что развитие жизни до настоящего момента в некотором смысле все время решало подобные задачи, вот этот ДНК-механизм?
0: Ну, в общем, да, да. Эволюция все время решает эти задачи. Поэтому, когда мы говорим, что будет век биологии, это то, что все революционные технологические изменения, скорее всего, произойдут именно на уровне генной инженерии и умению подражать вот этому ДНК-геному, механизму, который будет делать вычисления и принимать решения.
1: Вы тем самым замыкаете круг вот этого нехитрого рассуждения. Вы перепутываете искусственное и естественное. После этого невозможно... Как только вы создадите искусственную жизнь...
0: Да.
1: Вы скажете, да, когда у вас вдруг в лаборатории создастся, мы сразу приедем, посмотрим, но когда-нибудь это произойдет? Когда это произойдет? Разница между искусственным и естественным будет потеряна. Невозможно будет сказать, что это жизнь, значит, естественно. Она создана искусственно.
0: Возможно, к этому идем. Может быть, это великий закон развития человеческих цивилизаций. То есть, если мы посмотрим, как развивается наше человечество, то кажется, что оно подчинено законам. Что если вы сейчас вот сотрете с нуля все население и посеете кучку людей в Эдеме или в Африке, или где хотите, то мы повторим с точностью, да, плюс-минус, там, может быть, нескольких тысяч лет, тот путь, который мы прошли, да, то есть вот, собственно, все так и будет. Будет сменяться первобытно-общинный строй рабовладельческий, рабовладельческий-феодальный, феодальный-капитализм.
1: Маркс и Энгельс.
0: Да, ну, Маркс и Энгельс, появится.
1: Маркс,
0: да.
1: И Энгельс.
0: Индустриализация появится. Да. Появится индустриализация. Это, Маркс и Энгельс – это вопрос распределения социальных благ больше, чем пользы для человечества. Если мы посмотрим историю развития наук, наука как таковая существует и развивается этим темпом, но я бы начала с развития электричества. Даже не с Ньютона.
1: Даже не с Галилея, а прямо
0: с Фарадея. Да, да, с электричества. Потому что там много Галилея, законы механики, это все как-то так вот... Практических таких выходов и приложений не было. Ну, рычаги, может быть, что. Как только французы начали у нас открывать электричество, кулоны, амперы, потом электромагнетизм Фарадея, дальше просто как взрыв, да? Квантовая механика в Германии, и сейчас...
1: И сейчас что?
0: И сейчас революция в биоинженерии и биоинформатике. Да? Сейчас мы расшифровали геном, сейчас происходит следующий бум в биоинформатике, научились редактировать гены. То есть теперь это очень интересная тема. То есть теперь заданные мутации с заданными болезнями можно исправлять.
1: То есть теперь можно не только читать книги, а как если бы на компьютере, которым сначала был только читалкой, вдруг появился еще и редактор. Оказывается, можно самому писать. Пока, по-видимому, с большим трудом и довольно медленно, но можно заменять слова в имеющемся тексте.
2: То есть эко можно будет...
0: Можно будет
2: складывать
0: не
2: из мамы и папы, а там как кубики вот так складывать.
0: Да. И это большая этическая проблема, потому что если рождается ребенок, вы видите, он, у него мутация и предрасположенности к раку. Надо ее исправлять? Или не надо? Мама и папа будут решать, да?
1: Вот что напрашивается. Может быть, наши жалобы на искусственное – это просто жалобы на новое. Все новое поначалу кажется искусственным, потому что мы привыкли к старому. А прошло лет 20, ну или даже 5, и уже нормально, уже не очень даже искусственное.
2: Нет, вот это уже начинается чистая психология. Значит, есть такое понятие – психологическая компенсация.
1: Да.
2: Вот чего вам не хватает, то вам хочется.
1: А, да?
2: Почему вас долго не было?
1: Знаете, ваши слова многое объясняют.
2: Да, ну, не знаю, можно я пока многое не объясняю, но я приведу просто пример. Вот вы, наверное, это известно, что люди, у которых очень спокойная, легкая жизнь, ну, если он художник, он любит писать какие-нибудь кошмарные, там, делать фильмы про всякие ужасы, и наоборот. люди с тяжелой жизнью, даже в науке, я уже не говорю об искусстве, ну, я просто могу привести примеры, они строят такие, знаете, лучезарные, жизнерадостные книги, они создают и все прочее, все, чего не хватает. То есть людям вот это удивительно и очень, по-своему, страшная штука. Люди, которые долго не переживают таких эмоций, которые когда-то назывались отрицательными, которые долго не переживали страха, злости, каких-нибудь вот таких вот, они начинают искать. Люди рвутся на какие-нибудь приключения, создают себе напряжение. И это одна из причин того, почему так трудно противодействовать войне как феномену. Понимаете, вот долгое отсутствие войны, вот к огромному несчастью, об этом писали многие, там и Гегель, и Достоевский, вот долгий мир зверит и ожесточает человека, Достоевского цитирую. Понимаете, как? Вот люди начинают тосковать, формируется эпидемия катастрофофилии. Это не наш термин, а термин Петер Слоттердейк, еще там немецко-американский политолог, сформировал. Понимаете, людям не хватает определенных ощущений. Когда вам слишком хорошо и комфортно, вам хочется, и как один актер у нас говорил, вот приходит там эта модель 90-60-90, вот приходит, начинает искать себе приключения на вторые 90. Вот искать приключения на вторые 90 – это настолько человеческое. Больше того, это не только человеческое. Эксперименты там с высшими животными, типа крыс, показывают, что даже крыс, вот везде, где есть психика, да, здесь вот жажда, знаменитый эксперимент, когда крысам создают рай, райские совершенно условия, еда, питье, мальчики, девочки, спортзал, кинозал, там, где там цветом музыка нажимаешь, там, и так далее, и дырка в неизвестное. И совершенно очевидно, что когда она вот если сюда спрыгнет, то уже обратно не залезешь. Вот они осваивают популяцию, да, весь этот самый. И потом появляются особи, которые начинают тянуться вот к этой дырке все больше и больше. И все равно начинают выпрыгивать. Вот из рая, понимаете, вот душа не выносит рая. Даже крысиная.
1: То есть, возвращаясь...
2: Когда нам слишком хорошо с вами, комфортно, мы начинаем жаждать чего-нибудь естественного. Вот чтобы вот лес был естественный. Он не думает о том, что чтобы там и волки были дикие, змеи бы ползали.
1: Да,
2: вот летали
0: комары,
2: бы все.
1: С вирусом, комары с вирусом Зика.
2: Во-во-во, там вот. Или малярийный хотя бы.
1: Или хотя бы малярийный.
2: Да, да. Вот чтобы у него там эти... То есть вот он хочет, чтобы был лес, естественно, но...
1: Но.
2: Ага, чтобы вот этих вот вещей, вот всего неприятного не было бы. Ничего страшнее, там хоть бомжа.
1: Чудесно,
2: не было,
1: чудесно, да? Объяснили,
2: вот
1: чудесно объяснили.
2: Ситуация.
1: А знаете, какой вопрос у меня в связи с тем количеством построений и мыслей, которые я сегодня услышал? А вообще разумная деятельность, разум естественен или это неестественное? Разум, как только разум начинает функционировать, он отделяет себя от природы, все-таки создает вокруг себя среду, руководствуясь соображениями комфорта, как Мария Сергеевна учит, руководствуясь другими какими-то там законами или чем-то. А наличие разума – это уже не очень естественная вещь.
2: Ну, извините, жизнь же тоже задает себе среду. Например, сложные формы жизни, они становятся возможными, потому что простые формы жизни, уже создали там озонную оболочку, которая снижает жесткое излучение, ну и так далее.
1: Вы хотите сказать, что они тоже преобразуют. Не нужно быть разумным, чтобы преобразовывать. Просто разум это действует гораздо сильнее. Гораздо увеличивает.
2: Это ускорение эволюции. Да, вот разум включается в это дело, да. И...
0: Разум, наверное, часть естественного, да. Потому что часть естественного развития еще дальше, еще больше. Еще сложнее.
2: Но все-таки мы так и не договорились, что такое естественное. Вот,
0: да,
2: жизнь, понимаете, вот уже биофизик, да?
0: Да.
2: Так понимаю. Вот можно сказать, что вся эволюция жизни – это все-таки эволюция неравновесных состояний, да?
0: Вот, да,
2: вот, с точки зрения,
0: конечно,
2: вот.
0: Конечно.
2: И. Значит, это тоже удаление от наиболее естественного с энтропийной, от эквилибра сферы. Да?
1: Нет, вот, естественно, состоит ничего интересного, это вообще ничего не происходит. Если это естественно, то я против. Я категорически, я подписываюсь.
2: Даже пусть происходят вулканы, там эти цунами и так далее, только... Никому от этого не холодно, не вот что, так сказать, если нет жизни, если нет субъекта вот такого.
1: Мы все время балансируем между кризисом и развитием, между естественным и неестественным.
2: Да, это свойство устойчивого неравновесной системы.
1: Строго говоря, между жизнью и смертью, и в общем, в целом...
0: Это является следствием решения классических уравнений нелинейной динамики хищник-жертва. Например, популяция хищник-жертва.
1: Уже давно известно, да?
0: Да, уже уравнение написано. Например, популяция хищников и жертв не может существовать в стационарном состоянии. Они всегда в колебании, потому что когда хищники начинают переедать жертв, жертв становится меньше, соответственно, вымирают хищники, хищников тоже становится меньше.
2: Лодки Вольтера, да?
0: Да, лодки Вольтера модель. Потом начинает нарастать. Раз хищников меньше, жертвы начинают плодиться и размножаться. И вот эта их система взаимной жизни, взаимного существования, она существует как колебание.
1: И
0: это стационарные колебания. Так, видимо, наше состояние натурального и естественного может быть описано этой моделью нелинейной динамики.
1: Я предлагаю постановить, что мы будем стремиться поддерживать эти флуктуации в относительно стационарном виде, наслаждаться искусственным вокруг себя, не забывая про наши...
2: То есть здесь защищаться от флуктуаций, извините, если тут мы по всеми флуктуациями будем... мы поэтому стараемся поддерживать стабильность своего... окружение, даже если размножается слишком много у нас лосей, то начинается контрольный отстрел и зовут...
1: Конечно, мы не можем по возможности вместе со всеми людьми доброй воли поддерживать стабильность своего существования. Я благодарю вас, большое спасибо. Мария Сергеевна Попцова, Акоп Погосович Назаритян. Спасибо, до свидания.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Доброе утро. Я рад, что вы поменяли такой хороший погожий денек на возможность посидеть в закрытом помещении, обменяться свежими патогенными штаммами. Хотя, если честно говоря, очистительной эпидемии иногда очень и очень хочется.
2: На следующем форуме обязательно. Я так надеюсь, что он все-таки уже будет офлайновый.
3: Первый. Я боюсь, он будет онлайновый.
4: Потому что когда мне рассказывают, что вот мы все слишком согреемся, у нас будет метан, мы все умрем, мне грустно.
5: Моя лекция скорее для тех, кто сомневается.
6: Это существо явно имеет все признаки разумного пингвиноида.
7: Это все ложь, она убежала, вы ничего не докажете.
8: Кто пришел на научно-просветительское мероприятие впервые? Кто сегодня услышал что-то новое, неожиданное?
9: Будучи скептичными к гомеопатии, покупали один из вот этих препаратов когда-нибудь. Такие люди есть.
10: Ну неужели настолько уже все ясно в вопросе происхождения жизни?
11: Когда я смогу пообщаться с искусственным интеллектом?
12: Скажите, хотели бы вы иметь собственного клона в качестве эксперимента?
8: А у меня есть.
13: Если ВИЧ видели, если он существует, может быть, он не вызывает СПИД.
14: Вот что известно на самом деле от мегалодона. Вот самая частая находка.
15: Череп дилофозавра в натуральную величину.
16: Я не могу излагать свое мнение, да, то есть я должна вам предоставить какие-то результаты исследования или консенсус.
8: Нас стали бояться, это отлично.
17: Что говорит на этот счет официальная история?
18: Прокопенко – это орудие массового поражения.
8: Выйдите на сцену за таким замечательным призом. Кому достанется книга «Ученые скрывают»?

0: Друзья, привет! Виталий, лаборатория ночных видео. И надеюсь, вам понравился трейлер, который вы сейчас увидели. Да, совсем скоро уже начинается форум «Ученый против мифов». Он 13-й по счету, он связан с Хэллоуином. Будет много таких очень крутых тем, на мой взгляд, будут и мистические. Должно быть очень круто, об этом мы тоже сегодня немножко поговорим. И напомню о том, что сегодня, как вы уже знаете из названия, у нас постскриптум, и у нас, естественно, есть гость, которого вы все любите. Но сначала я представлю второго ведущего, это Саша Соколов. Александр, здравствуй.
1: Привет, Виталий. Привет, друзья. Рад вам.
0: И сразу, не отходя от кассы, что называется, Иван Семьян. Иван, привет.
2: Друзья, привет. Будет отличный вечер, я уверен.
0: У нас у всех есть, я надеюсь, определенное чувство юмора. Ваня очень умеет красочно отвечать на ваши вопросы, так что я думаю, что будет сегодня веселый, насыщенный и очень познавательный вечер. Очень на это рассчитываю. И также напомню, что постскриптум – это, по сути, ответы на ваши вопросы, которые были заданы после окончания конкретно форума «Ученые против мифов». И в данном случае эта лекция Ивана Семьяна была на форуме «Ученые против мифов Z». Доклад назывался «Русские города 4000 лет назад. Похождение славян-ариев на Южном Урале». Ну, собственно, Ивана Семьяна, я думаю, что представлять не обязательно, все прекрасно знаете. Тем не менее, археолог, руководитель Центра экспериментальной археологии «Археос», заведующий лабораторией экспериментальной археологии НОЦ евразийских исследований ЮУРГУ, реконструктор древних технологий. Ваня, еще раз тебе привет и спасибо огромное, что ты с нами сегодня.
1: Да, и я хочу еще добавить, что видео выступления Ивана уже набрало больше 150 тысяч просмотров, и там много комментариев, причем эмоционально окрашенных, я бы так сказал. Иван, наверное, сам почитал, посмеялся или поплакал, задумался.
2: Да.
0: Да, что из этого? И то, и другое.
2: Все, была вся палитра эмоций.
1: Вот, но прежде чем перейдем, собственно, к ответам на вопросы, наверное, несколько коротких объявлений, да, Виталий?
0: Да, конечно. Друзья, пока вы наливаете чаек и готовитесь к просмотру этого, я надеюсь, очень интересного стрима, расскажу о том, что вы всегда можете поддержать наши проекты и проект anthropogenes.ru, и лаборатория научных видео. У нас есть странички на Патреоне. Если вам нравится данный конкретный стрим, то вы всегда можете поддержать его, отправив вопрос по ссылке, которая есть в описании, которая сейчас появится в чате к этой лекции. Ну и можно использовать, например, суперчат для того, чтобы также задавать вопросы. И вопросы, которые таким образом к нам приходят, мы зачитываем в самую первую очередь. Ну и еще один немаловажный фактор, даже не один получается, а сразу три. Это лайк видео, подписка на каналы и не забудьте нажать на колокольчик и выбрать пункт меню «Все». Тогда, во-первых, ваши любимые каналы будут выше ранжироваться в выдаче поисковика Гугла. Ну и, соответственно, в целом видео будет более популярным. Так что, милости просим, сделайте эти, в общем-то, достаточно простые вещи. Как говорил YouTube Classic, вам не сложно, мне приятно.
1: Да, не стоит также забывать о том, что у нас есть призы за лучшие вопросы. Каждый раз наш уважаемый гость выбирает авторов двух лучших вопросов. Они получают чаще всего футболки форума «Ученые против мифов». И, кстати говоря, вот уже не на предыдущем, а на предпредыдущем стриме у нас гостем была Елена Сударикова из Дарвиновского музея, и она выбрала авторов двух лучших вопросов. Это Денис Залетаев с вопросом про палеопротеомику и Евгений Гусев с вопросом про витрины, которые Елене не нравятся. Вот Денис и Евгений, если вы нас сейчас смотрите, напишите Георгию Соколову по контактам, которые сейчас появятся в чате этого стрима, и узнайте, как вы получите заслуженные футболки за то, что вы задали такие классные вопросы. Вот так.
0: Да, ну еще давай скажем тогда, что ссылка на регистрацию на форум «Ученый против мифов 13» сейчас будет в чате. Если вдруг вы еще не с нами, то заходите по этой ссылочке, регистрируйтесь. Трансляция бесплатная, вы можете посмотреть ее как угодно. Ну а если будет желание поддержать «Ученые против мифов», данный форум 13, то тоже есть такая опция. Так что будьте с нами, смотрите. Я надеюсь, что на следующей неделе вам понравится. Собственно, осталось-то действительно всего одна неделя. Всего-то ничего.
1: Да уж, это будет для нас горячая неделя.
0: Вот, ну. Уже вполне себе горячая, на самом деле. Уже идет подготовка полным ходом, так что да, да.
1: А мы переходим к вопросам.
0: Если все налили себе чайку, заварили пельмешков и готовы, в общем, с нами провести какое-то время. Да. Что там, пельмешки?
2: Да.
0: Внезапно, да, на пельмешки. Ну хорошо, погнали с вопросами тогда. Первый вопрос от Фила. Велесова книга является сборником сказок, с этим я согласен на 100%, но вопрос для меня до сих пор открыт. Какие боги из этих мифов могли быть у славян? Мог быть Перун или Велес, Мара та же, наверняка часть славян поклонялись этим богам, иначе какая-то информация о них не дошла бы до наших дней. Такой вопрос.
2: Отличный вопрос. Я бы даже хотел начать с того, что и хочу обозначить сразу в самом начале нашего стрима, чтобы максимальное количество людей не считало меня каким-то оппонентом, ну, скажем, смотрят нас сейчас неоязычники, да, или равноверы. Я хочу, чтобы они смотрели этот стрим, потому что я хочу поделиться биографическим фактом и сказать о том, что совершенно нормально считать Велесову книгу чем-то интересным, увлекательным, и на определенном этапе моей жизни я ее читал как вполне себе серьезный источник. Когда я учился в старших классах, как раз было очень популярно Велесова книга, книга «Птицы Гамаюн», был такой автор Асов, который писал про там Буса, Белояра и всякое такое. Я это читал в некоторых моментах с подозрениями, но мне было чертовски интересно. И только уже в университете я, в общем-то, разобрался с тем однозначно, что это, ну, скажем, фальсификация, да, более поздняя, что-то просто фольк-хистори. Но в моей жизни был период, когда я очень серьезно относился к этим книгам, достаточно серьезно. Поэтому это совершенно нормально. Даже если вы не считаете, что Велесова книга – это книга сказок, просто изучайте этот вопрос, погружайтесь, изучайте археологию и историю. Теперь, что касается славянской мифологии. Конечно, существовал Перун, существовали верования Перуна, существовали верования Велеса. Славянская мифология исследователями многими изучается и реконструируется. И праславянская, и мифология славян, уже разделившихся, южных, восточных, западных. И что важно обозначить, что очень часто говорят о том, что вот, дескать, мифология ведь греков или римлян, или, ну, скажем, скандинавов, она так хорошо известна, все понятно, как же обидно, почему же притесняется наша славянская мифология и говорят, что ничего не известно. На самом деле, если мы посмотрим внимательно, опять же будем изучать источники, мы увидим, что и в мифологии таких, казалось бы, в очень известных темах, в мифологии античности, в греческой мифологии, в римской мифологии очень много спорных, дискуссионных вопросов, очень многое неизвестно. Мы видим, что пантеон первоначальный, который там был у греков, у ахейцев, скажем, он очень сильно отличался от того, который в классический период существует. Что в классический период были заимствованы многие боги. Если мы посмотрим на скандинавскую мифологию, мы увидим, что пантеон скандинавских богов, который воссоздан, он воссоздан в значительной степени искусственно. И что на самом деле были очень развитые локальные культы различных богов. И в этом смысле ситуация со славянской мифологией, она ничем не отличается. О славянских богах есть упоминания хронистов, как правило, европейские хронисты, византийские авторы, есть корпус источников арабских, раннесредневековых, есть, естественно, церковные источники, как правило, это связанные с борьбой, с поучениями против язычества. И все это является вот такими древними нарративами историческими. Также, конечно, есть археологическая часть, и большой-большой ресурс – это этнография, да, и народная традиция. Там тоже есть что подчеркнуть. Люди это изучают. И можно точно говорить о том, что существуют праславянские божества, которые были общие, Перун, Велес, те самые. Они были противниками. Перун был богом неба и грома, классический индоевропейский бог-громовник. Велес был богом подземного мира, богом скота. Он упоминается, и Перун, и Велес, допустим, в договорах между Византией и Русью. И известно, что эти боги были общими, но были для всех славян. но были и божества, которые были локальными, божества, которые, культы которых развились позднее. Например, у западных славян Световид, Чернобог, у восточных славян заимствованный Хорс, Семаргл. Есть вот такие различия. Поэтому тут очень зависит, какой мы период рассматриваем. Пытаемся мы реконструировать праславянскую мифологию или мы смотрим более поздние пласты. Но так или иначе, безусловно, у славян великолепная мифология, и ничем индоевропейская языческая религия славян не уступает ни скандинавской, там, ни какой другой. Это можно и нужно изучать, и множество авторов об этом писали и пишут. Топоров, Иванов, Гаврилов, ну, то есть, в общем, большое количество. Можете посмотреть, современной литературы очень много по этому вопросу. Так что я, в принципе, даже думаю, что мы приложим в описании, я потом пришлю какие-нибудь ссылки, если кому-то будет интересно.
0: Отлично. Вот. Отлично, спасибо. А еще мы спасибо говорим Наталье Судариковой, которая поддерживает наш стрим. Наталья, спасибо огромное за поддержку и за то, что смотрите. Евгений Бекшинаул прислал тоже нам донат и пишет: Иван, в лекции про РКМ вы обозначили его площадь как 16 тысяч квадратных метров. Можете указать что-то равное для сравнения? Ну, например, между ГУМом и Мавзолеем влезет или он не залезет на там, или он залезет на дедушку Ленина?
2: Я думаю, что там даже, наверное, два РКИМа влезет. То есть он на самом деле не такой уж большой. Ну, во всяком случае, полтора точно. На самом деле он не такой большой. Он большой для этой территории, для того времени, для вот этого евразийского пояса бронзового века. Он очень существенный. Но смотря с чем сравнивать. Конечно, если мы его будем сравнивать с городами Ближнего Востока того времени, то это, в общем, не очень большое поселение.
0: Спасибо.
1: Спасибо. И, спасибо также говорим мистеру Хаски за поддержку нашего стрима. А дальше вопрос от Артура Гордюка. Гордиюка, наверное. Он спрашивает. Первое. Синташта – это докерамическая культура или керамика у них уже была? Второе. Что мы знаем о торговле медью со стороны Синташты? Существует ли исследование о том, куда могла продаваться эта медь? Насколько древность использования этой меди коррелируется с древностью добычи в других месторождениях меди? Такой вот вопрос.
2: По поводу первого пункта. Синташта, безусловно, культура керамическая. Керамическое производство там было достаточно развитое, орнаментальная традиция очень развитая, очень интересная, сложная. И орнамент является как раз важным источником информации, вообще важнейшим в археологии, который позволяет культуры определять их родство, локализовать культуры, но и также дает нам информацию в том числе в какой-то степени о мифологии, образов мифологических, потому что это и неандровая символика, это и солярная символика. Горшки были лепные, не гончарные. Гончарного круга они не знали, они лепили шнуровым налепом, но у них, правда, была такая смекалочка. Они брали сосуд основу, то есть у них была такая или какой-то предыдущий горшок, или они брали деревянную болванку. На эту болванку они ткань стелили сверху, так обматывали ее, и потом сверху начинали налеплять глину. Потом они снимали, вынимали эту ткань, и у них получался почти готовый уже горшок такой формы. То есть его не нужно было заново формировать. И вот эти отпечатки ткани мы в археологии видим на внутренней поверхности горшков. И по ним очень хорошо изучать, какая была ткань, какое было качество плетения, какое было переплетение. Поэтому керамика, да, в Синташте очень важный источник информации. Касательно второго вопроса о металле. На сегодняшний день большинство исследователей придерживается точки зрения, что Синташта, безусловно, обеспечивала хорошо себя металлом, и металла достаточно много в Синташте. Но вряд ли торговля металлом была какая-то существенная на большие территории. Таких свидетельств у нас убедительных нет. Для более позднего времени, для позднего бронзового века времен срубной культуры. Вот у нас в Оренбурге, недалеко от нас, есть рудник Каргалы. Могучий рудник с километрами древних шахт бронзового века. И он, этот рудник начал разрабатываться в предыдущее синташтинскому ямное время. Во время синташты он, судя по всему, там никто не работал по каким-то причинам. И только в последующее время там опять начинается массовая добыча металла. И вот оттуда металл ходил очень далеко, вплоть до Средней Азии, до Причерноморья. Есть анализы на эту тему. Поэтому конкретно в Синташте нет, но металл из этого региона в бронзовом веке ходил далеко.
1: Спасибо. Евгений Ефимов пишет. Спасибо за стрим. Иван, а почему у вас все же молот Тора на шее? Почему он у Храмцова, понятно, но вы ни по географии, ни по периоду к германскому пантеону не касаетесь?
2: Вот хороший вопрос. И на самом деле это амулет, который мне подарил мой очень хороший, дорогой друг, доктор Стюарт Прайер, который занимается раскопками англосаксов в Британии. И этот человек, благодаря которому, в частности, благодаря нему я захотел стать археологом, потому что он археолог и археолог-экспериментатор. Ну и так исторически сложилось, что меня многие ассоциируют с бронзовым веком, с синташтой в частности, и действительно это моя профессиональная тема. Но на самом деле есть такой биографический факт очень важный, что я начинал свою исследовательскую деятельность студенческую, увлекуясь по славянам, по вятичам, по роменской и борщевской культурам. Я хотел быть медиевистом, я думал, что я буду заниматься вот ранним средневековьем, славянами, эпохой викингов сначала и всем таким. У меня был военно-исторический клуб по раннему средневековью, он и сейчас здравствует, им управляет Антон Суворов, он же Держимир Игоревич. Привет, Антон, если он смотрит стрим. И поэтому это очень памятная для меня вещь. Я ее люблю, она у меня ассоциируется с моими друзьями и моими интересами. И одна из причин, по которой я вообще стараюсь не комментировать темы, в которых я не разбираюсь, но одна из причин, по которой я посчитал для себя возможным рассуждать о древних славянах, в частности, и о мифах о древних славянах, она заключается как раз в том, что славянами я занимался, пускай на студенческом уровне, и эту тему я очень люблю, поэтому молот Тора у меня, потому что мы на фестивалях, как известно, реконструируем, помимо славян, даже в основном реконструируют ребята варягов, реконструируют варяжскую культуру, элитарную культуру воинскую раннего средневековья, которая была распространена в том числе в Древней Руси. Поэтому этот молот, он очень для меня важен и связан с моей биографией. Вот так.
0: Спасибо. И следующий вопрос прислал к нам Михаил Т.Н. Записывают ли казахские коллеги наших людей синташтинской культуры в древние тюрки, так же, как наши объявляют их славянами?
2: Конечно. Ну, как же иначе-то, ну, естественно. Но тут о чем надо сказать, что, опять же, конечно, в основном это делают те, кто занимается какими-то псевдоисторическими исследованиями, так сказать, исследованиями. Какой-то пишет псевдоисторическую литературу, и однажды мне очень понравилось, есть у меня хороший знакомый Арман Нурмухамбетов, он ведет программу на казахском телевидении и часто приглашает творческих людей, людей от науки, и однажды к нему пришел гость в программу, который написал книгу о том, что Илиада — это казахский эпос. И у него там были какие-то аргументы. Один из аргументов был в том, что в казахском языке есть слово «быстроногий», и ну, как-то, видимо, оно не составное, а как-то одним словом звучит, хотя у меня была пятерка по казахскому, но я это слово, к сожалению, не знаю. И этим словом вот обозначался Ахилл, это у него был один из аргументов, почему это казахский эпос. И Арман говорит, так, ну, вроде и в русском есть слово, быстроногие, может, это тогда русский эпос. Вот. И хочу сказать, что, конечно, есть много людей, которые очень любят и тюрков и в каменный, и в бронзовый век погрузить, но, естественно, серьезные исследователи, они не считают, что люди, которые жили в бронзовом веке в Казахстане, были тюрками. Они все, казахские коллеги, говорят о том, что это индоевропейцы.
0: Спасибо. Следующий вопрос с донатом. И целый Брянск собрал нам донат. Спасибо огромное. О-о. Соседа обвинили в поджоге стога сена. Допускаете ли вы, как вариант события, вмешательства Перуна?
2: Конечно, конечно. Кстати, в Брянской области, и об этом писали в комментариях, там есть славянские клады. Вот. Поэтому привет, Брянской области.
0: Отлично. Дальше.
1: Спасибо. Следующий вопрос задает Вячеслав Чурюкин. И пишет, если он такой умный, Вань, это к тебе относится, пусть объяснит, почему древнеславянский язык на 80% совпадает с санскритом. Но я, кстати, хочу сказать, что у нас есть видео выступление Светланы Бурлак как раз на тему совпадения древнеславянского с санскритом. Там она этот вопрос подробно осматривает, но, может, и Ваня что-то добавит.
2: Ну да, я тоже хотел сослаться на Светлану Анатольевну, сказать, что у нее просто там исчерпывающе и очень доказательно все продемонстрировано. Но я только добавлю, что это крайне часто встречающийся миф, и действительно, если мы, и там вот та ссылочка, по которой вот, которая там прикреплена, мне присылали, так сказать, вот эту подборочку вопросов, и я проходил по ссылке, и я посмотрел, и там учительница индийского, значит, индуска, учительница рассказывает детям про санскрит, и она рассказывает про числительные. И числительные действительно похожи. И они похожи, ну, так же, как в большинстве индоевропейских языков. Ну, может быть, где-то на слух немного больше, но я вас уверяю, что с литовским больше похожего, чем с русским, например. Ну, а если мы послушаем речь, то мы не поймем вообще ничего. Если мы прочитаем, мы тоже не поймем вообще ничего. Откуда это взято про 80%, я тоже не знаю. Вот у нас много проектов с сербскими, черногорскими коллегами, и приходится, ну, то есть с удовольствием, не то что приходится, с удовольствием я читаю некоторые сербские

0: оно тебе понятно, из-за этого ты можешь читать. Но и там встречаются очень часто слова, которые ты просто не понимаешь. Если мне скажут, что сербским там 70% очень близких слов, я еще могу поверить. Но санскритом, ну это смешно просто.
1: Спасибо.
2: Это не то, чтобы смешно, так, но я бы просто рекомендовал взять какой-нибудь текст на санскрите, пусть даже транслитерированные кириллицы, и попытаться понять, что там написано.
0: Да, да.
2: Вот не какие-то, кстати говоря, примеры, подсовываемые уважаемыми там неоязычниками, как, например, действительно числительные, которые, ну, совпадают вообще.
0: Там, ну, или отдельные слова там.
2: Во многом, да.
0: Вот у нас свекр в латыни свекрус. Вот, очень похоже.
2: Вот, а взять какой-то простенький текст и попытаться понять, что там написано. Вот Бурлак это предлагала, кстати. И, кстати говоря, если вы возьмете древнеславянский какой-то текст, вы, в принципе, там, может быть, не все, но что-то поймете. С санскритом я сильно сомневаюсь. Сильно сомневаюсь.
0: Не поймете ничего вообще.
2: Вот, и это факт как раз. Следующий вопрос задает Дмитрий К. И он пишет, а с чего Елена Глинская наполовину литовка? Это вопрос был в комментарии к видео, где Иван приводил этот пример там, лица. Елена Глинская, а с чего ли Елена Глинская наполовину литовка? Родословие Глинских еще тот дискуссионный вопрос, то ли от Мамая, то ли от Олега Гориславича. Кто из них был литовцем? Можно сказать, что Глинские были литвинами, но не литовцами.
0: Ну, я считаю, что это имеет право. Комментарий, конечно, на существование действительно населения называли литвинами. Это были как сами литовцы, так и славянское население Великого княжества Литовского. Но я возражу, что в историографии род Глинских называется знатным литовским родом всегда, во-первых. И во-вторых, если мы посмотрим источники того времени, то форма литовский люд, литовский мужик, она упоминается. Поэтому тут никакой, в общем, ошибки нету, что она литовского происхождения. Но вообще, говоря к сути моего примера, это не имеет ничего общего с сутью, которую я хотел изложить. Потому что я говорил о том, что мы не в нацистской Германии, чтобы говорить про эталонные славянские лица. И славяне очень существенно различались по своему антропологическому типу на всех этапах существования. Если мы посмотрим антропологов Алексеевых, то мы в этом убедимся, их работы. Поэтому даже если бы мы знали точно, у нее вот там наполовину сербское происхождение, наполовину кто считает, что ордынское, кто считает, что славянское, но это не важно. Важно, что нельзя говорить об этносе человека по его типу его лица, типу его черепа. Это просто неверно.
1: Спасибо. Следующий вопрос с донатом. Спасибо огромное, Ксения. Ксения Дмитрий Селест пишет. Добрый вечер, Иван. Синташтинская культура исчезла или трансформировалась со временем в другую?
0: Синташтинская культура трансформировалась. Да, можно сказать, что это миф. Есть почему-то у людей тоже такой укоренившийся миф, что синташтинцы куда-то исчезли. Что-то куда-то уехали все, и никого там не стало у нас в степях. На самом деле, конечно, она трансформировалась. Трансформировалась она в петровскую культуру, но на сегодняшний день даже похоже, что они друг на друга накладываются. То есть синташта, она немножко предшествует, а потом появляется Петровка одновременно, и потом Синташта исчезает, и Петровка продолжается. И впечатление, что это одни и те же люди, которые меняют свой уклад. Петровская культура. Потом из Петровской появляется Алакульская культура. Там наследуемость прослеживается, никуда она не исчезла. Изменился несколько тип хозяйствования, изменился там погребальный обряд, культура их трансформировалась по разным причинам, но вне культуры не исчезала.
1: Спасибо. Так, и следующий вопрос. И также спасибо большое за поддержку нашего стрима. Оркус Ганимед, наверное, так. Привет из Латвии. Приятно вас видеть. Отдельное спасибо Ивану. Всегда приятно вас слушать. Это не вопрос, это констатация факта. Спасибо
0: за поддержку. Спасибо. Приятно тоже для вас рассказывать. Спасибо.
1: Так, и Гранатиус 25.

0: Можете рассказать о шигирском идоле? В СМИ вокруг него напустили столько РЕН-ТВшники, будто ученые не знают о том, откуда он взялся. Врут, конечно, но все-таки.
1: Прям захотелось посмотреть, что РЕН-ТВ сняли про шигирского идола. Посмотрите на этот профиль славянского мужчины.
2: Это может вызвать шок.
0: Да-да-да, начинать надо с этого.
2: Шигирский идол на самом деле не шигирский и не идол.
1: Там еще должна быть фраза «Это изменило все». Мне кажется, это важно. Ну вот, о шигирском идоле. Шигирский идол – это идол, который датируется эпохой мезолита, 11-м тысячелетием. Этот идол важен потому, что является очень древней и, возможно, древнейшей деревянной скульптурой, но, во всяком случае, такой крупной точно. У нас в палеопарке стоит его копия, ну, не стопроцентная, но очень близкая. Он важен потому, что он показывает нам мировоззрение и мир, духовный мир какой глубокой древности. Мы видим, что уже в эту эпоху у людей были совершенно выраженные антропоморфные представления о божествах, о высшей силе. У него очень интересные детали. У него открыт рот, что интерпретируется как то, что он живой, он говорит или он просит есть. Такой очень интересный художественный элемент. Конечно, он достаточно прост по своим формам, но для той эпохи можно сказать, что очень сложен, потому что там много каких-то орнаментов, деталей и очень-очень важный памятник именно для реконструкции мировоззрения прошлого.
0: Спасибо. И дальше мы идем с вопросами. Вопрос задает Владимир The Red. Послушал пункт по оружию. Так как считаю, что сфера своего научного это сфера своего научного интереса. Ответ вашего эксперта, мягко говоря, очень ангажированный, максимально поверхностен. Что значит специализированное оружие? Неудивительно, что у славян многие формы были взяты у соседей. Это иное время и большой культурно-технологический обмен.
1: Да, есть целый корпус комментариев. Люди возмутились тем, что я, скажем, как им показалось, принижаю военные способности славян, но я хочу заметить, что я нигде не говорил о том, что славяне были там плохими воинами или у них не было оружия. Конечно, было. И более того, я боролся с конкретным мифом и тезисом в этой позиции. Просто когда обычно человеку говорят «славянский воин», что люди представляют? Мы можем загуглить, что люди представляют. Люди представляют Добрыню Никитича из сказки, в мощного такого, в позднесредневековых доспехах. И он еще обязательно должен быть таким сильным, чтобы он мог там этих кочевников вот так вот ломать просто руками. И вообще невероятной мощи человек. И вот что представляют, когда говорят «славянский воин». А я уж не говорю про то, что это сразу вам будет полный пакет там и часто и какая-нибудь Великая Тартария, и как мы Китай победили, и китайскую стену построили, и вообще самый мощный. То есть я говорил только о том, что славяне не выбивались в этом смысле из общего исторического процесса. Потому что не были славяне какими-то уникальными супервоинами. И славяне, естественно, в разные эпохи, в разных регионах воевали по-разному. Потому что военное дело – это, в принципе, не атрибут этничности, это очень адаптационная вещь. Если ваши соседи агрессивные, вы тоже будете агрессивным. Если соседи не агрессивные, ну, вы не очень агрессивны. Если соседи сильно превосходящие по силе, вы ищете какие-то способы борьбы с ними, кроме прямых столкновений. Я говорил о партизанской войне. В партизанской войне нет ничего порочащего воина. Вот сейчас на Netflix должен выйти сериал про варваров. Пожалуйста, германцы партизанскими методами разнесли римлян. Что, они плохо воевали? Прекрасно они разнесли римлян. И поэтому, да, может быть, людям, которые разбираются в этом вопросе, могло показаться, что я недостаточно подробно раскрыл этот вопрос. Потому что, естественно, у славян было вооружение, естественно, на Западе, где славяне с германцами, с раннесредневековым германским государством, да, они сталкивались. Там были конфликты, там были крепости. Славяне колонизировали Балканы и пусть и ослабленную Византию, но они громили вместе там с готами, с гепидами. Да, такое было. Но что очень важно, какая мне еще была важная мысль, там вот спрашивают, что значит специализированное вооружение. То и значит, что есть народы, некоторые, которые разработали какие-то уникальные военные решения. Там, Македонская фаланга, Римский легион. Да, конечно, римляне перенимали оружие у галлов, там и кольчуги, и шлем гальского типа они использовали. Но у них был легион, их разработка. Вот у сентарштинцев это видно, что они закладывают определенные тенденции. Колесница самая ранняя. Это топор, клевец, сложные луки. Это метод степного боя, дистанционный, мобильный. И этот метод, он потом исторически виден, как это во всадничество трансформируется потом и более поздних, с похожим набором вооружения лук, топор, чекан. Вот я говорил об этом, что, в общем, у славян таких новшеств, каких-то принципиальных, которые заимствовали другие народы, не было. И это одна из причин, по которой мы не можем их выделять как особенно превосходных воинов, превосходных относительно остальных. То есть они в военном отношении ничем не превосходили другие народы того времени. А в некоторых случаях были достаточно мирными. Но мирными в каком смысле? Вот у многих славянских племен не было укрепленных поселений. И не надо воспринимать тоже это как какой-то минус, что как вот у них нет крепостей, что они плохие войны. Дело в том, что в эпоху великого переселения народов, ну и во всей последующей волне после великого переселения, если вы построите укрепление, вам нужны для этого ресурсы, вам нужны люди, вам нужны силы. Это укрепление, если враг достаточно могуч, и его возьмут. Вы этим укреплением, вы его ставите на возвышенности, на открытом пространстве, там, где должно стоять укрепление, вы показываете, иди сюда, я поставил укрепление, попробуй его взять. И, конечно, его захотят взять, потому что там есть ресурсы, там есть как минимум люди, которых в рабство можно взять. А если ты живешь маленькими общинами по 30 человек в лесу, в маленьких хуторках, то тебя уже не так соблазнительно искать, грабить, и тебе легче встать, уйти и перейти. Это тоже тактика. Вот, пожалуй, достаточно об этом.
0: Спасибо.
2: Спасибо. Так, значит, вопрос задает некто серпом по сердцу, который пишет: а я вот ни разу не родновер, не потомок гиперборейцев, но странно как-то, славяне по лесам несколько веков ныкались. За несколько веков можно было придумать и боевое оружие. Вот это продолжение, Вань.
1: Да, это
2: если вот... принять все это на веру, то славяны были либо абсолютно тупые, либо идейные пацифисты.
1: Ну вот я замечу, что я никогда и нигде не говорил, что славяне были абсолютно тупые и идейные пацифисты. И более того, вот мы сейчас с нашими балканскими коллегами, с черногорскими, мы разрабатываем как раз музейную экспозицию, посвященную тому, как славяне Балканы захватывали, и делаем реконструкции вооружения в том числе. Вот. Ну, это, опять же, да, к прошлому вопросу, наверное, мы ответили.
0: Спасибо. Дальше. Саша. Продолжишь?
2: Дальше мы говорим спасибо Юлке за поддержку. И Ян Павлов спрашивает, а почему у славян не зародилась письменность? Каких условий не хватило? Или, может, она таки была? Иначе как без письменности ввелся учет?
1: Бухгалтерский, наверное. Определенные способы, конечно, фиксации могли быть. То есть вот то, что называют чертами, резами, узелками и так далее, там, могло использоваться. Но ничего удивительного в отсутствии письменности нет. Более того, я замечу, что Даже те же самые скандинавы, которые прославились своей рунической письменностью, руническими камнями, они ее ни для какого учета не использовали. Они ее использовали для создания магических и всяких ритуальных и памятных изваяний. И все те, скажем, источники, которые мы знаем, они записаны-то уже монахами, а не самими скандинавами вот этими рунами. Ничего там удивительного нет. Потом, если мы говорим о родоплеменном обществе, а мы говорим о родоплеменном обществе, там это совершенно тоже не обязательно. Люди имеют мощную устную традицию. Как раз можно вспомнить ту же самую, очень хороший пример. Это зороастрийские жрецы, которые огромные объемы информации передают устно из поколения в поколение, в течение многих поколений. И когда уже записали эти гимны, то, ну, в общем, удалось сопоставить, и даже человек может не знать письма. Сопоставление показало, что очень точно передается информация. В бесписьменном обществе устные способы передачи информации, они очень мощные. Письменность нужна там, где есть уже государство. Славяне, они находились на, вот по мнению антрополога Крадина, на вождественном этапе развития. То есть есть род, да, есть объединение родов, племя, ну там два рода могут быть, может 8, может 10. Племена могут объединяться в племенные союзы, ими может управлять вождь. Но это еще не государство, это государственный уровень развития. Письменность там не нужна. Но касательно письменности, надо сказать, что как только появляется раннее государство у славян, там и возникает запрос на письменность очень быстро. И мы можем посмотреть княжества, там, те же самые балканские, которые были близки к византийскому влиянию, княжества Дукля, например, вот они, ну, очень быстро переняли византийскую книжность. Моравы, Великая Моравия, да, это территория современной Чехии, частично Словакии, они самыми первыми получили именно славянскую письменность. Они и позвали Кирилла Мефодия, которые нам создали письменность, и у них она появилась, ну, немножко раньше, в начале второй половины IX века.
2: Спасибо. Вопрос задает Хватбукс, так что ли. Сравнивать одежду Крайнего Севера и Центральной полосы неправильно. Также неправильно сравнивать рацион питания. Как в Сибири или на Урале что-то выращивать? И в наши дни эти регионы считаются зоной рискованного земледелия. Все зависит от внешних условий, а не от культуры поселения.
1: Да, тут почти все правильно вот в этом изречении, и ну, за исключением того, что все-таки не все зависит от внешних условий, и когда славяне действительно добрались до Урала в виде русских колонизаторов, они почему-то сразу начали хлеб выращивать. И ничего их не остановило, что рос он похуже, все равно они занимались земледелием и занимаются. И в Сибири занимаются земледелием. И в Хабаровском и Забайкальском крае занимаются земледелием, потому что славяне земледельцы. Вот, но, конечно, справедливо о том, что там, да, в течение долгого времени может измениться окружение и материальная культура может измениться. Но мы-то говорим о том, что есть прямые наследники у этих культур, в частности у славян, вернее, прямые предки, которые нам известны археологически в Европе, они похожи на славян. А синташтинцы на славян не похожи. Вот предки славян в бронзовом веке, они уже, в принципе, похожи на своих потомков. Ну, в общих чертах. По укладу, по той зоне, в которой они живут, развиваются. По типу поселений. Это может быть там тшенецкая культура, например. И может унитетская отчасти. Ну, то есть это еще те времена, когда, опять же, говорить даже о балтославянах, скорее всего, еще рано. Но там они похожи, а вот здесь они вот совсем не похожи. Они похожи на будущее иранское население, ираноязычное, а на славян они не похожи. Вот об этом и речь.
0: Спасибо. Так, Элен и компания, видимо, Элен Си. А когда славяне начали строить избы для, и как выглядят избы для, и как выглядят ранние храмы? Избы для кого-то.
1: Для Бога.
0: Наверное, да. Что-то такое.
1: Тоже жилища славян существенно, конечно, различались. Но срубная полуземлянка, землянка – это очень архаичное строение. Оно появляется еще в бронзовом веке, еще до того, как появляются сами славяне. А вообще, если мы посмотрим на, опять же, южных славян, то это будут мазанки, которые нам известны по украинской, например, этнографии, по балканской этнографии. А если мы посмотрим на западных славян, то у них там такие вот... Ну, тоже и мазанки, и, ну, конечно, еще не фахверки, но там деревянный каркас и тоже вот обмазанный глиной. Храмы славяне строили деревянные. Вот у западных славян есть некоторые источники, позволяющие реконструировать храмовую архитектуру. Это такой вот прямоугольный деревянный домик с вертикально поставленными столбами, стены формированы вот из этих столбов. Вот такие храмы были деревянные. Ну, наверное, с какой-то резьбой, но это сложно реконструировать.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
0: И Константин тоже говорит спасибо Ивану. Иван, спасибо. Спасибо. Вот. Так, Радагест Вережников. Есть ли у общеславянского языка перспективы?
1: Вы знаете, мне очень нравится сама вот эта идея общеславянского языка. Ну, я много видео про это смотрел. Это очень интересно, как действительно его все понимают. То есть это, ну, искусственный язык, он недавно, я так понимаю, сложен, но действительно его все понимают, все славяне. Ну, я думаю, что это скорее, конечно, забавная игра, потому что все-таки, если вы хотите... Для чего? Если для... международного общения, ну, все-таки английский удобнее, больше знает людей английский, чем общеславянский, и литературы больше всего. А так, ну, лучше, если какая у вас цель, вы хотите переехать или понять культуру, или изучать культуру, тогда лучше учить язык другого славянского народа. И я вас уверяю, что он дастся вам очень легко. Вот у меня отец много лет прожил в Чехии, и, ну, то есть вот он так много славянских языков очень хорошо понимает. Потому что, выучив, ну, скажем, один западнославянский язык, остальные понимаешь хорошо. Потом тот же сербо-хорватский, это тебе уже и Босния и Герцеговина, и Хорватия, и Черногория, и собственно, Сербия. Ну, то есть надо учить просто язык. И все, а общеславянский это интересно. Это просто как раз хорошо показывает наше родство. У меня часто бывали случаи, когда я с друзьями, с славянскими друзьями из той же Сербии разговариваю и по-английски. И у нас возникает какая-то ситуация, когда что-то очень сложное обсуждается и тяжело объяснить. И я начинаю по-русски тогда им говорить, и говорю, теперь понятно, все хорошо. А бывает, что какие-то слова вообще оказываются в итоге общие и очень забавно.
2: Я, кстати, таким образом вот с польскими археологами общался в Египте у храма Хатшепсут в Фивах. Когда они начали со мной говорить на английском, а потом такие, и давай по-польски. Причем она, значит, показывает мне, что она там, она реставратор, и что она какую-то щель там заливает каким-то составом, и она такая вот слово, я такой, эпоксидка. Да, и так ей слово понравилось.
1: На эту тему про поляков тоже, пока ты вспомнил, очень забавная была ситуация. Я надеюсь, что поляки нас не смотрят, я скажу плохое слово на польском. Значит, какая была очень забавная ситуация, тоже мы шли в поздний вечер, мы в незнакомом месте в Черногории, мы идем по улице, вообще никого нет, и идет какая-то группа ребят, но видно, что это не черногорцы, то есть они такие светленькие. Я подумал, что это какие-то другие европейские туристы, и я начал с ними по-английски. И они вижу, что не понимают, что я не спрашиваю. Я спрашивал, ну, про магазин, где купить продукты, где как далеко магазин. И в итоге мой товарищ, уже мы такие изможденные, он говорит, магазин далеко. И тут же мы получаем ответ, курва, далеко. Вот. Это были поляки, и они по-русски сразу все поняли.
2: А я подумал, это индусы на санскрите тебе ответили.
1: Нет.
2: Ты меня разочаровал.
1: Настоящие индусы, светлые.
2: Да-да-да. Арии.
0: Так, перед тем, как следующий вопрос перейти, я хочу сказать, что нас смотрит 915 человек, а лайков всего 327. Непорядок. Друзья, нажмите вот на такой вот значок, вот на такой, и этот стрим будет смотреть еще больше людей, и нам всем будет хорошо. Да-да-да.
2: Да, кстати, ну, пока не забыл, мне только что прислали видео с семинара Натальи Зубаревой, которая получила премию «Академик ВРАУ» 2019 года, и она на своем семинаре рассказывает про то, что ей вручили премию, и про то, что это ей дало толчок к дальнейшему саморазвитию. Вот. Но это не помешало ей подать в суд на нас, видимо, продолжение этим судебным тяжбам. Мы там отбились и отменили решение арбитражного суда, но, судя по всему, продолжение нас ждет. Но толчок к душевному развитию, духовному, тем не менее. Буду надеяться, что и тем финалистам ВРАЛ, которые, значит, будут бороться за звание академика 1 ноября на форуме «Ученые против мифов», им тоже наша премия даст толчок определенный. Мы ради этого все и затеваем исключительно.
0: Отлично. Так, а теперь продолжим с вопросами.
2: Да.
0: И это Даниил Савченко. И он говорит, так, стоп, погодите, это получается, что Перун, Сварог и Ежи с ними, это все выдумки и новоделы?
1: Ну, нет, я же вроде только что рассказывал, что нет. Нет, безусловно, есть боги, которые совершенно надежно, по источникам известны, как я уже сказал, и общеславянские боги, и Сварог, он упоминается в источниках. Другое дело, что есть... некоторые боги, такие как, например, бог Рот, который описан у академика Рыбакова, и, ну, это довольно интересное было у него предположение, но сегодняшние ученые, они его опровергают и говорят о том, что все-таки никакого культа бога Рода не было, вот в частности, такой пример. А есть примеры, когда просто выдумывают новых богов, всяких там вышений, крышений и так далее. И вот, такие боги новодельные, да, они существуют, такие выдумки, но вам достаточно просто прочитать, я думаю, одну какую-то хорошую книгу, которая рассказывает о мифологии богах древних славян. Как правило, там приводятся источники, с которых берется эта информация. И вы начинаете понимать и представлять круг этих источников, какие они бывают, и сразу вы поймете, где крышень, а где сварог.
0: Спасибо. Саша, продолжишь?
2: Да, конечно. Вопрос. Сначала спасибо Анне Смирновой, которая стала спонсором канала «Лаборатория научных видео». А затем вопрос от Бармалея Бармалеевича. Здравствуйте. Было ли у славян что-то схожее с традицией викингов жертвоприношений богам военных трофеев, как, например, находки кладов в Нюдамском болоте?
1: Вы знаете, я боюсь ошибиться, потому что, возможно, у западных славян что-то похожее есть, но мне такие факты неизвестны. И касательно скандинавов, это вообще отдельная тема, потому что уже в бронзовом веке скандинавские культуры показывают высокую военизированность. Это опять к разговору о том, что такое специализированное оружие там, и так далее. Вот у них уже тогда появляются корабли, на которых они совершают рейды. Уже тогда это очень военизированное общество. И это в то же время скандинавское общество, это родоплеменной реликт эпохи такого великого переселения. по большому счету уже, когда существовали феодальные государства в Европе, скандинавы являлись во многом теми самыми германцами раннего Железного века, и многие традиции, которые были в бронзовом раннем Железном веке, в том числе подношение военных трофеев в водоемы, они совершали. И, безусловно, тоже кто-то писал в комментариях, что ну вот, у славян оружия мало в погребениях, но, может, они его просто туда не помещали. Это важное замечание, потому что погребальный обряд и тот принцип, по которому он формируется, нам не всегда, конечно, известен. Но в подавляющем большинстве случаев, если военная функция в культуре проявлена была серьезно, то она отражена в погребальном ритуале. И во всяком случае можно говорить о том, что те люди, которые отражают вооружение в погребальном ритуале, в разных своих кладах и жертвоприношениях, они точно более военизированные, чем те, кто этого не делает.
0: Спасибо большое.
2: Спасибо. И Павел Гришин, тоже вам спасибо большое за поддержку. И Михаил Тн, или Тп, Тн все-таки. История изучает современность как результат предшествующего развития человечества. Какой вклад в развитие человечества внесла синтоштинская культура?
1: Хорошее название для книги. Ну, исходя из того, что мы знаем на данный момент, можно говорить о том, что синтоштинская культура явилась важным этапом в освоении транспорта и боевого транспорта, в частности. То есть это первый случай археологический, самый ранний археологически зафиксированный случай повозки с двумя колесами, со спицами, легкой повозки, которая многовероятно использовалась в боевых целях. Ну, это дискуссионный вопрос, но так или иначе, это самая вот такая ранняя повозка. И как минимум это. Мы видим, ну, правда, не в синтоштинской культуре, но в ее потомках, что эта тенденция к развитию, ну, еще, может быть, не всадничества, но работы с лошадью, использование лошади как тягловой силы, как для транспорта, так и для военного, так и для грузового, видимо, транспорта. Ну, скорее для грузового, конечно, использовали быков, но все-таки для каких-то были наверняка запряжки лошадьми. Это все привело к тому, что уже в начале второй четверти второго тысячелетия до нашей эры, к 1750 году, есть основания говорить, ну, условно, к 1750-м, можно говорить о появлении всадничества. Есть вот последние исследования Эммы Радиковны Усмановой и Игоря Владимировича Чушкова, которые говорят о том, что всадничество, его признаки фиксируются уже так рано. И колесница — это был один из шагов, один из путей решения, как применять лошадей в качестве военной силы, потому что эти лошади были еще не крупные, упряжь была еще не очень развитая, и сражаться на них было, видимо, сначала удобно с борта колесниц. Но постепенно они нашли решение, как сражаться именно всадниками. Ну и в последующем вот эту тенденцию они, можно сказать, что понесли дальше и вошли, ну если не единственными такими создателями этой тенденции технологии, то, во всяком случае, одними из важных создателей вот этого кочевого типа ведения боя, который в истории сыграет огромное значение.
0: Спасибо. И прежде чем продолжить, я предлагаю сделать несколько важных объявлений, таких достаточно для нас традиционных. В первую очередь напомню о том, что в любой момент времени вы можете поддержать наши проекты, как лаборатория ночных видео, так и anthropogenes.ru. Имеется огромное количество способов нас поддержать. И самый простой из них — поставить лайк этому видео и всем остальным видео на канале, если у вас есть немножко времени. И можно их посмотреть, потому что они все интересные, ну, на мой субъективный взгляд. Можно поддерживать наши каналы при помощи спонсирования. У нас есть странички на Патреоне у обоих проектов. Если вам нравится данный конкретный стрим, то вы можете, соответственно, отправлять донаты при помощи суперчата или по ссылке, которая имеется в описании, она же будет в чате. И вопрос, который вот таким образом задается, нами зачитывается в самую первую очередь.
2: Спасибо, Виталий. А я хочу, так сказать, проанонсировать, что у нас будет на следующей неделе. У нас в среду ближайшую стрима не будет, мы готовимся к форуму «Ученые против мифов», а в четверг, 29 октября, мы опубликуем на канале «Антропогенез» очередной доклад с форума «Ученые против мифов Z», который был в июне. Михаил Никитин тогда выступал с замечательным докладом «Слепой часовщик против разумного замысла. Краткий курс отрицателя теории эволюции». Никитин, автор замечательной книги о происхождении жизни, которую я всем рекомендую. Доклад, ну и вообще замечательный исследователь, книгу его и доклад его я всем рекомендую. Еще раз, доклад будет в четверг, 29 октября, в 19:00. Не пропустите, на канале «Антропогенез». А в субботу уже, 31 октября, форум «Ученые против мифов 13», который, ну, вообще нельзя пропустить. Поэтому срочно регистрируйтесь, если вы это еще не сделали. Трансляция бесплатная. Смотреть можно из любого города мира, ну или из села, если вы в селе. Вот. А если поддержать хотите, ну будем благодарны. Еще раз, 31 октября в субботу, 1 ноября в воскресенье, форум «Ученые против мифов 13». Форум, так сказать, с чертовским номером, и он будет проходить в Хэллоуин, поэтому он такой с мистическим уклоном, поэтому там будет и про вампиров, про лохнесское чудовище, про грибы ядовитые не очень, но и про, например, различные методики похудения и про особенности работы мозга, и про Коперника без мифов и различных таких легенд. И будут дебаты на тему искусственного интеллекта, будет битва палеонтологов и будет вручение премии «Почетный академик ВРАЛ 2020». В общем, это пропустить нельзя, это будет классно. Через неделю уже.
0: Я вот бы даже сказал, что это будет чертовски классно.
2: Чертовски классно, и, так сказать, никто не ждет научной инквизиции, но в субботу она придет, а в воскресенье особенно придет.
0: В общем, будет интересно. Я думаю, что вы с нами. И мы можем продолжить теперь с вопросами. Я думаю, что Иван немножечко отдохнул.
1: Вампир, кстати, славянское слово.
0: Ха.
2: Вот. Вампир – славянское слово. Вампиры – это наши, так сказать, достояние, не позволим.
1: Наш вклад.
2: Ну, кстати говоря, помнится, чье это произведение под названием «Упырь»? Какого писателя? Русского писателя?
0: Может быть, там, и не одно произведение с таким названием.
2: Я помню вот классическую книгу, и там просто было рассуждение как раз на тему, что... Алексея Толстого, елки-палки. Вот, я помню там рассуждение 1841 года, между прочим, там герой рассуждал на тему, что вампир – это вот какое-то западное влияние, а наш родной сырмяжный такой упырь.
1: Ну, вроде как считается, что вампир как раз от упыря происходит, но я могу ошибаться, но мне так помнится.
2: Вот
1: по поводу книги, дело в том, что сын профессора филологии и русской литературы, мне этого не простят, я думаю, теперь. Ну, ладно. Уже теперь ничего не сделаешь. Давайте продолжать.
2: Так, вопрос. Вот, по-моему, Виталик, я уже запутался. Мы остановились на Сулусе.
0: Да, сейчас его вопрос.
2: Сас от Сулуса Великий, Сулус Великий, спрашивает, а было ли единое самоназвание у восточных до Руси? И русские занимают худшие земли, чем другие славяне. Значит, предки были слабее и вытеснены?
1: Ну, тут много вопросов. Нет, единого самоназвания у племен восточных славян не было. Когда славяне были едиными праславянами, их название, собственно, так и реконструируется, как славяне, то есть славяне, владеющие словом, понятным друг другу языком. Но уже в эту эпоху, в эпоху освоения русской равнины, в частности, это уже были племена, которые довольно далеко разошлись, у которых диалекты очень сильно друг от друга отличались, у которых были собственные культы, собственные божества, у которых были ну, довольно серьезно различающиеся археологические культуры, потому что когда они эту территорию осваивали, они, естественно, впитывали традиции, ассимилировали финно-угров, где-то балтов, и названия племен были различные. Вообще считается, что и идентичность весьма сомнительна, что у них была такая, что они как-то сильно осознавали свое родство в то время. Скорее всего, нет. И отношения зависели от факторов вполне рациональных, от реального отношения друг к другу, а не от какого-то их лингвистического родства в прошлом. Они так такими категориями не мыслили. И была там еще вторая часть. Можете напомнить, пожалуйста?
0: Да, конечно.
1: Значит.
0: Так, это следующий вопрос, прошу прощения. А вот
2: вторая часть была про земли, что у славяне, мол, занимали. Да, русские земля. Занимали худшие земли.
1: Да чем... нет, ну почему худшую? Нет, конечно же, нет. Не худшую, и более того, как раз вот освоение этих территорий, оно и показывает, что славяне могли себя вполне, в общем, воинственно вести, и им же они же покорили эти территории, вряд ли финно-угры и балты им так радостно это все отдавали. Территории с большими пространствами, большими ресурсами, очень хорошие. Но другое дело, что тут, конечно, это и субъективные факторы есть. То есть кто-то может считать, что вот повезло южным славянам, у них тепло там и растет виноград и олива. Но тут был у меня тоже диалог с моим черногорским другом как раз на эту тему, когда он мне всерьез говорил, что у них самая худшая земля, которая досталась славянам. Потому что у них же там горы и вообще плохо с земледелием. Ну, поэтому это есть как объективные вещи, так и субъективные. Объективные в том, что много ресурсов, много территорий, отличная территория для развития. Субъективные, ну, в том, что, ну да, климат похолоднее.
2: Спасибо.
0: Отлично.
2: Так, и следующий вопрос задает Вакс.
0: Угу.
2: Климат в Зауралье изменился, стал мягче. Синтакша закончилась. Синтакша. Аркаим.
1: Это славянская просто синтакша.
0: Угу.
2: Аркаим бросили. Почему?
1: Почему? Почему бросили Аркаим? Ну, это дело не в климате. Надо начать с этого. Вообще, помимо Аркаима известно 24 поселения на сегодняшний день, надежно, и еще некоторые под вопросом. Изменилась ситуация, есть разные модели, объяснительные модели, но основная, одна из самых убедительных в том, что та модель расселения, которая ими была предпринята, то есть очень централизованная, кто-то даже пишет, урбанистическая модель развития, то есть высокая концентрация населения в этих очень тесных и при этом крупных поселениях, при том, что они еще не были кочевниками в полном смысле, у них было отгонное скотоводство, они просто при таком массовом заселении компактных территорий выели всю кормовую базу, у них случился перевыпас, и они естественным образом перешли на более широкое расселение. И когда они стали более широко расселяться не такими большими коллективами, то у них постепенно утрачивается традиция фортификации, потому что меньший коллектив не может уже такие инвестиции вкладывать в укрепление, в частности. И ну, культура видоизменяется. То есть они оставили это не из-за климата. Климат там на протяжении существования Синташты, да и последующей пары культур, он несущественно менялся.
0: Спасибо. Следующий вопрос от регулярно смотрящего у нас Хачатурка. И он спрашивает. А слышал от коллеги интересные в кавычках факты. На раскопках в Италии нашли надписи на санскрите. В Марокко нашли племя темнокожих людей, которые вообще говорят о санскрите. Хи-хи-хи. Откуда эти истории взялись?
1: Ну, придумать-то что угодно можно. Тут по-другому не скажешь. Какие там могут быть в Марокко темнокожие, говорящие на санскрите люди, ну, наверное, какие-то туристы заблудились очень, очень надолго. Нет, ну, это просто какие-то байки. Опять же, вы просто посмотрите на историю Северной Африки, посмотрите, какие племена там жили, посмотрите там есть иберийско-африканский неолит, вы увидите, что там жили мехтоиды, которые являются предками берберов и которые являются родственными там культуре колоколовидных кубков, предположительно, и, в общем, ну, там совершенно другие вещи происходили и в бронзовом веке, и позднее. Нет, никакого санскрита там не может быть.
0: Спасибо. Боря Феркель к нам пришел, сказал спасибо большое, очень интересно. Борис, спасибо вам, что вы поддержали наш стрим. И Иван Квасов говорит, объясните контингенту еще раз разницу между русскими, славянами и скифами. Спасибо за работу.
1: Славяне. Большая языковая семья, которая может при этом иметь разную материальную культуру, разную религию, разный антропологический тип, разный фенотип и даже разную генетику. Но их роднит язык. И язык является основным. Язык является основным для нашей идентичности. То есть, несмотря на то, что мы с чехами или сербами честно различаемся, мы прекрасно понимаем свое языковое родство, ну и, соответственно, то, что в прошлом у нас были мощные пласты общей культурной традиции. Русские – это один из славянских этносов. Скифы – это иранский, ираноязычный народ древности. Скифы – вообще название, их не само название скифов, это греческое слово. Самих ираноязычных племен было великое множество. Некоторые названия нам известны, опять же, из чаще всего из античных, конечно, источников. Это азиатский скиф, который себя, скиф в кавычках, который себя называли сака, сака-олень на иранских языках. То есть вот у нас на Урале жили не скифы, а саки. Скифами обычно называют причерноморских ираноязычных кочевников. А само название этих кочевников было «Сколотой». Вот.
0: Как-то спасибо. Вот. Очень спасибо. Доступно, я считаю.
2: Так, следующий вопрос от Виталик Амиго. Знакомы ли вы с книгой Марии Семеновой «Мы славяне»? Там многое про быт, традиции, приметы и прочее. Скажите, можно ли воспринимать данную литературу как научную?
1: Вы знаете, да, я эту книгу даже читал, но это было так давно. Это был, наверное, 2000 какой-нибудь пятый год, может, шестой. Поэтому могу точно сказать, что ее не стоит воспринимать как научную литературу. Может быть, там есть хорошие научно-популярные вещи. Но я помню, что там были какие-то мифы все-таки, какие-то ее собственные взгляды, ну, потому что она ее не подает как научную, даже как научно-популярную, она, по-моему, не подает. Это все-таки художественная книга. Поэтому, наверное, хорошая художественная книга, но нет, конечно, не научная.
2: Спасибо. И вопрос от Кати. Помню из учебника по истории фразу «мегалиты бронзового века были выражением единства рода». Что бы это значило?
1: Ну, мегалитическая традиция, она вообще восходит еще к рубежу, в общем-то, каменного и века и эпохи палеометалла. И это, допустим, если мы возьмем тот же Стоунхендж, то это и неолит, и энеолит для Британии. Поэтому, ну, что здесь имеется в виду? Во-первых, мегалитическая традиция далеко не всегда связана только с бронзой, и часто вообще не связана с бронзой, с бронзовым веком. Но это часто были коллективные усыпальницы. Археологически известно, что в таких, да, отражает определенный этап мировоззрения, связанный с первобытностью, когда общинное сознание очень мощное, и вообще ставится исследователями вопрос, насколько было выражено индивидуальное сознание, и в погребальном обряде это очень хорошо отражено, что мы видим именно погребение общины вот в этом мегалите, и вся их сила, их рода, их общины, инвестиция, она вложена вот в это общее погребение. То есть нету каких-то частных погребений или там парных или еще каких-то, а вот такие коллективы. Вот в этом и суть, что это выражение труда, трудозатрат рода для погребения членов рода.
0: Спасибо. Дальше длинный вопрос от Антона Кирсанова. Поехали. Не торопитесь осуждать неоязычников и думать, что вы понимаете их мотивы. Неоязычники бывают разные. Если выдуманные языческие обряды оказывают на многих реальное положительное воздействие, а я думаю, что это так, то стоит задаться вопросом, откуда это воздействие и почему выдуманные обряды его дают. По-моему, любители посмеяться над неоязычниками также невежественны по отношению к их деятельности, как и неоязычники невежественны по отношению к деятельности историков и археологов. Вот такой Антон Кирсанов.
1: Я хочу очень серьезно на этот вопрос ответить, и на самом деле мне бы очень хотелось, чтобы и Антон Кирсанов услышал этот ответ, и многие люди, кто интересуется неоязычеством. Дело в том, что я тоже не сторонник смеяться над неоязычниками, вообще не люблю обижать людей в моей жизни, никого. Но тут нужно четко разграничивать, что мы вообще называем язычеством и неоязычеством. И опять же, очень важный момент, что я постоянно сталкиваюсь с тем, что говорят, что вы не понимаете, как мы мыслим, вот, а мы по-другому. Я все понимаю, потому что у меня тоже, опять же, в далеком уже прошлом, но тем не менее был этап в там, старших классах, в раннем студенчестве, когда я вполне себе увлекался неоязычеством. Я посещал, я был на всяких равноверсических собраниях, я прекрасно понимаю, что это такое. Я прекрасно понимаю, как людей вдохновляют эти идеи, откуда они черпают вдохновение, и есть соответствующий контент, там, не знаю, музыка, литература и все что угодно. Я понимаю, что это может очень сильно вдохновлять, и у человека, когда это кто-то критикует, вызывает сильное там отторжение, переживание. Но тут надо очень четко обозначить, что нужно понимать, что настоящее язычество — это для славянского язычества. Это всегда традиция глубокого прошлого, традиция утерянная. И человек не может быть язычником. Вот просто он не может быть язычником в том древнем понимании. Это хороший пример марийцы. Вот есть луговые мари, например, сейчас. Вот у которых в деревнях сохранилось настоящее язычество, фрагментарное, там, пусть измененное где-то, но оно настоящее. То есть это традиция, которая не прерывалась и передавалась. А есть язычество, которое придумала современная интеллигенция марийская. Ну, чтобы как-то вроде было такое серьезное язычество, чтобы все было понятно и все было реконструировано. И вот это неоязычество, потому что там очень много выдумки. И даже если мы говорим о том, что человек говорит, я неоязычник, меня это вдохновляет, это его право. Человек может этим вдохновляться. Человек может в это верить, в этом, ну, это его личное дело. Но когда это начинает переходить, а это часто так происходит, на то, что начинают придумываться новые боги, потом начинают говорить, что они существовали, потом у нас начинаются какие-то книжки, которые мимикрируют поднаучные, и когда нам начинают говорить, что это уже не личные какие-то взгляды человека, да, его там какой-то духовный личный внутренний мир. Если бы это было так, вообще никаких вопросов. Но когда это начинает преподноситься под соусом, как будто бы научный какой-то научного исследования, вот тут мы уже не можем молчать и никак не реагировать. И вот тут мы и говорим, что нет, друзья, есть настоящее славянское язычество, мы знаем о нем вот это. Иного мы не знаем. То, что вы говорите, не имеет отношения ни к славянскому язычеству, ни к науке. Вот только об этом речь. И у меня было очень много ситуаций в жизни, когда мужчина в такой зрелого возраста, там, за 50 лет, а я тогда был совсем еще юный, и вот он мне очень злился, то есть мне тогда не хватило ума ему сказать, да-да-да, вы правы, там 100% крыши не выше, не славяно-арийские веды, и все, и не общаться. Не спорить с ним. Я начал спорить, и он мне сказал такую вещь, да как ты можешь, я вот всю жизнь был христианином, я там крещенный, у меня вся семья православная, но я понял, что это все вот плохо, что это не наше, это там от евреев, я теперь вот ушел к настоящему славянскому язычеству. И для него, как для человека, который, естественно, не погружен в исторические студии, для него это кажется убедительным. И наша задача, задача научного сообщества – создавать убедительный научно-популярный контент, который будет объяснять, что, как бы вы ни относились к церкви, к христианству, это научно обоснована более прогрессивная форма развития общественной материи. Вот как сейчас есть научное мировоззрение, которое, очевидно, лучше объясняет мир, чем мировые религии. Вот так же в свое время вот новые религии, которые пришли, они же не случайно были взяты на вооружение, они служили для развития консолидации общества. Ну, то есть они были более прогрессивные для целей развития общества, чем язычество. Вот и все. И все эти вещи нужно доносить. Вот, я немножко сейчас пространно, конечно, рассказал, но мне было важно это выразить. Я на самом деле серьезно к этому отношусь. Вот мне вообще не смешно, когда мне говорят, что я, то есть, рассказываю, что говорю, ребята, ну вот, вот смотрите, меня язычество вдохновляет. Мне нравятся эти образы. Меня вдохновляет язычество. И, может быть, оно меня даже стимулирует в моей работе. Но другое дело, что я прекрасно понимаю, что это какой-то этап прошлого. И там христианство – это тоже важный этап прошлого. И вся наша культура, она стоит на этих ступеньках друг на друге. И мы не можем там снести все и сказать, вот мы снова язычники. Но это невозможно. Вот и все. Вот что я хотел сказать по этому поводу.
0: Очень серьезный ответ. Я даже подумал, надо будет это дело вырезать и ВКонтакте отдельно выложить. Вот так вот.
2: Да, да.
0: А пока мы продолжим.
2: Продолжим. Так, вопрос Александра Милади. А почему бог-громовержец везде главный? И в Индии Индра, царь небес, и Зевс, и Перун. Что крутого кидать молнии?
1: По-моему, это очень круто, я не знаю, что может быть еще увлекательнее.
0: Ты, Саш, но... просто не пробовал.
1: Нет, на самом деле, тут мы опять, знаете, к чему возвращаемся? К тому, что часто неоязычники, ну или люди, даже не обязательно неоязычники, люди, которые пытаются представить древнее язычество, они его пытаются представить с точки зрения тех представлений о религии, которые у них есть сейчас, в современности. Им кажется, что если вот Бог, то он должен быть какой-то вот в современном христианском, например, понимании, везде, должен проявляться во всем. И объяснение Бога, что это какой-то крутой и сильный мужик с артефактами, которые позволяют ему делать какие-то необычные вещи, им кажется, ну, несколько странным. А почему он тогда, ну, по-настоящему бог? Но для язычника это было нормально. Языческие боги, они очень, очень антропоморфны во всех отношениях. И я приведу пару примеров. И часто как раз вот об этом и речь, что, например, неоязычники не всегда это понимают. Что, например, в язычестве боги смертны. По сравнению с христианским богом, они смертны. Их может убить как человек, так и бог. Если мы возьмем прекрасные, ну вот самый популярный пример — это Бальдер, которого убили в скандинавской мифологии, он попал в царство мертвых. Прекрасные примеры — это Илиада. Мы видим там постоянные ситуации, когда люди сражают богов. Диомед разрубил Афродиту, ранил Афродиту, она начала истекать кровью богов и хором, там спасалась и жаловалась Зевсу. То есть Бога может убить даже человек в языческом понимании. Да, это сложно, потому что Бог — это очень сильный, очень насыщенный магией человек, персонаж, скажем, сущность. Но он очень похож на человека и по поведению, и по тем законам, по которым он существует. Поэтому, да, языческие боги такие. Это сильный мужчина, у которого есть артефакты, которые дают возможность ему перемещаться по небу, разить молниями, бить молотом. А еще он стареет, но у него есть специальные артефакты, например, там амброзия или яблоки и дун, который он потребляет, и поэтому молодеет и не умирает, а не потому, что он вездесущий и всегда был и бессмертный бог. Вот это одна из специфик языческого, настоящего языческого понимания. Вот.
2: Еще один фундаментальный ответ –

0: разные, проследить трассологию. По большому счету, хорошо, относительно хорошо видны очертания колес, примерно понятен параметры кузова, но материала такого нет, чтобы смотреть трассологию. Но есть другие материалы, есть в колодцах, есть в погребальных сооружениях деревянные сооружения, на которых есть прям следы от обработки теслами, стамесками, и они позволяют представлять, как осуществлялась работа с деревом, и сами находки деревообрабатывающего инструмента есть. Он достаточно сложный, изощренный, стамески разного размера и разные плотницкие топоры и тесла.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо. Спасибо. И вопрос от Морчега. Простите за невежество. А что такое экспериментальная археология? Какие и в каких рамках там проводятся эксперименты?
1: У нас еще есть минут 15 стрима, так что...
2: Можно
0: поехать. А я вот сейчас коротко скажу. Экспериментальная археология – это субдисциплина археологической науки, которая с помощью натурного моделирования призвана подтверждать или опровергать гипотезы. То есть есть случаи, когда существует археологическая проблема, что невозможно понять, верно ли твое предположение, если ты не реконструируешь какой-то процесс, ну, он может быть разный. То есть это может быть готовка блюда, может быть строительство колесницы, а может быть строительство здания. То есть это натурное моделирование, проверка гипотезы с помощью натурного моделирования явления или процесса.
1: И в этот момент, наверное, имеет смысл напомнить, что прямо сейчас, ну не в данный конкретный момент, но в данный промежуток времени в Кемерово проходит эксперимент, и Ольга Вдовина делает диоритовую вазу, изготавливает ее с середины августа, если ничего не путаю, и продлится это еще, наверное, полгода минимум, по крайней мере, по словам Ольги Вдовиной. Так что, если вы еще не в курсе, что это такое, если вы не следите за тем, что происходит, у нас есть на канале «Научная станция», ссылка сейчас появится в описании, идет 24/7 стрим, 24 часа на 7 дней в неделю стрим. Вот, можете наблюдать за тем, как, собственно, это происходит. Так что это интересно, и, к слову, об экспериментах.
0: Да, это в полной мере тот эксперимент, который показывает то, на что человек может пойти ради эксперимента.
1: И продолжим. И здесь доктор Ливси. Расскажите о взаимосмешении и взаимном влиянии ранних славян и иранских кочевых народов. Кемерийцев, скифов, сарматов, алан. Как-никак 1500 лет жили рядом. 1500 лет.
0: Конечно, было влияние. И оно фиксируется прежде всего в языке. То есть есть слова, которые у нас заимствованы из иранских языков, и ну, не всегда можно, конечно, и почти никогда нельзя определить точный момент, когда это заимствование случилось, но это слова очень важные. Это такие слова, как бог, собака, топор. То есть это очень такие базовые слова. С точки зрения материальной культуры, вопрос такой сложный. Конечно, какое-то влияние было, но в целом славяне и скифы, они занимали ираноязычные народы, занимали разные экологические ниши, у них был разный тип хозяйствования. И, ну, конечно, были контакты, были какие-то наверняка и смешения, но... Так или иначе, это были два мира разных, разным укладом, были лингвистические контакты. И следы этих контактов – это самое главное. Лингвистические свидетельства этих контактов – они самые яркие, скажем так.
2: Спасибо. Следующий вопрос задает Элвис Пресный. Правильно?
1: Да, тоже да. На наших постоянных подписчиков. Подписчиков, наверное, но, по крайней мере, точно вопросы регулярно приходят.
2: Есть ли у археологов информация о татуировках у древних славян, у предков славян, вообще у народов, проживавших на европейской части России?
0: Для России мне такая информация неизвестна, но вот, опять же, сошлюсь на Балканы, что у балканских женщин в этнографии сохранялась очень интересная татуировка –

0: Известно, что в османское время ее наносили и мужчины. И это какая-то очень древняя традиция. Некоторые исследователи ее возводят, правда, не к славянской, а вообще к иллирийской традиции, что это были татуировки, они имеют какое-то сходство там с иллирийскими орнаментами. Иллирийцы – это индоевропейцы, которые, ну, пришли до славян на территорию в раннем Железном веке, даже в позднем Бронзовом веке они пришли на территорию Балкан, и потом они были романизированы, то есть они попали под влияние Римской империи, очень сильно с ними смешались. Но вот все равно многие традиции сохраняли, и татуировка известна у балканских славян. И, возможно, она очень древняя.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Куртус Харпер. Куртис Харпер спрашивает. Овчинный тулуп в минус 10, воин с топоров на колеснице и оседлое скотоводство в Северном Казахстане? Вы серьезно?
0: Да.
1: Все, засчитываем этот ответ.
0: Да.
1: Серьезно. Иван вообще очень серьезно.
0: Ну да, я не знаю, что его тут сильно смутило. Все хорошо.
2: Там, по-моему, был более развернутый комментарий товарища.
0: Нет, мне кажется, нет.
2: Нет?
0: Да, в смысле, нет.
1: Не его.
0: Ну вот мне, да, по подборку присылали, по-моему, вот как-то так и выглядел.
2: Возможно.
0: Рассматривал.
2: Видимо, он считает, что, ну, не так все. Возможно. Вопрос от Вадима Павлова. Почему бронзовый век идет раньше железного? Ведь, ну, классика, да? Ведь добыча железа намного проще из-за обширности руды. Хоть и переплавка железной руды в железо происходит при температуре 1583 градуса, но бронза – это вообще сплав меди, температура и плавление 1080 градусов, и олово – температура и плавление 230 градусов, причем при точно подобранном давлении.
0: Иван? Золотой фонд цитат.
2: Да.
0: Вопрос. Ну, что тут надо сказать, что это все нужно показывать на самом деле. У меня был прекрасный случай, я буквально коротко постараюсь рассказать. В общем, на Аркаиме я проводил экскурсию в музей древних производств. Перед музеем у меня была такая вводная часть, я показывал реконструкции, потом я вел людей внутрь и показывал им там процесс расплавления металла и заливки, значит, форму отливки наконечников стрел. И еще на улице, не зная, что будет внутри, подошел мужчина и очень так бойко начал говорить: «Ага, вот бронзового века-то там или не было, или он был после железного», и, в общем, сыпать всеми этими замечательными тезисами. Я ему сказал: «Подождите, сейчас мы пойдем внутрь, и вы все посмотрите». Мы зашли, и я взял, у меня там была как старая кранбукса, латунная. Я их закинул в печку, довольно быстро ее расплавил, залил этот наконечник. Потом взял гвоздь, дал мужику и говорю: вот можете, пожалуйста, то же самое сделать с гвоздем, раз, ну, железо проще обрабатывать, чем цветной металл. Ну, он, надо отдать должное, он поулыбался, посмеялся, сказал: ну да, вот так вот уже теперь наглядно, надо вам такое вот показывать везде, что-то становится понятно. Ну и это, конечно, очень грубо, но действительно, почему человек избрал цветной металл и медь прежде всего? Потому что она ковалась на холодную даже. Она имеет более низкую температуру плавления. Для нее не нужны такие сложные сооружения теплотехнические, чтобы ее расплавить. А постепенно, сначала же был энеолит, медно-каменный век, медный век. Постепенно он открыл лигатуры, стал их добавлять. Ничего там такого сложного нет. Вы просто кидаете туда примерно в нужной пропорции кусочек олова, и все это сплавляется, получается бронза. Ну, выплавляете также из кассетерита олова, так же, как из малахита, азурита, медь. Ну, все это известные хорошо процессы, и просто люди с этим не знакомы, и умозрительно кажется, что да, вот железо же больше, почему они железом не занимались? Это все технологически объяснимо вполне.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: И следующий вопрос. Дар Ветер, спасибо за донат. и за то, что смотрите. И, собственно, вопрос, а как вы считаете, могло ли языческое мироощущение и мировоззрение, в том числе славянское, привести к формированию научного мировоззрения и ценностей просвещения? Или монотеистическая религия – необходимый этап?
0: Сложный вопрос, конечно. Вы знаете, тут, наверное, стоит сказать, что мы не знаем, как могло бы сложиться альтернативным образом. Мы имеем тот исторический процесс, который имеем. Мы можем точно сказать, что это получилось при монотеистических, существовании монотеистических религий и их большой роли. Сложилось бы это так без них, не знаю. Но, с одной стороны, античность дала, конечно, огромный основополагающий научный пласт, но надо сказать, что это было сделано ведь не язычниками, опять же, в классическом понимании, потому что такие понятия даже как атеизм, это ведь понятия, которые появились не в христианском там, мире, не в мире аврамических религий, это появилось понятие у греков античных, которые отрицали существование богов, и уже в то время сомневались ученые и отрицали богов. Поэтому надо сказать, что говорить о том, что язычество сформировало науку, не совсем верно. Науку сформировали люди с развитым рациональным мышлением, и они это делали даже в рамках вот языческой парадигмы. Ну, ровно как и в христианской парадигме были разные люди. Были люди, которые буквально верили мифу, и были люди, которые занимались наукой в монастырях, и также и в исламе. Поэтому вот разговор об этом, что во все эпохи были люди с рациональным мышлением, которые занимались наукой, но они занимались этим не потому, что им их язычество к этому привело. Их привело к этому в целом, конечно, развитие мировоззрения, но не конкретное какое-то язычество.
1: Спасибо большое. Андрей Горностаев спрашивает. Почему детям не говорится, что да, существовали такие и такие народности, культуры на территории современной России, в том числе и культуры малых народностей нашей великой и могучей страны?
0: Ну да, я поддерживаю. Это очень, на самом деле, плохо, что не говорится. И есть такая специфика, например, в Америке, которая... Ну, скажем так, американцы обычно не признают историю индейцев как свою историю, историю своей страны. Ну, этого и индейцы не хотят, это сложный вопрос, но приводит это к тому, что у них история очень поздняя, и поэтому там так же, как и у нас в стране, очень хорошо заходят всякие фильмы РЕН-ТВ про шекспировского идола. Потому что люди про те пласты истории знают крайне мало, и там можно им все что угодно рассказать. Если мы будем говорить о том, что мы так или иначе все являемся наследниками культур, которые предшествовали русскому государству, да, российскому государству, то это очень важно. Потому что таким образом мы показываем, что на самом деле, независимо от того, где мы находимся, в Омске или в Кемерово, или в Петербурге, в Москве, мы имеем огромный... историко-культурный потенциал наследия, которого мы не видим. Огромные пласты, и они были. И тут мы привыкли думать, что это все где-то там. Это в Египте, это в Европе. То есть какой-нибудь Берн в Швейцарии. Да? Вот мы там приезжаем, смотрим, каменная архитектура, нам кажется, что вот, да, вот тут наследие. Но на самом деле у нас тоже, ну, у нас была просто другая грунтовая деревянная архитектура, которая где-то хуже сохранилась. Но были сражения, были поселения, крепости, все что угодно в разные периоды. Это безумно интересно. И, конечно, детям это нужно рассказывать. И тогда будет знание места, где дети живут, будет идентичность с местом, где они живут. Они будут больше любить свое место, где они живут. Это важно. Вот. Я поддерживаю.
2: Спасибо, Иван.
1: Перед следующим вопросом предлагаю сделать несколько объявлений. Угу. Вот. как всегда, по традиции, и, наверное, главное для нас то, что через неделю у нас стартует форум «Ученые против мифов» 13. Если вдруг вы еще не зарегистрированы, если вдруг вы вообще не в курсе, что это такое, это странно, но если вы не зарегистрированы, то сейчас в чате появится ссылка, заходите, смотреть можно бесплатно, а если будет желание помочь проектам, то, в общем, тоже такая опция имеется. Будет очень много очень интересных лекций, будут дебаты. И вообще это двухдневное прекрасное времяпрепровождение с 31 числа на 1. Ночью мы не будем проводить, но днем у нас будет много всего интересного. Я постараюсь сделать так, чтобы трансляции не прерывались, чтобы всех спикеров было хорошо слышно, даже тех, кто будет на удаленке.
2: И, кстати, хочу добавить, что хотя у нас форум и онлайн, но само мероприятие будет проходить в зале МИСИС в Москве на большой сцене, где и всегда. То есть, чтобы вы чувствовали, это все равно большой форум, а не из какой-то маленькой студии, так сказать, такой, типа, урезанный вариантик на время пандемии. То есть, да, пандемия, но все равно это будет по-взрослому на большой сцене.
1: Ну так и все меры безопасности мы будем сохранять, мы будем очень корректно относиться и в масках подходить к спикерам, и они придут к нам в масках, и все такое, так что не переживайте по этому поводу.
2: Да. Вот так. А нас, кстати, смотрят уже сейчас достаточно давно больше 1000 зрителей. А лайков меньше 1000. Это какая-то какой-то вообще когнитивный диссонанс, несправедливость. Спасибо.
1: Давай я скажу еще о том, что все вопросы, которые вы сегодня услышали, и еще услышите, еще будет вопрос. Эти вопросы будут переданы Ивану. Он выберет из них самый интересный, на его взгляд, в количестве 2 штук. Вот. И, соответственно, товарищи, которые эти вопросы зададут, получат от нас, от проекта anthropogenes.ru, футболки, красивые футболки.
2: Да. Сейчас продолжаем наши вопросы.
1: Сейчас, подожди, я должен еще одну обязательную вещь сказать. По традиции, в самом конце нашего стрима мы даем ссылку на наш чат в Телеграме. Очень уютный, много тем. Почти без флуда, в основном по науке, вопросы, которые многих интересуют. Чат в Телеграме, ссылка появится в чате здесь на Ютубе. Заходите, пообщаемся, мы тоже там периодически находимся. Александр, я, и если у Ивана будет такая возможность, он, может быть, тоже в наш чатик заглянет. Может быть, отвечает на ваши вопросы.
0: Да.
1: Вот. Ну, а теперь можем продолжить.
2: Да, продолжим. И вопрос от Марии, которая спрашивает, ладьи варягов и русов имеют общее происхождение?
0: Это одни и те же ладьи. Вот, ладьи, скандинавские корабли, известные как дракары. Да, это они. Одни и те же суда. Но у них, я немножко разобью, что в Скандинавии просто очень мощная традиция судостроения. У них еще в бронзовом веке и в раннем железном веке есть в бронзовом веке петроглифы, прямо где изображены корабли и сражения на этих кораблях. А для раннего железного века есть находки. Хьёртшпрингская ладья, так называемая. То есть такой боевой корабль десантный уже в то время. Поэтому ничего удивительного, что они сделали такие превосходные корабли в более позднюю эпоху.
1: Спасибо огромное. Друзья, ровно 2 часа мы в эфире находимся. Судя по тому, вот, что вот здесь вот написано у меня, 2100. Вот, поэтому на этой прекрасной ноте мы, наверное, будем завершать. Огромное спасибо всем, кто смотрел. У нас действительно сейчас более 1000 человек в прямом эфире. Спасибо Александру. Иван, огромное спасибо за то, что
0: спасибо.
1: На нашем стриме находишься.
0: Я
1: обязательно повторим с другими вопросами, правда, похожий стрим, если ты не против.
0: С удовольствием. Спасибо огромное зрителям. Спасибо за вопросы. Мне действительно было приятно рассказывать. Я думаю, что это важно на эту тему поговорить. Спасибо.
2: Да. Спасибо, Иван. Очень здорово, что было.
1: Спасибо всем и счастливо. До скорых встреч. Пока-пока.

Здравствуйте, меня зовут Михаил Ярин. Я специалист по безопасности человека в природной среде. У меня больше 35 лет экспедиционного стажа. Я был практически во всех регионах Земли, за исключением пустыни. Я был в Арктике, в горах, в тайге, в джунглях. Последние 5 лет я занимаюсь вопросами выживания для пилотов малой авиации, авиации общего назначения. Веду блог «Рюкзак, шмурдяк и карабин». Записываю вот такие вот ролики для своих партнеров, друзей. Вот. Либо просто так, для обычных людей. Веду различные курсы по выживанию. Начиная от выживания для чайников и заканчивая сложными программами для пилотов. Чрезвычайные ситуации, а это ситуации, в которых существует объективная угроза жизни, происходят по 4 причинам. Я очень долго анализировал и в конечном итоге нашел вот эти вот 4 основные причины. Первая причина – это потеря ориентировки. Вторая причина – это авантюризм. Третья причина – это метеоусловия, матушка природа. И четвертая причина – это аварии, техногенные вещи. Теперь конкретно по каждой из причин. Потеря ориентировки. Что такое потеря ориентировки? Это, ну, скажем так, физическое ощущение. Это ситуация, когда картинка в вашей голове перестает соответствовать картинке, которую вы видите вокруг. То есть вы идете по тропе, собираете ягоду, к примеру, или грибы, и вдруг понимаете, что вы не знаете, где вы находитесь. Все незнакомое. Вторая такая подпричина – это наличие такого плохого штурмана. Это может быть внутренний голос, который говорит: слушай, ну вот давай, вот надо идти туда, вот пойдем вот так, вот в этот ручей спустимся. Либо это наличие там товарища уже живого, который говорит: я здесь был, я все знаю, вот мы идем туда. И та и другая причина, она может привести к тому, что вы реально потеряетесь, и у вас будет минимальный шанс выйти без потерь из этой ситуации. Значит, авантюризм. Авантюризм – это недооценка или переоценка своих физических факторов, своего физического состояния, погоды, времени и всего прочего. Замахнулись куда-то, мы пойдем туда, там вот видели много голубики. Пошли, устали, промокли, наступили сумерки, все. Вы попали в чрезвычайную ситуацию. Авария. С авариями все понятно. Ехали по дороге, машина сломалась. Стало вечереть, температура упала, дождик пошел, опять возникла чрезвычайная ситуация. И силы природы. Силы природы – это снег, дождь, пурга, резкое понижение температуры, все прочее. Что человек должен делать в подобной ситуации? Самое первое и основное – это прекратить всяческую деятельность, остановиться, если вы идете, сесть, попить водички, подумать, выровнять дыхание. Почему это нужно делать именно вот такие вещи? Потому что как только ваш мозг получает команду «аларм», картинка перестала совпадать, резко упала температура, стало страшно, темно, холодно. Включается физиология, организм начинает сам себя спасать. В ситуации, когда вы потеряли ориентировку, либо произошло что-то вот из этих 4 причин, вы своими вот этими инстинктивными действиями только будете усугублять ситуацию. Поэтому что-то вам не понравилось, стало плохо, в голове зазвучали тревожные колокольчики. Все, сядьте, продышитесь, попейте чаю, просушите обувь. После этого приходите к какому-то решению, начинайте думать. Что значит начинайте думать? Самое первое действие – это определиться по времени. Сколько сейчас на ваших часах? Если это менее 2 часов до наступления темноты, то вам лучше не суетиться и на месте обустраиваться. Делать костер, делать временное укрытие, вот, и ждать утра. Если это больше, чем 2 часа до темноты, тогда вспоминайте, как вы шли, тогда пытайтесь исправить что-то, то, что сломалось, тогда спокойно принимайте дальнейшие решения. Если
к этому прибавляется еще и стрессор. А стрессоры у нас бывают физиологические и, назовем их так, природные. Физиологический стрессор – это травма, в первую очередь. Шли, заблудились, стали метаться, ударились ногой, попали на валежину. Вот. Больно, противно, это начинает давить на психику. И природные стрессоры – это жара, холод, мошка, мокрые ноги, дождик сверху. Вот задача этих стрессоров – сломать вашу психику. Как только человек начинает ломаться психологически, он начинает лететь вниз. В ситуации, когда вы сидите и спокойно приводите свои мысли в порядок, вот, вы анализируете эти стрессоры, начинаете с ними бороться. То есть, еще раз повторяю, сели спокойно, спокойно обдумали, определились по времени. Следующее действие – провели ревизию того, что у вас есть с собой. Потому что, как показывает практика, в трусах в Антарктиде никто не выживает. Что должно быть с собой всегда, как только вы попали в природную среду? В первую очередь у вас должен быть инструмент – нож. Это может быть вот такой вот охотничий нож. Это может быть вот такой вот нож, перочинный, к примеру. Неважно, что вы будете делать этим ножом. В первую очередь, вы этим ножом будете собирать костер. Вы с помощью этого ножа можете соорудить себе временное убежище. Не надо думать, что вы с этим ножом отобьетесь от медведя там, или это вот для вас оружие. Нет, в первую очередь это инструмент. Следующее, что должно быть всегда, когда вы выходите, это фонарь с нормальными заряженными батарейками, которые нужно проверять перед выходом. Он может быть вот в таком виде, как налобник. Он может быть даже вот в таком виде, вот как брелок. Сами понимаете, для чего это нужно? Для того, чтобы когда свет выключили в природе, вы могли каким-то образом осмотреться вокруг, найти сухую ветку, там, сланника нарезать для того, чтобы себе подстилку сделать во временном укрытии. То есть, чтобы вас не давила темнота. А темнота – это тоже стрессор. Потом вам нужно средство розжига огня. Вне зависимости от того, курите вы, не курите, у вас всегда должна быть зажигалка. А лучше две. Одна в штанах, одна в куртке. Это могут быть спички в герметичной упаковке. Как сделать герметичную упаковку для спичек? Не надо мучиться со свечкой. Берете пузырек из-под шипучих таблеток, туда коробок спичек, два черкаша, закрываете, прекрасно все работает. И что-нибудь, что будет являться инициатором. Розжигом. Вот, например, вот это кусок велосипедной камеры. Прекрасный инициатор. Ему ничего не страшно, его можно в лужу уронить, вытереть, поджечь. И дальше вы его кладете в растопочку, у вас начинает загораться костер. У вас всегда должна быть с собой мини-аптечка. Вот, например, в таком формате. Это ваши лекарства, которые вам нужны, если вы их принимаете. И это минимальный набор. Пластырь, игла и шприца для того, чтобы вытащить занозу. Болеутоляющие таблетки, потому что от стресса может болеть голова, к примеру. Это тоже стрессор получается. Или там вы ударились, вам больно. Даже обычный анальгин положили. Зуб вдруг разболелся. Все это вот должно лежать в кармане всегда. Место это практически не занимает никакого. И еще желательно иметь с собой контейнер, котелок или кружку. Обычная кружка из нержавейки, она недорого стоит, 160 рублей. Вот я сейчас видел в магазине. Вот. Для чего это надо? Для того, чтобы сделать горячее питье. Если у вас рядом есть вода или у вас есть с собой вода, то даже просто нагрев ее на костре и кинув туда там пару веточек сланника, вы получите горячее питье, которое даст вам возможность согреться изнутри. Сноска по поводу алкоголя. Алкоголь для согревания применять нельзя.
Максимум, что вы можете сделать, это когда вы вышли из чрезвычайной ситуации, все нормально, вы покушали горячего, жидкого, выпейте там 50-100 грамм, и вам станет хорошо. Стресс уйдет, вам станет тепло. Если у вас этого нет, у вас нет горячей пищи, у вас есть только костер и фляжка, не пейте. Оставьте ее для медицинских целей, протереть ссадины, царапины и все. Физиология очень простая. Алкоголь обладает сосудорасширяющим действием. Когда человек попадает в условия гипотермии, начинает замерзать, у него кровь начинает ходить по малому кругу, согревая жизненно важные органы. Почему у нас все время мерзнут кончики пальцев, уши? Потому что это капилляры. Кровь густеет, сердце не проталкивает и запускает ее по кругу. Ситуация, когда вы выпиваете алкоголь, сосуды расширяются под воздействием алкоголя, и все накопленное тепло улетает в атмосферу. Потом эффект расширения сосудов проходит, они сжимаются, а здесь-то ничего нет уже. То есть, получается, вы сами себя добили. Поэтому воздержаться от употребления алкоголя, но пить горячую воду, если у вас есть с собой чай, прекрасно. Заварили себе чаю, выпили. Если у вас нет, веточку сланника туда, ну, чтобы просто воду не пить, потому что она невкусная. Желательно еще иметь, ну, вот такой, например, шоколадку. Половину шоколадки кидаете в кружку, палочкой размешали, у вас получилось такое какао сладенькое. Все это глюкоза. Глюкоза вам нужна для того, чтобы ваш организм получил какую-то энергию. А другую половину скушали, либо заначали там на утро, к примеру, на завтрак. И я всегда с собой ношу веревочку. Какой-нибудь кусочек шнура метров 5, потому что все в этом мире можно починить при помощи ножа и веревочки. То есть, собрав вот этот вот минимальный комплект, средство розжига огня, нож, контейнер, веревочка, одна шоколадка и фонарик, у вас уже появляется возможность резко снизить все тяготы лишения, которые возникнут во время чрезвычайной ситуации в природной среде. Если у вас есть с собой телефон, а телефоны есть у всех, возьмите с собой пауэрбанк. Может, это будет небольшим, но это вам поможет. Если есть связь, вы можете послать смс-ку. Если нет связи, то ваш смартфон может выступить в качестве альтернативного фонаря. Но не надо это делать, потому что смартфон в первую очередь это телефон, это средство связи. Либо он может выступить в качестве средства навигации. Кстати, я забыл по поводу средств навигации. Обязательно. С собой нужно иметь компас. Но при этом нужно себе отдавать отчет в том, что вы знаете, что находится на севере, на юге, на западе и на востоке. Если у вас нет с собой компаса, задействуйте специальное приложение в своем смартфоне. Если у вас его нет, поставьте это специальное приложение. У вас будет компас. Если есть возможность поставить навигационное приложение какое-то, поставьте навигационное приложение. То есть максимально задействуйте возможности вот этого современного гаджета. А для того, чтобы им пользоваться, вот как раз у вас есть пауэрбанк, чтобы его как минимум подзарядить. Потому что обычно все попадают в чрезвычайную ситуацию уже под вечер. И тогда телефон уже сел, вы там что-то там наснимали, музыку послушали, раз, а у вас 20%. Вот. Мы сели, подумали, посмотрели на часы, провели ревизию. Все у нас с собой есть. Шоколадка есть, спички есть. Времени осталось мало. Темнота начинает давить. Смартфон показывает, непонятно что показывает. Выходить страшно, долго, неудобно. Обстановка вокруг, ну, как, тайга есть тайга. Что мы делаем? Мы строим себе временное укрытие и обживаем это место. Включаем Робинзона Круза. Все эту книжку читали, все помнят. То есть меняем парадигму действий. Я сейчас здесь буду жить.
И я для себя, любимого, создам максимальные условия для того, чтобы не терпеть тяготы лишения. Начинаем с костра. Собираем костер. Костер нужно собирать тщательно. То есть берем тоненькие сухие веточки, откладываем в одну сторону, берем веточки потолще. Смотрим так, где у меня тут этот кусочек велосипедной камеры есть. Нет у вас велосипедной камеры? Ну, вот вы знаете, я один раз разводил в качестве инициатора, использовал вот такие вот бумажные платки. То есть я собрал костер, и мне нужно было, и ветер дул, мне нужно было, чтобы вот чуть-чуть подольше было. Я взял этот платочек, скомкал, поджег, и все нормально, у меня все загорелось. Особенно это важно, когда дождь, когда морось, когда туман, когда все мокрое. Чем тщательнее вы подготовите костер, тем больше вероятность того, что он у вас загорится. Если вы просто свалите все в кучу и начнете туда пихать эту велосипедную камеру либо спичку, у вас ничего не получится. Поэтому волю в кулак, собираем аккуратно, тщательно, превратите это в занятие, которое вам принесет удовольствие. Почувствуйте себя перфекционистом. Собрали, разложили, расчистили площадку, аккуратненько подожгли, раз веточка на веточку, собрали костер, костер у вас горит. Ни в коем случае не надо его заваливать, костер должен дышать, там всегда должно быть пространство для кислорода. Развели костер, у вас появился свет и тепло. Свет и тепло – это такие вот, как вам сказать, факторы, которые очень сильно снижают психологическое напряжение. Очень сильно. А самое главное в выживании, как в процессе, это сохранение психического и физического здоровья. Причем психическое, оно даже более важно, чем физическое. То есть уставший человек отдохнет. Он посидит, полежит, и мышцы восстановятся. Но если психика надломлена холодом, жарой, мошкой, одиночеством, то из этого очень сложно вылезти. Поэтому держим психику на уровне, ровненько, работаем по простым алгоритмам. Развели костер, посмотрели вокруг, так, отлично. Во, ягельная поляночка, костер рядом горит. Вот на этой ягельной поляночке я, значит, буду ночевать. Что мне для этого нужно? Построить крышу над головой. Берем ножик, идем в лес, стругаем палочки, делаем шалашик, режем сланник, накрываем сверху. Если есть с собой там кусок полиэтилена, ну, это вообще будет однокомнатная квартира. Сделали укрытие, это опять плюс для психики. У нас есть свет, у нас есть укрытие. Даже если идет дождик, залезли в укрытие, все хорошо. После этого снимаем мокрую обувь, носки. Носки надеваем на руки. Ни в коем случае не вешаем возле костра. На руки надеваем. Садимся и вот так вот на огне потихонечку их высушиваем. Рука работает как тепловой датчик. В таком вот положении носок никогда не сгорит. Нагрелось, чувствуете, жарко. Раз, перевернули. Как показывает практика, вот час спокойного сидения возле костра, вот так, высушивается все. Стельчики положили рядом, ботинки, ну, ботинки очень сложно высушить. Все эти рассказы по тому же, нагрейте камень, засуньте в ботинок, оставьте это все для учебников, для бойскаутов. Понимаете, что, ну, не высушите ботинок. Так, аккуратненько их держите возле костра, чтобы хотя бы там внешняя влага испарилась. Главное, чтобы были сухие носки. Высушились. Одели, сделали себе горячее питье, и где-то после 0 часов вас начнет подрубливать. Почему? Потому что пойдет адреналиновый откат, усталость накопится, впечатление, вот это все будет давить, и вы начнете засыпать. Но засыпать вы будете уже в спокойной ситуации. Вы понимаете, что вы попали, но у вас есть костер, у вас есть укрытие, у вас есть уверенность в себе. В выживании самый главный фактор – это желание выжить. Только после этого идет уже психическое состояние, физическое состояние, знания и навыки, и самым последним идет экипировка и снаряжение. В моей практике были случаи, когда человек полностью экипированный, ну, совсем, с палатками, спальниками, с едой, со средствами сигнализации, со всеми вещами, да, вот, попадал в ситуацию, когда его вынимали спасатели оттуда, потому что психика ломалась. А здесь у вас вы психику выровняли, вы делаете простые вещи, вы осознаете, что вы делаете.
смотрите, так, дров мало, пойду-ка я тут по округе, пятно костра вижу, пойду по округе соберу еще, этого мне не хватит. У вас есть занятия, у вас нет времени для того, чтобы сидеть и думать, о, мне плохо, я здесь погибну, меня сожрут медведи. Никто вас не сожрет, пока вы сами этого не захотите. Собрали еще дров, сели опять, опять подумали, водички попили. Если ягода есть, так это вообще отлично. Если есть шоколадка, просто шикарно. Тык-тык-тык, и слушайте, слушайте внимательно. Звери есть, они ходят, но он просто так к вам не придет. А если он придет, то у вас есть на готове там головняк, к примеру. Не слишком большое оружие для того, чтобы отбиться, но оно даст вам психологическую уверенность. А когда человек психологически уверен в себе, то, в принципе, он и головней отобьется. Потому что он хочет жить. Вот в таком состоянии вы проведете ночь. И смею вас заверить, что если вы утром проснулись, покусанные комарами, но живой, после этого вас уже практически нельзя убить. Вот так вот, задавив силой природы. По статистике, 75% из 100 попавших в чрезвычайную ситуацию людей в природной среде погибают не от лап медведя, не от падения камней, не от бандитской пули. Они погибают от переохлаждения. Еще много лет назад великий француз Ален Бомбар сел в резиновую лодку и переплыл океан, не имея практически ничего. Только с одной задачей – понять, почему погибают люди. Он написал книгу «За бортом по своей воле». И там есть очень сильные слова. Он говорит, вас убил страх, вас убил не океан. Действуя простыми, понятными алгоритмами, выстраивая все свои действия в систему, вы таким самым убиваете этот страх, вы его загоняете в самую глубь, потом будете бояться, когда домой приедете, когда будете вспоминать, осознавать на трезвую голову все это дело. Здесь вы двигаетесь, работаете, каждое действие должно быть целенаправлено. И дальше. Утром встали, достали компас, достали смартфон, который у вас сохранил заряд, сориентировались. Включили, если у вас есть программа, геопрограмма, сориентировались, вспомнили, что на севере, что на западе, что на востоке и на юге. Взяли азимут и вышли. Если надо, оказали себе первую помощь, там, замазали чем-нибудь, он хоть смолой с лиственницы. Либо заклеили пластырем и потихонечку, потихонечку, потихонечку вышли. Вот только так можно сохранить свою жизнь при попадании в чрезвычайную ситуацию в природной среде. Быть внимательным, аккуратным, не суетиться, помнить простые алгоритмы. Живите долго, ходите далеко.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: В связи с Древним Египтом существует довольно много таких распространенных мифов. И многие мифы, как правило, возникают не на пустом месте. Вот, например, один из таких мифов – это проклятие фараонов, да, или проклятие мумии. Вот, например, есть такое утверждение, которое кочует из книжки в книжке, что якобы в гробнице Тутанхамона был найден такой текст с проклятиями, который говорит о смерти, который на своих крылах настигнет того, кто покой фараона потревожит. На самом деле в гробнице Тутанхамона такого текста найдено не было, но, тем не менее, уже с 3-го тысячелетия египтяне действительно писали проклятия, ну, такие условные проклятия, то есть тексты были примерно такого содержания, что если ты войдешь в эту гробницу как враг, да, или если ты разрушишь этот памятник, или если ты узурпируешь этот памятник, вот, туда съест себя какой-нибудь там крокодил, или бегемот, или лев, или добудешь ты признан преступником, и твое тело будет уничтожено. Вот такого рода проклятие. Да? Кроме того, действительно, археология занятие такое небезопасное. Вот. Ну, количество опасностей там несколько выше, чем, там, скажем, опасностей просто в городе. Потому что действительно случаются обвалы. И у нас на раскопе такое порой случалось. Слава богу, никого не завалило, но тем не менее, там сход песка, например, какого-нибудь, обвал камней. У нас были и побитые там коленки, и зажатые руки, вот, и кровища хлестало. В общем, чего только не было на раскопе.

Да, и действительно были археологи, которые погибали в Египте непосредственно во время раскопок, в том числе завалило камнями, еще гораздо больше рабочих погибало, и до сих пор иногда, к сожалению, трагические случаи происходят. Ну вот приводят часто пример с раскопками гробницы Тутанхамона, что якобы там действительно несколько человек умерло в течение последующих 10-15 лет после открытия гробницы Тутанхамона. Но дело в том, что это надо понимать, что все это были люди довольно пожилые. Вот. Во-первых, то есть те исследователи, которые принимали участие, это был цвет вообще египтологической науки, и понятно, что это были уже состоявшиеся такие ученые, часто да, уже такие довольно пожилые. Это с одной стороны. А с другой стороны, если мы даже возьмем, там, скажем, современные экспедиции, то вы берете публикацию памятника, который был раскопан 10 лет назад, и вы видите, что, к сожалению, практически в каждой публикации будут фамилии в рамке. Потому что, ну, это естественный процесс. Но, тем не менее, есть кое-какие основания. Вот сначала расскажу такую любопытную историю. В 2009 году мы приехали на территорию нашей концессии в Гизе, у подножия пирамид. И в один из первых дней работы на раскопе мы зашли в одну из гробниц, 23-я наша гробница, и увидели, что рядом с шахтой, ведущей погребальную камеру, навалена большое количество песка. Мы поняли, что кто-то там копал. Мы спустились в эту шахту, и там обнаружили такой набор юного археолога. Там была такая маленькая кирка, джинсы, сменная одежда, потом бутылка с водой, фонарик. И все это было покрыто очень толстым таким слоем пыли. А потом на следующий день мы узнали, что оказывается, прямо вот напротив нашего раскопа, за месяц до того, как мы приехали, обрушился дом. Дело в том, что некрополь Гизы, он не заканчивает. Там есть сейчас такая ограда, которая огораживает, собственно говоря, памятник от жилых районов. Но древний некрополь на этой ограде не заканчивается. Он продолжает туда дальше, уже под современные дома. И жители, которые тут живут, деревушка называется Назлит-эс-Саман. Так вот, жители Назлит-эс-Саман копают под своими домами в надежде найти какие-нибудь древние памятники. Порой они их находят, но в большинстве случаев все так заканчивается неудачно, либо трагедиями. И вот за месяц до нашего приезда в 2009 году напротив нашего раскопа обрушился дом. Там просто ребята копали и как настолько увлеклись, что под фундаментом почвы вообще не осталось, все это рухнуло. И там погибло то ли 5, то ли 6 человек. И есть предположение, что среди них был как раз и вот наш этот копатель, который работал у нас. Либо он испугался, либо он там действительно погиб. Почему он не вернулся? Хотя оставил там, в том числе, фонарик. Вещь довольно ценная. Джинсы. Вещь довольно ценная. Да? Вот. Ну, эту кирку мы до сих пор используем. И с тех пор мы стали говорить о проклятии мумии. Почему? Да потому что помимо этой горы песка, которую мы обнаружили рядом с шахтой, там еще лежали, валялись такие фрагменты тела. Это была мумия позднего периода, или, может быть, даже Птолемейского времени, то есть, может быть, там 3-2 века до нашей эры, которая была просто так очень жестко разломана. Вот. Большое количество тканей, которые валялись. То есть он разрушил какую-то мумию. И вот с тех пор мы стали говорить о том, что было такое проклятие мумии. Кроме того, действительно, в египетских гробницах часто встречаются различные грибки, которые живут на органике. Органики в египетских гробницах много. Это не только фрагменты тел и различные там приношения, которые оставлялись в погребальных камерах, но это и большое количество, например, гуана, то есть помета летучих мышей. И была такая история, американские коллеги, еще, по-моему, в 80-х годах работали в Долине Царей, может быть, и позже, может быть, в 90-х годах. В любом случае, история была следующая. Привезли туда практику студентов. И они изучали одну из гробниц царских, спустились в эту гробницу, а там жила значительная популяция летучих мышей. Естественно, все, весь пол был покрыт этим гуана. Конечно же, поднялась. Поднялась сразу же пыль с этими частичками этого гуана, и нескольких студентов пришлось
просто вывести, потому что они стали себя плохо чувствовать, у них начались проблемы с дыхательной системой, поднялась резкая температура, их просто-напросто эвакуировали в Соединенные Штаты. Идет ли речь здесь о проклятии фараонов? Ну, очень вряд ли. Да? Или вот со мной был такой случай. В 2010 году мы нашли неразграбленное погребение, причем сразу несколько. А я был еще тогда совсем молодой, там, аспирант, и для меня это просто вот такое счастье было. И я тут же ринулся их рисовать. То есть сначала их нужно было расчистить, потом эти целые скелеты срисовать. И у меня не было ни маски, ничего. Я как-то обмотался какой-то рубашкой. Вот. И, ну, естественно, все, надышался там этой пыли. И уже вечером была очень высокая температура, и вот всю ночь был жар. На следующее утро, правда, все прошло. И опять ходили, шутили, что ха-ха-ха-ха, ты там вскрыл погребение, вот тебе досталось от этого духа. Или среди археологов, причем где бы они ни копали, всегда есть такое поверье, что если ты вскрываешь гробницу или погребение, то обязательно испортится погода. И, как правило, это подтверждается. Да. Только вы вскрываете какое-нибудь погребение, тут же поднимается ветер, становится холодно, там даже дождь в Египте случается. Вот, вот такие любопытные совпадения, которые... как часто любят говорить науки, да, если два события случились одно с другим, да, это еще не означает, что они связаны между собой, естественно. Кроме того, много существует легенд о различных ловушках, которые оставляли древнеегипетские строители. Там всякие коли, которые вылетают, ну, вспомните Индиана Джонса, да, какие-нибудь там ямы, которые волчьи, которые готовили специально для грабителей. Есть ли для этого основания? Определенные основания есть. Вот, например, в гробницах, царских гробницах эпохи Нового Царства, долине царей, есть такие глубокие шахты, которые там на несколько десятков метров могут уходить. Вот, кроме того, такие глубокие шахты есть и в, там, скажем, в некрополях Саккары, в Гизе. Они гораздо более поздние, чем эпоха строительства пирамид, но могут достигать существенной глубины, там 25, например, метров, 22 метра. И вот эти многометровые шахты в царские гробницы в долине царей. Мы пока не очень понимаем, для чего они были нужны, но есть предположение, что они символизируют связь с предвечным океаном, с Нуном. Но есть версия о том, что они были такими защитными, что это было, должно было быть такое непреодолимое препятствие для грабителей. Вот. Пересечь его действительно очень сложно. Хотя при желании все возможно. Вот, кроме того, например, в ранних египетских памятниках были такие любопытные изобретения против грабителей. Представьте себе такой большой каменный блок, да, который стоит на песчаной подушке. И вот появляется грабитель в коридоре, начинает эту песчаную подушку выкапывать, да, и блок постепенно опускается. Таким образом, лишая его постепенно мотивации, да, потому что ты копаешь, копаешь, копаешь, а в итоге все это приводит к тому, что только проход окончательно закрывается. Да, конечно, его можно обойти, и часто порой такие заглушки делали, там, скажем, из твердого камня, даже из гранита или из базальта, вот, а его обходили по более мягкому известняку, просто долбили стену и обходили ее по мягкому известняку. Вот, но, тем не менее, такие вот средства защиты, они существовали. Да, кроме того, иногда египтяне пытались обмануть, египетские архитекторы пытались обмануть грабителей, потому что, скажем, в эпоху Среднего Царства, когда стало ясно, что все царские пирамиды регулярно грабят, да, возникла такая идея. А вход при этом в пирамиду всегда находился в северной части неба, потому что для нас это вход, а для египтян, для души, условно говоря, души египетского царя, это выход. Да? И он направляется в северную часть неба, где он должен воссоединиться с богами, своим божественным предком, солнечным божеством. Так вот, и все грабители прекрасно знали, что вход в нормальную, стандартную египетскую пирамиду должен находиться в северной части. И вот в эпоху Среднего Царства начали хитрить, располагать с другой стороны. Или даже есть такой пример, когда вход в подпирамидные конструкции начинался из гробницы царской дочери. Вот, это было совершенно так очень необычно. Да, но тем не менее, никаких там вирусов, естественно, египтяне не могли запускать в гробницы и не запускали. Проклятия
То есть вот эти формулы такие с проклятиями, они действительно выписывались над гробницами часто. Вот. Но это были такие вполне стандартные угрозы, стандартно для древних египтян. То есть какое-нибудь опасное животное должно прийти, съесть, или его должен постигнуть, должен случиться суд, причем судить должны его будут духи умерших, и они вот его приговорят к посмертной гибели. Вот. Но это все случится потом. Когда его душа, его дух окажется в загробном мире.

0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. Меня зовут Мария Баченина. В гостях у меня сегодня научный журналист, известный популяризатор науки, автор книги «Введение в поведение» Борис Жуков. Здравствуйте. Добро пожаловать.
3: Здравствуйте.
2: Борис Борисович, я хотела про кошек и собак. Представляете, столько лет существует передача данных, и ни разу мы про этих самых популярных домашних животных не говорили. А ведь мир делится на фанатов: кошечки и собаки, котики, да, сейчас говорят, котики. Котики – это вообще все в нашей жизни. Правда ведь?
3: Ну, оно очень, как на моей памяти, можно сказать, стало всем, что я помню еще там где-то в середине 90-х, скажем так, что для дам это еще туда-сюда, а для мужчины, взрослого, значит, социально успешного, тяга к кошкам была, ну, так, на уровне чудаковатости.
2: А сейчас все поменялось.
3: Поскольку я старый кошатник, я просто вот заметил, как это изменилось буквально там за каких-то 15-20 лет.
2: Ну, раз вы кошатник, я, во-первых, это очень уважаю, потому что у меня вся семья, включая мужчин, тоже кошатники со стажем. Вот что вас самого больше всего удивляет в кошках?
3: Я бы сказал, способность сохранять независимость, будучи полностью зависимыми. Кошка полностью зависит от человека, он может с ней сделать все, что захочет. При этом она ведет себя так, как будто это она ему делает одолжение.
2: Это точно. Но вот, кстати, почему так происходит? Ведь не зря существует эта фраза расхожая: кошка гуляет сама по себе и не воспринимает, получается, хозяина как человека. Или она только делает вид?
3: Нет, почему не воспринимает? Она очень хорошо воспринимает. Кошки, бывает, очень сильно привязываются к хозяевам. Даже вот моя кошка, которая вообще так, скажем так, довольно мизантропическое животное, тем не менее она предпочитает быть там, где хозяева. Вот все на кухне, значит, и ей надо там. Все в комнате, значит, и она там. При том, что она держит дистанцию, там все дела. Кошки, почему, собственно, у них такая слава, они не выполняют команд. Они не знают, что такое подчинение. Вот она может, с ней надо договариваться. Приказать ей, ну, в общем, дело бесполезно.
2: А как же знаменитая брысь?
3: Ну, брысь тут уж никуда не деться. Еще и веник показать можно.
2: Тапок еще есть версия, да, тапок.
3: Или тапок там, или у моей первой кошки это была газета. Вот свернутая газета означала, что марш отсюда немедленно. Вот, но это никуда не деться, это прямая угроза. А вот, значит, действительно, что-то ей скомандовать, это дело довольно бесполезное. Там даже вот в цирках, когда существует этот кошачий цирк...
2: Да, Куклачев.
3: Ну вот, в частности, Куклачев, и конкретно он говорил, что все трюки они придумывают сами. Единственное, так сказать, что я делаю, это добиваюсь того, чтобы они это делали по команде перед публикой. И то, говорит, очень непросто. А так...
2: Команду не дать. Хорошо.
3: Может очень много чему научиться, но ее невозможно ничему научить.
2: Угу. Это то, что удивляет в кошках. А в собаках?
3: Да. Ну, тут мне судить все-таки самое, наверное, несколько труднее, потому что, значит, у меня отношения с собаками всегда были на некоторой дистанции. То есть я с некоторыми дружил. Я как-то, в общем, никогда от собак не страдал, но это всегда было не мое животное. Вот. И тут меня, пожалуй, удивляет больше всего разница между собаками, вот такими вот нашими нормальными домашними, которые взяли щеночком и вырастили в человеческой семье, и собаками, которые выросли сами по себе.
2: Ну, то есть это дикие псы такие, да?
3: Ну, они даже не обязательно дикие, они, в частности, как бы ничьи, там, скажем, общепоселковые. Вот.
2: Так,
3: это просто два разных животных, совершенно разных. Вот эта вот собака, которая боготворит своего хозяина и вообще там за него готова в огонь и в воду и не знаю чего, и любое его слово – это просто закон. И собака, которая, значит, с хозяином может быть дружна, может быть привязана, может действительно даже там быть готова в случае чего за него и в драку полезть, но она сама знает, как ей себя вести, где ей быть. И, в общем, с ней тоже надо договариваться.
2: Но это, получается, разные какие-то животные, ну, разные модели собак, получается? Та, которая боготворит человека, и та, которая...
3: Нет, это собаки-то могут быть, как бы... Ну, понятно, что невозможно одну собаку вырастить и домашней собакой, и независимой собакой. Но можно сделать это со щенками из одного помета. Я просто видел... таких собак не только в качестве ничьих, но даже в качестве хозяйских. Просто их взяли уже взрослыми. И они вот с хозяевами, у них совсем другие отношения.
2: Что такие подтверждает такую истину про то, что генофонд генофондом, а среда играет большую роль и для человека, и, вот, как вы только что сказали, для собаки, раз из одного помета.
3: Есть такое явление замечательное, значит, помимо генофонда и такой чистой, что ли, привычной для нас влияния среды, есть такая вещь, как импринтинг. То есть это тоже такая, как, если угодно, это инстинкт на предъявителя.
2: Так,
3: то есть когда уже...
2: Что? Что это означает, я хочу понять.
3: Ну, так сказать, на чем его все открывали, это вот реакция следования у птенцов водоплавающих птиц. Что вот кто первый на глаза попался, движущийся предмет определенного углового размера, тот и мама. Вот это может быть действительно утка-мама или исследователь, или покатившийся мимо не вовремя резиновый мячик. Вот кто есть, тот и мама. Собственно, с этим столкнулся такой замечательный исследователь Оскар Хайнрот. Он заведовал в Берлинском зоопарке. Ну, в частности, в его ведении находились водоплавающие птицы. Там довольно рано освоили инкубаторную методику выращивания, но обнаружили при этом, что вот если ты первым попадешься на глаза такому инкубаторскому птенцу, все, он будет следовать за тобой. И потом у него возникают там трудности с размножением, потому что он считает, что вот его, как бы его соплеменники должны выглядеть вот так. Вот, так что там их сразу по вылуплении совали в мешок и относили в вольер. А потом выяснилось, что это явление весьма распространенное, и очень многое мы, собственно, в том числе и мы, но как бы другие животные уж точно, запечатлевают в раннем детстве вот раз и навсегда, потом это уже не изменить. А вот если именно в этот период подходящий объект не встретился, не попался, все, эта реакция не реализуется. Поэтому вот весь тот комплекс отношений собаки к хозяину, он развивается у тех собак, у которых в раннем детстве, вот сразу как их отняли у матери, был хозяин, появился хозяин. А у кого не появился, они растут совсем другими животными. У них нет такой реакции.
2: Ну, получается, если я возьму взрослого пса из приюта, и он был, в общем-то, ничейным, то я, у меня ничего не получится в приручении и воспитании этой собаки.
3: С ним можно подружиться, можно даже добиться от него определенного послушания, но он не будет, вы не будете для него богом, вы будете для него другом.
2: Поняла. Ну, на друга я тоже согласна. А кошки и собаки, они действительно как-то в них это заложено, что они заклятые враги? Или это все как-то выдумано?
3: Да нет, я знаю вообще кучу кошек и собак, которые росли вместе и никоим образом, значит, ну, как бы совершенно не враждовали. Вот. И не говоря уж о том, что я знаю случаи, когда в дом с собакой приносили кошку, и собаки объясняли, что, значит, вот это вот будет теперь жить с нами и не трогать. И собака ворчала, но выполняла и даже там при случае эту кошку защищала.
2: А может случиться вот этот самый импринтинг, например, между мамой-кошкой и щенком, и наоборот?
3: Может,
2: между...
3: если подложить этот самый...
2: Там, малыша.
3: Родившей кошке подложить малыша-щенка, то да. Там потом, правда, будут возникать некоторые сложности, потому что, понятное дело, что щенок, значит, подрастая, будет вести себя не так,
2: как котята.
3: Ну, я не знаю, если вы видели мультфильм «Медвежуть», Там вот в первой, так сказать, новелле этот момент обыгран, когда аист перепутал и принес там утки-зайчонка, а зайчихи-утенка.
2: Забавно. Я знаю другую серию «Маша и медведь», когда пингвиненок стал считать мамой того самого медведя, второго главного героя этого мультфильма. Точнее, называть его папа. Это очень забавно. Вот тот самый импринтинг. Правда, там это не объясняется. А есть такая тема, ну, может быть, это миф, не знаю, вот как раз хотела о нем спросить. Если кошка лижет рану, ну, вот поцарапался человек на руке, да, и говорят, это полезно, она зализывает рану, так же, как на себе. А мы прекрасно знаем, что про кошку я вообще молчу. У человека рот – это одно из самых, собственно, грязных органов, да, сколько у нас там бактерий и прочего всего. И вот это правда, она зализывает рану, она как-то помогает слюной своей, или это все придумали люди, чтобы оправдать приятности?
3: И у кошек, и у собак слюна содержит такой вообще специальный антибактериальный белок. У нас он тоже есть, но у них его гораздо больше, поскольку, так сказать, у них это основная.
2: У них нет зеленки и йода, и бинтов, да.
3: Да, вот. Ну, как бы у нас они тоже исторически недавно появились, что все-таки наш вид, то есть даже как вид, а не как отдельная ветвь эволюционная, существует там по нынешним оценкам что-то около 300 тысяч лет, ну и сколько из них у нас есть зеленка и йод.
2: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к передаче данных. В гостях популяризатор науки Борис Жуков.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Передача данных.
2: И снова здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. В гостях у меня научный журналист, известный популяризатор науки, автор книги «Введение в поведение» Борис Борисович Жуков. А вот знаете, еще такое: кошка ложится на хозяина, ну или, я не знаю, на члена семьи, а вот на то место, где вроде как болит, тоже ходят слухи. У меня мама очень любит про это говорить, что ей тина вылечивает вот этот орган, этот орган. Ну, вместе с Тиной Кашпировской, Алан Чумак, в общем, у мамы свой пул доктора.
3: Да, мне об этом рассказывал человек, с которым я в больнице лежал, когда у него, он сердечник, и когда у него там начинает болеть и ныть сердце, значит, кошка приходит, ложится, он начинает ее гладить, засыпает, а потом, когда просыпается, кошки уже нет, значит, и ничего не болит.
2: Так.
3: Вот, ну, тут что можно сказать, что, во-первых, действительно у кошек есть такая манера приходить на грудь лежащему человеку там и ожидать ласки. Иногда даже его поторапливать так, лапами массировать подбородок, как котенок массирует во имя матери. Ну вот моя кошка нынешняя научилась это делать только на 12-м году жизни. Вот, но освоила.
2: Ну, то есть они не лечат органы, если с научной точки зрения об этом рассуждать?
3: Нет, это, конечно, чистая, так сказать, психотерапия. Тем более, что всякие такие сосудистые вещи, да и вещи, связанные с болью, такие с невротическими болями, они же очень сильно завязаны на психику.
2: Я вас перебью. Знаете, что были исследования, что вот урчание кошки, оно на такой частоте звучит, что человеку как-то вот резонирует с психикой, и человек успокаивается. Я вот сейчас вспомнил, было 100 миллионов лет назад это исследование, и я вот где-то когда-то это читала. Но знаете, я думаю, спорить об этом даже не стоит, потому что кошка, она успокаивает.
3: Вы не поверите, до сих пор неизвестно, а чем же, собственно, кошка мурчит, вот какими частями тела она издает эти звуки.
2: Нет, вы серьезно сейчас?
3: Ну, там некоторые А все очень просто, что это очень трудно воспроизвести в эксперименте, потому что кошка бурчит, когда ей хорошо, приятно и безопасно, а в эксперименте она как-то очень трудно заставить ее так себя почувствовать. Вот. Ну и при том, ну хорошо, а какими методами мы будем это выяснять?
2: Не знаю, мне кажется, может быть, ну, логическими, как минимум. Чем может урчать кошка? А, наверное, связками какими-то там гортанными штуками своими.
3: Там скорее какие-то, видимо, как-то она что-то делает со своими дыхательными путями. Вот. Но вот опять же, модели есть. Но точно сказать, что вот мы не просто предполагаем, а мы знаем, как она это делает, до сих пор не удается.
2: Как интересно. О продолжительности жизни не могу не спросить. Это просто притча во языцах, что у кошки год за 5, ну, 5 это человеческих лет, а у собаки за 7. Это правда или это просто люди придумали для облегчения какого-то, я не знаю, мерила?
3: Ну, во-первых, у собак очень по-разному. Причем, как ни странно, как-то вот обычно в животном мире, чем крупнее животное, тем дольше оно живет. У собак, по крайней мере, у породистых, это,
2: наоборот.
3: Скорее тенденция к наоборот. Хотя там тоже очень сильно по-разному получается. Вот. Но вот действительно, что мелкие собаки, там, прожившие лет 20, это как бы дело обычное. А вот крупные собаки столько не живут почему-то.
2: Угу.
3: Вот. Не очень понятно почему, но поскольку с этой самой видовой продолжительностью жизни вообще не очень понятно, почему есть там, это самое, разные теории, и каждый из них одни факты объясняет хорошо, а другие никак. Вот. У кошки можно, в принципе, так прикидочно считать, что год за 5, но у нее немножко другая структура жизни. Человек вообще в этом смысле, она нормальная. Это мы очень странные существа, у которых, во-первых, очень сильно затянутое детство, то есть ни у кого оно не занимает такую
2: столько
3: часть
2: времени,
3: жизни,
2: да,
3: как у нас. Ну, столько времени – это ладно, а просто вот такую часть жизни. У всех, в общем, оно гораздо короче. Кошка, вот там даже меньше, чем через год после рождения, уже половозрелая. Вот. Ну, у котов там чуть подольше, но это связано не с тем, что они не могут, а с тем, что более взрослые коты их к этому не допускают. А так там годовалого кота тоже можем размножать. Вот. При том, что ну, нормальная, значит, продолжительность кошачьей жизни, ну уж лет 15 так точно. Ну вот прикиньте, что было бы, если бы мы в 5 лет были половозрелыми.
2: Ну да. Проблема перенаселения планеты показалась бы цветочками нам,
3: ну,
2: мне
3: это
2: кажется.
3: Это большой вопрос, но дело не в этом. Это просто для нас совершенно не...
2: Даже вот странно подумать об этом.
3: В этой части жизни никак не проецируется, там, ни в какой пропорции.
2: Собаки, они всегда были другом человека с самых древних времен?
3: Ну, опять же, что, видимо, это все-таки действительно было первое животное, так или иначе, привившееся к человеку. Правда, то животное, которое это сделало, мы бы сейчас назвали волк.
2: Угу.
3: Вот. Ну и, собственно, да, в нынешней биологической систематике значит, собака числится под видом волка. Вот. Хотя это, на мой взгляд, глубоко неправильно.
2: А что правильно, на ваш взгляд?
3: Нет, я думаю, что тут как раз имело смысл оставить линнеевскую canis familiaris, угу, то есть как самостоятельный вид, потому что мы фактически создали действительно новый самостоятельный вид псовых. Я имею в виду собак вольных,
2: угу,
3: городских, что это вид с собственной морфологией, правда, очень разнообразный, и с собственной экологией, не совпадающей ни с экологией волка, ни с экологией шакала, ни с чьей. Вот так не живет никто, так живут только они. И, в общем, это, конечно, самостоятельный вид, с очевидностью.
2: Но, тем не менее, получается...
3: По правилам нынешней систематики, они числятся под видом волка.
2: Это да. Canis lupus
3: familiaris.
2: Тем не менее, получается, правильно ли я вас услышала, что древний человек, он все-таки вместо собаки, ну как, имел волка?
3: Он не вместо собаки. Собак не было. Были волки. И были волчьи стаи. Ну и там есть, опять же, поскольку никто при этом не присутствовал, там есть разные модели, как вообще это могло произойти. Что известно, например, ну вот там есть в Африке некое место, я, конечно, сейчас не вспомню его название, там просто городская свалка, и возле нее живет стая павианов, ну, не самые близкие родственники человека, но все-таки какие-никакие, а настоящие обезьяны. И стая, значит, местных собак бездомных. И там эти павианы там таскают щенков, какие-то у них, ну, таскают в основном подростки павианы, конечно. Вот, какие-то у них самые совместные бывают и самые, а если туда явится кто-то посторонний, неважно, собаки или обезьяны, или люди, то вот против них выступают единым фронтом.
2: Интересно. Вот.
3: Возможно, что-то подобное было, значит, у древних людей и волков. Возможно, они просто ходили за одними и теми же стадами копытных, и там уж, так сказать, если
2: подружились.
3: Они...
2: Подружились. Против кого дружить будем, как говорится,
3: вот,
2: да?
3: Вот да, против кого, поскольку те и другие, так сказать, достаточно территориальные.
2: Жрать хотели те и другие.
3: И при этом одни дневные, а другие ночные.
2: Угу.
3: То получается, что, значит, это днем люди несут караульную службу, ночью волки.
2: Да. А вот волк и собака, кто умнее, кто сильнее?
3: Ну, как сильнее, это как раз вопрос простой, что если, так сказать, волк относится к собаке не как к возможному там, не как к соплеменнику, а как к добыче, у собаки шансов нет. Просто вот
2: даже у большой, серьезной, волкодавы.
3: Даже большой, ну вот волкодавы, они, конечно, волкодавы, но только им всем обязательно защищают горло такими ошейниками. Потому что если этого не сделать, волк просто, значит, одним движением челюстей порвет им крупный сосуд на шее, и все. Вот,
2: это у него не... заложено, да, вот просто рвать горло сразу же у жертвы.
3: Ну вот удивительно, что почему у собак не заложено это дело защищать. Вот. Но это да, это сам, на самом деле совершенно разные вещи. Что, скажем, когда волк действительно... атакует собаку как добычу, и когда волк, ну, скажем, вот бывали такие случаи, когда там волков поистребили, одинокий самец-волк, значит, подруги ему найти негде, он там идет в поселок, особенно когда чует текущую суку, ну, а там местные кобели. Так вот, с ними он дерется по правилам, то есть он не рвет им глотку, хотя мог бы это моментально сделать, а дерется так, как дрался бы с соперниками-волками.
2: Кодекс чести существует у волков? Ух ты!
3: Да,
2: нет, я, знаете, я волков, я еще со времен Владимира Семеновича Высоцкого песни к волкам имею, так сказать, уважение как минимум. Вот с детства, видимо, это в меня он вбил своими аккордами. А вот как бы про кодекс чести. Но я думала, что это просто, знаете, ну как красота поэзии.
3: Ну
2: да?
3: Вот это можно называть кодексом чести или это самое. На самом деле у волков тоже все сложно. Что вот со своими они будут драться вот так, по рыцарским правилам. А при этом забредет на территорию стаи чужой волк, порвут, не задумываясь.
2: Как тузик грелку.
3: Вот да, к сожалению. Там уже это, на чужих кодекс чести не распространяется.
2: Ну, в общем-то, в любви, как на войне, все средства хороши. Борис Борисович, я от всей души благодарю вас за то, что нашли время и... поговорили, ну, действительно, Борис Борисович Жуков, научный журналист, известный популяризатор науки, лектор, автор книги «Введение в поведение», был сегодня в передаче данных. Спасибо большое.
3: Спасибо вам.
1: Передача данных.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Если пирамиды Гизы строили с помощью медных инструментов, то там все должно быть пропитано медной пылью. Где следы меди? Вот они. Недавно в журнале Geology Американского геологического общества вышла статья, авторы которой измерили содержание меди в осадочных отложениях плато Гиза. Уровень загрязнения настолько хорошо коррелирует с известными историческими событиями, что можно говорить о своеобразном методе датирования строительных работ Древнего Египта. Статья даже озаглавлена. «Строительство пирамид Гизы задокументировано человеческим загрязнением медью». Но расскажу по порядку. Известно, что три большие пирамиды Гизы – Хуфу, Хафра и Менкаура – были построены в 27 и 26 веках до нашей эры. Эти грандиозные проекты потребовали участия большого числа рабочих. По разным оценкам, для строительства Великой пирамиды привлекалось от 7 до 20 тысяч человек. На ее возведение ушло около 30 лет. Найденный в 21 веке папирус Мерера составлен бригадиром рабочих, возивших облицовку, белый известняк, на стройку пирамиды Хуфу. Этот беспрецедентный документ – первое свидетельство современника описываемых событий. Но он, конечно, не сообщает многих подробностей большой стройки. Археологами изучен город строителей пирамид в Хейт-эль-Гурабе, жилище рабочих, мастерские и некрополь. Много лет проводились раскопки и в других частях Гизы. Раскопки показывают, что древние рабочие широко использовали медные инструменты. По идее, массовое производство и использование медных изделий должно было привести к загрязнению окружающей среды медью. Однако, несмотря на десятилетия исследований, геохимических анализов на предмет загрязнения металлами в Гизе еще не проводилось. Про добычу и производство медных инструментов в Египте известно многое. Сохранились сведения об экспедициях, снаряжавшихся за медью в эпоху Древнего Царства, например, на рудники Синайского полуострова. И археологи нашли не только сами рудники. На юге Синая, в месте под названием Сех-Насп, в 2009 году найдена большая рабочая зона. Сотни плавильных печей были сгруппированы в большие батареи. Это говорит о добыче меди в промышленных масштабах. Общая длина рабочей зоны около километра, и в сумме здесь размещалось не менее 3000 печей. Сюда, из находившихся неподалеку шахт, доставляли медную руду, выплавляли медь, а затем грузили ее на корабли для доставки к местам больших строек. Кстати, часто возникает вопрос о технологии плавки меди, используемой в древности. У нас на канале есть выступление археолога Ивана Семьяна, где показан весь процесс получения медных изделий способом бронзового века.

существуют и реконструкции процесса плавки в египетских печах. Для наших подписчиков я уже рассказывал про серию таких экспериментов, проводившихся бельгийским археологом Жоржем Верли. Он воссоздал процесс плавки в печи, которую построил по образцу печей, найденных в египетском памятнике Айн-Сохна. Возраст этого уникального памятника около 4000 лет. Это начало Среднего царства. Найденные на скалах поблизости тексты сообщают об экспедициях, доставлявших медь и другие полезные ископаемые из Синая в долину Нила. Если верить надписям, эти экспедиции насчитывали тысячи человек. Видимо, в Айн-Сохна располагался перевалочный узел, соединявший рудники со столицей Египта – Мемфисом. Сохранность археологических материалов памятника исключительная. Фактически, это полностью задокументированное производство меди. Археологам редко везет найти все компоненты цепи, не только шлак, но и исходную руду, и результат плавки – металл, ведь эти вещи высоко ценились, ими не разбрасывались. Но здесь ученым улыбнулась удача. Жорж Верли в течение нескольких лет экспериментировал с древними печами. По его словам, в такой печке без особых усилий достигалась температура 1300 градусов. Кстати, а какое использовалось горючее, как думаете? По этому поводу любят поспорить некоторые интернет-собеседники. Египет же сплошная пустыня. Чем топили? Ливанским кедром? Нет. Археоботанический анализ показал, что найденный в слоях памятника уголь – это акация. И другие исследования подтверждают, что акация нильская широко использовалась в качестве топлива в Древнем Египте. А по итогам экспериментов Верли лучший контроль температуры достигался при смешанном горючем – акация плюс ослиный навоз. Но это тема для отдельного рассказа. Мы сегодня говорим про медные инструменты. Мне в руки попала отличная книга на эту тему «Медные и модельные инструменты Древнего Царства» за авторством археолога Мартина Одлера, на которую я и буду опираться. Конечно, до нас дошла лишь малая часть древних медных изделий. Поскольку медь была крайне ценным материалом, велся строжайший учет инструментов. Археологами найдены, например, ведомости чиновников, учитывавших расход меди на строительстве царских гробниц в Фивах. Если инструмент ломался и его отправляли в ремонт, то взвешивали и фиксировали вес до и после ремонта, чтобы ремонтник не заныкал себе драгоценный кусочек меди. О ценности меди говорит то, что медные статуи изготавливались только для царей и богов, а статуи царских чиновников в лучшем случае довольствовались медными бровями. Разумеется, инструменты редко выкидывали. Окончательно испорченное изделие шло на переплавку. Однако урожай археологов все же не так мал. Это связано в том числе с тем, что медные вещицы было незазорно положить в гробницу к покойнику. В загробный мир усопший должен был отправиться вместе со своим образцовым хозяйством. Большое число медных инструментов содержится в гробницах царей и высших чиновников уже первой династии Древнего Египта. Самая большая и важная коллекция раннединастических инструментов была найдена в гробнице 3471 в Саккаре, датируемой правлением царя Джера. Это примерно 5000 лет назад. Археологи обнаружили несколько плетеных коробок, в которых было все, от топоров до бритв. Не хватало только зеркал. И такие наборы встречаются во многих гробницах бронзового века Египта. Типичный набор состоял из топоров, тесел, пил и, конечно же, наших любимых медных зубил. Но тут есть одна загвоздка. Погребальные наборы часто состояли из так называемых модельных изделий. Класть в гробницу настоящие рабочие инструменты довольно накладно, поэтому для этих целей изготавливали их миниатюрные версии. Замечена даже закономерность. Чем ниже статус чиновника, тем меньших размеров инструменты помещали в его гробницу. Таких находок очень много, но часто, судя по всему, эти изделия производили специально для погребения. И исследуя подобные вещи, надо помнить, что они не предназначались для реальной работы. В некоторых случаях встречались даже деревянные модели медных изделий, например, деревянные зеркала или кинжалы из дерева. Ну, ребята экономили. Кстати, интересные цифры из одной научной статьи. В Египте археологами найдено 138 медных игл, 333 медных топора и 1005 медных зубил, относящихся к Древнему Царству. А вот рыболовных крючков этой эпохи удалось найти всего 14.
Некоторые полноразмерные инструменты содержат надписи. Часто это указание на того, кому инструмент принадлежал. Например, на тесле с картушем царя Снофру есть название рабочей бригады – «Возлюбленные белой короны Снофру». Ну а кроме того, найдены изображения на стенах гробниц. Нарисованы или вырезаны как сами инструменты, так и различные действия с их участием. Изображался процесс работы с инструментами, а также, например, их взвешивание. Есть и сцены торговли на рынке, где медные изделия участвуют в обмене. Но чаще всего мы видим орудия в деле. С ними работают плотники, строители кораблей или скульпторы. Показано производство каменных сосудов или металлообработка. Известны, например, 23 сцены изготовления статуй. 18 сцен касаются обработки камня. Но есть и экзотика. Например, сцена в одной из гробниц показывает, как парикмахеры бреют кому-то лобок. Исследователи насчитали в гробницах Древнего Царства 75 изображений зубил. Нередко такое зубило изображалось с деревянной ручкой и по нему лупили колотушкой. Известны и сцены производства металлических инструментов, а также их заточки. Археологические находки и изображения дополняют друг друга, но иногда некие изделия известны только по изображениям. Или наоборот, находки археологов есть, а изображения отсутствуют. Например, до нас не дошли металлические клинки от оружия Древнего Царства, хотя их изображения имеются. И наоборот, есть археологические находки, но нет изображений швейных игл. И еще, конечно, есть тексты. Не могу еще раз не упомянуть знаменитые папирусы Мерера, чиновника, руководившего поставкой белого известняка для облицовки пирамиды Хуфу. Помимо бортового журнала с описанием транспортировки камня на стройку, там есть список металлических инструментов. Увы, пока что не опубликованный. А теперь перейдем, наконец, к поиску следов загрязнения медью в Гизе. Такое исследование, охватывающее 3200 лет истории Египта, впервые проведено французско-египетско-китайско-британским коллективом ученых. Для анализа они получили керн Гиза-3, колонку отложений высотой 10 метров. Керн выбурен специальным буром в гавани Хуфу. Это участок ныне пересохшего рукава Нила, когда-то подходившего вплотную к Великой пирамиде. Гавань Хуфу соединялась со стройплощадкой с помощью дамбы. Авторы уточняют, что из точки, где взят керн, просматриваются все три большие пирамиды Гизы. В приложении к статье говорится, что керн хранился в охлаждаемом контейнере. Его хронологию установили, проведя радиоуглеродное датирование в 6 точках на разной глубине. Датировали богатые органикой отложения. Самая древняя дата, полученная для керна, около 8400 лет. Пробы для анализа отбирались через каждые 10 сантиметров колонки. Чтобы избежать загрязнений, предварительно исследователи удалили внешние слои керна. Анализ на содержание металлов проводился методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Предвидя вопросы, сделаю важное уточнение. Разумеется, анализировалось содержание не только меди, но также алюминия, железа, титана, мышьяка и других металлов. Соответственно, концентрация меди оценивалась не только в абсолютных единицах, но и относительно других тугоплавких элементов земной коры. Мышьяку исследователи уделили отдельное внимание. Сейчас известно, что египтяне уже в эпоху Древнего Царства умели легировать медь мышьяком, добиваясь большей прочности и блеска изделий. Поначалу исследователи считали, что легирование получалось случайно. Ну, просто соли мышьяка содержались в тех же месторождениях, что и медная руда, и поэтому попадали в металл. Однако в медных рудах доля мышьяка не превышала 1%. В то же время в металлических изделиях Древнего Царства содержание мышьяка нередко составляло более 3% или даже 5%. По сути, это уже не медь, а мышьяковистая бронза. Содержание меди исследователи сравнивали с естественным фоном, значениями, полученными из образцов самого низа керна. Эта глубина относится к эпохе, когда в долине Гизы еще вообще не использовали медь. Это более 6000 лет назад. Хотя исследователи получили убедительные свидетельства загрязнения почвы Гизы медью, нет никаких признаков загрязнения свинцом, ураном или никелем.
По мнению авторов, главный источник загрязнения – медный порошок, образовавшийся при обработке металла и использовании инструментов. Итак, первый скачок содержания меди и мышьяка происходит в отложениях Гизы примерно в 3200-е годы до нашей эры. По данным археологов, это время, когда плато Гизы заселяли древние земледельцы и скотоводы. Эта культура относится к Накада-3, последней фазе развития общества до династического Египта. Это время еще называют временем правления

0: и победили ремеслом назначение корректной терапии при тех или иных расстройствах. К сожалению, далеко не все неврологи в этом преуспевают, как и далеко не все психиатры. Поэтому надо смотреть, насколько компетентный врач как таковой. Если у врача есть хорошее представление о современной фармакологии, современной диагностике, то он будет вполне успешно лечить, скажем, депрессию. Неважно, это невролог, кардиолог или гинеколог. Ради бога, пусть лечит. Первый вопрос я не очень расслышал. Еще раз, будьте добры.
1: Про то, что актер может ли, готовясь к роли душевно больного, я так понял, сам настолько вжиться, что подхватить какой-то недуг?
0: Ну, я думаю, сомнительно, да.
1: Слушайте, а я видел документальные кадры, это я говорю, Юрий Павлович, я здесь.
0: Да,
1: да, это я говорю. Я говорю, что я видел документальные кадры, как Джек Николсон готовился к знаменитой сцене с топором из фильма «Сияние». И вот выглядело довольно устрашающе.
0: Ну, вжился в образ.
1: Видимо, да.
0: А то, что я сейчас смотрел вот на уважаемого нашего участника, а не на вас, но это вот лишнее следствие того, что психиатры люди со странностями вообще-то, да? Говорит один, смотрит другой.
1: Или звук идет все время отсюда. Сейчас источник не ясен. Юрий Павлович, я хочу вам предложить странный формат, он называется «Блиц». Это значит, что в течение 3 минут вам нужно постараться отвечать максимально лаконично на вопросы. И у нас в конце дня будет приз тому, кто ответит на максимальное число вопросов. Хотите попробовать?
0: Давайте.
1: Тогда 3 минуты, поехали. Как вы думаете, есть ли тенденция приписывать известным историческим личностям психические заболевания?
0: Да.
1: Верите ли вы в злых гениев или все гении изначально добрые, но их изобретения используются во зло?
0: Ну, изначально добрые используются во зло. В случае сахара и ядерной бомбы. Водородной бомбы, точнее, если я не ошибаюсь.
1: В обсуждаемом фильме показана очень жесткая, иногда жесткая реакция социума на чудаковатого человека. Вредит ли демонстрация таких штампов людям с такими чертами и трудностями?
0: Думаю, не вредит.
1: Возможно ли обратное следствие, причинно-следственная связь? Реализуя свои способности гениев, люди подвергают свою психику повышенным нагрузкам и развиваются неврозы или даже психозы?
0: Не думаю.
1: Есть ли способ самодиагностировать депрессию?
0: Конечно.
1: Можно ли человека с профдеформацией принять за человека с шизофренией?
0: Едва ли.
1: Можно ли поставить режиссеру или сценаристу по его фильмографии?
0: Нет, это ошибка.
1: Смотрели ли фильм «Прикосновение огнем» о пациентах с БАР и насколько он достоверен?
0: Не смотрел.
1: Есть какой-либо любимый актер-режиссер с психическим расстройством у вас, видимо?
0: Не припомню.
1: Можно ли медикаментозно подавить депрессивную фазу БП, оставив гипоманиакальную?
0: А вспомнил, есть такие актеры, которые меня лечат, я их имена не назову, есть, да. А второй сейчас еще раз.
1: В первой лекции дня упоминалось, что Индиана Джонс говорил с артефактами, и те ему отвечали. Можете предположить, что с ним не так?
0: Ну, я не смотрел фильм, не знаю.
1: С хрустальным черепом, ну ладно. Может ли нормотипичный человек научиться мыслить так, как человек с психическими отклонениями? Если да, это может повлиять на психику?
0: Ну, вряд ли он может, если ему эти стили мышления свойственны, ну как он этому научится?
1: Способно ли неприятие со стороны окружения у здорового, одаренного человека сформировать негативную симптоматику, характерную для психического заболевания?
0: Негативную вряд ли, но сделать его больным может.
1: Известно ли нам, как и чем лечили Нэша?
0: Ну, лечили антипсихотиками, точных схем лечения я не видел, я думаю, что можно их найти.
1: Насколько популяризация шизофрении и подобных заболеваний помогли или навредили людям с такими болезнями?
0: Не берусь ответить.
1: Гениальным специалистом с шизофренией могут быть только ученые или творческие люди, а может быть гениальным человеком с шизофренией электрик?
0: Конечно.
1: Не считаете ли вы, что такие фильмы романтизируют психиатрические заболевания и способствуют распространению мифа, что лечение этих болезней – заговор против инакомыслия?
0: Не считаю.
1: Слышала, что по новым данным шизофрению можно рассматривать как аутоиммунное заболевание. Так ли это?
0: Да, в самом деле.
1: Есть ли какие-то исследования по распределению талантов среди людей с психиатрическими заболеваниями?
0: Есть такие исследования.
1: Спасибо. 18. По-моему, на сегодня это пока что рекорд. Но мы перейдем к более спокойному режиму вопросов и ответов. И давайте отдадим микрофон вот туда, в задние ряды, пожалуйста.
2: Здравствуйте, меня зовут Катерина, Москва. Я хотела спросить, насколько я знаю,

0: Психиатры в терапии часто назначают как метод психологической терапии КПТ. Ну, он считается доказательным. А другие методы, например, гештальт или еще какие-то, они могут быть эффективны? Спасибо.
1: Да, спасибо, Катерина, через вопрос. Что касается когнитивно-поведенческой терапии, КПТ, и очень любит ВОЗ, потому что ее можно померить линейкой, в баллах посчитать. Она на самом деле имеет доказанную эффективность. И это психотерапия первой линии, потому что она надежна, у нее хорошая репутация. Другое дело, что ее эффективность, как эффективность любой психотерапии, я бы не стал переоценивать. Но и другие виды психотерапии тоже могут помогать. Ну вот, в частности, было проведено в свое время большое эпидемиологическое исследование в США, и там наблюдали, в исследование вошло несколько тысяч людей с зависимостями, алкоголь, наркотики, и там было показано, что если человек получает любую психотерапию, то его дела идут лучше, он лучше лечится, чем если ему психотерапии не проводится, метод психотерапии значения не имеет. Я думаю, что эти данные могут в той или иной мере распространены и на другие психические заболевания, не только на зависимости.
2: Так, вот в первом ряду дайте, пожалуйста, микрофон девушке.
3: Спасибо. Несколько месяцев назад я нашла бабушку с параноидальной шизофренией на станции метро Выхино. И мы вместе с Лизой Алерт в течение 3 часов нашли ее дочку, которая даже не успела заявить о ее пропаже. И это была большая победа. Потом мы разговаривали с ее дочкой, она сказала, вот назвала этот диагноз. И у меня вопрос такой. В Российской Федерации есть ли какие-то службы, которые поддерживают профилактику не отказа от таких больных людей? Потому что это очень сложно, как мы видели в том числе из фильма, быть рядом с этими людьми и поддерживать их.
1: Да, есть патронаж-службы специальные. И это патронаж-помощь – одна из задач психоневрологического диспансера. И да, конечно, такие виды помощи у нас существуют. И, кстати говоря, очень важно, чтобы вот эта дама, которую вы нашли, и другие люди с этим заболеванием получали свои лекарства. И тогда, скорее всего, им ничего не будет угрожать, или там угроза будет гораздо меньше, потому что когда человек находится в психозе, он становится очень беззащитным и уязвимым, и он может оказаться в ситуации, которая для него опасна. Другая большая проблема – то, что очень многие люди с шизофренией не хотят принимать лекарства, и поэтому здесь нужны
4: пролонгированные. Да, она убегает из дома, и у нее нарушена речь. Нарушена речь была, понять было невозможно, что она говорит, но тем не менее 3 часа мы продержались.
2: Да, пожалуйста, здорово, что нашли микрофон. Да. Вопрос от Вячеслава Антонова из Санкт-Петербурга. К сожалению, в обществе широко распространено обидное клише «все математики в той или иной степени ненормальные». Тут я как математик задумался. А гениальные математики – опасные психи. Они живут в своем замкнутом мирке, цифр ничего больше вокруг не видят. Хотелось бы при помощи статистики и иных фактов опровергнуть это обывательское заблуждение.
1: Но у меня нет статистики, я не проводил такое исследование и не видел таких работ, но я думаю, что ни математики, ни тем более гениальные математики, они для угрозы собой для общества не представляют.
2: Давайте дадим балкону слово. Вот. Там вот, пожалуйста, прошу.
5: Здравствуйте, Михаил из Москвы. У моей сестры диагностировали шизофрению. Но проблема заключается в том, что ни она не хочет употреблять лекарства, ни родители не способствуют, даже противятся лекарствам. Как быть, как убедить?
1: Добрый день, Михаил. Очень сложный вопрос, не знаю. Но есть психологи, которые умеют уговаривать, такие психологи-переговорщики. Это, в принципе, одно из направлений работы психолога – мотивация человека с расстройством на прием препаратов. И надо родителям объяснять. Бывают такие люди. У меня таких, к сожалению, очень много родителей среди моих пациентов, которые говорят, что не надо пить лекарства, надо тебе работать, выбросить глупости из головы, в церковь пойди, в цирк, куда-то еще. Это очень трагическая история. Надо родителям объяснять, что если, допустим, у отца высокое давление, ему надо пить лекарство от своего давления, чтобы не умереть раньше времени. А если у дочери этого отца имеются какие-то расстройства, ей тоже необходимо пить лекарства для того, чтобы она прожила подольше. Потому что люди с шизофренией, они, к сожалению, живут на 10-25 лет меньше, чем люди без шизофрении. Этому есть целый ряд причин. Суицидальность – одна из таких наиболее весомых. Суицидальность, ну и другие причины, там метаболические, диабет второго типа, атеросклероз, инфаркт миокарда. Поэтому надо лечить шизофрению.
2: Так, давайте в первый ряд дадим микрофон. Вот сюда, пожалуйста.
6: Добрый день. Меня зовут Мария, город Москва. У меня вопрос как раз к слову о математиках. А может ли большая умственная нагрузка спровоцировать психическое заболевание?
1: Мария, ну, я не думаю, что это возможно. Психическое заболевание может быть спровоцировано стрессом. Но вот шизофрения считается эндогенным заболеванием, то есть заболеванием, которое развивается без внешних причин. Но на самом деле есть данные, которые говорят о том, что до 40% людей с шизофренией заболевают из-за того, что они испытывают те или иные жизненные невзгоды. Что касается самой по себе учебной нагрузки, ну я не думаю, маловероятно. Хотя сам по себе этот вопрос, который вы задаете, он заслуживает того, чтобы его изучить.
2: Вопрос задает Казаностра. После фильма «Пункт назначения 2» очень много водителей опасаются ехать за грузовиком с бревнами. Можно ли сказать, что фильмы способны привести к массовой тревожности?
1: За грузовиком с чем?
2: С бревнами. Там в фильме убивает там героя.
1: Бревна. Ну, наверное, у людей впечатлительных уровень тревоги может возрастать. Но я думаю, что если вот кто-то едет в автомобиле, а впереди этот бревновоз, ну, конечно, там поневоле напряжешься.
2: Так, давайте дадим микрофон вот сюда, в средние, так сказать, ряды. Да, пожалуйста, дайте микрофон.
7: Здравствуйте, меня зовут Наталья, Москва. Подскажите, пожалуйста, бывают ли у вас случаи, когда вы прибегаете к супервизии? И второй вопрос. Вы помогаете людям, кто помогает вам? Спасибо.
1: Хороший вопрос, да. Ну, супервизия – это обычное явление в практике психолога. У нас у психиатров супервизии нет, хотя, на мой взгляд, было бы очень неплохо, если бы за некоторыми моими коллегами кто-то все-таки присматривал, чтобы они были менее усердны в назначении антипсихотиков. Что касается лично меня, ну, жена мне моя помогает очень, да, как-то утешает меня, уменьшает мою суицидальность.
2: Так, давайте, это очень хорошо, давайте дадим микрофон вот туда.
8: Здравствуйте, спасибо за лекцию. Григорий, Московская область. Скажите, пожалуйста, какие границы нормальности вы считаете нормальными? И как вы относитесь к гипотезе, что эволюция сознания, разума и мозга у наших предков была следствием психического заболевания? Спасибо.
1: Ну, трудный вопрос, Григорий. Я вообще не очень им задаюсь. Меня это вообще мало интересует, где норма, где здоровье. То есть, где норма, где патология, где здоровье, где болезнь. Ну, когда человек ко мне пришел на прием, то, скорее всего, ему нужна моя помощь. Хотя бывает так, что ко мне человек приходит, он долго о чем-то рассказывает, я говорю, извините, вот никакой психиатрии я у вас не вижу. У вас есть психология, к примеру, у вас есть там какие-то жизненные обстоятельства, у вас расстроены отношения с людьми, но здесь нет психического расстройства, и поэтому, с моей точки зрения, вы человек здоровый, идите к психологу или там никуда не идите. Ну, по-разному бывает. Очень сложный вопрос, Григорий. Что касается того, что не лежит ли вообще в основе появления рода человеческого какая-то аномалия, ну да, ну вот Ницше, если я не ошибаюсь, говорил, что человек – это больное животное. Ну, остроумная гипотеза. Не думаю, что она такая уж правдоподобная, но да, возможно.
2: Давайте дадим микрофон вот прям по центру, в задние ряды. Пожалуйста.
9: Здравствуйте. Спасибо большое за лекцию. У меня вопрос непосредственно по фильму. Как мы поняли, Джон Нэш, во-первых, умный, во-вторых, человек с шизотипическим расстройством личности. И там в фильме есть такой момент, когда он уже, по-моему, уже во взрослом состоянии встречает вот этих своих невидимых друзей и говорит себе: «Джон, девочка не выросла, они нереальны». Может ли человек с шизотипическим расстройством личности настолько критично отнестись к симптомам, чтобы понять, что это выдумка его мозга или нет?
1: Ну, шизотипическим, наверное, может. А я, кстати говоря, этого фильма, этого фрагмента фильма не помню, давно смотрела. Вот это несколько переворачивает то, о чем я говорил раньше. И это говорит о его критичности. Да, конечно, многие умные люди, они могут сомневаться в своих концепциях, в том числе и болезни-концепциях. Но другое дело, что Нэш болел не шизотипическим расстройством личности, у него была паранойя шизофрения настоящая. Хотя, с другой стороны, шизотипическое расстройство личности, оно очень близко к шизофрении, и до 50% людей с этим расстройством может заболеть настоящей клинически очевидной шизофренией.
2: Ольга Окман из Нидерландов спрашивает, есть ли у вас любимый анекдот про шизофрению? Если вообще...
1: Про алкоголизм, скорее. Про шизофрению так сходу и не вспомню.
2: Про алкоголизм. Есть, да? Это ваш ответ?
1: Да.
2: Что он есть?
1: Да.
2: Ладно, хорошо. Так, давайте дадим там микрофон тому, кому не дали в прошлый раз. Пожалуйста.
10: Александр, Подмосковье. У меня такой вопрос. Есть ли механизмы, либо признаки, по которым можно у себя на ранней стадии диагностировать... Ну, что, условно говоря, молодой шизофреник, да, начинающий. Либо в продолжение к этому быстро понять, что перед тобой стоит человек с одним из спектров шизофрении.
1: Ну, есть такие симптомы, да. Другое дело, что на продромаль до болезненной стадии явных симптомов шизофрении еще не будет. Ну вот, безусловные симптомы шизофрении – это бред и голоса, галлюцинации. Если их нет, это не шизофрения. Это может быть нестандартность, необычность, экстравагантность, странноватость, чудаковатость. Фершобенхайт называется по-немецки, но это еще не заболевание. Может быть, человек всегда таким был. Ну и что касается того, что человек, который с нами говорит, стоит напротив нас, он болеет шизофренией, но такое впечатление порой бывает ошибочным. Надо все-таки поговорить с этим человеком и оценить, есть ли в самом деле у него симптомы шизофрении, которые являются именно признаками этого заболевания.
2: Вопрос задает еще один любопытный. Два человека с нарушением мышления на фоне расстройств шизофренического спектра понимают друг друга лучше, чем каждый из них обычного человека. И два математика понимают друг друга лучше, чем каждый из них обычного человека. И как тогда быть с оценкой качества научной работы на основе репутационных институтов?
1: Ну, я здесь вижу два разных вопроса. Я допускаю, что, наверное, два математика будут, я, например, друг друга лучше, скажем, математик-художник. Будут говорить на одном языке. А что касается оценки научной работы людей, у которых есть расстройство шизофренического спектра, для этого есть довольно четкие формализованные критерии, и я думаю, что болезнь на это не влияет. Либо научная работа получилась, либо есть корректные научные факты, которые имеют научную новизну, либо этого нет.
2: Так, давайте дадим слово еще раз балкону, вот самому краю.
11: Чтобы... Добрый день, Александра, Москва. Скажите, пожалуйста, а возможно ли такое, что ты получишь плюшки без заболевания, допустим, так как шизофрения, пусть и не в той степени, как раньше считалось, все равно наследственное заболевание, правильно? И больше шансов, что у тебя она будет. Можно ли получить эвристичность мышления, не получив всего остального? Есть такие случаи?
1: Да, Александра, конечно. Далеко не все люди, у которых... Родители болеют шизофренией, сами этим заболеванием страдают. И в самом деле дети людей с шизофренией могут получить в наследство в своих генах особые когнитивные стили, которые дают им особые возможности. При этом они могут не заболеть, да.
2: Вопрос от зрителя Карл Август Аванти. Правда ли, что психиатр по тому, как изображен недуг в книге или фильме, может определить, переживал ли автор или описывал симптоматику со слов третьего лица? По собственным наблюдениям за больным.
1: Ну, я не думаю, что это будет правильным выводом. То есть, если человек создает что-то, это не значит, что он сам этим заболеванием страдает. Но вот, опять-таки, вот упомянутый мной Владимир Набоков, вот его блистательная книга еще русского периода, берлинского периода «Защита Лужина», вот там описывает аутистическую личность блестяще, но сам Набоков не был аутистом.
2: Вам предстоит теперь решить, кому достанется за лучший вопрос книга Миллера Джеффри «Соблазняющий разум» издательства «Корпус». Было вопросов много, 34.
1: О. Ну, все вопросы очень хороши. Я бы, наверное, отдал подарок коллеге, который задал вопрос о КПТ и других видах психотерапии.
2: Значит, автор Екатерина из Москвы. Книга и еще брелочек, кстати, от проекта «Биореактор» с ископаемым мы решили подарить. Сейчас мы увидим результаты оценки киноадвоката нашими зрителями. Они считают, что он заставил нас задуматься, и это очень здорово. На экране сейчас появится скетч художницы Юлии Родиной по мотивам выступления Юрия Павловича.
12: Древние авторы напридумывали нам деспотичных царей, обвешанных золотом.
13: Не знаю, может, меня кто-нибудь поправит. «Ведьмак» не основан на реальных событиях. 300 спартанцев не позиционируются как документалка.
12: В античности это не работает, потому что религиозное.
2: У вас появились вопросы. Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом «постскриптум». Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале «Лаборатория научных видео».

0: о животных с Иваном Затевахиным.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Александр Гатилов, сотрудник московского зоопарка, который решил нам рассказать, могут ли рыбы дышать или, если шире, жить на суше. Здравствуйте, Александр!
2: Здравствуйте!
1: Итак, рыбы, которые могут жить на суше. А могут вообще рыбы или это уже амфибии получается?
2: Вопрос достаточно сложный и интересный, мы потихоньку с ним разберемся. Если отвечать кратко, то да, рыбы могут жить на суше. А дальше надо определить, что такое рыба, что такое суша, и потихоньку уже двигаться к цели. Собственно, все мы привыкли к тому, что рыбы живут в воде и дышат жабрами. Действительно, типичная рыба дышит жабрами.
1: Что такое жабры?
2: С точки зрения биолога, это некие выростые тела, богатые кровеносными сосудами. Идея, собственно, в том, что когда ты живешь в водной среде, и тебе нужен кислород для дыхания, ты можешь поглощать всей поверхностью своего тела из воды.
1: Почему нельзя дышать легкими, а вот жабрами можно?
2: Ну, собственно, все развитие животных идет от простого к сложному. Да. Когда ты маленький, тебе даже жабра не обязательно. Тебе хватает того кислорода, который проникает с поверхности твоего тела. Ты маленький червячок длиной там 2 сантиметра, толщиной там 3 миллиметра, и тебе хватает просто поверхности твоего тела, чтобы насытить себя кислородом. Когда ты увеличиваешься размеров больше и больше, твоя поверхность растет в квадрате от линейных размеров, а объем растет в кубе. Соответственно, объем нарастает быстрее. И через какое-то время объема, который потребляет кислород, не хватает того кислорода, который проникает через поверхность. Поэтому поверхность надо как-то увеличивать. Можно делаться плоским или отращивать какие-то выросты. Если эти выросты снабдить кровеносными сосудами, то кислород будет поглощаться лучше через эти выросты. И дальше возникает следующая идея. Выросты, богатые сосудами, легко повредить. Чтобы их не повредить, их надо куда-нибудь спрятать, в какое-нибудь такое укромное место собрать.
1: А выросты из чего? Вот изначально, что было на месте жабр? Каждый орган, он же как-то вот развивается из чего-то, часто из другого органа какого-то.
2: Да, а это связано с образом жизни наших далеких предков. Наши далекие предки были фильтраторами, ну и рыбы, соответственно, тоже. Они плавали, открывали рот, в рот попадала вода.
1: Нет, я имею в виду про жабры еще.
2: Собственно, так жабры и появляются.
1: Да.
2: И вода выходила наружу через стенки тела, через дырочки по бокам. И получается так, что когда у тебя есть постоянный ток воды вдоль какого-то места, можно туда разместить эти жабры, это будет все время свежая вода. И выросты по бокам вот этих отверстий в стенках глотки, они как раз и стали жабрами. Дальше стали более развесистыми, кустистыми, лесистыми, с кучей лепестков, сложно организованные, чтобы ток воды был такой, как удобно животному.
1: Понятно. И задача жабр – выловить кислород из воды просто, да?
2: А попутно их можно нагрузить дополнительной функцией, сбросить туда, допустим, продукты азотистого обмена, аммиак.
1: Ну а почему же с жабрами нельзя, скажем, дышать на воздухе?
2: Чтобы поглощать кислород эффективно, надо иметь жабры с большой поверхностью. И кислород у нас поглощается из водной среды в водную среду. Снаружи вода, потом мембрана жабр, собственно, мембрана клеток, и кислород проникает через мембрану внутрь, в жидкость внутри клетки уже. Когда мы выходим на сушу, внутри у нас точно так же остается внутриклеточная жидкость. А вот снаружи эта жидкость уже отсутствует, снаружи воздух. А поскольку у жабр большая поверхность, они будут высыхать, постоянно высыхать, и нежные чувствительные органы, богатые кровеносными сосудами, высыхают, трескаются, ломаются.
1: А крабики как же?
2: А те животные, которые хотят все-таки дышать жабрами на суше, вынуждены эти жабры прятать в какие-нибудь мешочки, прикрывать.
1: И смачивать, видимо.
2: Естественно. То есть некоторые даже набивают специально мокрые водоросли в какую-нибудь полость и прикрывают там лапками, какими-то щитками, и ходят на суше с жабрами с специальным запасом воды.
1: Поэтому, когда крабика, там, скажем, рассматриваешь, да, вот кажется, что пузырится он, это вот как раз смоченное.
2: Как раз выдувает запасы воды.
1: Да.
2: И если заглянуть ему под карапах, под эту крышку тела, там как раз значительный объем занимают именно жабры.
1: Значит, жабры – это такие органы дыхания, которые эффективны исключительно в воде. Поэтому, если вдруг мы, обладатели жабр, захотим вылезти на сушу и как-то там не задохнуться, то придется изобретать что-то, да? То есть, кратковременно-то рыбы, те, которые имеют жабры, они обходятся этими жабрами, ну, летучие рыбы.
2: Да.
1: Разгоняются, прыгают и обратно в воду.
2: И, в принципе, им хватает того кислорода, который запасен в теле. То есть, если
1: то, чтобы даже метров на 30-40 перелететь,
2: да,
1: как они это умеют.
2: Несколько минут рыба вполне на суше живет, пока не начинает обсыхать. А если сделать так, чтобы она еще не сохла, она и дольше проживет. Это плюс хладнокровного существа. Оно тратит меньше кислорода и поэтому может дольше находиться живым на своих запасах. А когда ты теплокровный, ты расходуешь кислород гораздо быстрее, и он заканчивается тоже быстрее. А дальше возможны разные варианты. Можно запасать воду как-нибудь, таскать ее с жабрами. Так делают некоторые рыбы, набирают полный рот воды, закрывают жаберные крышки и дальше вентилируют там через...
1: Ну, как смазать. А зачем им в воде-то это делать, я не понимаю?
2: Когда вылезаешь на сушу.
1: А, что это так за рыба, которая вылезает на сушу, и зачем, главное?
2: На сушу, на самом деле, имеет смысл лезть за одной единственной вещью. Это когда тебе надо из твоего водоема перебраться в другой водоем. потому что в этом водоеме стало почему-то плохо. Может быть, испортилась вода, перегрелась, водоросли погибли, началось там загнивание, и много продуктов распада, и жить там уже невозможно. Либо там завелись какие-то хищники, либо очень много конкурентов, либо очень мало корма. Охотиться на суше, в общем-то, эффективно могут далеко не все. Поэтому обычно, когда рыба перебирается на водоем в другой, это именно вот спасение от испорченного места обитания. И часто в тропиках такая проблема возникает в многих водоемах, то есть температура поднялась выше там, обычной, водоем затух, и надо убегать куда-то. Или можно не убегать, а жить в этом водоеме, приспособившись к этому. Так делают, например, лабиринтовые рыбы. Они вдобавок к жаберному дыханию, нормальному, типичному для всех рыб, имеют еще специальный орган во рту, лабиринтовый орган. Тоже увеличенная поверхность тела, то есть там такой искривленный, разветвленный орган, в который засасывается воздух из атмосферы, они высовывают рот, заглатывают пузырьки воздуха, и там происходит газообмен.
1: То есть это уже легкие, что ли, получается?
2: Это некий аналог легких, очень примитивный, слабенький, но он позволяет дышать им атмосферным воздухом.
1: А из чего этот орган как бы создался?
2: Верхняя часть ротовой полости, то есть просто во рту, да, много капилляров, богата капиллярами кожа, и в ней происходит газообмен.
1: То есть в буквальном смысле заглатывает воздух.
2: Да.
1: А вот когда замор, да, вот у нас в средней полосе часто бывает такое, когда очень теплая такая давящая погода устанавливается, да, мы знаем, что рыба выскакивает, пузыри какие-то пускает, там, заглатывает воздух. Это
2: точно так же, да, они тоже действуют подобным образом, но у них нет такого лабиринта органа, более эффективного, чем просто его отсутствие. Они пользуются тем, что воздух начинает всасываться, кислород начинает всасываться в ротовой полости. Там тоже есть кровеносные сосуды, достаточно много, но эффективность не очень высокая. Но если сравнить небольшую эффективность просто кожи и отсутствие кислорода в затухшей воде, то, в общем, лучше что-то, чем ничего. А лабиринтовые рыбы к этому приспособлены, у них это бывает регулярно, много, и они хорошо с этим борются.
1: Лабиринтовая рыба, как она выглядит, вот, чтобы мы представили?
2: Из таких обычных гурами многие держат в аквариуме. Гурами умеют так делать. Да. И они часто высовывают свою мордочку, как раз чтобы подышать. Даже если нормальная вода, хорошая, пригодная. Просто они уже привычные.
1: Вот как классик и создатель, в общем-то, современной этологии Конрад Лоренц, он много времени проводил у своего аквариума, где наблюдал за рыбками. И его пример другим наука, как говорится. Если человек обладает соответствующими знаниями и желанием, главное, узнать что-то новое, то наблюдения в аквариуме могут очень многое дать. Также вот наблюдение за гурами позволит нам понять, как рыбки, собственно говоря, используют вот этот самый лабиринтовый орган свой. Но это пример-то не единичный, да? Мы знаем массу других примеров, когда рыбы бегают по суше просто вот.
2: Да, если лабиринтовые рыбы
1: довольно бодро.
2: Специалисты по пережиданию в грязной, непригодной для жизни воде, зато у них есть хороший, интересный орган дыхания. А другие рыбы, не обладая даже такими органами дыхания, могут, в общем-то, ну, пользуясь своими жабрами и тем же механизмом, то есть смачивая жабры или нося запас воды в жаберных крышках, чтобы периодически их подсмачивать, могут перебираться достаточно далеко. И это даже из привычных нам знакомых рыб, наш даже европейский угорь, в общем-то, может довольно далеко переползать из водоема в водоем просто на запасах вот той воды, что есть у него в теле.
1: Ему главное не высохнуть, да?
2: Да, то есть главная проблема на суше – это не высохнуть, не высушить жабры. И если сосчитать как бы возможность свою там, передвигаться, можешь ли ты ползать там, по мокрой траве или не можешь, хватит тебе воды, чтобы твои жабры не подсохли, то вполне можно так делать. И угри к этому способу перемещения приспособились. Часто из одной речки в другую они переходят просто по суше, подобрав такой момент, когда выпала роса, достаточно прохладно, и можно смело ползти. И, конечно, да, это важная проблема, как вообще перемещаться на суше рыбе. Потому что в воде они плавают, у них у большинства нейтральная плавучесть, и она хочет чуть-чуть поддула свой дыхательный пузырь плавательный, опустилась на дно. Хочет поднадула, поднялась наверх.
1: То есть мы должны тут вот что отметить, что у всех рыб костистых, да, у них есть плавательный пузырь. У акул этого пузыря нет.
2: Но зато у акул есть большая жирная печень. Действует точно так же, как пузырь.
1: Ну, к слову сказать, что далеко не всем акулам надо все время плавать, как люди говорят. Уже многие дайверы, не только профессиональные биологи, наверняка наблюдали на рифах акул, которые в пещерах лежат все спокойненько. Главное, чтобы был ток воды. И вот тот самый механизм, о котором мы с вами в начале программы говорили, как раз можно было бы акулой это проиллюстрировать, да, когда вот через жаберные щели, это очень хорошо акул видно, да, когда ток воды осуществляется, вот они дышат. Там.
2: Более того, хитрые акулы некоторые умеют использовать так называемое гулярное дыхание, когда они сами создают ток воды внутри себя, опуская и поднимая дно ротовой полости. И таким образом вода засасывается через рот и выбрасывается через жаберное отверстие, через брызгалица. То есть им даже, в принципе, ток воды бывает не всегда нужен, если вода богата кислородом, и акула к этому приспособлена. Ну, естественно, там белые пелагические акулы, они как бы нуждаются в токе воды. А рифовые придонные могут и сами по себе обходиться.
1: Да, но не будем вдаваться. В общем, некоторые акулы, которые приплывают к берегу раз в жизни, там, для того, чтобы отнереститься, они тоже замирают. И все остальное это время они плавают. А здесь они замирают, и им приходится использовать тот механизм, о котором вы говорили, гонять эту воду. Но вопрос не в этом. Значит, акулы, они как бы считаются примитивными рыбами, но на самом деле, наверное, это просто ветка эволюции какая-то.
2: Совершенно верно. И даже в школе вот рассказывают, что вот хрящевые рыбы примитивны, у них нет костного скелета, а вот костистых рыб современных продвинутых есть костный скелет. Да. На самом деле есть свидетельство того, что у акул давным-давно на заре эволюции тоже был нормальный костяной скелет, но они от него отказались из-за отдельных преимуществ. Хрящ может расти во всем объеме, и из него можно формировать любые сложные формы предметы. Нужно себе сделать череп, он раз, и будет из одного куска хряща. И хрящ сильно легче, чем кость.
1: Поэтому были акулы такого причудливого вида когда-то, но они вымерли, что представить трудно, с какими-то выростами, напоминающими параболические антенны всевозможные.
2: С закрученными челюстями, закрученными рядами зубов. Там совершенно разнообразие форм.
1: Но вымерли. Значит, видимо, когда биоты, то есть экологические ниши вокруг стали изменяться, и вообще вся ситуация экологическая стала меняться с развитием. Но неважно, на самом деле акулы, вопреки расхожему мнению, рыбы очень организованы, у них сложное социальное поведение, как известно. То есть они тоже развивались, может быть, не с такого уж совершенного, да, с нашей точки зрения, хотя, возможно, с их точки зрения достаточно совершенной точки отсчета, развивались, просто они пошли по другому пути эволюционному. Они не стали использовать костный скелет, стали использовать хрящевой, но дальше они развивались, они очень развитые рыбы, они заняли огромное количество экологических ниш в мировом океане.
2: И, собственно, самые крупные рыбы сейчас как раз акулы.
1: Акулы, да. Они и травоядные акулы, ну, грубо говоря, да, питаются планктоном, там, фито, зоо, разным, потому что что там нафильтруешь, ты же не разбираешь в океане, что ты
2: фильтруешь. Кстати, с фильтрацией сейчас очень интересная проблема возникла. Да. Замечательные китовые акулы, которых очень любят дайверы, с ними плавать, фотографироваться, стали часто попадаться в рыбацкие сети. Они освоили новый способ промысла. Они подплывают к рыбацкой сети с мелкой рыбой и, открывая рот, высасывают рыбу из сети.
1: То есть они теперь фильтруют не только
2: потому что рыбы в сети много, как бы, и страла насосать ее достаточно легко. Да. И местные рыбаки их очень за это не любят, потому что они высасывают, прям вырывая куски сети, но просасывают ее просто своим сильным ртом.
1: 17 метров, да, такая рыбешка?
2: Ну, в общем, да, присасывается она очень хорошо. И проблема, как бы, рыбаков, это проблема рыбаков, а беда в том, что эти акулы часто запутываются в сетях. И приходится их оттуда выпутывать.
1: И их жалко.
2: Естественно, рыба большая, растет очень долго, размножается неторопливо, а сетей у нас в океане очень много.
1: Много, и в том числе брошенных и плавающих. Так вот, завершая тему акул, потому что мы совсем куда-то улетели, что они освоили все ниши. Это если взять белых акул, там каких-нибудь бычьих акул, которые вообще и в реки заходят, и исключительно экологически пластичны, они завоевали практически все экологические ниши и заняли верхние ступеньки пирамиды. Пожалуй, кроме касаток, для белой акулы никто и опасности не представляет. Они на сушу и не собирались, они специализировались, хотя... Чем черт не шутит, могут найти какую-нибудь ископаемую акулу, которая выходила на берег или бегает по дну, скажем.
2: Я думаю, их проблемы с почками остановят. У них не настолько совершенные почки, и они поддерживают соленость примерно такой же, как в Мировом океане. А костистые рыбы умеют регулировать соленость в себе относительно Мирового океана. Поэтому вот на суше выгодно быть пресным существом. Акулы остались в океане.
1: Да, пойдем на компромисс в этой дискуссии. Акулы совершенствовались в океане, а костистые рыбы, возможно, поддавливаемые, в том числе и акулами, вышли, возможно, потому что сейчас биология настолько стремительно развивается, что теории, которые объясняют, они сменяют одна другую. Все более точно, все более объемно. Да. Поэтому мы скажем аккуратно, чтобы не пришлось, как неоднократно бывало в моей судьбе популяризатора науки, объяснять, что раньше считали так, а теперь уже немножко по-другому. Так вот. Акулы, наверное, поддавили, так скажем, аккуратно.
2: Вполне возможно.
1: Предков рыб выйти на сушу. И вот тут мы подходим к тому самому моменту. Вы начали перечислять факторы, которые позволяют рыбам, кроме дыхания, о котором подробнее поговорим, выйти на сушу. И первое, как казалось, такая прозаическая штука, как наличие специализированных почек. Об этом мы поговорим подробнее после сообщения нашего архивариуса.
0: О животных.
3: Известно ли вам, что акулы могут образовывать устойчивые сообщества? Это обнаружили исследователи мальгашских ночных акул, обитающих у островов Французской Полинезии. Ученые описали 4 группы акул, которые жили на одной территории, но при этом животные предпочитали ходить именно со своими друзьями, а не с любой другой особью того же пола, возраста и размера. Каждая группа состояла из 4-5 животных разного пола. Ученые полагают, что такое объединение помогает акулам защищать свою территорию и самих себя от агрессии со стороны собратьев.
1: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседую с Александром Богатиловым, сотрудником московского зоопарка. Говорим мы с ним про то, как рыбы вышли на сушу и как они там дышат. Но невозможно про дыхание говорить без других каких-то объяснений функций физиологических организмов. В частности, начали мы с почек. Надо выводить излишки соли из организма. Да?
2: Да. Когда мы едим какую-то пищу, у нас поступает множество веществ. И часть из них мы перерабатываем, разлагаем на воду углекислый газ с помощью кислорода, который мы, собственно, вдохнули, так или иначе. Мы получили через жабры или какие-нибудь другие хитрые органы. А еще у нас в качестве продуктов распада съеденной пищи остаются продукты азотистого обмена. Когда мы едим мясо, у нас очень много азота поступает в организм. Его надо куда-то девать. Соединения азота достаточно ядовиты, и их приходится выводить. Выводить их удобно в виде водного раствора. Только отдельные продвинутые группы животных, рептилий и птиц, освоили кристаллизацию азотосодержащих веществ. И вот, когда мы смотрим птичью какашку, значительная ее часть, белая вот эта масса, это и есть закристаллизованные продукты азотистого обмена. И более того, пустынные рептилии могут выводить азот практически без воды, без затрат воды. А мы с вами так делать не умеем. У нас продукт азотистого обмена – это мочевина, и выводим мы его достаточно в таком жиденьком растворе, регулярно и помногу. И то у нас совершенные почки, мы очень неплохо его умеем фильтровать. В день человек выделяет около 200 литров первичной мочи, которая потом отфильтровывается до уже привычного всем известного объема. Рыба с такой проблемой в воде не сталкивается.
1: А куда остальное-то, как слово, девается?
2: Мы ее концентрируем, как бы, и вода остается в организме, а более сконцентрированный раствор мочевины мы его, собственно, выбрасываем.
1: То есть, поэтому нужно много пить.
2: Да, если почки отказывают, то, в общем-то, они не могут вернуть воду обратно. А там очень сложная энергоемкая система возврата воды. Но вернемся к нашим рыбам.
1: Рыба, ну, которая... все это мы получили в наследство от рыб. Да, развив, это... улучшив и углубив, как говорили доработали лет 20 назад. Да.
2: Собственно, рыба, которая живет в воде, воды вокруг нее очень много.
1: Да.
2: И если соленость такая усредненная рыба равна солености воды снаружи, то у нее вообще нет никаких проблем. А если соленость рыбы начинает отличаться от наружной солености...
1: А зачем она должна отличаться?
2: Зависит от того, в какой среде она живет. Если она живет в пресной воде, то она будет по определению отличаться, потому что внутри нас есть некий раствор солей, который нужны нам для нормальной жизни. Мы, как существа, зарождались в океане, и наша внутренняя соленость примерно равна океанической, ну там плюс-минус. А если ты живешь в пресной воде, ты получаешься слишком соленой. И внешняя вода пытается тебя разбавить постоянно. Если вот лечь в воду, мы начинаем разбухать, разбухать, разбухать, пока не лопаемся. И для этого у нас, собственно, работают почки, которые выводят излишки воды из организма, когда ты пресноводное существо, и надо постоянно выбрасывать наружу. Более того, если ты в пресной воде дышишь жабрами, ты постоянно получаешь приток воды через жабры. И почки должны ее отфильтровывать и выделять, сохраняя в тебе постоянство концентрации солей. И при этом надо сбросить воду так, чтобы не сбросить с ней нужные солевые элементы. Иначе совсем обессолишься и погибнешь.
1: Когда... А соли нужны?
2: Соли нужны. Без них не работает вообще ничего, начиная там от нервных импульсов. И нервный импульс проводится за счет ионов калия и натрия. Если ты вылез...
1: Вот зачем нам нужна соль? И животным.
2: Да. Соль выделяется вместе с потом, вместе с мочой. Мы не можем сбросить только азот, как на химической фабрике.
1: Ну, потому что зачастую возникает вопрос, зачем соль? Животные часто на солонцы приходят, да? Ну,
2: они потеряли соль, да. И надо как-то восполнить. Хищники восполняют ее
1: вместе... А соль нужна прежде всего за тем, зачем вы сказали.
2: Да. Мы же химические существа, по сути. Надо поддерживать постоянство внутренней среды. Когда мы что-то теряем с потом, там, с отросшими волосами, выпавшими при линьке, там, линька птиц очень дорого обходится, просто с выделением мочи мы теряем часть соли, надо ее как-то восстановить. Хищники получают соль из тела своих жертв. У них достаточно сбалансированное питание. А вот травоядные, которые едят растения, получают не те соли и совершенно в другом количестве. Им приходится восполнять свой баланс, ходя на солонцы. Но если ты рыба и живешь в воде, как бы пытался вылезти на суше обычно у нас идет пресный дождь. И тебе надо быть приспособленным к тому, что ты получаешь пресную воду. Соответственно, поддерживать свой баланс солей какой-то. Либо регулярно ходить за обновлениями, освежаться в воду морскую. Так делают, например, илистые прыгуны. Они живут, в общем-то, ну, практически на суше, в мангровых лесах, на берегу заливов.
1: На такой илистой почве, поэтому они называются
2: илистые. Илистый прыгун, совершенно верно. То есть ходить там, не знаю, даже
1: чем удобнее. Такие лупоглазые рыбки на плавничках так вот они встают.
2: Да, то есть человеку там находиться достаточно тяжело, потому что переплетение корней, моллюсков и грязь там выше, чем по колено.
1: Да.

0: Куничков, опираясь на...
1: Милан, Венеция, естественно, Рим во главе с Папой Римским и Неаполь образовали некую лигу, которая постановила, что никто из них не будет воевать друг с другом и никогда не вступит в союз с внешней силой против любого из участников этой лиги. И все было бы хорошо, потому что в Италии где-то со середины 15 века до 90-х годов, ну, по крайней мере, приблизительно царил мир. Такого раньше не было. Они резали обычно друг друга со страшной силой. А тут мир. Они стали богатеть очень сильно, потому что Италия вообще место благословенное в этом плане. Если ее не трогать, она сразу потонет в золоте. Что и случилось. Торговля, ремесла, промышленность, искусство, культура. И вот умирает папа Юлий, папа Римский, Юлий II, который был, в общем, главным проводником идеи этой итальянской лиги. Естественно, начинается конкуренция, то кто поставит папу на римский престол. И там соревнуются семья Орсини и семья Борджиа, небезызвестная. И папой становится Александр Борджиа. Соответственно, Орсини немедленно оказались в оппозиции. И вот все люди, которые поддерживали Орсини, стали немедленно конкурировать, а потом и прямо воевать с теми, кто поддерживал Борджиа, и лига раскололась вдребезги. Естественно, у каждого немедленно образовались родственники и союзники вне Италии. И вот за Неаполь схватились французы и итальянцы. Потому что французский король Людовик XII был родственником короля Неаполя. Они все происходили из Анжуйской линии. И король Франции считал, что он имеет больше прав на неаполитанский престол. И вот первый раз массированно вторглась французская армия на полуостров Италии. Там произошла страшнейшая битва при Форново, которая для итальянцев явилась шоком настоящим. Потому что итальянцы очень давно, во-первых, да, они по-настоящему не воевали давно. Да и когда воевали, они воевали друг с другом крайне по-джентльменски. То есть соблюдая многочисленные правила войны. То есть, например, пленных трогать было нельзя, это были неприкосновенные люди. Тем более, что воевали-то в основном наемники, и они друг друга хорошо знали, это были коллеги. Зачем его убивать, в конце концов? Нет, нельзя, его нужно за выкуп продать. Вот это хорошая идея, выглядит как годный план. А тут французы, взятых в пленных, причем там были люди с такими именами и фамилиями, то есть за них можно было какие-то миллионные выкупы получить, они всех перерезали. Потому что французы к тому времени привыкли воевать на континенте, где с этими рыцарскими миндальничьими расшаркиваниями давно уже закончили. Там лилась кровь, грязь и дерьмо. Вот это была настоящая, так, то, что называется, плохая война. И вот они эту плохую войну приволокли в Италию. Итальянцы были в шоке, конечно, от такого. Вот. Ну, дальше выяснилось, что, между прочим, еще испанцы имеют некие претензии на неаполитанское королевство. Тоже родственники. И французы сцепились на этот раз с испанцами за неаполитанское королевство. Ну а дальше выяснилось, что у испанцев есть родственники немцы, которые, между прочим, постоянно находятся во вражде с французами. И там такое завертелось, что итальянцы вообще не рады были, что устроили вот такое вот.
2: А откуда появились в этом фильме ланскнехты?
1: Ну, как я и говорил, остаться в стороне от дел в Италии Римская империя, Священная Римская империя германской нации, никак не могла, в принципе. Потому что, во-первых, это ее, ну, фактически подбрюшье. Во-вторых, они исторически считали, что, ну, как минимум до Рима это их земля просто. В-третьих, французы завоевали Ломбардию, то есть область с Миланом в центре, которая прямо вот напрямую перекрывала дорогу с севера на юг в Италию. Французы — это не просто конкуренты династии Габсбургов, это их вообще прямые политические враги, оппоненты за принципиальные, кто будет господствовать в континентальной Западной Европе. Это вот Франция, относительно монолитная к тому времени, ну, уже околонациональное государство, или куда большее по размерам, но сильно раздробленная Священная Римская империя. И вот, оказывается, итальянцы захватили вот те земли, на которые со времен Карла Великого претендовала империя. И они, конечно, не могли не ввести свои войска в Италию. А естественно, вместе с вообще

0: войсками империи там оказались иландскнехты, то есть основа германской пехоты конца 15-го, начала 16 века. Конечно, тут ландскнехты показаны вот просто отвратительно, я бы сказал, лубочно. То есть какие-то вот разнузданные наемники, которые непрерывно орут, бухают, глумятся над всеми, какие-то все оборванные, грязные и ведут себя непотребно. Вот, казалось бы, вот наемник так себя и ведет. В принципе, да, такое бывает. Но это не про тех ландскнехтов. Потому что ландскнехт сейчас для любого сколько-нибудь знающего человека, это синоним просто наемника-пехотинца, который нанимается и воюет за деньги. И в целом-то это правильно, потому что со второй половины 16 века уж точно и весь 17 век наемник равно ландскнехт. Вот так. Это нормально. Но в начале 16 века и даже в конце 15 века наемник, ландскнехт – это очень специфический феномен, который, ну, наверное, до этого в Европе не встречался. Это именно наемники. Никаких сомнений нет. Но это наемники, которые вербуются только в одном месте, а конкретно в имперском домене династии Габсбургов, а именно в Тироле. Ну или там совсем в сопредельных землях типа Швабии, там, в общем, одни и те же люди примерно. Почему это делалось? Потому что, повторяюсь, это имперский домен, это личные войска императора, потому что какой-нибудь князь саксонский, там, герцог бранденбургский, это их войска, это не войска императора. Они могли вдруг взять и уйти решать какие-то свои проблемы на севере Германии, например, вот в любую секунду, потому что, это, повторяюсь, это не войска императора. Они могли оказаться в прямой оппозиции к императору, и пришлось бы воевать, как неоднократно приходилось. Поэтому именно из своего домена император Максимилиан I, это дедушка Карла V знаменитого, это уже более поздняя история, не будем сейчас о нем, Максимилиан I решает создать настоящую линейную тяжелую пехоту, какая была у швейцарцев. И она была лучшей в мире на тот момент. И он начинает собирать именно со своих земель лично ему преданных людей, среди которых, кстати говоря, была масса бедного рыцарства. Там далеко не все были вот такая голодьба. Просто бедное рыцарство, которое уже не могло чисто по деньгам потянуть конную службу. Просто невозможно было купить настоящего боевого коня, который стоил, как сейчас автомобиль Porsche. Но переходить на какую-то другую службу после того, как ты веками, твоя семья принадлежала к военной аристократии, было невозможно. Поэтому они продолжали служить, но уже пешком, сформировав костяк вообще всего этого войска. И да, потом были приглашены, конечно, швейцарские военные специалисты, которых обучили. Потом со швейцарцами у ландскнехтов все горшки перебьются, это будут самые страшные враги, которых можно вообще придумать. С чудовищными эксцессами в итоге, просто чудовищными. Но вот самое главное нужно запомнить. Ландскнехты – это личные войска императора, которых именно император выставляет на поле боя, которых вербует император. И как он их вербует? Он их вербует не так, как показано в фильме. Там какая-то просто банда каких-то упырей, которые как-то странно вооружены, какими-то толпами бегают. Нет, ни в коем случае. Ландскнехт это, во-первых, по швейцарскому образцу пехота. Во-вторых, пехота, вербуемая вот чем-то типа итальянских кондотьеров. То есть есть патент на набор войска, который выдается обычно человеку со званием оберста, то есть полковника. Как тогда в 16 веке правильно говорили обрист. Сейчас оберст, тогда это было обрист. Он, как верховный контрагент императора, он брал военных кондотьеров рангом меньше, каждый из которых контролировал какую-то территорию. И вот этой территории под знамена хауптманов имперских, то есть капитанов, начинали собираться роты. Ну, правильно сказать, конечно, фанляйны. Это что-то типа современного батальона, то есть группа 300-500 человек. И вот именно группы по 300-500 человек и являлись низшей тактической единицей войска ландскнехтов. То есть не какие-то там шайки по 15, там 20, 40 человек, нет, ни в коем случае. Это вот именно мощные, сплоченные по территориальному признаку. Люди обычно знали друг друга. Вот это вот низшая ячейка. И они собирали целое войско. Обычно до 3, больших баталий, то есть полков, которые действовали на поле боя или в осаде, или неважно. И они, самое главное, третье, что важно знать про ланскнехтов, это не одиночки. Это не наемник, который вот какого-нибудь там пьяницу, знаете, как в 19-18 веке, из таверны выдернули, по башке ему дали, а он раз проснулся, уже записанный в армию. Нет, ни в коем случае. Это был настоящий, причем высоко организованный и высоко элитный цех. Вот как устроено любое средневековое ремесло? Оно организовано в цеха и гильдии. Мы это хорошо представляем себе, да? То есть там цех сапожников, цех портных, цех кожевенников, цех кузнецов, цех оружейников и цех ланскнехтов, которые организованы были, это самое главное, именно как средневековый цех. То есть они все вместе представляли из себя субъект феодального права, который находился в прямых сношениях с императором через одного или другого кондотьера, который вообще осуществлял наем и контроль. Этих кондотьеров, которые, ну, условно, конечно, в немецком смысле кондотьеров, этих оберстов знаменитых, которые вообще могли нанять такое войско, их было вообще очень немного. И в это время, конечно, самый знаменитый из них, это был Йорг фон Фрунсберг. Вот он должен был там присутствовать вместо какого-то непонятного Джона Хоквуда, который давным-давно помер. Вот, или там, Конрад Бемельберг, например, там имена-то какие, что стоят. Это люди-глыбы были настоящие. И вот они с собой водили вот огромные армии, там по 15-20 тысяч человек пехоты, которые через некоторое время оказалось, что им сопротивляться вообще невозможно в поле. То есть где появлялись ланскнехты, оказывалось вдруг, что в общем битву уже можно даже не начинать. Потому что вот эта пехота будет валить стеной и сомнет все, что угодно. Там ни кавалерия против них не выстоит, но артиллерия тогда была очень сильно слабая, поэтому просто не успеет боевые порядки разметать. Но это уже, конечно, более поздняя история. 1501 год – это, в общем, начало только, самое начало победного пути ланскнехтов, которые в этом фильме показаны откровенно странно.
1: А вообще могла быть такая схема, как показано в фильме, где воины, которые сначала воевали, как раз эти наемники, потом собираются в шайки, бегают, грабят, насилуют женщин, захватывают замки?
0: Теоретически такое могло быть. Или при катастрофическом разгроме, когда войско просто перестает существовать, и отдельным отрядом, которые превращаются быстро в шайки, воинов нужно как-то выживать, выбираться к своим ли, поправлять свое материальное положение ли, вот тогда такое быть могло. Или при длительной, тотальной невыплате жалования армия могла разбежаться. Правда, конечно, вот не в случае ланскнехтов, потому что при систематической невыплате жалования, что ланскнехты, что швейцарцы, то есть приличные территориальные национальные образования наемников вот того времени, они уходили целиком, все. То есть они разворачивались и уходили. И вот, конечно, и вот эта армия по дороге, не там банды по 15 человек, а ты представляешь, 10 тысяч мужиков вооруженных, профессионально обученных, которые вышли из повиновения и возвращаются домой. И по дороге их вообще ничего не сдерживает. То есть совсем ничего. Потому что, ну, они же подписались на контракт, контракт не выполнен. Они сейчас сами возьмут все, что им причитается. И еще кое-что заодно.
1: А это вообще часто практика была, когда могли не выплатить жалование за службу?
0: Это случалось. Это случалось. Более того, оно случалось, в общем, гораздо чаще, чем наемникам хотелось бы. Это самая главная беда любого позднесредневекового, ранненововременного монарха – отсутствие денег. Потому что если мы почитаем письма того самого Максимилиана I, который как раз жил в то время, жил и трудился, он постоянно жалуется: у меня нет денег, у меня нет денег, отстаньте от меня, сволочи проклятые, я не выдержу, что вы лезете ко мне со своими чеками, я император, но у меня нет денег. Просто потому, что внезапно разросшийся как бюрократический аппарат, так и военный аппарат, который только и мог вообще быть репрезентативным в условиях начала военной революции, когда армии стали все больше, стала использоваться многочисленная мощная артиллерия, начинает появляться массовое ручное огнестрельное оружие, войска требуется выучивать на постоянной основе, это стоило безумно вообще. И экономика еще феодальная того времени просто не справлялась. И поэтому самое главное средство победы было не разбить врага в поле, а не выйти с ним воевать. Потому что если у тебя более-менее в порядке с припасами и с нервами, самое главное, все разбегаются по крепостям и иронично посматривают, как противник, да, грабит, насилует твоих крестьян и все сжигает, но у него рано или поздно, а скорее рано, закончатся деньги, после чего все наемники уйдут. Армия только что была, ее нету, все.
2: В США фильм «Плоть и кровь» получил самый жесткий рейтинг – X из-за большого количества кровавых и натуралистичных сцен, в том числе сексуального характера. В Великобритании фильм разрешался к просмотру только зрителям, достигшим 18 лет. В России картина имеет маркировку 16+. Производство картины сопровождалось огромными сложностями. Актеры враждовали между собой, злоупотребляли алкоголем и наркотиками, являлись нетрезвыми на площадку. Сильный ветер, снегопад и холод затрудняли и тормозили съемочный процесс. Дженнифер Джейсон Ли рассказывала, в замке, где снимали обнаженку и эротические сцены, было так холодно, что ее кожа буквально синела. Среди актеров фильма была такая жесткая конкуренция, что между собой они называли картину «Плоть и кровь и локти». Некоторым артистам приходилось в буквальном смысле слова локтями расталкивать остальных, чтобы хотя бы ненадолго мелькнуть в кадре. Пауль Верховен называл съемки фильма «Плоть и кровь» худшим временем в своей жизни. Этот фильм стал последним проектом режиссера в Нидерландах. Сразу после премьеры на голландском кинофестивале он улетел в США, чтобы продолжить свою карьеру в Голливуде.
1: В фильме один из основных мотивов – это эпидемия чумы. Нам известно, что эпидемия обрушилась на Европу в XIV веке, а в XVI веке остались только локальные очаги. Так ли это?
0: Я не помню. Опять же, если бы мы точно знали, какая местность в фильме показана, можно было бы уточнить, а так как это непонятно где, но можно сказать, что ну вот какая-то чума. Кроме того, в 1346 году все так со страху обгадились, что потом за чуму принимали далеко не только чуму. Если мы, например, в источниках читаем, что «ох, там опять чума началась», это вовсе не значит, что это была именно чума. Это просто какая-то эпидемия, которая ведет к человеческим жертвам. Просто со страху все думали, ой, сейчас опять начнется. Вот как тогда, вы помните? Ой-ой-ой-ой-ой.
1: А что помогало потушить эти очаги?
0: Да ничего не помогало потушить. То есть конкретно местность поражалась.
1: Все
0: дальше
1: вымирали.
0: Все, кто не имеет иммунитета, все помирают. Соответственно, у кого иммунитет есть, они выживают. И данный штамм чумы уже не столь опасен для будущего поколения. Это нормальная механика выживаемости популяции в биологии вообще, когда важен не один индивидуум, а продолжение популяции.
1: А насколько развита была медицина в 16 веке?
0: Да как она была развита? Конечно, была как-то развита. Лучше, чем в 14-м, скажем так. А в 14-м лучше, чем в 12-м. Но я бы никому не рекомендовал испробовать на себе хорошую медицину 16 века.
1: Или получить ранение.
0: Самое главное в этой медицине было то, что вот люди, которые натурально дожили до совершеннолетия, их палкой не перешибешь. Потому что вот в семье там 5, 8, иногда 12 человек, выживают трое. Это значит, что вот эти конкретно трое, у них иммунитет такой, что они вот при той детской медицине, которая была, то есть вообще практически отсутствующая, они просто выжили. То есть это люди просто с металлическим здоровьем. И поэтому, когда читаешь вот отчеты, конкретные отчеты, с каждым полком ланскнехтов, да и не только ланскнехтов, ходили медики, и они писали о ранениях отчеты, что они делали, писали. То есть конкретно такие были медицинские журналы. Потому что за ранение полагалась надбавка к жалованию. Это нужно было все учитывать. Думаешь, господи, а как ты вообще жив-то остался после такого-то? Сейчас военно-полевой хирург не каждый справится. А уж тогда, когда ни антибиотиков, ни человеческих антисептиков нет. Но тем не менее, например, полостное ранение в живот, там каким-нибудь копьем, повреждение внутренних органов, а человек жив. Ни перитонита тебе, ни заражение крови. Как? Однако факт. Ну и, конечно, если посмотреть на фактуру фильма, она, в общем, очень сильно льстит, в смысле внешности, всем этим людям. Такие там у всех бороды, как из барбершопа. Рутгер Хауэр такой красивый, прям вообще, прям такой весь, ну, мужественный, конечно, но очень красивый. В то то время как, если опять же почитать, даже аристократия, которая регулярно ходила на войну, там нет глаза, нос сломан в 8 местах, там 4 перелома челюсти, половины зубов нет, сабельный шрам через все лицо, отрублены 3 пальца. И он такой герцог, такой красавчик, примерно в таком виде, он годам к 25 уже, и идет свататься за какую-нибудь красивую девушку. Девушка такая: господи, ну ладно, придется, чего уж теперь.
3: Демоны напали прямо из каминной трубы. Напали на нас и убили всех. Всех убили.
4: Она умерла.
5: Что,
4: демон? Что она хотела сказать?
5: Да мало ли что. Простая крестьянка.
4: Она не крестьянка, на ней золотой крест и шелковая рубашка.
5: Это где-то здесь рядом.
4: Девочка не могла долго ползти.
1: Когда войско Арнольфини подходит к крепости, они понятия не имеют, кто там живет и что там происходит. Действительно ли государство было настолько раздроблено, что помещики не понимали, кто их соседи?
0: Да чушь собачья, конечно. Все они отлично знали. Потому что связь работала очень неплохо. Самое главное, постоянно ходили купцы, потому что торговля не прекращалась, ну, конечно, по возможности. Купец – это же не один человек, это целый караван. И вот там слуги, охрана, непосредственные продавцы, которые за прилавками сидят, товароведы. Они непрерывно общаются с окружающими, потому что им делать в основном больше нечего в свободное от работы время, и переезжают в другой город, например, там вот из Флоренции в Милан. И вот как только приедет караван, в Милане будут знать все, что происходит во Флоренции, потому что эти торговцы с торговками все разнесут всем. Ну и, конечно, что там знать? В соседнем городе или поместье, или, скорее всего, сидит твой родственник, иногда, может быть, даже очень ближний. И вы с ним постоянно имеете какое-то общение. Конечно, все в курсе были. Это раз. Во-вторых, разведка. Как же без разведки? Нормальное войско, как и сейчас, всегда имело перед собой разведывательную завесу. То есть шла обычная войсковая разведка, я не говорю про агентурную разведку, которая тоже была известна. Просто войсковая разведка. Легкие отряды конницы, которые шли впереди, или, кстати говоря, отряды пехоты, посаженные на лошадей для скорости перемещения. Вот они шли впереди войска и точно знали, ну или, по крайней мере, хорошо себе представляли, что происходит в том месте, куда они собираются прийти. А как иначе? Иначе не бывает.
1: А по поводу этого войска, его командованием занимался Арнольфини со своим сыном. А насколько исторически достоверно показан этот род в фильме? Потому что он действительно существовал, но...
0: Я вот знаю одних Арнольфини, это такие были итальянские купцы, у которых была контора в Брюгге, которых рисовал Ян Ван Эйк, мужу с женой. Там такой дяденька очень красивый, похожий на Путина. Страшно совершенно похожий на Путина, может, родственник. И девушка у него такая тоже симпатичная, называется «Портрет четы Арнольфини». Почему такую фамилию взяли для фильма, или, может, они какую-то другую семью имели в виду, я, убей бог, не знаю.
1: Ну, или им просто фамилия, да, понравилась итальянская?
0: Просто итальянская, такая-то итальянская фамилия, почему бы нет? А, так, да, могло быть, и даже, более того, так вот и нормально, чтобы было, потому что если у тебя есть высший аристократ, аристократ не просто так, это представитель воинского сословия, он аристократ только потому, что воюет, вот у него есть старший сын, который будет наследником, его, в принципе, готовят на смену папе. Значит, он тоже должен воевать. И вот папа начинал таскать своего сына. Как только он входил в брачный возраст, это примерно 14 лет, то есть как только он мог начать делать детей, во-первых, его срочно пытались женить, срочно совершенно, чтобы он именно начал делать детей. И когда будет внук, вот чтобы гарантировать продолжение рода, мальчика вот в 14-15 лет начинали таскать на войну с собой.
1: Угу. А по поводу отношения к насилию, меня удивила эта сцена.
0: Понравилось?
1: Очень. Мне там все сцены с насилием понравились. Но удивила меня больше всего сцена, когда Стивен и Агнес со своей возлюбленной, они, значит, выкапывают корень мандрагоры, вокруг висят трупы, Вроде бы 16 век, чума кругом свирепствует. Тут висят трупы, и они совершенно безразлично к ним относятся, не обращают на них никакого внимания. Для них насилие было в порядке вещей? И как они относились к этим трупам?
0: Ну, во-первых, конечно, он не совсем Стивен. Он, скорее, все-таки Стефан. Это его почему-то русский перевод сделали с английского дословно, потому что как это Стивен Арнольфини? Ну это что, это итальянский бандит где-нибудь в Нью-Йорке? Он, наверное, мог бы быть Стивен Арнольфини. Второе. Конечно, отношение к насилию, отношение к смерти, отношение к мертвым телам было такое же отрицательное, как и сейчас. В смысле модуса. То есть относились к этому однозначно отрицательно. Но интенсивность этого отрицания была в разы меньше, чем теперь. Потому что уж молодой человек-то, прошу прощения, который готовится стать военным, он уж там, кстати, этот мальчик-то показан в таком же возрасте, ой-ой-ой, ему там за 20 уж точно совершенно. А это уже по средневековым меркам взрослый мужик, его уже убивать пора, по большому счету, пока он делов не наделал. Вот он, видимо, уже трупов видел, и не один раз, прямо скажем. Девушка, которая, ну да, такая нежное создание, она живет в каком-то замке. Ну, прошу прощения, в замке при ней постоянно забивают овец, коров, баранов. Она это, вот эту кровищу постоянно наблюдает. То есть вот такая нежная аристократка, это совсем не нежная аристократка из произведения Тургенева. Это даже если, повторюсь, она принадлежит там, какому-нибудь герцогскому, королевскому сословию, скорее всего, она со смертью, причем именно в самом таком грубом, неприглядном виде, с кровью, там, поносом и прочее, она вот и сталкивается, ну, по крайней мере, если не каждый день, то гораздо чаще, чем это мы вообще себе можем представить сейчас. Да что говорить, во-первых, есть родственники ближайшие, которые живут вот тут же. Родственники заняты в основном тем, что они пытаются отравить друг друга, отравить тебя, подослать убийц, совершить заговор, и вот, да, вот это вокруг постоянная опасность и смерть. Они это видели очень сильно чаще, чем мы просто не представляем, что нам подарила современная цивилизация в виде хотя бы отсутствия вот таких вот зрелищ. Ну, конечно, в-третьих, в фильме все показано сильно гипертрофировано, специально, чтобы подчеркнуть, я так думаю, брутальность эпохи. Ну, а по поводу выкапывания корня мандрагоры, это же известная легенда, что из спермы, которая выделяется при повешении, в обязательном порядке вырастает мандрагора, которая обладает невероятными любовно-приворотными свойствами. А так как о гигиене они имели понятие очень сильно смутное, в частности, они же не знали, что есть бактерии, они думали, что зараза распространяется с вонью, то почему бы вот не выкопать такой полезный корень? Ну, из-под трупов, ну ладно, а где ты его возьмешь-то? Только вот там, где есть повешенный. Наоборот, повезло, что повешенный есть свежий.
1: А как вообще сексуальные отношения складывались между женщиной и мужчиной в Средневековье?
0: Это, во-первых, не Средневековье, а новое время. Ну, неважно, да, это же все равно все примерно одно и то же.
1: Раннее Возрождение.
0: Да, да. Ну, как говорят математики, вопрос в общем виде ответа не имеет, какой мужчина, какая женщина. Если мы говорим о высшей аристократии, то складывались они довольно просто, эти отношения. Потому что девушка, вот как у нее месячные начинаются, ну, по-разному, там, 12-13 лет, как у кого как, все, она способна к деторождению, ее начинают резко сватать. Если уже заранее не просватали, что тоже, кстати говоря, встречалось сплошь и рядом. Причем тут она не принимала ни малейшего участия. Это все делали старшие родственники по мужской, реже по женской линии. То есть способна рожать детей, все, вперед, вот тебе муж. Она его чаще всего видела первый раз на свадьбе. Вот тебе брачная ночь при свидетелях, чтобы точно было понятно, кто сорвал, так сказать, цветок заветный. Чтобы не было потом никаких разговоров, что это ребенок не от молодого человека. Наследник. Точно зафиксированный наследник. Вот это важно. И после этого девушка, если, конечно, все нормально, со здоровьем у нее, у ее молодого человека, если он не умер там где-нибудь в походе в очередном, она начинала рожать. Это ее главная функция. И вот когда она переставала физически мочь рожать, она рожать переставала.
1: Ну, может, поэтому это еще одна из причин, почему были столько мертворожденных детей, потому что в 13 лет еще организм не развит до конца.
0: Ну, не только поэтому, конечно. Конечно, не только поэтому. В силу того, что...
1: Ну, это одна из причин.
0: Ну, это одна из причин, разумеется. Они просто не соображали в медицине так, как мы, и поэтому вот получалось вот так.
1: А как тогда ее жених принял обратно, если она уже пожила с другим мужчиной?
0: А потому что это знатная дама. Она, причем тут пожила, не пожила. Посмотрели, ребенка не получилось? Не получилось.
1: А ну, может, еще получится? Может, нет, его пока еще не видно?
0: Нет, ну я к тому, что можно же некоторую паузу же выдержать, правильно? Вот подождали, смотришь, ребенка нет. Месячные пошли, все, дальше можно употреблять. Потому что в аристократическом браке молодой человек употреблял не девушку, а герцогство. Это очень важно осознать. Или там графство, неважно. Потому что это символический, очень важный гражданский акт заключения имущественного союза между семьями. Там, как правило, про какую-то любовь речи вообще не шла.
1: В этом фильме очень странное, на мой взгляд, понятие веры и религиозности у героев. Потому что, с одной стороны, они ищут какие-то религиозные знаки постоянно, верят в Божий промысел, пытаются ему как-то следовать. А с другой стороны, они полностью пренебрегают церковными обрядами. Какое вообще у них на самом деле было отношение к церкви?
0: У них было отношение к религии. А отношение к религии у них было вот примерно такое же, как у нас к законам физики. Потому что мы знаем, что если мы не верим в закон всемирного тяготения, но прыгнем с крыши, он все-таки сработает. Какая разница, верим мы в него или нет. Точно так же в то время вера в потустороннее, она просто не требовала никаких доказательств. То есть, да, светская гуманитарная культура в это время уже начала шагать по Европе. Но именно что начала? До простого люда и даже до простого вот рядового рыцарства она не доходила еще. Это светская атеистическая гуманитарная культура. И поэтому при крайней религиозности, повторюсь, они свято верили в то, что есть потусторонние. Они запросто могли плевать на все эти самые церковные обряды, потому что они считают, что Папа Римский или конкретно этот поп или этот епископ не прав, а они знают, как надо. Без всяких этих самых епископов. Это же время, когда началось, что? Началась реформация. Это причем не первая уже реформация в истории Европы. Позади уже был костер Яна Гуса, позади уже было проклятие и сожжение книг Виклифа, было восстание Джона Болла, это все очередные волны реформации. Вот получилась лютеровская реформация, которая прямо говорила, что католический обряд неправильный, и поэтому все сказали, что как чувствовал. Поэтому как раз, да, гипертрофировано, но при этом вполне правдиво показаны все эти сцены, как когда Рутгер Хауэр подскакивает к попу, хватает обладки причастные, запихивает их себе в рот, вот так вот, там, чуть ли не уминая пальцем. Потом становится на колено, подходит под благословение, хватает меч, бежит воевать. Тоже оттуда же это вот находка этой статуи святого Мартина, которая была принята как благоприятный знак, потому что имя у главного героя Мартин, и вот его как бы небесный покровитель. Тут же походный капеллан сказал, точно, покровитель, не, ты не ошибся, все правильно, это очень хороший знак. Это чистой воды язычество, потому что в глубине души они, повторюсь третий раз, при полной вере в реальность потустороннего, в конкретную обрядовую часть вообще не упирались.
1: Наемники принимают участие в компаниях с продажными женщинами, детьми и торговками вина. Действительно ли весь этот балаган следовал за ними?
0: Да, это был важнейший элемент боеготовности, потому что если за полком ланскнехтов не будет идти положенное количество проституток, они начнут насиловать все, что движется. А значит, ими будет трудно управлять, потому что сексуально неудовлетворенный солдат – это плохой солдат. Он не будет слушаться командиров, потому что у него на уши будет давить, извините. Вот. А у тебя есть по расписанию положенный секс. Ты всем доволен, расслаблен, хорошо себя ведешь, слушаешься начальство, очень хорошо. Если почитать описание этих самых шлюхентрейнов, которые шли за полками ландскнехтов, там такие эти милые описания есть вообще. Говорит. И каждой роте солдат полагалось 8 девушек, красивых и хорошо одетых, как принцессы. Это вот цитата.
1: Таких же красивых, как в фильме?
0: Ну, я же, честно говоря, не знаю, какие были каноны красоты в 16 веке. Может быть, от этих девчонок, которые показаны в фильме в 16 веке, там короли бы с ума посходили, и все немедленно их все расхватали бы себе. А может быть и нет.
1: И еще мне интересно твое мнение по поводу самого фильма в целом. В 90-е годы видеокассета с фильмом «Плоть и кровь» была практически в каждом доме, наверное.
0: У меня не было.
1: Тебя не было? Почему?
0: А мне он сразу не понравился за предельную неисторичность. Поэтому у нас ее не было.
1: Ну, ты же знаешь, что она все равно очень популярная была?
0: Да, кассета. У нас она была очень популярна.
1: А так
0: очень.
1: Она провалилась в прокате, по-моему. Да. Почему у нас в России она была популярна?
0: Потому что у нас... Это же, получается, вышло в 85-м году. Ну, условно, там, в 86-87-м она до нас добрела. Примерно так. Это время, когда вдруг стало можно. Что? А вот это самое. Публично про плоть и кровь. Потому что советское кино все-таки, несмотря на вполне конкретную игривость, которая имела место во многих лентах, мы сами это хорошо знаем, вот так откровенно показывать секс, показывать насилие, там, все эти вот трупы повешенные, что тоже, в общем, вполне себе имеет конкретные фрейдистские коннотации. Ну и, наконец, прошу прощения, хорошее обнаженное женское тело, масса любовных сцен, причем предельно натуралистичных. Поэтому у нас плоть и кровь, основной инстинкт, шоу-гёрлс, это вот то, что у нас зашло прям на ура, в силу того, что мы вдруг стали... расслабляться.
1: Да не было там никаких откровенных сексуальных сцен.
0: Ну, ты представляешь, что
1: там
0: это такое?
1: Там все за кадром показывали.
0: Что это такое для советского ребенка вообще, который там в 86-м году в кино самое эротичное, что он видел, это была Алиса Селезнева. А тут голая Дженнифер Джейсон Ли. А? Какой контраст.
1: Спасибо тебе, Клим, за такую интересную беседу и
0: тебе
1: обсуждение
0: спасибо.
1: Фильма. Еще увидимся.
0: Обязательно.
1: Это был проект «Деконструкция». Я Кристина Егорова. Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Добрый вечер, дорогие друзья! Мы очень рады приветствовать вас в Большом звездном зале Московского планетария. Сегодня мы открываем очередной сезон нашего цикла лекций «Трибуна ученого». И несмотря на плохую погоду, на то, что обычный будний день и уже достаточно темно, я смотрю, что люди, которые к нам приходят, почти каждый раз наши постоянные посетители сегодня с нами. Я вам хочу сказать большое спасибо за верность планетарию, за любовь к науке, за такое к нам хорошее, уважительное отношение. Ну, а мы со своей стороны стараемся все-таки не подвести вас и каждый раз предлагаем что-то, на наш взгляд, интересное, увлекательное и полезное. Сегодня, открывая новый сезон цикла лекций «Трибуна ученого», может быть, мы вас несколько удивим, потому что тема не астрономическая, не астрофизическая, но нам показалась она очень интересной. Вы видите ее тему, она называется «Алмазы неба и Земли». И мы пригласили, и для нас это большая честь, на трибуну замечательного ученого, доктора геолога минералогических наук, профессора геологического факультета МГУ имени Ломоносова, директора Минералогического музея имени Ферсмана Российской академии наук, академика Российской академии наук Виктора Константиновича Гаранина. Я прошу его приветствовать. Виктор Константинович сейчас подойдет к сцене. И буквально несколько слов я прошу его сказать о своей лекции. Но не все, а только несколько слов.
3: Ну, я все секреты сейчас открывать не буду. Значит, во-первых, добрый вечер, мои дорогие друзья. Здесь есть и коллеги. И вот персонально этому молодому человеку, что он пришел сегодня. Спасибо, мой дорогой. Я буду стараться. А потом ты мне скажешь, как у меня получилось. Хорошо? Как тебя звать? Ну вот, Сереж. Конечно, выступать вот в таком прекрасном здании Московского планетария для меня это, конечно, большая честь. Несмотря на то, что я, так сказать, всю жизнь работал в Московском университете, тоже, так сказать, величественное здание. И я вас благодарю за то, что вы сегодня пришли. И, конечно, поделюсь с вами теми скромными своими знаниями, которые у меня есть и которые имеют отношение вот к этому интересному и чудесному минералу, как алмаз. Мы здесь пройдемся, так сказать, вот

0: пространстве всех нас, представителей живой и неживой материи. Вот это бесконечность космоса, в котором мы только маленькие частицы. Но нам Бог с вами дал возможность быть не просто здесь частицами, но видеть этот мир прекрасный вот за тот отрезок времени, который нам отведен. И понимать, что наша жизнь здесь – это не просто вот, так сказать, какая-то яркая комета, которая засветила и ушла, а то, что эта жизнь дана нам для того, чтобы мы это видели, испытали чувство любви, прикоснулись к прекрасному, но и что-то дали для того, чтобы эта жизнь продолжалась и в последующих поколениях. Спасибо вам большое.
1: Спасибо большое.
0: Дальше будет лекция. Еще раз добрый вечер, мои дорогие друзья. Мы начинаем вот этот наш семинар, эту нашу встречу, значит, и заявленным вот таким названием сообщения моего «Алмазы неба и земли». Надо сказать, что вот уже в этом названии мы как бы мысленно и, значит, видим и как бы что-то чувствуем, что между небом и землей, значит, есть какая-то определенная связь, которая сегодня, значит, соединена вот алмазами. Значит, на сегодня я вам хочу сказать, что за вот эти десятки там лет мы уже расширили, достаточно широко расширили диапазон генетических типов алмаза. То есть мы уже можем совершенно четко сказать, что алмаз кристаллизуется не просто в одном каком-то типе пород, а его кристаллизация происходит в различных типах пород. И вот на сегодня мы уже можем каким-то образом классифицировать эти типы алмаза и, значит, представить вот такую рабочую схему этой, так сказать, генетических типов, которые, значит, мы могли бы поделить вот на 8 таких групп. Хотя могу вам сказать, что это чисто такая, так сказать, рабочая схема, которая, конечно, с теми знаниями, которые, значит, мы получим в ближайшее время, там год, 5-10 лет, конечно, спектр генетических типов будет расширяться, и тогда, значит, мы можем почувствовать и полностью, значит, осязать, что алмаз – это не просто какой-то отдельный минерал, но это минерал, который проходит через жизнь, значит, Земли, рождаясь в ее недрах в различных типах пород, и через те планеты, значит, которые находятся вокруг, значит, Солнце крутится вместе с Землей, и, значит, с теми небесными телами, которые, значит, у нас образуют вот наше космическое пространство, в котором мы находимся. Смотрите, достаточно сколько мы уже с вами определили этих генетических типов алмаза, здесь их 8. Хотя уже можно сказать, что сегодня их уже около 10. Но 8 – это четко, это доказательно, и об этих, так сказать, типах мы уже можем рассуждать на генетическом, практическом уровне и так далее. Значит, мы сегодня можем сказать, что у нас есть гигантские космические алмазные тела, есть алмазы из метеоритов. Это вот такие космические, значит, крупные тела, которые время от времени падают на нашу Землю. Алмазы из импактитов, особых пород, которые образованы в результате с ударением метеоритов земной поверхностью и образуются ударные такие кольцевые структуры гигантские. Алмазы из метаморфических пород. Вот эти вот метаморфические породы слагают определенные толщи, значит, коры Земли, алмазы из кимберлитов, лампроитов, это такие вулканические тела особые, которые выносят на земную поверхность алмазы, и вот с ними связанным, извините, пожалуйста, сейчас мы это все закроем, значит, выносят алмазы из глубин Земли, и, собственно, вот с этими типами пород у нас связаны месторождения алмазов, я об этом буду говорить. Алмазы из минет, известково-щелочных лампрофиров, алмазы из коматитов и алмазы из карманиотитовых комплексов. И вот эти вот типы алмазов, они разнообразны по, они

разнообразны по физико-химическим условиям их образования. И отсюда, конечно, и сам алмаз из этих типов пород отличается тем, что он разнообразен и по своему составу, и по своим физико-химическим параметрам. Значит, давайте посмотрим вот на гигантские космические алмазы. Это вот в течение последних 50 лет значит, мы имели возможность прикоснуться к этим сенсационным открытиям. Сделали эти открытия астрономы из центра астрофизики в Гарварде, и ученые, значит, вот этого центра обнаружили космический алмаз диаметром 4000 километров в 50 световых лет от Земли. Значит, это вот такой необычный белый карлик, значит, состоящий полностью из кристаллического углерода. Конечно, мы с вами не можем сейчас сказать, как он сложен, значит, какая там структура и так далее, но, несомненно, значит, это доказано о том, что это кристаллический углерод, конечно, имеющий отношение к алмазу. Когда его обнаружили, астрономы назвали эту алмазную звезду матерью всех алмазов. Но они не предполагали тогда о том, что будет обнаружено другое космическое тело, алмазоносное, значит, тоже гигантское. Вот астрономы обнаружили спустя несколько лет еще одно гигантское космическое тело, сложное также алмазным веществом. И, конечно, его открытие стало большой удачей для ученых. Почему? Потому что, во-первых, из-за низкой светимости их трудно найти. Это первое. Второе, это, несомненно, шаг в изучении, значит, алмазы космического пространства, поскольку, значит, мы уже можем сделать предположение, что если мы нашли второй, то, наверное, найдется и третий и так далее. Тогда мы можем уже на сегодня предположить, что углерод, так как алмаз, он сложен углеродом, что углерод играет достаточно большую роль в эволюции космического пространства. Теперь несколько слов о втором обнаруженном теле. Это белый карлик, который стоит также из кристаллизованного углерода. Значит, он образован около 11 миллиардов лет, а вот возраст космического нашего пространства где-то около 13 миллионов лет. Он ровесник Млечного Пути. Значит, обнаружили его по наличию пульсара, и, значит, вот это дало возможность увидеть его. Хотя, значит, ученые установили, что белый карлик с нейтронной звездой, по которому и обнаружили этот карлик, находится в созвездии Водолея в 900 световых годах от Земли. И его температура расчетная составляет порядка 2700 градусов по Цельсию. Вот такая, значит, фантастическая была находка. С другой стороны, значит, на Земле вот одним из выдающихся алмазников, я его хорошо знаю, слава тебе, Господи, жив, здоров, Стив Хагерти, значит, обнаружил в Африке вот черные алмазы, напоминающие простой уголь по виду, имеющие, по его мнению, космическое происхождение. Почему? Потому что вот это алмазное вещество, значит, характеризуется тем, что в нем находится изобилие водорода. И, несомненно, значит, он имеет значит, космическое, так сказать, образование, значит, где-то там в космосе, в тех областях, которые обогащены водородом. И, конечно, значит, он попал сюда путем вот падения астероидов на Землю. И, конечно, вот эти астероиды достаточно большие по размерам, но порядка километр в диаметре. И, конечно, вот такие необычные небесные камни, в свою очередь, конечно, в какое-то время, достаточно древние, были рождены в процессе взрывов сверхновых звезд. Теперь, значит, я могу вам сказать, что вот межзвездные или досолнечные алмазы были установлены в космической пыли уже в конце 80-х лет, когда эта пыль попадала в заборники вот тех космических кораблей, которые начали уже бороздить космическое пространство. С другой стороны, они же были обнаружены в метеоритах. Конечно, вот это вот обнаружение было связано с тем, что возрастали технические возможности обнаружения вот этой космической пыли и вот этих микроалмазов. Можно сказать, даже это наноалмазы,
алмазы, которые обнаружены были и следы этой пыли в заборниках, и следы этих метеоритов. Но на сегодня уже даже были рассчитаны и показаны, значит, их структурные модификации и так далее. Поэтому достаточно хорошо они уже изучены. Содержание их где-то около 1400 промилле. Это очень низкие содержания. И вот самое главное, что они имеют досолнечный возраст более 4,5 миллиарда лет. Имеют микронные размеры. Они очень резко отличаются от других типов алмазов тем, что, во-первых, они находятся в тесной ассоциации с углеродсодержащими фазами, такими как карбид кремния и моссанит, карбид вольфрама, циркония, титана и так далее. Также для них характерно, вообще вот для космических алмазов характерен и аномальный избыток изотопа благородного газа, вот огромный избыток ксенона и всех его вот этих модификаций. Еще вторая отличительная особенность этих алмазов – это необычайно высокая концентрация азота 14-го, в 3 раза больше его выше, чем концентрация этого изотопа на Земле. Мало того, еще одна интересная особенность этих микроалмазов космических – тем, что у них соотношение легкого и тяжелого углерода минус 38. Это вообще биогенный углерод. И, конечно, под вопросом генезис вот этих алмазов особый, потому что минус 38 промилле такая величина, конечно, она требует своей разгадки. И я думаю, что в будущем нам удастся расшифровать, почему и где и как образовались вот такие уникальные соотношения, минус 38 промилле, соотношение легкого и тяжелого углерода. Теперь, кроме вот этих космических гигантских алмазоносных тел, были обнаружены алмазы в метеоритах. Вы знаете, что космические тела, вот метеориты, это куски, тех планет, которые разрушены. Есть такой даже поезд метеоритов. Время от времени они падают на Землю. И это очень в разные времена это было и, зафиксировано в результате, структурных изменений на поверхности Земли, которые происходят, это вот кольцевые структуры. И, вот эти вот алмазы, которые были обнаружены в этих метеоритах, имеют возраст порядка 4,5 миллиардов лет. Есть разные типы метеоритов, и вот в разных типах метеоритов на сегодня установлены алмазы. И это в железных метеоритах, которые в основном сложены железо-никелевыми сплавами. Уралиты – это магнезиальные пироксено-оливиновые фазы и, эти железо-никелистые сплавы и хондриты, которые целиком сложены оливиновыми, пироксенитовыми, пироксен-плагиоклазовыми хондрами. Эти алмазы все имеют мелкие размеры, размером до миллиметра, кубо-октетические кристаллы. Это говорит о том, что, по-видимому, неместные тела имеют внутри, какие-то области, в котором кристаллизуется алмаз при достаточно высоких температурах и давлениях. И, конечно, это определенный шаг впереди. По мере исследований, конечно, мы будем видеть уже больший масштаб вот этих алмазов в этих железных метеоритах. Несмотря на то, конечно, что изучать такие микроалмазы достаточно сложно, но на сегодня я могу сказать, что в изучении и природного вещества, и, биологических материалов мы имеем на сегодня уникальные приборы, которые дают возможность определить вот это алмазное вещество или другие какие-то нанообъекты с помощью таких уникальных приборов, как просвечивающие электронные микроскопы, которые дают возможность уже в реальном режиме увидеть структуру того или иного нанообъекта и определить его состав. В результате сканирующих микроскопов и других электронно-зондовых и других приборов. Мало того, есть приборы, которые на очень низком уровне определяют микропримеси в тех или иных минералах. Поэтому мы сегодня
и делаем такое большое количество открытий с точки зрения не только вот определения генетических алмазов, но и других каких-то объектов. Теперь, кроме метеоритных алмазов, значит, у нас вот появилась еще одна группа алмазов – это алмазы из эмпактитов. Значит, это мелкие неправильной формы мутноватые зерна до первых миллиметров, имеющие облик обломков. Практически во всех этих зернах, но алмаз – это кубическая структура, а в данном случае гексагональная модификация углерода ланцдоилит, поэтому, значит, мы там имеем такие ассоциации, как графит, ланцдоилит, алмаз. И вот, значит, такая ассоциация и ланцдоилит, и алмаз, они образуются при очень высоких температурах и давлениях, которые возникает в углеродсодержащих породах земной поверхности при соударении с тем или иным космическим телом. Ну, представьте себе, летит тело, значит, с большой огромной скоростью, падает на Землю, значит, происходит трансформация и испарение вещества с поверхности Земли, высокие температуры образуются, значит, давление. И вот вследствие такого импактного метаморфизма, значит, мы видим, вот эти алмазы образуются и другие минералы фазы высокого давления, стешовидка, исид, лингвидит и так далее. Значит, и вот в местах этих импактитов алмазы были обнаружены. Вот их формы морфологические алмазов. И дальше можно сказать, что эти импактные алмазы по многим своим особенностям отличаются от алмазов из других типов пород. Они, во-первых, не содержат азот. И поэтому они обладают очень высокой твердостью, потому что алмаз сложен одним элементом, углеродом. Если другой элемент какой-то, значит, туда внедряется, то он, скажем так, меняет структуру, как бы ее расшатывает. Поэтому другие элементы, значит, делают эту структуру менее прочной. А в данном случае, поскольку значит, не содержат другие элементы и в первую очередь азота, то эти алмазы обладают высокой твердостью. Изотопно легки, так как это углерод кора. Вот эти параметры, значит, изотопии обогащены радиоактивными редкоземельными элементами. Для них характерны различного рода силикатные наросты, стеклоплавление, там сингенетические, эпигенетические, значит, кварц, фроскиперит и так далее. То есть это достаточно сложное образование, которое, несомненно, характеризует вот эту специфику образования этого алмаза в результате вот падения этих метеоритов на поверхность Земли в тех местах, где, значит, эта поверхность обогащена углеродом. Почему? Потому что для образования алмаза необходим углерод. Содержание примесей здесь на 2-3 порядка больше по сравнению с алмазом из кимберлитов, например. И я уже говорил о том, что это, как правило, ланцдоилит с примесью графита или вот такое сочетание, как алмаз, ланцдоилит и графит. То есть это поликристаллические образования. Размер их достигает иногда до одного миллиметра. Здесь одна яркая особенность есть. Вот в чем она заключается. Ну, метеориты падают, так сказать, на Землю достаточно, значит, долго. Это мы это все знаем на протяжении геологического, так сказать, времени. И эти кольцевые структуры мы знаем что, из географии, что они покрывают практически всю Землю. Но не в каждой структуре, значит, мы обнаруживаем вот эти вот алмазы. И наиболее известная кольцевая структура, и вот будет, если у кого-то из вас возможность, значит, туда добраться, вот гигантский метеоритный кратер диаметром 100 километров, Пайгайская структура, она находится на севере Средней Сибири в 900 километров восточнее Норильска. Вот если здесь кто-то сидит из города Норильска, вот знаете, что в 900 километров восточнее находится вот, значит, такая структура с промышленным содержанием алмазов. Открыто это было в 70-х годах. Причем открыл вот, значит, геолог-алмазник Масатис, который долгое время работал в Якутии на алмазных месторождениях. Возраст структуры всего 35 миллионов лет. Так вот, что сказал
Мастатис, который изучал эту структуру, изучал алмазы, это ленинградский ученый, который на сегодня жив, здоров, слава богу. Значит, вот что он сказал. Общие геологические запасы импактных алмазов в этом районе превышают общие запасы алмазов во всех алмазоносных районах мира. Но тогда встает вопрос, а почему же, так сказать, эти алмазы не извлекаются и почему, так сказать, они не вовлекаются в промышленность? Но понятно, я вам уже показывал, что это микроалмазы мелкие, до 1 миллиметра, значит, они не имеют правильной формы, там много различного рода примесей, других минералов и так далее. То есть они не могут быть использованы в качестве, например, бриллиантов, которые любят носить наши дамы. Поэтому вот до сегодняшнего момента в этой структуре лежит такое огромное количество алмазов. Поэтому если вы туда доберетесь, значит, вот у вас есть шанс оттуда взять породы с этими алмазами и начать их изучать. Теперь, значит, дальше у нас есть тоже уникальные находки другого генетического типа алмазов. Это ранее архейские алмазы. Эти уже алмазы связаны с эволюцией Земли, планеты Земля. Значит, они были найдены в цирконе из осадочного пояса Джек-Хилл, Кротона, Илгари, Западной Австралии. И, значит, я вам советую туда добраться, если будет возможность, и тоже там, значит, поискать эти алмазы. Значит, где они были найдены? Там были обнаружены истертые цирконы с включением микроалмаза с возрастом от 3 до 4 миллиардов лет. Вот я хочу сконцентрироваться ваше внимание на вот этот диапазон, ведь, скажем так, возле Земли где-то около 4 миллиардов лет, но тогда что у нас получается, что, значит, вот как раз на этом диапазоне, а эти цирконы из коровых пород, тогда что у нас получается, что уже существовали коровые породы, то есть вот эта находка, она у нас расширяет наши знания, так сказать, эволюции Земли и говорит о том, что вот в этом диапазоне уже существовала кора. Вот возраст формирования цирконов, значит, здесь более точно она определен уран-свинцовой датировкой на ионном микрозонте высокого разрешения. И данные цирконы наиболее древние из идентифицированных фрагментов земной коры. Я подчеркиваю, земной коры, а не мантии, которая лежит глубже земной коры. Цирконы обладают определенной спецификой, обогащены легкими редкими элементами и имеют невысокую температуру кристаллизации. Теперь вот эти алмазные включения размером 3-5 микрон, они, видите, мелкие. И сейчас есть вот такой метод, метод рамской спектроскопии, который позволяет, не разрушая циркон или другой минерал, идентифицировать и обнаруживать вот эти микровключения. А бывает так, что, например, у нас есть... Я буду время от времени отвлекаться с тем, чтобы от темы доклада в сторону, ну, все равно это все прикасается к теме доклада, чтобы, значит, кое-что вам рассказать из того нового, что вот на сегодня известно. Ну, вот у нас есть крупные алмазы, мы к этому придем, например, там размером до 5 сантиметров, это много, значит, десятков карат, и там какие-то микровключения. Так вот, этот метод рамской спектроскопии позволяет определять состав включения и его идентифицировать, не разрушая алмаз. И в данном случае вот он был применен, и в 45 цирконов, значит, были определены эти алмазные включения вместе с графитом, апатитом, кварцем. Вот смотрите, какая большая группа минералов была найдена в этих цирконах. Конечно, я хочу сказать, что есть минералы, которые кристаллизуются одновременно с цирконом, вот, например, как алмаз, а есть минералы, которые кристаллизуются после того, в трещинах, там, в определенных, значит, кавернах и так далее, значит, эпигенетические включения. Поэтому, конечно, вот среди этой группы минералов их надо классифицировать как прото, син и эпигенетический. Но, несомненно, это очень большой диапазон минералов, которые кристаллизуются, значит, вот вместе с цирконом. И еще раз хочу вам сказать, что это самые древние алмазы, обнаруженные в земных породах, в верхах земных пород, и они позволяют по-новому взглянуть на происхождение цирконов. А цирконы являются минералами метаморфических пород, поэтому и метаморфических пород, и эволюции пород ранней Земли.
Теперь, значит, переходя вот от этих раннеархейских, значит, породах, мы переходим плавно к алмазоносным метаморфическим породам. Это коровые породы. Причем, что самое интересное, вот в различных регионах мира в этих породах они слагают достаточно, так сказать, достаточно большие толщи. И это уникальные совершенно породы по своему многообразию, по своим физико-химическим свойствам и так далее. И оказывается, они тоже являются источниками природных алмазов. Причем интересно, смотрите, они были обнаружены, эти находки, в метаморфических породах разных регионов мира. То есть у них одна, несмотря на то, в разных регионах и в разные временные отрезки, у них одна природа, и они кристаллизовались по одной схеме. Значит, смотрите, находки микрокристаллов описаны в гнейсах, в Норвегии, в Родопах, в Северной Греции, в Саксонии, Германии, и в Дабишане, Сулу, в Китае, и в разные временные формы. Это говорит о том, что, значит, вот тип этих метаморфических пород, значит, их особенности кристаллизации, они, так сказать, похожи друг на друга, и, несомненно, это как раз указывает на то, что вот эти микрокристаллы находятся в этих породах в разных частях света. Значит, как они были обнаружены? Значит, они были обнаружены таким образом, и, собственно, природа их кристаллизации, она связана с тем, что на глубину погружался коровый материал при субдукционных процессах, то есть часть материала погружалась коровая на большие глубины до 150 километров, а это уже параметры кристаллизации алмаза, они здесь вот у нас выписаны, и эти параметры кристаллизации в алмазе, а так как в этих породах был углерод, то это давало возможность и кристаллизации алмаза, поэтому мы и находим вот эти алмазы в этих типах пород. Ну и вот здесь даны некоторые описания этих находок, включений вместе с алмазом, значит, алмаз и кварц находятся вот в гранатах из метаморфических пород и, значит, между зернами граната и так далее. И при этом подчеркивается сходство как ассоциации минералов, так и геологических коллизий данных пород с метаморфическими породами Кокчетавского массива, я еще об этом скажу. Причем, значит, они занимают значительные вот эти вот метаморфические породы, значительные площади, располагаясь в Югославии, Болгарии, Греции и так далее. И гранаты там, которые имеют вот эти включения алмаза, значит, они имеют свою специфику, они с включением рутила и апатита, и если посчитать, значит, вот этот валовый состав, то оказывается, что эти гранаты особые по составу, значит, и имеют исходный маджоритовый состав. В последующем мы откроем завесу секретности над вот составом этого уникального граната, это как бы твердый раствор граната и пироксена. Это очень уникальные, значит, очень уникальные гранаты, которые показывают на сверхглубинные условия кристаллизации, значит, этого минерала, в том числе и алмазов, которые находятся внутри их. Так вот, у нас в Казахстане в 80-е годы были открыты вот метаморфические породы вот с возрастом 520-530 миллионов лет, значит, в которых были обнаружены алмазы. Смотрите, вот эта алмазоносная зона там имеет протяженность 1300 километров, мощность 40-180, значит, и так далее. И они сложены вот биотит гранатами, гнейсами, содержание графита, значит, 0,3-10%, коровый углерод, 4 типа пород, в которых обнаружены вот эти алмазы. Самое интересное то, что они имеют целый ряд своих типоморфных особенностей. Это кубические, скелетные, сферидальные кристаллы с определенной цветовой, значит, вот этой гаммой. Обнаружены и в породообразующих минералах, мы уже говорили, в гранате и цирконы, и в межзерновом пространстве, и находятся в тесной парагенетической связи с графитом. Отмечается в этих породах повышенное содержание углекислоты, метана и других углеводородов. И вот все, значит, вот эти фазы, видите, значит, во главе стоит углерод, то, несомненно, во всяком случае, значит, эти фазы, эти углеводородные системы, конечно, играли роль
в образовании этих алмазов. Здесь указаны вот некоторые свойства этих алмазов. Но первое – это высокое содержание азота. Это вот в отличие, как вы помните, от тех алмазов, которые кристаллизовались в импактных структурах. Они изотопно легкие, характеризуются вот таким диапазоном, значит, углерода легкого. Но обратите внимание на вот на какие особенности алмазы из метаморфических пород Кокчетавского массива. Во-первых, они слагают месторождение кумдыколь. То есть там были подсчитаны запасы, и оказалось, что это месторождение. И вот на сегодня я вам могу сказать, что это месторождение лежит, и никто его не берет. Почему? Потому что мы вот ниже посмотрим фотографии этих алмазов, и, конечно, они далеко лежат от алмазов, из которых мы потом делаем бриллианты. Они мелкие по размерам, значит, у них свои особенности вот, морфологические и другие. Значит, среднее содержание вот в этом месторождении 20 карат, это умножить на 0,2 грамма. И это очень большие содержания. Это на порядок выше, чем содержание алмаза в большинстве высокоалмазоносных кимберлитовых трубок мира. Значит, содержание неравномерно от 100 карат на тонну до 23 и так далее. Чудовищные запасы этих алмазов. И, значит, размер их небольшой. И вот что интересно, что установлена связь концентрации алмазов со степенью графитизации, мецематоза, пелитизации и так далее. И второе, концентрация алмазов увеличивается к тем проявлениям гранитизации, это так называемые массивы, значит, плутона, гранит, в которые прорывают вот эти эклогитовые породы. Несомненно, есть определенная генетическая связь между этими гранитами-интрузивами и, значит, вот этими алмазоносными толщами. Вот здесь, значит, хорошо видны вот эти алмазы. Это с применением сканирующего электронного микроскопа вы можете при больших увеличениях увидеть вот эти кристаллы, значит, под этими микроскопами, точно так же, как сегодня нам показывали здесь под обычными микроскопами, мы можем увидеть породы, минералы и так далее. Но здесь очень большие, вот до 1000 крат увеличение. Значит, видите, какие они все, значит, измененные, скелетные и так далее. Конечно, найти применение промышленности таким алмазом на сегодня затруднительно. Поэтому вот это месторождение лежит и до сих пор не осваивается. Конечно, есть определенные закономерности в составе тех минералов, в котором находятся эти алмазы. И самое главное, что вот эти все закономерности, независимо от того, где, в какой части Земли находится эта порода, они одинаковые. Это говорит о том, что есть определенные генетические особенность в кристаллизации метаморфических пород, в том числе и тех пород, в которых находится алмаз. И вот мы теперь приближаемся с вами к тем типам пород, которые слагает, значит, промышленно-алмазоносные тела. Это кимберлиты и лампроиты. Они принадлежат к единой формации ультраосновных пород, эффузивного облака, существенно оливинового состава. То есть у них есть свои особенности. Значит, они установлены на всех континентах. А вот лампроиты только в Австралии. И только эти породы являются промышленным алмазоносным. То есть все, что мы говорили о космических алмазах, метеоритах, ампемактитах и так далее, оттуда алмаз не добывается. А вот из кимберлитов и лампроитов алмаз добывается. И у нас в России есть две провинции. Это вот Якутская большая провинция, где порядка 1200 кимберлитовых тел, многие из которых алмазоносные. И здесь же располагается уникальное месторождение трубка МИР, трубка Удачная, Интернациональная и так далее. И вторая провинция, недалеко от города Архангельского, это Архангельская провинция, где два месторождения. Это трубка Гриба Владимира Павловича и, значит, месторождение Ломоносовка, которые сложены из 6 тел. Так вот, большинство, есть закономерность в распределении вот этих трубок, значит, по поверхности Земли. Они приурочены к древним. Вот платформы, значит, у нас имеются на Земле. И вот эти самые, это такие, значит, огромные блоки. И вот в этих блоках, значит, мы выделяем такие, значит, станции или, значит, более мелкие блоки, которые устойчивы при движении, значит, вот этих платформ, блоки литосферы. И вот в этих блоках располагается
располагаются вот эти кимберлитовые трубки. Что такое кимберлитовые лампрейтовые трубки? Это вулканические тела, значит, и вулканы выносят на поверхность все те типы пород, через которые проходят, значит, эти вулканические тела, выбрасывают их на поверхность, в том числе и те породы, значит, с которыми связан алмаз. Вот возраст кимберлитов, он варьирует в широком диапазоне от 1,5 миллиарда лет до 90 миллионов лет. И у нас, например, в Якутии, значит, выделяется кимберлитовый магматит с возрастом от 500, то есть 5 циклов кимберлитового магматизма. И вот наиболее продуктивные, то есть алмазоносные тела, они имеют, неважно где, в Якутии или в Архангельске, или в Южной Африке, они имеют вот такой возраст 350-370 лет. Это значит, что в это время было какое-то событие определенное большое, которое формировало вулканические тела, очаги которых располагались на 150-200 километров в области, где у нас имеются вот эти, значит, мантийные древние алмазы, которые потом выносились на поверхность Земли. И вот здесь мы видим, значит, на вот этой карте, на всех платформах у нас располагаются в той или иной степени алмазоносные тела. Среди них вот есть те тела, которые в России, значит, Америка, Южная Америка, значит, в Индии месторождение, имеются небольшие месторождения в Австралии, Африка, великолепный этот самый великолепный район в этом отношении, то есть на всех платформах, но не просто на платформах, а в тех частях платформ, которые остались жесткими с начала образования чуть ли не там с 2,8, с 2,5 миллиардов лет. И вот в них как раз, в глубинах, на глубинах порядка 150, значит, 200 километров, вот оттуда выносились, значит, и породы вместе с этими алмазами. Содержание алмазов в этих породах сильно колеблется. Значит, от там первых десятков до вот 5 карат. Но у нас есть уникальная трубка в Якутии, трубка интернациональная, в которой до 8 карат на тонну. Грубо говоря, значит, можно ведром набрать породу, значит, и вот в этом ведре вы увидите достаточно много алмазов. Но есть одна очень интересная цифра, которую я вам сейчас приведу. Все добытые алмазы, добытые за вот эти тысячи лет, значит, сотни лет, вот все они увещаются в одном железнодорожном вагоне. Представляете, да? То есть вот сколько было добыто за всю историю добычи алмазов, начиная от древних времен. Всего один железнодорожный вагон. И вот, значит, его добывали и добывают, конечно, несомненно, с двух позиций. Первое, с точки зрения красоты этого алмаза, и, значит, вот вы знаете про вот бриллианты и так далее. Ну и второе, так сказать, учитывая его твердость и, значит, его другие какие-то свойства, которые дают возможность нам применять его в тех или иных областях промышленности, в компьютерной технологии и так далее. Причем они различные по цветам, и вот, например, когда обнаружили трубку Аргайл, это был конец 80-х годов, где-то середина 80-х годов, и там пошли алмазы необычайные, вот лилово-пурпурные окраски, долго определяли его цену, очень красивые, и до сих пор там, значит, эти алмазы находят. И у нас, вот в Архангельской провинции, в трубке Гриба тоже появляются вот эти вот алмазы лилово-пурпурные окраски. Конечно, они могут быть, эти алмазы, необычайно, значит, большие. Например, вот кристалл алмаза Кулинан. Эти кристаллы слагают корону английской королевы. Вот он найден был в 1905 году. И вот смотрите, какой он имел вес. 621 грамм. Значит, и 1106 карат. Вот. Он был еще сколот, поэтому, значит, поэтому понятно было, что он был еще больше. Но и вот у нас тоже в трубках удачный мир на протяжении десятков лет находят все время достаточно крупные алмазы. Они именные, поскольку, значит, это является достоянием нашего государства. И у нас есть специальный алмазоносный фонд, значит, алмазный фонд в Кремле,
Вы туда можете попасть и посмотреть эти алмазы наяву, прикоснуться вот к этому чуду. А вот где, в каких породах эти алмазы, значит, вот формируются? И вот как раз мы видим вот эти породы, которые вынесены вот этими вулканическими телами. Это алмазоносные клагиты. Они значит, образуются двумя минералами – гранатом и пироксеном. И вот, пожалуйста, здесь великолепный октаэдр. До сантиметра, очень большие кристаллы, хотя внутри могут быть еще очень много мелких алмазов. Это вот, значит, сросток алмазов. Это вот уникальные такие находки, которые дали нам уже доказательство четкое, что алмазы образуются вот в таких типах мантийных пород. Здесь показаны фотографии крупных кристаллов алмаза из вот различных трубок Якутии. Например, трубка «Мир», алмаз «Звезда», 232 карата. Рудник, значит, «Мир», коса соколиная, значит, большая медведица, горняк. Смотрите, как интересно, они все разнообразны по форме, по цвету там, ну и так далее, и так далее. Ну вот сходите в алмазный фонд, и, значит, вы там можете прикоснуться вот к этой красоте. Значит, вот эти вулканические тела, которые имеют корни на больших глубинах, они установлены на всех древних платформах мира. И доминирующие их формы – это вот вулканические жерла. Это, знаете, это как, вот, предположим, выстрел, значит, сверху в землю, выстрел, который, значит, вот сделал такую уникальную... Она, кстати, дырка очень красивая, она очень хорошо смотрится из самолета. И они имеют разнообразие по размеру, по морфологии, глубине заложения и так далее, по свойствам морфологии алмаза. И вот это все определяет различную степень, значит, алмазоносности этих тел, качество и содержание алмазного вещества. Но есть определенные, значит, свойства алмаза, которые, значит, определенные морфологии, которые, по которым мы изучаем алмазы и так далее. И вот эта таблица, я не буду о ней много говорить, но я хочу вам сказать только одно, что, значит, трубки отличаются по разнообразию алмазов. И вот, например, трубка интернациональная – это 8 карат на тонну, это самая богатая трубка в мире. И там в основном это все октайдеры. А вот если, предположим, мы берем вот эти алмазы из трубки интернациональной, это вот все октайдеры большинство. Что такое октайдер? Это ростовые вот грани. Это значит, что алмаз не претерпел растворения, он рос, и после роста он быстро выносился на поверхность вот этими вулканическими телами, и вот алмаз сохранил вот все свои вот эти морфологические особенности и богатое содержание. А вот если мы берем, например, месторождение Ломоносова, вот эти вот, то морфологически это уже другой аспект. И смотрите, значит, есть и округлые алмазы, и растворенные, и так далее. Это значит, что вулканические тела, они по-разному формируются вот этими вулканическими извержениями. И, значит, некоторые вулканы работают таким образом, что материал быстро доставляется до поверхности Земли вместе с алмазом с глубин, а другие трубки, в которых этот материал доставляется медленно, и с алмазом, и с другими минералами происходит растворение, разрушение, изменение. Поэтому содержание алмазов в разных трубках разное. Оно зависит от содержания этих кристаллов на больших глубинах, где они формируются, и от того, с какой скоростью выносятся эти алмазы на поверхность теми или иными вулканическими телами. Но алмаз эти... мантийные породы, значит, это глубина вот 150-200 километров, он формируется вместе с другими минералами. И все минералы, значит, вот эти ассоциации делятся на перидотитовый, значит, и клагитовый парагенез. И вот смотрите, какая куча минералов образуется вместе с алмазом. И что удивительно, то, что на первом месте и там, среди, значит, других минералов, на первом месте стоит алмаз, а потом уже идут все другие минералы, которые вместе с ним кристаллизуются. И для того, чтобы понять, какие минералы, что они собой представляют в состав, конечно, надо было с одной стороны, значит, алмаз там распилить, вытащить эти минералы или применить вот эту технологию, которую я вам рассказывал,
раньше говорил, можно изучать эти минералы, не вскрывая из алмаза то, что мы сегодня можем сделать. И это дало возможность на современном уровне нам, значит, сказать, какие минералы формируются вместе с алмазом, исходя из той изученности за десятки лет, вот, которые мы имеем из банка этой изученности, благодаря тем уникальным локальным методам, которые на сегодня у нас имеются. Но кроме твердых включений в алмазе, неважно, метеоритный, космический или, там, предположим, вот земной, значит, оказывается, есть и флюидные, то есть жидкости, газы. И вот это очень интересный момент. Почему? Потому что сначала, когда таких методов у нас не было, предполагали, что, значит, углерод находится вот с какими-то, значит, элементами, например, железом и так далее, в этих глубинах, вот вместе с этими минералами, и путем, значит, химических реакций выделяется углерод и кристаллизуется алмаз. Потом появилась возможность изучать те микровключения, которые сложены жидкостями и газом. И оказалось, что вот эти флюидные включения тоже играют огромную роль в кристаллизации алмаза. И, значит, они тоже имеют определенную систему и систематику. И это дало возможность нам сказать, во-первых, что это за флюидные включения, чем они характеризованы, значит, что там метан где-то есть, есть где-то, значит, СО2, где-то там СО, значит, и так далее, давление, температура их рассчитать и так далее, и это все дало возможность нам говорить на сегодня о материнской среде кристаллизации алмазов кимберлитов. Геологические исследования вот, включений природных алмазов показали, что среда является гетерогенной, сложной, непростой, и ее фазовый состав определяется совокупностью вот всех этих и минералов, и водных каких-то, значит, и других флюидных систем. Это силикаты, сульфиды, карбонаты, фосфаты, хлориты, значит, это вода, углекислота и так далее. Вот вся эта сложная система, конечно, любая природная система, вы понимаете, она сложная, она не состоит из одного, там, двух-трех элементов или минералов. Конечно, это сложная система, и вот в этой сложной системе формируются алмазы вот, разные по своим составам, свойствам, размерам и так далее. Мало того, на сегодня весь экспериментальный материал, потому что экспериментальная база тоже сильно развита, и я вам могу сказать, что мы можем получать сегодня синтетические алмазы, такие же крупные, как и природные алмазы, то есть это и 100, и 200 карат, и они ничем не отличаются от природных алмазов. Значит, и вот вся эта совокупность данных показала, что мы можем выдвинуть на сегодня и аргументировать карбонатно-силикатную, мантино-карбонатную концепцию ростовой среды для доминирующей массы природных алмазов, кимберлитов и лампрейтов. Но, что самое интересное, предположим, мы говорили о том и очертили тот разрез мантии, в которой кристаллизуются алмазы пелидотитовые и клогитовые, это 150-200 километров. Но, значит, в определенных районах были обнаружены алмазы с минеральным включением из больших глубин, уже с глубин 300 километров, 400, 500, 600 до 700 километров, представляете? Причем, что самое интересное, вот эти вот фазы минеральные, которые были обнаружены вот на этих глубинах, уникальные по своим, так сказать, составам и свойствам, это минералы с прочными, плотными структурами, которые выдерживают высокие температуры и давление. Значит, вот, пожалуйста, вам 150-200 километров орто, клина, пироксен, гранат, оливин. Это вот та классика, которая, значит, была обнаружена в алмазах из кимберлитов. Потом, значит, были обнаружены другие минералы, которые кристаллизуются на больших глубинах. Это, значит, вацдаэлиты, вот формулы, лингудиты, маджариты, значит, магнезию висить и так далее. И вот на сегодня мы вот эту всю шкалу по давлениям, температурам и глубинам, вот всю мы ее можем вот так расклассифицировать. И ведь никто из нас не бывал на этих глубинах. Мы говорим из теории, и мы говорим из тех экспериментальных работ, которые мы, значит, проводим, и из того материала, который нам на поверхность доставляет вот эти вулканические аппараты кимберлиты и лампрейты. И вот эта вся совокупность данных дает нам возможность сегодня четко говорить о тех минеральных фазах, которые
из которых сложены, значит, вот эти глубины. Мало того, на сегодня мы уже можем дойти до 2000 километров, об этом я сегодня не буду говорить, и там огромную роль играют, значит, другие минералы, другие системы. Короче говоря, на сегодня мы уже совершенно четко и достаточно хорошо и обоснованно можем сказать о тех физхимических параметрах кристаллизации минералов на достаточно больших глубинах от вот внутреннего ядра металлического, металл-никелевого и так далее. И вот где у нас, вот где-то здесь начинают появляться вот эти силикаты, уникальные минералы со сверхплотными структурами, и таким образом мы можем дойти вот до поверхности Земли. Вот это существенно. И вот за достаточно, можно сказать, короткий промежуток времени, но 50, предположим, лет, мы уже можем дать достаточно полный размер, этот разрез, и дать обобщенную модель, вертикальный разрез земной коры, мантии и ядра, и сказать, значит, где, на каких этапах формируются кристаллы алмаза. Дискретно, вот уровень 700 километров вот со своими, так сказать, минералами, вот уровень там 400 километров, 300 и так далее, вот разрез коры, значит, вот это мантии, и вот эта вся система, значит, она каким-то образом связана друг с другом. И все те движения, которые происходят, субдукция, перемещение платформы и так далее, они играют роль не только в кристаллизации алмаза на тех уровнях, но и их в изменении, растворении и так далее, и выносе теми аппаратами вулканическими, которые выносят эти алмазы на поверхность и дают нам возможность досконально изучить эти алмазы, свойства вместе с другими минералами, не будучи там на этих глубинах. Если... А вот интересный еще такой момент. Смотрите, мы в космосе побывали, на Луне побывали, значит, на Марс уже аппараты. А смотрите, на глубину скважины у нас пробурены сверхглубокие только до 12 километров. То есть насколько сложна должна быть технология для того, чтобы нам хотя бы проникнуть на глубину 50 километров. Но я думаю, что с годами мы подойдем и к этим 50 километров. Здесь показан источник, алмазные источники из других типов пород. То есть вот мы говорили с вами, значит, о метаморфических породах, об импактных структурах, каким были трансформаторы, но оказывается, есть и другие типы пород, с которыми связаны другие кинетические типы алмаза. Вот такой тип пород минеты, новый тип алмазоносных пород, это 90-е годы. Они были открыты в Канаде, надо сказать, что к ним... Значит, имели отношение к открытиям и наши ребята-ученые, которые, значит, там вот открыли дайку алмазную северную. Все эти месторождения представляют единую систему алмазных месторождений нового типа с достаточно высокими содержаниями алмаза до 12 карат на тонну. Значит, это дайки мощности 4-5 метра. Значит, дайки длинные достаточно. И самое интересное, что они имеют достаточно древний возраст. Вот да, еще раз я хочу вам напомнить. Значит, о возрасте кимберлитов, рамплоитов, он очень, значит, разнообразный, от миллиардов до миллионов. А в данном случае это возраст 1,8 миллиарда лет. Здесь вот в Канаде показаны два источника этих алмазов. Значит, это район Аклуака и район Вава. Петрохимические – это вот щелочные утрикалевые породы, и три минерала главные – калиевый поливоштат, биотит, апатит. И самое интересное, что они отличаются определенной вот своей геохимией, эти породы, и, значит, изотопными составами. И второе – это то, что они в значительной степени изменены, метаморфизованы и так далее. Но самое интересное, что в этих породах обнаружены единичные зерна минералов, которые являются индикаторами мантийных глубин. Точно такие же минералы по составу, как и минералы из кимберлитов лампрайтов. Это говорит о том, что между минетами, этими основными породами, и мантийными теми минералами есть определенная связь. Вот их внешний вид, этих минералов, в том числе и алмазы, гранаты, ильмениты и так далее. И здесь вот дана характеристика алмазов. Размер алмазов небольшой,
значит, поэтому их трудно применить, значит, в каких-то вот аспектах ювелирных. Разнообразие форм, значит, окраски вот такие существуют. Но вы сами знаете, что бриллианты – это наиболее красивые, это те, которые бесцветные. Алмазы ювелирного качества практически отсутствуют, поэтому, значит, на сегодня вот что, с тем, чтобы перевести их в промышленные, есть определенные затруднения. Вот их тип. И надо сказать, что в определенной степени, значит, они достаточно сильно растворены. Так вот, в конечном итоге, если говорить об этих типах пород, то первым мы обращаем внимание на достаточно древний возраст, на их сложную переработку, значит, длительную эволюцию. И, значит, конечно, какое-то родство, значит, какая-то взаимосвязь с алмазом аентинового происхождения. И это говорит о том, что этот сложный эволюционный, значит, разноплановый характер магматизма мы имеем на этих территориях, которые включают и трубки кимберлитовые, и дайки вот этих минет. И это, несомненно, значит, мы имеем возможность говорить о том, что дайки связаны каким-то образом, значит, корнями вот с мантийными источниками в области стабильности алмазообразования, что и позволяет нам говорить о том, что минеты являются, значит, определенными носителями вот алмазов мантийного происхождения. Значит, следующий тип – это уже алмазоносные коматииты. Это мы перенесемся в район Дашани, французская Гвиана. Это у нас уже Южная Америка. И это вулканические тела, вот такие толще, мощные, значит, развитые в одной из частей древнейшей основной вулканической дуги. Возраст 2 миллиарда лет. И это является основной частью вот эти лавы Гвианского щита, значит, и занимает достаточно большую площадь. Здесь тоже достаточно большое содержание алмазов, но размер их вот миллиметра и чуть больше, содержание до 4 карат, и облик кристаллов, кубы, купа, октаэдры и так далее. И сейчас мы как раз посмотрим с вами, вот, значит, где они находятся. Вот эта точка, значит, и вот эта область. И вот разнообразие, значит, по своим морфологическим особенностям. И вот что интересно, значит, если мы берем из минет, о чем мы говорили, канадских, то диапазон изотопии от минус 2 до минус 14 – это ближе к мантийному, а в данном случае из коматит ближе к коровому. Поэтому возможно, что, значит, они имеют свою природу образования, в отличие вот от этих минет. И смотрите, как интересно, значит, на этой вот треугольной такой примитивной диаграмме нанесены области по соотношению, значит, элементов тех или иных пород, в которых обнаружены алмазы. Вот здесь кимберлиты, перидотиты, значит, дальше у нас идет коматииты, значит, дальше у нас телитовые, базальты и так далее. И вот диапазон находок алмаза, он уже достаточно большой, и спектр их большой. Это говорит о том, что, значит, алмаз может кристаллизоваться в различных типах пород, в различных ПТ-параметрах. Ну и последнее, о чем я хотел сказать, карбонатиты. Вот еще один новый тип алмазоносных пород, установленный вот в Узбекистане. И там тоже найдены, значит, алмазы более 200 зерен. Вот с такими, значит, величинами. Форма октаэдрическая, желтовато-зеленая и так далее. Ну и, наверное, конечно, вот можно сказать здесь о том, что эти алмазы кристаллизуются в карбонатно-силикатной системе. Так вот, если мы сейчас все это дифференцируем, все эти генетические типы дифференцируем по возрастам и так далее, то, смотрите, мы обратим на что внимание. Гигантские космические алмазы порядка 11 миллиардов лет. Алмазы из метеоритов порядка 5-4 миллиардов лет, чуть более ранее, значит, возникновения Земли. Алмазы из импактитов, метеоритные дожди и так далее, из них вот наиболее известная попегайская структура с большим содержанием алмаза, 37 миллионов лет. Метаморфические породы, здесь спектр возрастов большой, от 4 миллиардов лет до 4 миллионов лет. И везде в том или ином количестве имеются алмазы, и среди них, конечно, яркое это месторождение Кумдыколь вот в Кыргызстанском массиве, в Казахстане. Алмазы из кимберлитов, лампрей, только с ними связаны промышленные алмазоносные тела, откуда мы добываем сегодня алмазы. Значит, возраст алмазов 3-5 миллиардов лет. Несмотря на то,
а 3,5 миллиарда до возраста скимбелитов, несмотря на то, что возраст скимбелитов достаточно яркий, большой, от 1,5 миллиардов лет до там, 20 миллионов лет. Значит, какая контрастность? То есть, скажем так, если возраст кимбелитов, там, например, 100 миллионов лет, а возраст алмазов 3 миллиарда лет, то есть вот они лежали там в мантии до определенного момента, когда возникали очаги кимбелитов, и которые вытаскивали их на поверхность. Значит, они были уже в холодной мантии, в тех холодных областях мантии, в которых они когда-то кристаллизовались. И только потом, спустя в результате каких-то геологических, тектонических процессов, возникали новые очаги. И вот эти очаги вытаскивали эти алмазы вместе с теми мантийными породами, в которыми они находились. Дальше вот из минет, возраст 2 миллиарда лет, кавититы, вот эти вулканические, мощные пластовые дела, 2 миллиарда лет. Это тоже достаточно большие содержания алмазов. Но на сегодня, значит, их трудно брать только в той, по той причине, что там нет ювелирного качества, но тем не менее их берут, используют для промышленности и так далее. И, наконец, алмазы из карбонатитов. Комплекс – это экзотика, но тем не менее все равно они имеются, и возраст их 250-200 миллионов лет. Вот смотрите, от 11 миллиардов лет там, до 4 миллионов лет. Это значит, мы имеем возможность по алмазам, то есть алмаз является трассирующим минералом, который вовлечен в общие, так сказать, закономерности или изменения планет космической группы, в том числе и Земля. Алмазообразование связано с эволюцией звезд и космических стекол во Вселенной. Это вот эти космические крупные тела. Новые данные все более и более расширяют спектр размноженных пород. То, что связано с внутренней эволюцией Земли. И это нам дает возможность предположить новые гипотезы, концепции их образования, органично увязывая эти гипотезы с эволюцией планет Солнечной системы, планеты Земля. И обобщая вот рассмотренный материал, мы подчеркнем, что наблюдаемая полигенность, это значит разные источники природного алмазного образования, приобретает на сегодня глубокий генетический смысл. И мы это вот уже захватили. Мы идем по этому линию, и впереди нас ждут новые открытия и новые генетические.

0: и так далее. И вот это внутреннее, так сказать, многообразие алмазов, дискретность природного алмазообразования в глубинах Земли, обусловлено различными возрастами магматизма, значит, гетерогенностью, то есть сложностью состава и состояния мантии Земли, связано с разными геодинамическими процессами, которые происходят на Земле, с сундукцией, с фрейном, плюмами и так далее, различными флюидными составами и режимом в области генерации алмаза. То есть я хочу вам сказать в заключение о том, насколько разнообразен мир, даже если мы рассматриваем только один минерал, алмаз, который сложен только одним элементом – углеродом. И вот на этом углероде, в этом алмазе, значит, мы постарались показать вот это все многообразие, которое вот сложено вокруг нас. Это только частицу мы с вами здесь вот ее захватили. Мы не берем какие-то другие аспекты всего этого материального, значит, вот такого природного мира. То есть мы живем в прекрасном, сложном мире. И познать этот мир – наша задача, в том числе, конечно, и нас. Это счастье, что вот так Бог дал нам возможность жить на этом свете, я еще раз хочу вам сказать. Но надо ее прожить так, как говорил Островский, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прошлые годы. Спасибо вам, мои дорогие, успеха вам большого и здоровья!
1: Спасибо огромное, сколько Виктор говорил, Константинович. Такой оптимистический такой финал. Замечательно поднимает настроение. Ну и конечно, теперь время вопросов и ответов. Пожалуйста, друзья.
0: Осталось что-то у нас? Осталось у нас там, да?
1: Есть, да, конечно.
0: Я просто не знаю, сколько.
1: Да, все у нас. Это. Мы успеваем, уложились по времени. Поэтому, пожалуйста, какие и у кого есть вопросы? Микрофон стоит около сцены. Где-то, да, ребят? Или не стоит он там? Сейчас его туда принесут. И поэтому, Виктор Константинович, вы можете подойти к сцене, чтобы видели задающих вопросы, и, а мы видели всех.
0: И вы тех, пока задает, думайте, и вы те, пока думайте, мои дорогие. Я хочу вам сказать, конечно, я сегодня очень польщен, что меня сюда пригласили. Я представляю не только Московский университет, геологический факультет, но и Минералогический музей имени Ферсмана. Минералогический музей имени Ферсмана, и там собраны уникальные коллекции минералов, значит, которые собраны на протяжении, в 2016 году нам будет 300 лет. И вот прикоснуться к этой истории и, значит, и познакомиться с теми уникальными образцами, которые держал в своих руках Петр I. От Петра I коллекция собрана до сегодняшнего дня, она все время пополняется. Я хочу вас пригласить в этот музей, он находится на Ленинском проспекте, и посмотреть на это чудо, поскольку это чудо, оно само по себе прекрасно. Посмотреть на эти величественные образцы от микро до макро, а с другой стороны само здание. Это конюшня графа Орлова. Понимаете? Вот какие имена мы чувствуем вот в этом. Вот охотный ряд, там манеж, но сгорел, сожгли, как угодно называйте, и этого чуда не видим. А вот этот манеж, мы его видим в том виде, в котором он был создан графом Орловым. И потом это была летняя резиденция императорской семьи. Вот в любом каком-то старинном вот в Ленинграде, в Юсуповском дворце и так далее. Я хочу сказать, что как много мы потеряли вот этих сокровищ совершенно за вот ту сложную историю, значит, которую, через которую мы прошли, начиная с революции и так далее. И какие уникальные совершенно шедевры, и как они делались с теми уникальными мастерами, которые приложили к этому руку. И наше счастье, что мы можем смотреть, любоваться. Значит, не все потеряно, как оказалось, слава тебе, Господи. Значит, и мы можем прикоснуться к этому руками. И здесь вот у вас, я вообще-то могу сказать, что я поражен. Вот я просто кланяюсь перед вами и тем коллективом, который здесь работает, потому что сделать такое чудо, значит, вот во все эти трудные времена добиться, чтобы это все работало и так далее, это же сродни подвигу. Потому что вы сами понимаете, значит, что

0: эта наука, она не так у нас финансируется, это не то. Я сразу вспоминаю Петра I или Великую Екатерину, значит, которые, прежде чем создать Российскую Академию Наук, долго думали, какая должна быть концепция именно Российской Академии Наук, тем, чтобы она отличалась от других, имела свое лицо. Тщательно подходили к этому делу, понимая, что роль науки в обществе, она должна только возрастать. Потому что, вот смотрите, чем больше в нашем обществе музеев, театров, университетов, тем, естественно, наше... ну, я не говорю, что планетарий музей, вы меня поймите, а то, да, таких вот заведений, значит, научно-практических, популярных, тем больше знаний получает вот наша молодежь, начиная вот с такого, тем более просвещенным становится наше общество. Вот это должно проникать в сознание не только вот большинства, но и тех руководителей, которые наверху сидят. Ведь смотрите, Петр I, значит, когда закупил первую коллекцию из минералов 1195 и привез в Россию, он мог бы, как тогда делали, держать эти минералы у себя, значит, в покоях, привезти Меньшикова и сказать: смотри, у меня есть, а у тебя нет. Нет! Он думал о том, как просветить народ. И смотрите, какая гениальная фраза по поводу кунсткамеры. Создать, ну я коротко просто не знаю, создать, чтобы каждый мог видеть. Все. Вот первый публичный музей. А ведь человек был занят войнами. И что ему дело до какого-то этого, так сказать, музея? Нет, он думал об этом. Вкладывали туда деньги, значит, и развивали. Уж я вам могу сказать, что, понимая, что народ не столь просвещенный, значит, было даны 400 рублей денег на угощение. То есть зашел туда с товарищем, вот я геолог и мой товарищ геолог, мы зашли, значит, и по выходу по чарке водки получили. То есть зашли, вышли и нас наградили. Можем еще зайти туда, могли. Вот как... привлекали, как привлекали, думали, что надо привлечь, а как привлечь? Вот нашли такой выход, это просто один из таких. А второй, значит, случай, вот Екатерина Великая и так далее, нам говорили о том, что там балы туда-сюда, какой там балы туда-сюда? Она сама шлифовала яшму и делала из них вот эти самые, как они называются, табакерочки и так далее, для того, чтобы понять вот этот весь процесс. И в Горном университете, Горный институт будете, в Ленинграде обязательно побывайте. Музей, значит, в Горном университете, в его, так сказать, создании лично принимало участие. Лично смотрела те шкафы, вот, которые до сегодня там стоят, с минералами и так далее, они понимали, что все минеральное богатство, которое есть у нас в России вокруг, оно должно работать на будущее. И вот то, что здесь вы делаете, значит, это, конечно, только служит, так сказать, это только похвала и больше ничего, поскольку я, например, честно говоря, поражен то, что вот этот суровый день, значит, вы пришли, но я не говорю, что вот пришли там на меня посмотреть. Нет, вы пришли в планетарий, вы сели, вы смотрите, вы слушаете, с вами дети, вы образовываетесь, через вас по цепочке передается эта сумма знаний другим людям и так далее. И в этом процессе, я надеюсь, есть тот стержень, который все-таки двигает Россию вперед и делая ее уникальной и мощной, так сказать, державой, о чем я, конечно, скажу так, твердо уверен в этом. Почему? Потому что вот если проследить 300 лет истории музея, то там были и периоды подъема, и падения, очень сложные вот это все за 300 лет. Но совершенно очевидно, что, несмотря на это, есть движение вперед. И сегодня люди приходят, смотрят, любуются и так далее. Значит, Делая вывод отсюда, мы можем с уверенностью сказать, и вам могу передать это дело, что несмотря на все трудности и так далее, которые нас ждут, все равно мы двигаемся вперед, и все равно мы сделаем все то для того, чтобы наша страна была все более красивой, мощной, особенно с такими прекрасными, красивыми людьми, которые живут в нашем Отечестве.
1: Блестяще. Вопросы, пожалуйста.
2: Да, Василий Титов. Нам в музее Ферзмана сказали, что искусственные алмазы делать дороже ювелирного качества, чем разрабатывать ювелирные. Почему?
0: Я сейчас вам скажу, с искусственными алмазами здесь садись, потому что это очень интересная тема. На сегодня она приобретает очень интересные экономические и искусствоведческие там, и так далее факторы. Во-первых, на сегодня мы можем совершенно спокойно, технологии позволяют нам выращивать крупные кристаллы. Достаточно большие. Все только упирается в материалы, которые мы применяем. Ну, алмазы кристаллизуют в специальных камерах, значит, из очень дорогих материалов, сверхплотных там и так далее. Вот в что упирается, в экономику. То есть на сегодня экономически целесообразно мы это прошли. Делать 50 карат, 50 умножить на 0,2, ну, это достаточно прилично. Это пройденный этап. Дальше уже все упирается в экономику. Несомненно, что через год, через два мы это тоже пройдем. Потому что вот одна такая камера, она работает на один алмаз. Значит, ты спек, получил алмаз 50 карат, ты его выкидываешь. Понятно, да. Если бы мы научились что-то там внутри менять, а не вместе с этой установкой, было бы нам легче. То есть работает экономика. Теперь второе с этими искусственными алмазами. Вообще это очень сложная такая вещь. Почему? Потому что и здесь надо все просчитывать. Потому что на сегодня мы настолько далеко продвинулись с природным алмазом, продвинулись с точки зрения облагораживания его. Ну, например, наиболее ценный алмаз – это тот, который бесцветный. Там играет гранями, все, бриллиант. Хорошо, трещина. Мы сегодня элементарно научились ее залечивать. Разными способами, не будем говорить о каких-нибудь, залечивать. Значит, мы расширили спектр продаваемых алмазов по цене, как ты понимаешь, значит, не той, сколько он стоит, а ниже. Мало того, теперь синтетические кристаллы. Причем синтетические кристаллы мы можем делать сейчас и желтые, и красные, и бесцветные, и так далее. Значит, вот эта трансформация от природного до синтетического алмаза, значит, она, конечно, давит на экономику. Но здесь еще очень интересный аспект, который вот для дам будет очень интересно. Значит, ну, конечно, дамы любят крупные кристаллы, крупные бриллианты, это все понятно. А вот еще в связи с этим, скажите мне, пожалуйста, вот кто-то сейчас, значит, вот алмаз из древней Индии, оттуда, значит, вот пошли наиболее древние. Значит, а он же никуда не растворился же за это время, да? Как звать тебя? Вот ты сейчас выходил. Да, Вась, значит, он же никуда не исчез, но часть куда-то там разрушена и так далее. А куда делась эта основная часть? Там было до этого много кристаллов. Где они сейчас? Ну да, вот те, которые там были у шаха, падишаха и так далее. Конечно, они в каких-то новых бриллиантах живут. Ну понятно, что попал, например, к тебе какое-то время, появилась новая технология, его разбили, сделали из них два бриллианта, понимаешь, да, то есть они прошли сложный путь, и большинство из них никуда не ушло, они здесь. Вот если бы нам иметь возможность раскрыть вот эту историю оттуда, сюда, вот этого кристалла, конечно, это была бы, скажем, фантастика, да, преследить вот этот исторический путь всего этого дела. Ну, может быть, когда это будет. Но вот я уже вам говорил о том, что мы кристаллы, алмазы, а все, оказывается, за всю эту историю добыли только один железнодорожный вагон. Только один железнодорожный вагон. И вот ради этого, значит, мы входим туда внутрь, добываем, смотрим, значит, ювелирные изделия делаем и так далее. И развиваем всю эту отрасль, потому что красота, конечно, она все время идет вместе с нами, особенно то, что касается нашей вот второй половины наших красивых дам. Да? Давайте еще. Да любой вопрос задавайте. На какой-то я не... Вот он сейчас хочет задать мне каверзные вопросы, я его знаю.
1: Большое спасибо, Виктор Константинович. Очень образный доклад у вас был. Александр Докучаев, я ваш коллега из Института геологии рудных месторождений. Я хотел бы, чтобы вы уточнили. Вот алмаз, он плавает в мантии, да, на глубине 300 километров. Да? Вот сегодня, предположим, плавает. И потом вдруг фантастически...
0: Нет, что-то плавает, а что-то заморожено. Ну, да.
1: Предположим, сегодня происходит катастрофа, да, и этот алмаз оказывается на поверхности. С какой скоростью с глубины 300 километров он поднимется на поверхность?
0: Ну, я могу, я, конечно, это сам сейчас не помню. Ваганов такой есть, может быть, ты тоже его, Валера, мой одноклассник, однокурсник, значит, вместе с Перчуком, нашим покойным, выдающимся. Они просчитывали эти скорости. А вот для показывал месторождения танциональные, октаэдры, конечно, это была, скажем так, чудовищная скорость, очень большая. Но понимаете как? Для того, чтобы, значит, вот это все движение было... Для этого нужен, вот если все стационарно стоит, никуда ничего не двинется. Вот я для тебя, Сережа, да, его зовут? Степа. А, Степа, да. Вот если все стоит, то значит оттуда ничего никуда не двинется. Нужно, чтобы папа твой, он достаточно сильный человек, чтобы он толканул вот это дело. Тогда, значит,
1: пробить такую...
0: Да, для того, что, особенно с той глубиной, значит, где-то должен быть какой-то толчок. А как толчок? Платформы, они не просто стоят вот на одном месте, они плавают. И вот где-то они соприкасаются, соударяются, где-то раздвигаются. И вот это все, значит, толчком отдается там. А когда это отдается там, на большой глубине, значит, там образуется в результате повышения температуры, там, значит, этих самых радиоактивных распадов, образуются очаги большие, значит. И вот эти очаги, значит, они начинают вот этот материал, ну, а когда движение, то тогда трещиноватость. Если не сильное это движение, то толщиноватость там, ну, например, до глубины 50 километров, значит, а глубина где-то 150-200, значит, должны быть большие трещины, тектонические вот эти, да, большие, гигантские трещины, корнями, которые уходят туда, на эту глубину, и только тогда, когда они добираются до этого очага, вот с этого очага материал начинает по трещинам сюда, вверх продвигаться, или с большой скоростью, если, скажем так, прямая дыра, или с меньшей скоростью, если она усложнена, и этот материал, он ищет, как ему выйти на эту поверхность. И тогда, конечно, просто не помню цифры, но это буквально какие-то метры за какие-то там секунды. Вот с такой чудовищной скоростью все это простреливается. Если мы сверху смотрим на месторождение интернациональное, когда подлетаешь к городу Мирном, идеальная круглая вороночка такая, просто вот идеально. Но обработка как идет? Не хочется пустую породу забирать, правильно? Значит, поэтому вот мы ковыряемся внутри для того, чтобы только эту породу взять. Поэтому, когда сверху смотришь, она просто идеальная. То есть это выстрел, буквально выстрел, который дошел до этих глубин и вытащил этот материал. Если, значит, у нас этот выстрел дошел до глубины, и он вот такой, значит, вертикально, идеально прямой, значит, этот материал идет с большой скоростью. Тогда октаэдра. Как только у нас какие-то трудности, значит, то тогда движение останавливается. Значит, тогда окислительные процессы там и так далее, алмаз у нас, несмотря на то, что мантия, предположим, была богатая в этом месте, но на поверхности трубка, может, она не будет пустой, но количество кристаллов будет меньше. Не могу сказать сейчас точные параметры, поскольку просто не помню сейчас их.
1: Да я тоже забыл, но очень большая скорость.
0: Очень большая скорость, да. Вот Валер Ваганов просчитывал.
1: К вашему выступлению добавить, что про кунсткамеру и про ваш музей, да, первым человеком, одним из первых людей, которые сделали систематическое описание камней и земель, кунсткамеры, это был Михаил Васильевич Ломоносов, имени которого назвал.
0: Сейчас, это значит, мы сейчас еще на 2 часа здесь. Я хочу вам сказать, да, что он такую тему прекрасную поднял. Значит, Петр I, Екатерина и так далее. Но первым сотрудником был Михаил Васильевич Ломоносов. Тоже очень интересная история. Талантливый русский мужик, поморец. Значит, но мощный, здоровый. И когда его послали учиться, значит, в